Резонанс. А мне сказали о вас. Забытый алтарь, номер 11 за 2010 год. Не рискуйте своей вечностью. Мерзость пред Господом, уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему. Притчи 12:22. Мир вашему дому, возлюбленные Господом, читатели газеты «Забытый алтарь». Да, согласно Библии, мы все возлюбленные Богом, ибо Бог возлюбил нас и желает, чтобы все спаслись, ибо грядет суд и гнев Божий, и не избежит этого гнева никакой нечестивец, так как пишется памятная книга перед Богом на всех человеков. Все дела и слова записаны в ней. И горе тому человеку, чьи дела или слова сделаны против истины, против правды, а значит и против Бога. И не имеет значения, кто этот человек, какой он веры, какой должности, какое несет служение, какой семьянин. Одним ложным словом, одним словом клеветы этот человек может перечеркнуть все свои добрые дела, которые были записаны в памятной книге перед Богом. И это не шутка. С вечностью не шутят. И как же невнимательны к словам Бога христиане, которые сегодня лгут и клевещут. Беседуя с братьями и сестрами, становится страшно, так как число лжецов растет. Кто-то что-то говорит и не отдает отчета своим словам, а кто-то наговаривает умышленно. С этим мы сталкиваемся иногда. Мне было очень неприятно, когда обо мне умышленно говорили ложь. Но худшее лично для меня было то, что я не мог понять, для чего это делают. Или они служат дьяволу, или у них зависть, или они так воспитаны, или что еще, а ведь называются христианами. Так они говорят, заблуждаясь, и произвольно грешат, забыв, что при произвольном грехе не остается более жертвы за грех. Остановитесь, люди! Что вы с собой делаете? Почему пренебрегаете своей вечной жизнью? Я не знаю, кому вы хотите навредить, но я точно знаю, что вы навредите себе. Так говорит Бог в слове, которое Он нам дал. Сегодня я из первых уст услышал о новой клевете. Вот же неутомимые слуги дьявола! Оклеветали сестру-христианку, труженицу забытого алтаря. Вместо того, чтобы позвонить в редакцию и узнать правду, распустили сплетни, что она якобы исключена была из церкви и тому подобное. И вот уже некоторые христиане не хотят брать в руки газету, редактором которой является такая сестра. Дорогие, неужели у вас есть желание слушать сплетни, верить сплетням и передавать эту клевету дальше? Этому ли нас учит Христос? К этому ли призывает Библия? Или не читали, что человек коварный сеет раздор и наушник разлучает друзей? Притчи 16:28. А это грех, и за него будет страшное наказание. Тем, кто творит ложь и неправду, Иисус однажды им скажет: «Отойдите от меня, все делатели неправды». Читайте Евангелие от Луки 13:27. Читайте всю Библию. Бог возлюбил правду. Зачем же вы идете против Бога? Зачем служите дьяволу?
забыли, что уготовано ему и слугам его. Давайте вспомним, дорогие, чтобы не погибнуть вам. В Откровении, в 21 главе, 8 стихом написано: «Всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Причем сказано, что это смерть вторая, то есть вечная. Оттуда нет выхода никогда. Так Господь ненавидит ложь. И не думайте, что избежите наказания. Бойтесь, погибель ваша не дремлет. Вы сами отвергаете свое спасение. Сами своими устами строите себе погибель. Вы оклеветали сестру. Да, вы сделали ей тяжело и больно. Но Господь ее защитит, а вы можете потерять жизнь. Способны ли вы еще слушать что-то, кроме клеветы? Интересна ли вам истина? Ищете ли вы ее? Нуждаетесь ли вы в истине? Или вам лучше, чтобы ложь ласкала ваш слух? Горе вам, если вы не ищете правду. Не быть вам в жилище Бога, как написано в 14-м псалме. Будьте внимательны к спасению своих душ. Мы видим, что дьявол сильно противится проповеди Евангелия. Усилим нашу молитву за всех трудящихся на ниве Божьей, за миссионеров, за проповедников, за всех, кто подвязается в распространении Евангелия, и за работников алтаря, любящих всех вас, служащих вам. Да укрепит Господь их, да поможет им. С молитвой о вас, брат Александр Макаренко.

0: собирает вокруг себя. Ваша газета? Нет, это наша газета, которая собирает вокруг себя детей Божьих в общении и любви Господней и для помощи друг другу. Как хорошо, что есть те, с кем можно поговорить, поплакать и переживать, и поститься и молиться. Как хорошо, что через забытый алтарь и журнал «Сестра» можно обличить себя и снова встать на Божий путь следования за Иисусом. Как хорошо, что у нас есть забытый алтарь. Валентина В. Узаконенное убийство. Хотел бы ответить на вопрос, что такое эвтаназия, заданный в одном из номеров алтаря. Эвтаназия есть не что иное, как узаконенное государством убийство человека. С помощью шприца человеку вводится медицинский препарат, который приводит к остановке сердца. Эвтаназия использовалась как вид гуманной смертной казни. В некоторых штатах Америки, помимо электрического стула и газовой камеры, за особо тяжкие преступления существовал и такой вид наказания, как эвтаназия. Сейчас в некоторых странах защитники эвтаназии пытаются узаконить убийство, мотивируя тем, что этим они облегчают страдания человека на смертном одре. Люди, которые решаются на эвтаназию, по-моему, не правы. Жизнь нам дает Господь Бог, и только Он один вправе ее забрать. Александр Пряткин, тюрьма, Украина.
1: Ждут 16-го ребенка. Есть души, которые очень желали бы получать алтарь. Это те, которые много молятся о спасении заблудших. Сегодня разговаривал с одной сестрой из России. Это мама, которая ждет 16-го ребенка и желает, чтобы в их семью ушел наш алтарь. И хотя в их семье Бог совершает много чудес по их молитвам, они хотят знать и о чудесах Господних в душах других. В их маленькой церкви дети только из семьи Владимира и Лилии. Дети участвуют в каждом богослужении и нуждаются в новых стихах, которые могут взять в алтаре. До собрания им далеко. Еще идет стройка и дома молитвы, и своего дома. Средств, естественно, не хватает, поэтому выписываю им газету. Может быть, кто-нибудь из этой большой христианской семьи расскажет нам о тех чудесах, который сделал Господь среди них. Без подписи.

0: Учимся всю жизнь. Прочла статью «Не нужен нам ваш резонанс» и решила тоже написать резонанс. Понятно, что люди пишут свое мнение, и каждый пишет, что думает. А правду христиане имеют право сказать. Иисус тоже всегда говорил правду, нравилось то всем или нет. Апостолы тоже говорили правду. И я считаю, что в резонансе на письма, крики под копирку, читатели просто подсказывают, что можно просить, а чего нельзя. А если не сказать правду, то еще многие, прочитав подобные письма, будут просить разного рода помощь, и вся газета будет заполнена такими просьбами. Думаю, все желают им только доброго. Если Давид просил Бога «Только в руки человеческие не впасть мне», то это он говорил о врагах. А мы – просящие не враги, мы их любим, и никто не считает себя выше их. Им подсказывают об их ошибках, чтобы учились. Да, нам всем приходится всю жизнь учиться. Всем желаю Божьего благословения. А резонанс – хорошая, полезная, интересная рубрика, и пусть она остается. И зэка, по-моему, никто не гонит. И дэй.
1: У меня есть просьба. Очень хотелось бы узнать тексты песен. «Herr, hilf mir gehen jeden Schritt, nur mit dir». «Weitergehen immer nach vorne sehen». Заранее сердечно благодарю. Мария Наумов. Хочется о них узнать. У моей мамы зовут ее Элла, девичья фамилия Вольф. Есть родные по отцу, брат и сестра. Их зовут Ирина и Евгений. Моей маме очень хочется о них что-нибудь узнать. И если Бог даст встретиться... Мама родилась в 1941 году.

Она рассказывает, что когда была еще ребенком, то они переписывались, а когда ее отец, мой дедушка Абрам, погиб, связь с родными прервалась. «Тетя Ирина, дядя Женя, откликнитесь!» Ольга Никель.

Невыдуманные рассказы. На зимней дороге. 1941 год. Все посевы и пастбища в колхозе Сергеевка сгорели от жаркого, знойного лета. Скот на выпасах жрал все, что уцелело без дождя. О заготовке сена не было и речи. Урожай зерновых был тоже плох. Соломы и той было мало. По этой причине колхозники поехали на заготовку сена за 40 километров. Кое-что заготовили, сложили в копна, да мало успели вывезти из-за бездорожья. Ранняя зима завалила снегом дороги, начались бураны, даже трактор не мог пройти. Небольшие запасы соломы и сена растягивали как могли. Скот отощал, начался падеж. Решили разбирать крытые соломой крыши на базах. Окрылись базы так. Солому связывали в маленькие снопики, окунали в жидкую глину и этим накрывали. Скот день ото дня слабел от прелой соломы с глиной. Животные травились, падали, уже не вставали. За падеж скота вышестоящие органы грозили осудить Якова Робертовича. Но что он мог поделать? Трудолюбивый, безупречно честный, он проводил дни и ночи на ферме, ломая голову в поисках выхода из сложной ситуации. В конце января потеплело, и решили погнать самый слабый скот на табор. Так почему-то называли место, где заготовили сено. И так конихи и скотники погнали самых слабых коров и лошадей за 40 километров. Синеглазая Лена, девочка 15 лет, уже работала в колхозе. Ей очень не хотелось идти в табор, но отказаться было невозможно. Они пошли вместе с Павлушей, тоже 15-летним, худеньким и немного пугливым пареньком. Для скота в таборе приготовили временную наспех сколоченную базу с горбыля. Покрыли брезентом. Рядом стояла старая изба, состоявшая из двух комнат. В первой комнате была русская печь, и ее топили, когда приезжали конихи забирать сено и ночевали там. В другой комнате были нары, в два ряда. Маленькая печь с плитой, маленький стол в одном углу. В одном углу лежали седла, сбруи, фляги, ведра, а в другом стояла кушетка, где и спала Лена. Обязанности Лены были затопить печь, сварить еду, подоить 5 коров. В основном она варила молочный суп с лапшой, которую сама делала. Хлеба хватило на пару дней. Картофеля тоже было мало. Через месяц и другие продукты были на исходе. Воды не было. Растопят снег и варят, и сами пьют, и скот поет, умывались снегом. Двух подростков, Лену и Пашу, отправили пешком в село. Через пару дней снова нужно было вернуться в табор с продуктами. На обратный путь им дали лошадку по кличке Цыганка. Лена знала эту лошадь. Она была черной масти с белыми носочками на ногах и с белой звездочкой на лбу. Когда-то резвая и игривая, она не стояла на месте, всегда пританцовывала. За темперамент и веселый нрав ее прозвали Цыганкой. Сейчас же на Лену смотрела измученная, истощенная кляча, кости, обтянутые кожей. Лены сжалось сердце при виде этой животины. Одна сердобольная колхозница возмутилась. «Да вы что? Да куда же вы детей посылаете за 40 километров с полумертвой скотинкой?» «Да плетутся», — сказал бригадир, поставив в кашовку флягу с молоком, положив охапку сена, пару пудов муки и полмешка хлеба, и еще по булке хлеба каждому в кошелку. Потом грязно выругался, закрутил табак в кусочек газеты, прикурил, пуская тошнотворный дым. «Ну что вылупились? Пошли работать», — сказал он стоящим зевакам. Он передал вожжи Лене, зная, что она не из робкого десятка. Павлушке приказал помогать девочке во всем. И уже мягче сказал: «Пойдете пешком, ребятишки. Лошадь слабая». Утро было хмурое, снег местами растаял, лужи подмерзли, оттого дорога была скользкой. Лена вела лошадь. Паша похлопывал Цыганку рукавицей. Животное кое-как переставляло ноги. Медленно доплелись до села Крючково.
где был пункт по сдаче молока. Еще немного они прошли, и лошадь первый раз упала. Подростки дали ей сена, она вяло жевала, никто из них не догадался дать ей отдохнуть. Ведь они были еще детьми, которые сами забыли, что значит есть досыта. Когда лошадь справилась с маленькой хапкой сена, они смогли поднять ее, но улица похолодала, солнце так и не пробилось через свинцовые тучи. Начало темнеть. Тут лошадь упала во второй раз. Лена обратила внимание, что у цыганки странные глаза, они как будто заволакивались туманом. Неужели ей пришел конец? Что же будет с нами? Сердце Лены испуганно и тревожно стучало. Они снова подкормили лошадь и, напрягаясь, буквально тянули ее вверх. Лошадь разбила копытами замерзшие лужи. Была вся мокрая, изо всех сил пытаясь подняться. Лена с Павлушей тоже вымокли с ног до головы и опять не смогли поднять ее. Они продолжали путь. На улице стало совсем темно. Ни звезд, ни луны не было на черном небе. Тут лошадь упала в третий раз. Прошли они около 30 километров. И снова они кормили лошадь сеном, но поднять ее уже не смогли. В скотине едва теплилась жизнь, хотя она еще жевала сено. Теперь встал вопрос, кто из них пойдет в табор, а кто останется караулить лошадь и кошевку? Паша протестовал. Он боялся идти и боялся оставаться. «Паша, мы оба замерзнем здесь, если останемся до утра. Решайся, Павлуша! Я ведь тоже боюсь, но у нас нет другого выхода», — уговаривала его Лена. «Ну ладно», — сказал Паша, залезая в кошевку и от страха сжимаясь в комок. «За тобой приедут», — сказала она быстро и пошла. Она шла и плакала, не замечая усталости. Плакала от жалости к Паше, к себе и к измученной лошади. «Неужели мне снова придется увидеть смерть?» От этих мыслей ей стало страшно и холодно. Противный ветер пронизывал до костей. Мокрая юбка и телогрейка замерзли, стояли колом. Ноги в сырых валенках горели огнем. «Господи! Почему я одна по обледенелой дороге? Вокруг лес и мрак. Господи! Почему на земле столько горя и слез? Почему идет война? Почему люди убивают друг друга? Почему? Почему?» — спрашивала девочка. И вдруг так живо перед ней встала картина прошлых лет. Ей казалось, что боль той страшной потери улеглась. Но она проснулась и плоснула, словно бритвой по сердцу. 10-летняя Лена стоит у гроба матери вместе с 3 сестренками и братиком. Она видит заостренные черты лица матери, которая лежит, не реагирует на плач детей. Особенно запомнился крик ребеночка, который родился слабеньким и плакал до хрипоты, почти не умолкая. Пережил мама всего-то 2 недели. Взрослые говорили, что он сейчас на небе. Ему хорошо быть ангелочком. Лена смотрела в небо и спрашивала: «Боже, как туда попасть?» И много раз спрашивал, как и сейчас: «Почему умерла наша мамочка, Господи?» Отец, смахнув слезы с худого осунувшего лица, подошел к повзрослевшей дочери и, обняв ее за плечи, сказал: «Леночка, Господь нас не оставит». И она пошла успокаивать младших. Многого она тогда еще не понимала, да и сейчас не понимает. Девочка остановилась, помолилась детской молитвой и попросила Господа простить ее за ропот и сохранить Паше и ей жизнь. После слова «Аминь» Лене стало легче, как будто волной на нее нахлынула сила, и она ускорила шаг. Надо скорее в табор, чтобы взрослые пошли за Пашей. И вот с Божьей помощью она уже на пороге избы. В жилой комнате было тепло и душно. От спертого воздуха, от грязи и фуфаек, в которых управлялись со скотом, тут было не до санитарии. Мужчины на нарах зашевелились. Один из них полусоном буркнул: «Кого там принесло?» «Это я, Лена. Хлопцы, надо за Пашей идти, не то замерзнет. Паша в кошовке сидит, стережет лошадь, муку и хлеб. Нехай стережет, ничего с ним не станет», — грубо ответил один из мужчин. «Хлопцы, пожалуйста, замерзнет ведь до утра», — слезно просила Лена.
Ну, заладила, замерзнет, замерзнет. Перебьется, не околеет. Утром заберем, сказал другой. С русской печи слез дядя Вася по кличке Старик. Он хромал на правую ногу и сильно кашлял. Он и казался стариком, хотя ему было 45 лет. Лена всегда с почтением относилась к нему. «Да угомонитесь вы! Ишь, раскаркались! Девчонка устала, еле живая, 40 километров прошла. Дело, она говорит, хлопцы, ехать надо, но я небольшой вам помощник». «Залазь на нары, старик!» — грубо буркнул кто-то. Все замолкли, притихли, и вскоре раздался храп. «Полезай, дочка, на печь, поспи чуток, будем надеяться на чудо», и чуть помолчав, добавил: «А я на нары». Лена залезла на печь, там было еще тепло, но резко пахло пылью и глиной, и мелом. Ноги гудели от усталости. Укрывшись большим шерстяным платком, она провалилась в сон. Никто ее не будил. К обеду она проснулась и очень обрадовалась, что увидела Пашу. И он поведал ей, что ему пришлось пережить. Как только Лена ушла, он так запаниковал, что от страха пошел за ней, зная, что Лена его не заметит в темноте. Он прошел около 3 километра, когда увидел село и маленький огонек в окне на окраине села Землетеновка. Паша пошел на огонек. «Хуже не будет», — подумал паренек. Он понял, что это конюшня. Сторож и конюх открыли ему ворота, как только он постучал в маленькое окошечко. С пониманием откликнулись они на его беду. Запрягли сразу лошадей в большие сани-дровни, чтобы погрузить лошадь и кошовку. Усталого Пашу положили на топчан спать. Быстро они нашли то место. Лошадь еще дышала, но пока решали, как ее погрузить, она околела. Конюхи распрягли ее, прицепили кошовку к дровням и поехали назад. Утром приехали конюхи с табора. Они еще издали увидели и узнали свою кошовку. Очень обрадовались, увидев в конюшне мальчишку. Конюхи и землетеновцы рассказали им о том, что случилось с цыганкой, и попросили убрать ее с дороги. Те без слов двинулись в дорогу и через 1.5 часа вернулись назад. Паша уже не спал, когда они вошли в каморку и увидели их напуганные, побледневшие лица. Один начал рассказывать. «Мы ехали туда, шутили, глумились, что сами выспались, и Пашка живой, что Лена зря панику устроила, что хлопец сам выход нашел». Другой, перебив первого, сказал: «Пашка, ты в рубашке родился?» «Да, повезло парню», — воскликнул второй. «Да не тяните вы резину. Убрали лошадь с дороги?» — спросил один из землетеновцев. «Когда мы подъехали на санях и вылезли, чтобы убрать лошадь, мы чуть не умерли на месте от страха. От лошади остался только скелет. Волки ночью разодрали ее, хорошо, что дохлая была, и ее не загрызли заживо». Лена слушала, не перебивая. Она вдруг посмотрела на Пашу большими синими глазами и сказала: «Павлуша, ты не родился в рубашке, и тебе не повезло, слышишь? Павлуша, это сам Бог нас спас. По его милости мы остались живые, и волки не задрали заживо лошадь. Это я точно знаю, Паша». Послесловие. Это только одни сутки, пережитые моей мамой. Председатель колхоза вместе с отцом Лены вернулись домой из труда армии, изможденные трудом и голодом. Яков Робертович через неделю умер. Отец Лены остался жив. На старости лет Лена забрала его и мачеху к себе в Казахстан. В 1978 году отец ушел в вечность в возрасте 83 лет. Пашу после тех событий забрали в армию на фронт. Мальчик был русский. О нем Лена больше ничего не знает. Лена в 1942 году была в трудармии. 3 года и 3 месяца. Прошла через многие страдания, которые не опишешь. Вышла замуж за очень хорошего парня. Вместе уверовали в Господа и пережили рождение свыше. Родили 10 детей, имеют 30 внуков и много правнуков. В 1991 году переехали в Германию. Они каждый день молятся за многострадальную Россию, благословляя ее, и каждый день благодарят Господа за благодать и милость,
которую имеет на старости лет здесь, в Германии. Им сегодня по 85 лет. Эту историю я услышала в день рождения мамы Эльзы Шифер.

«Встречай меня, дед!» Я много езжу, так как работаю за 200 километров от своего дома. Путь в одну сторону занимает более 3 часов. И очень многое можно увидеть, если смотреть внимательно. За всеми событиями в нашей, да и в жизни других людей стоит тот, кто создал весь этот мир и все живущее в нем – Бог. Бог, которому подвластны ветер и море, мороз и снег, дождь и солнце. Ему подвластны и мы, люди, его творение. Наблюдая за людьми, за их поведением, многому можно научиться. Главное – захотеть извлечь из этого уроки. Вот такие небольшие заметки и рождаются из моих наблюдений и размышлений в пути. Как-то на одной из остановок на небольшой районной автостанции мое внимание привлекла такая картина. На платформе стояла бабушка, наша обыкновенная сельская бабушка, невысокого роста, худенькая, одета, как это часто бывает у людей пожилого возраста, в кацавейку, которую в народе называют плюшка, в клетчатый платок, теплую юбку, дутые сапожки, через плечо перекинуты связанные между собой 2 клетчатые сумки, которыми пользуется практически вся страна. Простая, обыкновенная бабулька, может быть, даже малограмотная, как это часто встречается у людей старшего поколения. Ведь у них не всегда была возможность учиться. Время было трудное, война, голод, разруха. Но мое внимание привлекло другое. В руке бабушка держала мобильный телефон и громко кричала в трубочку. «Дед, я сейчас сажусь в автобус. Встречай меня 40 минут на повороте. Слышь меня, дед?» Она кричала, наверное, потому что на противоположном конце дедулька не очень-то хорошо слышал. Но не это поразило меня. Я смотрела и думала, какие молодцы. Они остались с теми же бабушкой и дедушкой. Они не поменяли ни стиль жизни, ни свой стиль одежды. Многие люди, и старые тоже, иногда так нарисуют себе лицо, в такую одежду оденутся, что не по себе становится. Это у них называется идти в ногу со временем. Но возраст не обмануть. Морщины, седые волосы, которые пробиваются сквозь краску, выдают истину. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Но эта бабушка преподала мне урок. Можно оставаться самим собой, но уметь пользоваться тем, что дает прогресс. Разве не так? Через 40 минут она сойдет с автобуса на повороте, от которого, может быть, до села еще несколько километров, а там ее уже будет поджидать дед. Может, на машине, а может и на подводе, в которой запряжена лошадка, и они спокойно доберутся домой. В Священном Писании говорится, «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав». Экклесиаст 8.5. Мы живем в очень интересное время. Сейчас доступно многое из того, что раньше было запрещено. Сейчас можно учиться в библейских учебных заведениях, ездить в разные страны и видеть, как живут там люди, как они служат Богу, как призывают людей к следованию за Господом. Сейчас много издательств, которые выпускают хорошую назидательную литературу. Пользуясь компьютером, можно общаться со многими братьями и сестрами во всем мире. Это время с огромными возможностями, но нужно мудро их использовать. Нам не нужно подстраиваться под мир. Ни в коем случае. Не нужно менять свои убеждения. Нужно оставаться верными христианами, жить, как подобает христианам, одеваться, как прилично святым, не подражать мерзостям мира в отношении одежды, татуировок и тому подобному. Но мы можем пользоваться тем полезным, что дает нам на сегодняшний день Господь, автомобилями, самолетами, разными машинами, мобильными телефонами, компьютерами. Не отвергать, не называть отступниками тех, кто пользуется этим, не цеплять ярлыков, а с пользой для дела Божьего использовать, оставаясь при этом верными детьми Божьими».
всему свое время и время всякой вещи под небом. Время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Екклесиаст 3, стихи 1, 6 по 9. Будем же мудрыми. Наталья Береговая, Украина.

Я не знала, как жить. Каждый доиспытывает свое дело, и когда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Галатам 6:4. Здравствуйте и писатели, и читатели. Мое желание написать в утешение и ободрение тем, у кого трудности, болезни и переживания в жизни. Господь нам не дает сверхсил. Он каждую свою овечку знает, все наши мысли, проблемы видит, слышит наши молитвы. 2 года назад Господь взял к себе нашу маму. Раны от потери стали понемногу заживать. Маму нашу, Шичилину Евгению, многие знают в Германии. Там у нас есть друзья верные, которые в трудное время поддерживали нашу семью. Сейчас прошу помолиться за нашего папу, Шичилина Дмитрия, чтобы он был готов ко встрече с Богом. Верю, Господь и его помилует. Когда я вышла замуж за неверующего, мать приходила к его родителям и говорила с верой: «Моя дочка все равно придет к Богу, вот увидите». Тогда я думала, почему она так уверена, что я стану верующей. Такая крепкая вера была у нее. Благодарю Бога за мамочку. Она всех нас, 10 детей, наставляла на Божий путь. И сейчас тоже очень важно, что мы сеем в своих семьях, каким светом мы являемся для семьи. Моя 6-летняя дочь пришла утром ко мне и рассказывает: «Мама, папа наш покается и пойдет в церковь. Мне снилось, что он пришел в церковь и покаялся, а ты от радости плакала». Бог услышит детские молитвы. Они у них искренние, простые, доверчивые. Они все принимают живой верой. А мы иногда сомневаемся в чем-то. Прошу и вас помолиться за моего мужа и детей, чтобы вся моя семья была с Богом. Хочу еще стих написать в утешение и ободрение, который так сильно полюбила, когда покаялась. Мне с тобой, Иисус, так легко и спокойно, и в душе полный мир, тишина, благодать, ни болезни, ни голод, ни скорби, ни войны. У меня это счастье не смогут отнять. Я не знала тебя, мой Бог и Спаситель, человеческой мудростью в мире жила, но хотелось порою кого-то спросить мне, кто меня защитит в этом мире от зла. Было страшно и пусто, и горько, и плохо, и никто не сумел бы тогда мне помочь. И ждала иногда я последнего вздоха и желала уйти не в непроглядную ночь. Я не знала, как жить и к чему мне стремиться. Я от боли душевной рыдала не раз, приходилось мне мокрые прятать ресницы и от близких подруг, и от маминых глаз. Мне казалось, что все вокруг черного цвета, но ты в сердце мое постучал, Иисус, и оно озарилось потоками света. Я с тобою, я дышу, я живу и молюсь. Ты мне дал без условий, без меры, без платы, столько милостей чудных и столько даров. Иисус, как с тобой я сегодня богата! Подарил ты мне веру, надежду, любовь. Никогда одиноко теперь не бываю, ранним утром и вечером, ночью и днем. Ты со мной, Иисус, не уйдешь ты, я знаю. Как отрадно, Господь, быть с тобою вдвоем. Даже если я пью скорби горькую чашу, даже если приходит и трудный мой час, никогда не бывает с тобою мне страшно. Знаю, ты моя помощь, и ты моя часть. Из твоих рук готова любой протянуть жребий. Мне с тобой и ночь, дня иного светлей. Без тебя, Иисус, что мне нужно на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Автор, к сожалению, мне неизвестен. Этот стих у меня с 1999 года.
Любовь Набеева, УСА.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungs

Богу пели не в одном столетии, даже не в одном тысячелетии, славили Творца сыны Кореевы, к нам дошли и песни Моисеевы, и еще Деворы песнь пророчица. Ныне ж мы поем, и петь нам хочется. Мы умолкнем, пение продолжится, а уйдут земные поколения, вечность огласится вечным пением. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний, возвещать утром милость Твою и истину Твою ночью. На десятиструнном и псалтире с песнью на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих. Псалом 91. Мы существуем, чтобы превозносить имя Бога, воздавать славу Ему. И христианская песня — это наилучший метод выразить хвалу Богу. Последующий час в эфире будет звучать христианские песни на разные темы. Пусть Божье имя прославится, а ваш дух, дорогие радиослушатели, ободрится.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

0: Род праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души.
1: Притчи Соломона 11:30. Привлекать души – это нечто иное, нежели привлекать сторонников в каком-либо движении, партии, церкви или группе. Из Писания и опыта мы знаем, что этого добиваются, прилагая огромные усилия. Много времени, сил и средств тратится на это. Но если души не приведены к Господу Иисусу, чтобы обрести в Нем спасение и мир, то такие усилия не одобряются им. Как сурово порицает он поведение иудеев за то, что они привлекают людей не за тем, чтобы вести их к истинному Богу.
0: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые».
1: Евангелие по Матфею 23:15. Нет. Истинный покой душа обретает у того, кто сказал:
0: «Придите ко мне, и я успокою вас».
1: Евангелие по Матфею 11:28. Апостол Павел привел Господу Иисусу тысячи душ, но он не гордился этим, находя радость в служении Господу. Маленькая девочка в доме сириянина Неемана могла указать своему господину путь к пророку Бога, который вылечил его от проказы. Бог упомянул об этом случае в своем слове. Вторая книга царей или Третье царство в синодальном издании, 5 глава. Потому что в его глазах одна единственная душа столь важна, что для ее спасения он отдал своего возлюбленного сына. Как известно, проказа – это образ греха. Также и Филипп должен был покинуть поле своей деятельности, чтобы указать путь спасения одному единственному евнуху. Деяния апостолов 8:26-40. Как хорошо, когда и мы прежде всего послушны Духу Святому в своем служении, сознавая собственную слабость. Для Бога важна наша верность.

0: хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день.
1: Притчи Соломона 27.1. В наш дом часто заходил пожилой сосед. Как-то раз моя верующая мать спросила у него о том, сколько ему лет. Затем она сказала, что ему необходимо подумать о конце своей жизни, чтобы умереть в блаженстве. Сосед ответил:
2: «О, для этого еще есть время. Я предполагаю прожить еще лет 7».
1: Но уже в следующее воскресенье он умер. Бог дал ему не 7 лет, как он того хотел, а всего 7 дней. А сколько осталось жить нам на этой земле? Бог всегда говорит о том, что день спасения – сегодня, а не завтра или через 7 лет. Его слово призывает нас.
0: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших».
1: Евреям 3.15.
0: «Теперь день спасения».
1: 2 Коринфянам 6.2. Бог предлагает свое спасение, и мы не должны им пренебрегать или откладывать его. Завтра у нас может уже и не быть времени, чтобы принять это даруемое сейчас спасение. И для этого есть только один посредник между Богом и человеком – Иисус Христос. Прими же эту весть сейчас. Что же касается нашего вечного будущего, то это образно можно представить из слов пророка.
0: «Если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет».
1: Екклесиаст 11.3. Другими словами, когда человек умирает, то изменить его участь в вечности уже невозможно. Было бы величайшим безумием тянуть с вопросом вечного спасения. Сегодня, сейчас нам нужно уладить свои отношения с Богом, ибо завтра может быть уже поздно.

0: закончилась еще одна игра. Смерть победила. И в побежденных ты. Ты проиграл. Где жизни сила? Не бьется сердце, вздоха нет в груди, мечты разбиты. Ворота преисподней впереди уже раскрыты. Подталкивает кто-то.
1: Ну, шагай.
0: Торопит, злится. Тяжелый запах ада испугал. Душа боится.

и к дьяволу в объятия навсегда душа не хочет. Сопротивляется идти туда, в мрак вечной ночи.

Какая безысходная печаль, и душат слезы. О, если б возвратиться, хоть и на час, но плакать поздно. Не убежать, не спрятаться нигде. Тебе так страшно. Ты выбрал сам навеки свой удел. Ты в проигравших. Не верил ты, что существует ад ужасной бездной? Пришлось поверить. Но нельзя назад. Нельзя исчезнуть. Нет сил кричать. И кто услышит здесь? Но крикнул все же. О, где-то голубое небо есть. Спаси, о Боже, о Боже. Игулким эхом отозвался стон. Душа проснулась. О, слава Богу, это только сон. И жизнь вернулась.

но ты предупрежден. Теперь реши, что выбираешь. На предложение дьявола скажи: «Я не играю». Для тех, кто с дьяволом в одной игре, мрачна дорога. Проснувшись, ты беги, беги скорей в объятья к Богу.

0: безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?
1: Евангелие по Луке 12:20. Первого ноября 1988 года газеты сообщили о смерти одной женщины. Это была знаменитая женщина, а иначе о ее смерти не было бы сообщено. Речь идет о Кристине Анасис. Смерть наступила внезапно во время одного из приемов в Аргентине. Диагноз – инфаркт. Была ли ее жизнь счастливой? Вряд ли. Хотя она имела миллионное наследство от своего отца, ее жизнь проходила неспокойно. Одиночество, беспокойство и жизненные неурядицы сопровождали ее на протяжении всего ее жизненного пути. 4 раза она выходила замуж и столько же раз разводилась. В 1971 году она предприняла попытку самоубийства. В течение 26 месяцев она потеряла родителей и брата. Конечно, она имела много денег и могла позволить себе все, но счастье и душевный покой невозможно приобрести за деньги. И вот наступил час смерти, которая не остановилась и перед такой богатой женщиной. В тот момент ей уже ничто не могло помочь. Ни деньги, ни ее известность, ни что-либо другое. Дорогой слушатель, возможно, ты не богат и не знаменит, но может быть и наоборот. Но к этому стремиться нет никакого смысла, ибо единственное, что будет иметь значение вечности, это твое отношение к Господу Иисусу. Ты должен решить этот вопрос здесь, на земле. Нейтрального положения нет. Твои грехи искуплены драгоценной кровью Господа Иисуса, но ты должен поверить в это и покаяться перед Богом. Только так ты сможешь обрести мир с Богом и вечную жизнь.

0: Стояние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа.
1: Деяния апостолов 20:21. Покаяние означает внутреннюю позицию, которую занимает кто-либо по отношению к Богу. Это также нравственный приговор, произносимый человеком самому себе и своим делам. Покаяние – это не просто некое духовное переживание. Это гораздо больше, чем просто раскаяние, которое можно ощутить, если сожалеешь о каком-то поступке. Кто кается, тот признается пред Богом, что находится на ложном пути и хочет найти истинный путь. Он сознается Богу в своих грехах и осуждает не только свои поступки, но и свое греховное состояние. Когда блудный сын стоял перед своим отцом, он не только сказал:
2: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой»,
1: но и сказал также:
2: «Я недостоин называться сыном твоим».
1: Евангелие по Луке 15:21. Таково покаяние, как его характеризует Библия. Покаяние пред Богом сопровождается верой в Господа Иисуса Христа. Бог хочет явить свое милосердие, а Господь Иисус умер на кресте Голгофы для того, чтобы каждый мог получить прощение и мир с Богом. Такова благость Бога, ведущая нас к покаянию, чтобы Он мог нас простить.

0: В наши дни мы буквально завалены разными видами литературы. Книжные магазины и киоски переполнены книгами и журналами. Современные технологии открыли для людей доступ к информации в электронном виде, что по-настоящему перегрузило все человеческие ресурсы. По последним данным статистики, ежегодно в мире выпускается более 500 тысяч различных наименований книг в разном виде. Чтобы прочитать их все, нам не хватит жизни. И люди тратят много времени на чтение книг, журналов и газет. Есть много пустых и даже вредных книг и журналов. Через прочтение их сердца людей наполняются злом, горечью, насилием и раздражительностью. Появляются дурные мысли и неуверенность. Возникают, к примеру, такие вопросы. Почему у меня дела идут не так хорошо, как у других людей? Почему я не такой, как тот человек? Почему? Почему? Почему? Дорогой друг, но пытался ли ты найти ответы на эти вопросы в самой важной книге – Библии, Слове Бога? Возможно, что при первом чтении ты поймешь очень мало. Библию невозможно прочесть как роман или газету, но только в этой книге мы можем найти ответы, которые дает сам Бог. Нам нужно искать помощь у Бога и следовать тому, что Он говорит. Только Он может указать нам истинный путь. Мы нуждаемся в Его свете, который способен осветить нам путь. Этим светом является Слово Бога. Оно же является и истиной, открывающей нам мысли и слова Бога и Его указания, если только мы искренне желаем узнать это. Попытки найти Бога где-то в ином источнике, в мирской литературе, философии или поэзии, не принесут никакого успеха. Дорогой слушатель, читай Библию ежедневно, ибо только это способно умудрить тебя для твоего спасения. Книга священная, вечно нетленная, пусть же узнают люди. Ты благодатная, сердцу приятная, в каждом любовь разбудишь. Душой возгораю, когда я читаю книгу великих чудес. Книга желанная, Богом нам данная, вестница Божья с небес. Чистая, ясная, вечно прекрасная, словно живая вода. Слово обильное, нравственно сильное, дух укрепляет всегда. Заветы Христовы снова и снова сладко вас сердцу читать. Всем погибающим, в муках страдающим, льется через вас благодать. Книга раскрытая, нет, не забытая, людям покой ты даешь. Нет с тобой схожих, всех ты дороже, к вечной нас жизни ведешь. Как лампа в месте бездорожья злого, скитальцу светит, освещая путь, так ты, Господь, своим мне светишь словом, чтоб видел я, куда в миру шагнуть. О, как бы шел я к цели в полном мраке, когда б меня так верно не вело, по этому пути, где всюду ложные знаки, сияние слова мирно и светло.
1: В каждом человеке живет непреодолимое стремление к чему-то высокому, светлому, чистому, святому. Откуда это в человеке? Память хранит что-то возвышенное, что-то такое родное-родное, неземное. Но что это и где его найти? На земле. Постоянное стремление к каким-то идеалам, подвергавшееся не раз разочарованиям, возникающее вновь и вновь. Но где же этот идеал?

Творение несет не только грустный признак увядания, признаки страдания, печали и горя, но прежде всего признак смерти. Причиной тому является грех. Бог есть первооснова жизни, обладая в самом себе только бессмертием. В нем не происходит изменения, и в нем нет и тени.

Ни перемены. В нем нет страданий и горя, в нем обитает только мир, радость и блаженство. Но человек подвержен всякому страданию и скорби. С детства и до глубокой старости тоскует необращенный земной странник по чему-то возвышенному и прекрасному. Человек поистине неудовлетворенное существо, беспокойное, блуждающее, и поэтому мучимое сатаной своими страстями и прихотями, это несчастный странник, у которого нет родины, нет единения с Богом, мира и радости. О, бедный бездомный странник, если бы ты только почувствовал, как ты потерян, порочен и грешен, как велика твоя беда, и что ты живешь без родины и без Бога, ты создан для Бога, и не можешь прийти к покою, пока не успокоишься в Боге, так приди же к Нему через Иисуса Христа Спасителя, у Него ты обретешь прощение и мир, родину, где полностью утихнет твоя тоска, и ты будешь вовеки вечные хвалить и прославлять Его».

Люди очень много посвящают своего личного времени заботе об улучшении быта, удобствах, пополнению интеллектуального капитала, причем у каждого свой источник, из которого черпается информация, развлечениям и так далее. И когда перед человеком встает очередная проблема, его голова, перегруженная информацией, начинает искать подходящие для разрешения этой проблемы. Но вот беда, оказалось так, что ничего подходящего не нашлось, как же быть теперь? Современный мир, включающий в себя и христианство, богат различными источниками информации. Пресса и телевидение, эфир и аудио представляют многоразличный ассортимент развлечений. Стоит только нажать одну клавишу, и перед тобой новый виртуальный мир с его прелестями, с его интригами, клещами, впивающимися в сознание своей жертвы так, что люди потом бессильны сделать что-нибудь, чтобы эти интриги не нашли свое проявление и осуществление и в их жизни. Увы, многие находят для себя вполне естественным черпать для своей души из подобных источников. Стоит ли удивляться тогда, что мы совершенно бессильны противостать искушениям и соблазнам, которым мы открываем нараспашку свое сердце? «Подивитесь сему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, говорит Господь, ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Книга пророка Иеремии 2:12-13. Напротив, как счастлива та душа, которая находит для себя вполне естественным никогда, ни при каких обстоятельствах, не открывать свое сердце иным источником, чем только Богу и Его Слову. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Псалом 119 или 118, 2 и 3 стихи. И еще. «Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». Тот же Псалом, стихи 47 и 50. Как мало сегодня тех, кто со всем усердием изучает Писание, поставив перед собой одну единственную цель – узнать, что же действительно сказал Бог, что Он сказал лично для меня и чего Он желает от меня. Слово, что молот, дробящий скалы, ветер, создающий в лесах завалы, пламя пожара, что все сжигает, жертвенный нож, что разрубает, стрела, летящая в сердце прямо, врачует боли, вернее бальзама, как лук зеленый оно желанно, роса небесная, чудная манна, голодным пища для пропитания, скитальцу посох в его скитаниях, и всем, кто жаждет, в нем утоленье, счастливым песня благодарения. В нем утешение душе больной, богатство бедным в нужде любой. Коль угрожает злобнейший враг, оно твердыня, и меркнет мрак. Ад содрогается перед ним. Слово есть жизнь. Словом одним жизнь пробуждает и созидает, и всем сокровища предлагает. Земля и небо, увы, конечны, и только слово пребудет вечно.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас, как слушателей этой программы, и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 25 стих. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня».
0: Господь остается праведным и справедливым, даже если мир не знает этого. По своей природе Бог свят, в нем нет тьмы. Тот, кто переживает его любовь во Христе, осознает, что не Бог виновен в том, что люди не верят в Сына и не обретают спасения. Христос знает Отца от вечности, ведь Сын может видеть Отца лицом к лицу. Все имена и качества Бога Отца известны Сыну. Глубинные аспекты Божества не сокрыты от Христа. Бог дает право быть Его детьми всем, кто принимает Сына. Иисус раскрыл тайну Божьего Отцовства. Люди, возрожденные, осознают, что Христос пришел от Бога. Он не просто пророк или посланник Божий. Он сам есть истинный Бог. Вся полнота Божества сокрыта в Нем. Дух освящает нас, чтобы мы могли познать божественность Иисуса в человеческом теле. Благодаря этому мы можем стать едиными с Христом и Отцом, пославшим Его. Таким образом, Иисус является связующим звеном между Богом и человеком.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 26 стих. «И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».
0: Христос открыл нам имя Отца. Ясной демонстрацией тому является крест, где Бог Отец пожертвовал Своего Сына, чтобы мы могли разделить с Ним право сыновства. Когда Святой Дух сошел на нас, мы провозгласили из глубины своих сердец «Авва, Отче!» Молитва Господа превыше всех молитв, ведь она прославляет Отца, Его Царство и Его волю. Мы познаем Отца, нашего Господа Иисуса Христа, когда любовь, которая есть между Отцом и Сыном, изливается в нас. Иисус просил Отца дать нам полноту любви. Это означает не только то, что Отец приходит к нам, но и то, что Иисус лично желает пребывать в нас. Так Он молился, прося, чтобы полнота Божественной силы сошла на нас. И Иоанн исповедует в своем послании: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Вопрос 109. О чем молился Иисус в своей ходатайственной молитве? Часть 4. Свет побеждает тьму. Евангелие от Иоанна, с 18 главы 1 стиха до 21 главы 25 стиха. А. События от ареста до погребения. Евангелие от Иоанна, с 18 главы 1 стиха до 19 главы 42 стиха. 1. Взятие Иисуса под стражу. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 1 по 14 стих.
1: Евангелие от Иоанна, 18 глава, стихи с 1 по 3. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками Своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел Сам и ученики Его. Знал же это место и Иуда, предатель Его, потому что Иисус часто собирался там с учениками Своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием.
0: Иисус в молитве передал свою жизнь и жизнь своих учеников в руки Отца. Этими словами Он завершил свои слова, служение и молитвы. Затем Он вступил в новый этап, этап страданий и поношений, для того, чтобы исполнить предназначенное Ему – стать Божьим Агнцем, взявшим на Себя грех всего мира. Итак, перейдя поток Кедрон, Он вошел в огражденный стенами сад, где давили виноград. Это место было своего рода убежищем, где Иисус проводил время в общении с учениками. Часто Он ночевал в этом саду. Иуда знал это тайное место и сообщил об этом иудейским служителям. Они обрадовались этому и созвали стражу и представителей от фарисеев. Иудеи не имели права арестовать кого-либо ночью или носить оружие, если на то не было разрешения со стороны римских властей. Правитель был уведомлен о случившемся. Но лидерам иудеев недостаточно было информации, полученной от Иуды, поэтому они заставили его проводить их к месту. Чтобы арестовать Иисуса, таким образом Иуда оказался не просто предателем, но лично вручил Христа его врагам. Мы видим, что Бог не допустил, чтобы Иисуса арестовали как изменника или предателя. Бог превыше этого.
1: Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 4 по 6 стихи. Иисус же, зная все, что с ней будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю.
0: Мы не знаем точно, как пришедшие арестовать Иисуса попали в сад. Возможно, у них было много факелов, чтобы найти его в случае, если он вздумает бежать. В то время Иисус пребывал в молитве, а ученики спали. В какой-то момент Он заметил группу людей, приближающихся к Нему. Вместе с ними шел и Иуда. Христос не сделал даже попытки бежать, хотя знал, что Его ожидает жестокий суд и пытки. Он обо всем знал заранее и при этом оставался послушен Отцу. Иисус поднялся и направился навстречу приближающейся толпе. Его величие и честь не были затронуты. Поистине, дело здесь не в том, что Иуда сдал Иисуса врагам, а в том, что Господь Сам предал Себя ради нас. Он спросил их: «Кого вы ищете?» Когда они произнесли Его имя, Иисус ответил привычной для Бога фразой: «Это Я». Каждый, кто имеет Духа, должен осознавать, что в Иисусе Бог находится среди людей, говоря им то же, что говорил когда-то Моисею: «Я есмь». Вы действительно хотите убить своего Спасителя? «Это Я». Подумайте о том, что делаете. «Я — Создатель и Искупитель. Стою перед вами сейчас». Все это время Иуда стоял рядом, и эти слова поразили его в самое сердце. Это последнее упоминание о нем в Евангелии Иоанна. Апостол не упоминает поцелуй Иуды или его самоубийство. Все внимание Иоанна сосредоточено на Иисусе, которого он изображает в своем Евангелии полным благородства, смелости и решительности перед врагами. Это добровольное решение Иисуса в смирении сдаться врагам и готовность пострадать поразили Иуду. В присутствии Божьего величия Иуда и полные изумления сопровождавшие его люди отступили назад. Пришедшие за Христом люди были вооружены подходящим образом, чтобы схватить обвиняемого. И тут Иисус Сам подходит к ним, с достоинством первосвященника в день искупления со словами «Я тот, кого вы ищете». Они пали на землю. Иисус мог убежать от них, но Он продолжал стоять перед ними.
1: Евангелие от Иоанна, 18 глава, 7 по 9 стихи. «Опять спросил их, кого ищете?» Они сказали, «Иисуса Назарея». Иисус отвечал, «Я сказал вам, что это Я. Итак, если Меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых Ты Мне дал, Я не погубил никого».
0: Христос обратил внимание пришедших на Себя. Некоторые из них имели намерение схватить и учеников, но Иисус защитил их. Он — добрый пастырь, который полагает жизнь свою за овец. Иисус последовал за солдатами, чтобы оставить учеников одних в безопасности. Его благородство поразило их, и они послушались Его слов. Он снова сказал «Это Я», словно говорил тем самым «Я есть хлеб жизни, свет миру, Я — дверь, добрый пастырь, путь, истинная жизнь. Я — предназначенный Спаситель. Сам Бог в человеческом обличии стоит перед вами. Имя Иисус означает «Господь спасает». Это спасение, предложенное Богом, было отвергнуто иудеями. Они не хотели, чтобы их спасителем, мессией, оказался кроткий назарянин.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, индекс 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Только Иисус может простить наши грехи. В Библии сказано, что Бог свят, а человек грешен. Царь Давид, автор псалмов, говорит: «Свят Господь Бог наш». Апостол Павел пишет: «Все согрешили и лишены славы Божией». Грех – это больше, чем ложь, воровство или аморальный образ жизни. Это отношение, это наш уход от Бога и независимая жизнь по своему усмотрению. Грех создает между нами и Богом огромную пропасть, преодолеть которую нам не помогут даже самые благородные дела. Поэтому личное общение с Ним для нас становится невозможным. Библия учит, что Иисус Христос – единственное искупление грехов, данное Богом. В Ветхом Завете рассказано, как евреи приносили жертвы священнику – непорочного ягненка, голубку или теленка. Животное убивали, и священник разбрызгивал его кровь на алтарь, чтобы временно покрыть грех. Такие жертвоприношения символизировали то, что однажды придет необычный Агнец Божий, чья кровь не только скроет человеческие грехи временно, но и смоет их навсегда. Исполнение этого ветхозаветного пророчества описано в Новом Завете. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою, Боже». Евреям 10:5-7. Бог послал нам своего единственного Сына, Агнца Божия, чтобы Он пролил свою кровь на кресте в искуплении наших грехов. Это значит, что через Иисуса Христа вы можете познать Бога и поддерживать с Ним связь сейчас и в вечности. Даже когда вы были еще грешниками, Бог любил вас так сильно, что послал своего Сына умереть за вас на кресте, чтобы вы могли иметь жизнь вечную. Подобно осужденному, который ожидает неминуемой казни, но которого вдруг освобождают, вы можете получить прощение за свои грехи благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Такая любовь выше нашего человеческого понимания. Божья любовь безусловна, ее нельзя заслужить. Она основана только на Его милости и благодати. Он любит нас, несмотря на наше своеволие, на наши грехи, нашу слабость и наш эгоизм. Из-за своей особой любви Он хочет освободить нас, чтобы мы жили радостно и с избытком. Нам не нужно бояться того, кто любит нас так безупречно. Мы можем верить Ему в нашей вечной жизни. Из-за своей безусловной любви Бог дарует нам полное прощение. Он очищает нас до конца и навсегда забывает наши грехи. Каждая из этих истин имеет непреходящее значение. Билл Брайт. Вернись в отцовский дом. Объясняя отношение Богу к человеку, Иисус употреблял притчи. Среди них наиболее известна притча о блудном сыне. Рассказ Христа передал евангелист Лука.
2: «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. По прошествии немногих дней младший сын пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже недостоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. Отец увидел его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка». Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
1: Бог щедро делится своим богатством. Он любит нас и потому не отказывается благословлять нашу жизнь. Все, что мы имеем, положение в обществе, способности, таланты, материальное благополучие и, конечно, наш разум и тело, все это подарок из Его щедрых рук. От нас зависит, как мы употребим и отнесемся к тем богатствам Его благодати, которыми Он нас наделил. В притче о блудном сыне Иисус хотел показать, как низко может опуститься человек, отвергающий наставление Отца Небесного. Разве сегодня еще многие не похожи на блудных сыновей и дочерей? Пьянство, наркомания, проституция, как эпидемия, ворвались в людские жизни. За бутылку водки или дозу наркотиков люди способны на самые низкие ими же презираемые преступления. – Человек, сознательно разрушающий все доброе и прекрасное, что Бог подарил ему, собственными руками разрушает свое будущее. Это нужно осознать, прежде чем Бог сможет вытащить павших из болота греха и порочной зависимости. Какой смысл умирать от голода, передозировки наркотиков, шальной пули враждующих банд? В чем смысл каждодневного пьянства, калечащего наши семьи и наше собственное здоровье, если есть другая, исполненная высоким смыслом, жизнь в отцовском доме? Сегодня Бог призывает нас прийти в себя и посмотреть, до чего же мы дошли без Него. Ведь только покаявшись перед Ним, мы можем стать лучше, расстаться с греховной жизнью и вернуться к любящему Творцу. Бог не принимает покаяния тех, кто продолжает пребывать в омуте порочных страстей и лишь мечтает о каких-то улучшениях в жизни. Он принимает блудных сыновей, которые рвут с тяжким прошлым и возвращаются к Отцу Небесному, прося Его милости. Из этой притчи видно, что Отец ждал сына. Он не только простил его, но восстановил как полноправного наследника. Чистая одежда и новая обувь заменили грязные лохмотья. В честь возвращения долгожданного и любимого сына отец устроил пир. Здесь Иисус в сжатой форме открыл людям суть евангельской вести. Бог любит нас и ждет нашего возвращения. Живя беспечно, люди растратили отпущенные им Богом блага. Но если они искренне раскаиваются, расстаются с порочной жизнью и возвращаются к Богу, Он принимает их как детей и восстанавливает в качестве наследников царства своего. Снимая с нас запачканные одежды, Бог одевает нас в чистую и белоснежную одежду своей праведности. Быть прощенным и принятым Богом – великая радость и счастье. И в этом смысле уже здесь на земле Бог устраивает для нас пир и дает надежду на вечную жизнь и на встречу с Ним – Спасителем и любящим Отцом. Притча о блудном сыне была ответом Христа на возмущение фарисеев тем, что он общался с мытарями и грешниками. Как тогда законники своим отношением к согрешившим закрывали им вход в Царство Небесное, так и сегодня нередко люди, знающие Бога, препятствуют принятию в церковь кающегося грешника. Они не только не помогают им вернуться и примириться с Отцом Небесным, но и отталкивают искренне ищущих Бога. Вместо того, чтобы заботиться о спасении отступившихся братьев и сестер, многие удовлетворяются тем, что сами имеют общение с Богом и, подобно старшему сыну, не готовы принимать кающихся в свою семью. Смерть Иисуса – вот цена, уплаченная Богом за то, чтобы сделать возможным возвращение грешника. Видя отношение Создателя к нам, Его творению, нам легче вернуться с раскаянием в отцовский дом. Бегите к Богу, Он любит и ждет вас. Вилли Дик.
0: Александр Савченко. Он был рожден. Носитель высшей истины и света, Он в мир земной вошел через Рождество. Да, Иисус Христос стал человеком, но не от мира грешного сего. Он был рожден для подвига Голгофы. Он был рожден за тем, чтобы умереть и тем избавить мир от катастрофы и с корнем вырвать грех, несущий смерть. Он был рожден, чтоб послужить страдальцам, голодным душам хлеб бессмертия дать и подарить небесное гражданство всем людям, верующим в благодать. Лирическим героем для поэтов он стал, с престола неба снизойдя, когда в хлеву родился человеком и искупление начал, как дитя. День Рождества, день радости и света, Царь неба к нам в смирении сошел и стал с огромной буквы человеком, которого мы любим всей душой. Надежда. У людей появилась надежда. С Рождеством Иисуса Христа нам дана благодать и одежда, только многим мила нагота. Заложила им уши невеждам оглушительная суета, но окрепла на вечность надежда с воскресением из мертвых Христа. В нем дается нам бездна богатства, только многим мила нищета. Ну а мы славим Бога за братство, обретенное жертвой Христа. Точка отсчета. Рождество – это точка отсчета новой эры безбрежной любви. Рождество – это время отсчета перед Богом, коль путь свой скривил. Божий Сын, в мир родившийся ночью, свет любви в наши души принес. Рождество – это светлая точка, разгоревшаяся до звезд. Без Христа все на свете непрочно, если хочешь стабильности ты, обратись ко Спасителю срочно, стань под сень Вифлеемской звезды, и она приведет тебя к яслям, а потом привлечет ко кресту, и поймешь из Писания ясно, что обязан спасением Христу. Узкий путь не приносит почета, но коль ты зашагал им уже, Рождество станет точкой отсчета новой жизни в спасенной душе.
3: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. в рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй – лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 20.
4: Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми, и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
5: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
4: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет».
5: Тогда приступила к нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у него. Он сказал ей:
4: «Чего ты хочешь?»
5: Она говорит ему:
6: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем».
5: Иисус сказал в ответ:
4: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
5: Они говорят ему:
7: «Можем».
5: И говорит им:
4: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
5: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
4: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
5: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
7: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
5: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
7: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
5: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
4: «Чего вы хотите от меня?»
5: Они говорят ему:
8: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
5: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Глава 21.
5: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
4: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
5: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
9: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
5: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
10: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышний!»
5: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
11: «Кто сей?»
5: Народ же говорил:
12: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!»
5: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
13: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
5: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих:
14: «Осанна Давидову!»,
5: вознегодовали и сказали ему:
15: «Слышишь ли, что они говорят?»
5: Иисус же говорит им:
4: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
5: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал. И, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
4: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!»
5: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
16: «Как это тотчас засохла смоковница?»
5: Иисус же сказал им в ответ:
4: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
5: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
17: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне,
13: то и я вам скажу, какою властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?
5: Они же рассуждали между собою.
17: Если скажем «с небес», то он скажет нам, почему же вы не поверили ему? А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка.
5: И сказали в ответ Иисусу:
17: «Не знаем».
5: Сказал им и он:
13: «И я вам не скажу, какою властью это делаю». А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
5: Говорят ему:
18: «Первый».
5: Иисус говорит им:
13: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: «Постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?
5: Говорят ему:
19: «Злодеев всех предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
5: Иисус говорит им:
13: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
5: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
3: Глава 22.
5: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
13: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: «Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир». Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: «Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир». И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: «Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?» Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: «Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных.
5: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
18: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?»
5: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
13: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать».
5: Они принесли ему динарий и говорит им:
13: «Чье это изображение и надпись?»
5: Говорят ему:
18: «Кесаревы».
5: Тогда говорит им:
13: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
5: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его:
20: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении которого из 7 будет она женою? Ибо все имели ее».
5: Иисус сказал им в ответ:
13: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы, реченного вам Богом: я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых».
5: И, слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря:
21: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»
5: Иисус сказал ему:
13: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
5: Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
13: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
5: Говорят ему:
18: «Давидов».
5: Говорит им:
13: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
5: И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
3: Глава 23.
5: Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал:
13: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель — Христос. Все же вы —
4: братья. И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примете тем больше.

0: жертвенник, освящающий дар. И так клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем. И клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, то даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззаконие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых, и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе. Сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликнете: благословен грядый во имя Господне.
1: Глава 24.
2: И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. И Иисус же сказал им:
0: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено.
2: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили:
3: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?
2: Иисус сказал им в ответ:
0: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем моим и будут говорить: я Христос, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам. И тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, Тогда находящиеся в

иудеи добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

0: Представьте себе небольшую комнату в виде восьмигранника, стены которой покрыты особым звукопоглощающим материалом. Вдоль стен располагаются несколько стульев, стол и, конечно же, микрофоны. Это наша Санкт-Петербургская студия трансмирового радио, в которой мы готовим радиопрограммы для вас, дорогие радиослушатели. Интересно, что располагается она в куполе церкви, и такое ее расположение говорит само за себя. Итак, мы говорим о Боге, создавшем мир, людей и поселившем их в прекрасное место в раю. Мы говорим об Иисусе Христе, пострадавшем за нас, людей, для того, чтобы мы вновь обрели потерянный рай, имея возможность приходить к Богу. Когда Иисус вознесся на небо после своего воскресения, Он послал в мир Духа Святого, который наставляет и утешает нас. Мы также говорим о человеке, о его проблемах и болях, о том, как он отчаянно нуждается в спасении, в общении со своим Создателем, но упрямо ищет счастье где-то вдали от Бога. Есть несколько путей, которыми можно познавать Бога. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Ибо что можно знать о Боге явно для них, потому что Бог явил им, ибо невидимая Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы». Это означает, что познать Творца можно, изучая Его творение. Другим путем познания Бога может быть чтение Слова Божьего, Библии. Давайте же приступим к изучению очередной главы одной из ее книг «Евангелие от Матфея». Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжим изучение 22 главы Евангелия от Матфея. Здесь мы прочтем о том, как враги Христа предпринимают свою последнюю атаку на Господа Иисуса, которая завершается окончательным разрывом между ними в 23 главе. Пожалуй, самое удивительное в этих главах для меня лично – это то, как Иисус отвечает своим недругам. Я бы даже сказал, что для меня одним из доказательств Его божественности является то, как Он ведет себя со своими врагами. В 22 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 15 по 22, мы видим, что к Иисусу приходят иродиане. Они задают Ему вопрос, который тесно связан с их убеждениями. Иродиане представляли собой политическую партию, которая поддерживала династию Ирода, рассчитывая, что именно эта династия избавит их от римского ига. Вообще говоря, иродиан нельзя назвать религиозной партией, поскольку они занимались исключительно политикой. Однако фарисеи использовали их в своих целях, и вполне возможно, многие фарисеи сами являлись иродианами. Заметьте, что именно фарисеи явились инициаторами этой провокации против Иисуса. Давайте прочтем 15, 16 и 17 стихи. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Нет никаких сомнений, что их вовсе не интересовало его мнение. У них уже были готовы свои собственные ответы. По сути дела, это была ловушка. Если бы Иисус ответил: «Нет, вы не должны платить подати кесарю», они смогли бы обвинить его в подстрекательстве против римской власти. Если бы, однако, Иисус сказал, что они должны платить подать кесарю, никто не пожелал бы принять его за истинного Мессию. Наверняка им казалось, что они своим вопросом загнали нашего Господа в угол. Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры?» Обратите внимание, что он называет их лицемерами, кем они на самом деле являлись. Далее, в 19 стихе он говорит: «Покажите мне монету, которую платится подать. Они принесли ему динарий. Стоит обратить внимание на то, что это они дают ему монету. Можно было бы подумать, а почему Иисус, собственно, не достал свою собственную монету? Я думаю, что у него просто не было денег. И говорит им, чье это изображение и надпись? Израиль находился под юридической властью Рима, а потому это был римский динарий. Говорят ему, кесаревы. Тогда говорит им, итак, отдавайте кесарева кесарю, а Божие Богу. Это был поистине удивительный ответ, потому что в нем содержится гораздо больше, нежели просто ответ на их вопрос. Иисус не просто отвечает им, в дополнение к этому Он указывает им, что они кое-чем обязаны кесарю. Действительно, они пользовались римскими деньгами, они ходили по римским дорогам. Именно Рим давал им возможность проживать в относительном мире и спокойствии. И всем этим они были обязаны Риму. Вот почему Иисус отвечает, что необходимо отдавать кесарю то, что кесарево. Но есть и другой аспект. Необходимо также отдавать и Богу то, что ему принадлежит. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Мы видим, что Господь не поддался на их провокацию. Да, они были обязаны чем-то кесарю, но это еще не снимало с них ответственности перед Богом. Итак, иродиане оставляют Господа, и теперь наступило время саддукеев нанести ему свой удар. Прочтем стихи с 23 по 33. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его. Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев, первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему, подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою, ибо все имели ее». Дело в том, что саддукеи не верили в воскресение. Они использовали эту совершенно невероятно нелепую историю в попытках поймать Господа на слове. Представьте себе женщину, которая похоронила 7 мужей и которые к тому же все являлись братьями. Такое, пожалуй, бывает только в мыльных операх в Голливуде. Вопрос, который они задали Иисусу, звучал так: «Чьей женой она будет?» Однако здесь саддукеи совершают 2 ошибки, на что им указывает Господь в 29 стихе. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Саддукеи были невежественны в 2 сферах. Они не знали Писаний, и они не знали силы Бога. Именно незнание Писания и незнание силы Бога привело к этому нелепому, смехотворному вопросу. А объяснение совершенно простое. Читаем 30 стих. «Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». Причем Иисус вовсе не говорит, что они являются ангелами. Точно так же и мы не будем на небесах ангелами, но мы будем подобны ангелам в том, что не будем жениться. Другими словами, на небесах нет нужды в деторождении, так как нет нужды продолжать человеческий род. Это, однако, не означает, что мужья и жены, которые были очень близки здесь, на земле, не смогут быть вместе на небесах. Если они захотят быть вместе, они, несомненно, смогут быть вместе. Однако, друзья мои, подумайте и о тех, кто не захочет быть вместе. Им не придется этого делать. Причем, пребывая там в совершенно новом состоянии, они вполне возможно смогут ладить между собой гораздо лучше, нежели им это удавалось здесь на земле. 31 и 32 стихи. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых». Это совершенно потрясающее утверждение. Кто из нас не задумывался над тем, что сейчас происходит с теми, кто уже ушел из этого мира? Что сейчас с Авраамом? Ответ таков. Сейчас Авраам остается тем, кем он был всегда, то есть Авраамом. Авраам, Исаак и Иаков просто ушли из этого мира и перешли в мир иной. То есть они вовсе не мертвецы, они живы. То же самое относится и к нашим близким, которые пребывают во Христе и ожидают нас на небесах. Это чудесная истина, друзья мои. И слыша, народ дивился учению его. Итак, Иисус сумел заставить замолчать иродиан и саддукеев на глазах у фарисеев. Секта фарисеев являлась религиозной политической партией, которая желала возрождения царства Давида ради свержения власти Рима. И в этом стремлении возродить царство они объединились с иродианами. Будучи, однако, религиозной партией, фарисеи противостояли саддукеям. Секту фарисеев можно было бы сравнить с консервативным крылом современной церкви, тогда как саддукеи соответствуют ее либеральному крылу. Итак, фарисеи, подобно предыдущим двум группам, пришли к Господу, приготовив ему ловушку. И вот в следующих стихах их представитель, законник, задает весьма любопытный вопрос. Давайте вместе прочтем стихи с 34 по 39. «А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Послушайте ответ Господа Иисуса. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь». Обратите внимание, что Господь называет не первую попавшуюся заповедь из десяти, Он выбирает вторую. «Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если мы воплощаем этот принцип в своей жизни, мы вдруг начинаем понимать, что у нас недостает благодати Бога. Наш Господь ясно говорит этому законнику. Ты спрашиваешь, какая заповедь важнее всех? Величайшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. А следующая за ней по важности – это возлюби ближнего своего. И далее, в 40 стихе, он говорит, «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». По сути дела, весь закон Моисея может быть сведен к этим двум заповедям. Ответ Иисуса был настолько ясен, что если бы фарисеи были честны сами с собой, они бы признали свою несостоятельность в этой сфере. Поняли бы, что они не в силах обрести спасение через закон, что им нужен Спаситель. Далее фарисеи пытаются подстроить ему еще одну ловушку, задать еще один каверзный вопрос, но Иисус вновь дает им отпор, задавая им встречный вопрос. Давайте прочтем стихи с 41 по 44. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Здесь Господь Иисус Христос цитирует первый стих 109-го псалма. Как же Давид мог назвать своего собственного сына Господом? На это фарисеи должны были бы ответить, что этот сын должен был родиться сверхъестественным образом. Только тогда Давид мог бы назвать его Господом. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Причем в вопросе, который Иисус задает фарисеям, содержится несколько чрезвычайно важных аспектов. Наш Господь говорит, что это Давид написал 109-й псалом, что он написал его под руководством Духа Святого, а также, что этот псалом написан о Мессии. Если Давид называет его Господом, так как же он сын ему? Разве стал бы Давид называть так своего сына, если бы этот сын не был бы действительно больше, чем Давид? Единственное логическое объяснение этому парадоксу – рождение от девы. Иисус – сын Давида, однако он больше, чем Давид. Сын Давида не мог быть выше отца, если бы в его родословии не было чего-то более великого. И описание рождения Иисуса предоставляет нам единственное удовлетворительное объяснение. Сам Бог Давида появился в родословии сына Давида, как это сказано в Евангелии от Луки. «Ангел сказал ей в ответ, «Дух Святый найдет на тебя». И сила Всевышнего осенит тебя, посему и рождаемое, святое, наречется Сыном Божьим. Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. Он больше Давида, потому что он Господь, пришедший с небес. То есть Господь Иисус заставляет фарисеев задуматься над этим серьезным вопросом и признать его Сыном Давида и Господом Давида. При этом конфликт Иисуса с религиозными вождями достиг наивысшей точки, потому что дальше мы читаем в 46 стихе. «И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его». На этом их попытки загнать Господа в угол каверзными вопросами закончились. Вожди Израиля уже решили убить его. И теперь они начали готовиться к этому. Только что они убедились, что не в силах отвечать ему. И это тоже является одним из величайших доказательств его божественности. Теперь мы переходим к изучению 23 главы, где мы читаем об окончательном разрыве между Иисусом и вождями Израиля, когда их конфликт достигает наивысшей точки. В первых стихах этой главы Иисус, обращаясь к народу, открыто обличает фарисеев. Причем это происходит прямо в храме, о плоти его врагов. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам Своим и сказал, «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи». Религиозные вожди Израиля обладали властью и держали в своих руках все писания Ветхого Завета. Однако при этом они узурпировали то, на что не имели никакого права. По сути дела, они занимали то же положение, которое в наши дни занимают современные руководители церкви. И народ обращался к ним в поисках истины. Далее Иисус говорит в третьем стихе. «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Эта фраза означает «делайте то, что велит вам Писание, но при этом не следуйте делам этих книжников и фарисеев, потому что они не следуют Слову Божьему». Вот что он говорит относительно этих религиозных вождей, стихи с 4 по 7. связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людей, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах, и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». Книжники и фарисеи очень любили всяческие звания и титулы, любили, чтобы люди признавали, уважали и почитали их. Им нравилось носить особые религиозные одежды, что выделяло их среди прочих и привлекало внимание к их величию. И Господь осуждает их за это. «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, все же вы – братья». Как видите, Иисус велит: «А вы не называйтесь учителями». Нет никаких сомнений, что пастору в церкви надлежит воздавать должное уважение. Однако помните, что он такой же человек, как и все остальные. Он один из ваших братьев. Далее стихи 9 и 10. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Слово «отец» относится к тому, кто дает жизнь. Но если мы называем какого-то человека отцом в духовном смысле, мы тем самым ставим его на место Бога, подразумевая, что это Он дает нам духовную жизнь. Лишь Бог-Отец дает жизнь. Слово «наставник» подразумевает авторитет и власть. А Христос – это единственный, кто облечен властью, как глава церкви. Далее Иисус говорит в 11 и 12 стихах: «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Итак, если вы желаете возвыситься, то станьте слугой другим. В следующем отрывке мы читаем, как Иисус произносит самые суровые слова во всем Слове Божьем. Ни один пророк Ветхого Завета не осуждал грех так, как это делал Иисус. Какое-то время назад в определенных кругах появился лозунг: «Иисусу да, церкви нет». И я даже слышал, как один политик много разглагольствовал на эту тему, утверждая, что церковь создает у людей неверное представление о Боге. Он еще говорил, что современное поколение стремится к Иисусу, но церковь в том виде, в котором она существует, людям не нужна. Я, пожалуй, соглашусь с тем, что церковь действительно создает у людей неверное представление о Боге. Но это происходит лишь потому, что многие церкви неверно представляют себе, кто такой на самом деле Иисус. Нет никаких сомнений, что Господь любит грешников и умер за грешников. Но в то же самое время однажды Он будет судить этих грешников. И мы с вами должны правильно понимать, кто Он. Мы часто не осознаем, что мнение обычных людей об Иисусе даже не является библейским. Например, как-то я спросил одного проповедника: «Вы верите в Иисуса? А скажите, этот Иисус действительно родился от девы?» Он ответил: «Разумеется, нет. Но ведь вы верите, что Он умер на кресте за грехи этого мира?» Спрашиваю я его. «Нет, конечно», — отвечает он. «Ну, а из мертвых-то он воскрес?» И в ответ он опять говорит мне «нет». И мне хотелось бы узнать, откуда вообще взялся такой Иисус, о котором говорят подобные люди. Нигде мы не найдем никаких исторических документов, сообщающих нам, что в первом веке действительно жил подобный человек. Единственные исторические документы, которые есть в нашем распоряжении, говорят нам о том, кто родился от Девы, кто творил чудеса, кто умер на кресте за грехи этого мира, кто вознесся на небеса и кто однажды вернется в этот мир как судья. Друзья, именно о таком Иисусе люди часто и не имеют ни малейшего представления в наши дни. Однако именно такой Иисус и является единственным Иисусом Христом. Любой другой Иисус – это лишь плод чьего-то воображения. На этом мы закончим сегодня. В следующей передаче мы продолжим изучение 23 главы Евангелия от Матфея, которая завершается окончательным разрывом между Иисусом и религиозными вождями Израиля.
0: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы видели, как Иисус отвечал на искушения фарисеев, саддукеев и законников, в то время как они не могли ответить ни на один из его вопросов. А Иисус, кроме того, своими словами возвещал великие истины, которые являются принципами христианской жизни. «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье – Богу. Бог не есть Бог мертвых, но живых. Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». И, наконец, основополагающий принцип взаимоотношений христиан. «Больше из вас, да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Служение другим – вот что в действительности возвышает человека, проявляет его самые ценные качества, присущие и самому Господу Иисусу Христу. Мы продолжим изучение Евангелия от Матфея в следующей передаче.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

0: Вы слушаете программу «Выбор».
1: Бог создал человека со свободной волей.
0: Я предлагаю вам путь жизни и путь смерти.
2: Жизнь и смерть.
1: Верующий в Иисуса Христа имеет жизнь вечную, а неверующий в Иисуса Христа не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Так говорит Слово Божие. Дорогой друг, выбор за тобой.
3: Мир вам, дорогие друзья! В эфире Русское христианское радио, программа «Выбор» и я, ведущая программы, Наталья Черникова. Сегодня наш гость Яков Паластин из города Железнодорожного. Яков, здравствуй.
4: Здравствуйте.
3: Может, я не точна, я слышала и Раменское, тебе я слышала Железнодорожное, ты нам сейчас уточнишь. Но я прежде хотела спросить. Я знаю, что церковь ваша не совсем обычная. Вот в чем необычность вашей церкви?
4: Я не знаю, что в ней необычного. Она, как из многих церквей...
3: Евангельских.
4: Да, евангельских церквей. Просто что пастор и пресвитер и диакон – это люди, которые бывшие они были зависимы в глубокой зависимости, что Сергей Файзулин, что Гриша Мочалин непосредственно, что там Женя Коптелов.
3: Ну, как я понимаю, большая часть членов церкви,
4: большая часть членов церкви, да, они бывшие зависимые, алкогольная зависимость, наркотическая зависимость. И тем самым мы все прошли через центра реабилитационные, и на сегодняшний день вот церковь существует, держится все вот одним этим костячком, церковь, где собираются, где прославляют Бога, где мечтают о Боге, мечтают о том, что Бог может сделать через нас, непосредственно через этих людей. И, конечно, любовь к Богу, она соединяет сердца людей, которые ходят в эту церковь.
3: А теперь, Яков, вот лично о тебе. Ты сегодня представитель. У нас были уже ребята, были семьи из вашей церкви. Сегодня ты представитель из этой церкви. И расскажи просто лично о себе.
4: Ну, лично о себе, это, наверное, надо брать из корней, из начала, да? Из детства. Родился, даже не знаю как, на пороге 33 лет я, наверное, делаю вывод, анализ того, что... На самом деле родился, наверное, как нежеланный ребенок. Нежеланный ребенок. Почему? Потому что сегодня, если говорить о своих детях, которые сегодня рождены, я их хотел. И я стремлюсь все к тому, чтобы эти дети, они имели полноценную семью. Того, что, может быть, в детстве я не получил полноценной семьи. Отец с матерью развелись, когда мне было 3 годика. Непосредственно маме, конечно, приходилось туго одной, отец не помогал ничем. Ну и маме, конечно, в советское время, тем более оставаться женщине одной, это плюс само моральное давление. Люди немножечко были такого склада ума, что, если у человека не ужился, развелись, считалось неполноценной семьей. И, конечно, это сказывалось на маме, на психологическом, на моральном уровне. Душа болела. Она работала очень много. На 2-3 работах, естественно, я находился под присмотром бабушки. Бабушка – это непосредственно была мамина мама, которая большую часть, наверное, времени и воспитания проводила со мной. Но если говорить о бабушке, наверное, весь негативный опыт жизни – который на мне отразился, это, наверное, жизнь с бабушкой.
3: Редкое явление. Обычно
4: редкое
3: тепло
4: явление,
3: о бабушках,
4: да,
3: говорят.
4: Бабушкино тепло, оно было, знаете, такое очень теплопроводимое. Знаете, когда человек любит, оно чувствуется. Оно такое было теплым. Почему? Потому что бабушка была на пороге, так скажем, конца своей жизни в очень тоже серьезной зависимости алкогольной. И мне, маленькому ребенку, пацаненку, естественно, приходилось видеть все эти дебоши пьяные. Бабушка похоронила своего мужа, которого всю свою жизнь с ним прожила, он умер, и после этого у нее все закрутилось, понеслось.
3: То есть не с ним начала она, а после этого закрутилась?
4: Нет, не с ним, а уже конкретно, когда жизнь пошла у нее под откос, это после похорон. как бы до этого она занимала достаточно очень серьезную там должность, она была в торговле и занимала там очень большую должность. В доме, в квартире, в принципе, достаточно было всего в изобилии, но при этом как бы вот у бабушку посетила такая вот болезнь горла, она не могла. Она не могла, чтобы туда что-то не попало из спиртного. И тем самым, как бы, я все эти картины, все эти пьяные сабантуи, естественно, как бы, все это наблюдал с самого детства. Вот, говорить мне о правильном поведении было бесполезно.
3: Да и
4: от
3: некому.
4: Меня требовали, меня бывало там наказывали, шлепали. Но, знаете, ребенка обмануть очень сложно. Вот сейчас особенно это понимаешь со своими детьми. Особенно тогда, когда есть свой уже опыт.
3: Да, жить по одному
4: когда
3: принципу,
4: уже есть свой
3: а учить
4: жизненный
3: другому,
4: опыт,
3: да?
4: Когда ты понимаешь, что если ты в жизни хочешь на кого-то повлиять, да, ты должен и жить так, как ты говоришь. А когда ты говоришь и так не живешь, это бесполезно на ребенка, потому что ребенка обмануть легко, но и в то же время тяжело, потому что ребенок, он все равно он понимает лучше иногда, чем мы взрослые. Да? Вот, и я вот сейчас, когда вот окунаюсь в память, в то прошлое своего детства, и я очень часто вспоминаю, я и делюсь сейчас здесь, да, в эфире, именно почему? Потому что мне бы хотелось бы, чтобы меня услышали и чтобы меня поняли на самом деле, что я как ребенок хотел, и как, наверное, нормальный полноценный ребенок, я хотел нормального образа жизни своих близких и родных, того, чего, конечно, я увидеть не мог. Жизнь у матери была далеко, конечно, не сладкая, потому что работа, жизнь личная, так скажем, со своей второй половиной не складывалась ни с одним, ни с другим, ни с пятым, ни с десятым. Я опущу, потому что жизнь, да, она тем самым не сложилась. Она до сегодняшнего дня, ей 50 с лишним лет, и она до сих пор остается одинокой женщиной в ожесточении сердца к мужчинам. И, естественно, я в детстве очень сильно мечтал, я очень глубоко хотел, чтобы у меня был папа. Я себя чувствовал в этом неполноценно, в школе. Единственное, наверное, в моей жизни, что отразилось положительным, но это уже прошло, наверное, вот 30 с лишним лет, когда я осознал и понял, я расскажу об этом чуть позже, это касаемо моего отца, он жил рядом в одном городе, вот, родился я вообще в Узбекистане, в стране, где достаточно беспроблематично достать наркотики, и вообще очень сильно там прогрессирует и воровство, очень много тюрем, я родился в городе непосредственно, где город, так скажем, делила достаточно очень крупная зона, где очень много сидело заключенных со всей Советской Республики, Советского Союза, точнее, да, и, естественно, как бы вся эта жизнь вот такая, да, которая не складывалась полноценно в семье, которые не могли на меня повлиять как-то, да, положительно, и я не видел своей семьи, знаете, наверное, самого чего очень-очень прискорбно, я не видел авторитета. Вот. И тогда, когда я в семье убедился в том, что в моей семье нет авторитета, которого бы я бы мог слушать, как мама, это из природных чувств. Я понимал, что это моя мама, и я понимал, что она меня родила, она меня воспитывает, она делает все необходимое. У нее были мотивы предъявлять мне какие-то вещи, с ними поспорить было невозможно. Вот. Но авторитета не было. Почему? Потому что я все-таки, по Божьему изволению, родился мальчиком. Мальчиком, который должен был воспитываться отцом, где отец должен был и строго где-то и наказать, и где-то что-то, да, в наставлении. Я этого, естественно, был лишен.
3: И совершенно естественно то, что ты стал искать наверняка авторитет.
4: И я искал, да, этот авторитет, естественно, попал в круги в такие, где, конечно, авторитеты, они являлись только в криминальном.
3: Ну, скажем, что нашел,
4: да,
3: вот детским своим умом,
4: да,
3: то и нашел.
4: То, да, что я искал, к тому я пришел. Хотя, как бы, Бог всяческим образом меня отгораживал. Когда все это началось в моей жизни, когда в 14 лет произошел первый угон автомобиля, крупная авария, по милости Божией, что сидели со мной пассажиры, 3 человека, и все, слава Богу, остались живы. И, знаете, вот до сегодняшнего дня это остается для меня очень глубоким примером и уважением к отцу, который непосредственно в том, что он не воспитывал, он влияния на меня никакого не оказывал, я угнал его машину. Он хотел как-то, знаете, может быть, компенсировать время, которое как бы он не мог, да, для меня его предоставить. И когда я, естественно, до 14 лет подрос, я как-то стал тянуться к нему, чаще к нему приходить, уже стал более-менее самостоятельный. Он жил своей семьей, у него уже были 2 детей, мальчик и девочка. И, как ни странно, атмосфера вот отца... атмосфера семьи отца, она всегда на меня очень влияла положительно. Я себя чувствовал там всегда по-другому. Я всегда делал там все по доброй воле. Если, допустим, родня с линии мамы, меня заставлять нужно было что-то делать. 10 раз мне нужно было сказать. То со стороны линии отца... достаточно было 1 раза сказать, я слышал их. Я очень хорошо, отчетливо слышал, что мне говорили и что я должен был делать.
3: А что это за план был угнать у него машину в таком случае?
4: План – это, наверное, вот именно вот то состояние показать авторитет, что вот я могу какие-то делать вещи, и мне хотелось быть, наверное, как молодому, наверное, быть крутым, как многие крутые авторитеты на то время, по которому там, я не скажу, что это счастливый рок, но я попал в достаточно очень такие там круги. Мама начинала, так скажем, коммерцию, когда уже там 89-й, 90-й год, когда уже вот перед перестройкой все вот это начало рушиться. У меня мама решила заняться там таким... сегодня это называется бизнесом, тогда их называли коммерсантами. Вот. Ну, или спекулянтами еще как... Вот, и она достаточно очень так крупно начала раскручиваться, а все же это контролировалось, соответственно, как бы определенными личностями. Если здесь это называлось в России, допустим, группа рэкетиров, там, не знаю, группировки какие-то, да, то там просто был общак. Вот общак, за которым сидели определенные криминальные личности, которого разруливали любые там вопросы касаемо там... неприятности с соседями, если нужно было кого-то осадить, посадить. Ну, и недвижимость, бизнес и 5-10. Вот они сидели, чуть ли к ним за советом из органов не приходили и с ними не советовались, как разрешить вопросы.
3: Яков, совсем небольшая пауза. Для всех нас прозвучит песня, и мы вернемся к нашему разговору.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья и наш гость Яков. Яков, и твоя мама какое место в этой структуре заняла?
1: В этой структуре мама заняла далеко не высокий уровень, почему? Потому что ее переклинило уехать с Узбекистана в Россию, потому что произошел этот случай непосредственно. Она, может быть, где-то сама поняла, что вокруг очень много стало криминальных структур вращаться, и она увидела, что я на пороге вот уже 14-15, и вот, ну, 16 лет мне исполнилось, мама меня увезла с убедительной речью, хотя я категорически руками и ногами был против того, чтобы уезжать с Узбекистана.
0: Наркотики еще не появились в жизни?
1: Нет, в моей жизни уже были уже наркотики, были. Не тяжелые наркотики, но ношу, я уже курил.
0: Ну, с темой ты был
1: уже
0: знаком.
1: Да, я сигареты не курил, потому что еще до 16 лет я еще профессионально занимался футболом, играл в футбольной команде, но при этом с друзьями уже вот оттянуться с косячком, да, уже как бы для меня это было не зазорно. То есть это было в порядке вещей, выйти вечером и дунуть косячок. Мама, естественно, как бы на фоне этого тут угон. Тут она начала обращать внимание на меня, что все-таки я общаюсь достаточно с такими людьми и стараюсь походить на них. У нее, может быть, где-то чувство сработало. Она решила меня направить, так скажем, на путь истины, увести из Узбекистана, боясь о том, что она очень так прямолинейно начинала мне говорить про тяжелые наркотики, такие как опиум, героин. Мы с ней разговаривали. Ну, для меня тогда это вообще представление никакого не имело в отношении опасности. Я все-таки любил и люблю свою маму, потому что Бог ее дал, хочешь, не хочешь. Вот, а она как-то пыталась до меня донести, что, ну, это опасные вещи, с ними, ну, как бы заигрываться нельзя. Я говорил, да, как бы, мам, ты меня предупредила, предупрежден, вооружен, я все понял. И я на самом деле, как бы, все это прекрасно понимал, что, ну, этих вещей в моей жизни-то, в принципе, оказаться не должно, я их не ищу, мне это не надо, мне этого не нужно, зачем мне это надо? Вот, ну, в итоге, в общем, 16 лет мне исполнилось, и в итоге мама меня увозит в Санкт-Петербург, и под Санкт-Петербургом, город есть такой Шлиссельбург, я поступаю в морской лицей на профессию моряка, то есть должен был ходить в загранплавание, вроде бы открывалось такое будущее, и тогда 94-96 год, как раз, да, там моряки, это было очень престижно, перегоняли машины, опять же крутая жизнь. Опять же, все очень сладко, опять же, все так красиво и заманчиво. И в 18, вот после окончания, я закончил морской лицей в 96-м году. В 96-м году со всеми, с кем я учился, у нас была группа друзей в составе 10 человек. Вот, 5 мы отправили в армию, а 5 вот мы остались, так скажем, мы соскочили. Так скажем, нас отмазали, кто-то просто скрывался, так скажем, от военного призыва, а кого-то меня непосредственно отмазывали, друга отмазывали, который в итоге потом вот он предложил мне попробовать опиум, потому что вот оно как пошло, как я ниже рассказывал, вот эта вся криминальная структура, особенно тогда, 96-е года, это очень сильно прогрессировало, и молодежь, вся, которая хотела жить, то есть мы жили с таким девизом: лучше умереть в тридцатник, но крутым перцем. Быть крутым перцем –

0: время проводилось, как правило, в молодости, там, ну, попили, ну, покурили, ну, девочки, там, тусовочки туда-сюда, там, собрались в барчике, закончили где-нибудь на какой-то из хат. Вот, пятое, десятое, как бы, все это всегда как-то кооперировалось, там, на ближе к выходным. И в один прекрасный вечер друг мой позвонил, и он так... У нас беседа была, вот, наверное, как мы сейчас с вами сидим вот так вот напротив друг друга. Я сейчас это называю, знаете, это такой некий диалог с дьяволом, который вот через друга, через моего непосредственно подводил меня все к тому, чтобы я попробовал этот наркотик, потому что я знал, я слышал непосредственно от близких людей, независимо да, от авторитета, я понимал, что когда-то мама меня об этом предупредила. Я прекрасно знал, что в Узбекистане этого очень много, и очень много людей, которые опустились, я это прекрасно понимал. Но чем подкупился?
1: Да, вот ты именно нам расскажи, как ты себя уговорил, сам
0: чем
1: себя.
0: Чем подкупился? Он говорит, если ты попробуешь хоть один раз, он говорит, ты не сможешь от этого отказаться. И я говорю, я не поверю тебе, Сереж, ну, потому что, говорю, ну, не может быть, чтобы ты, человек, не мог обладать каким-то искусственным препаратом.
1: То есть ты себя уговорил, что ты сможешь сразиться с
0: я
1: наркотиком?
0: Говорю, что может, если я понимаю физически, я понимаю морально, я понимаю своим разумом, что эта вещь, она просто, ну, разрушит мою жизнь, если я это понимаю, то зачем я буду продолжать? Если я это понимаю, ты хочешь меня подвести к тому, чтобы я просто попробовал этот наркотик и почувствовал ее силу, говорю, я не верю в нее. Я не верю в том, что можно попробовать и ну, не соскочить.
1: Он это говорит, правда диалог с дьяволом.
0: Представляете?
1: Это дьявол обманул.
0: Я свое, ну, как я мог на тот момент, когда мне было 18 лет, мы сидели, разговаривали вот так вот с другом, а у нас достаточно были такие очень хорошие отношения с ним. А он на тот момент ушел в такую достаточно группировку, где занимался такими, ну, нехорошими такими гангстерскими вооруженными делами. И я говорю, хорошо, говорю, твой мотив, говорю, почему ты к этому, во-первых, пришел? Он говорит, знаешь, говорит, страшно стало. Ну, страх. И мне предложили, говорит, и я, говорит, вот месяц, короче, говорит, я употребляю вот опиум, говорит, и я, говорит, понял, говорит, что я не могу без этого каждый день. Он говорит, только под этим состоянием. И он говорит, я говорю, я не понимаю, как. Он говорит, ну ты попробуй, говорит, ты узнаешь. Я говорю, знаешь, я говорю, я, ну, попробую, но я не уверен, что я, ну, вот. Я ему пытался доказать обратно, что я попробую, и это не станет в моей жизни вот таким, ну, такой бедой сильной. В итоге я попробовал. Но при этом, чтобы вот прийти к этому моменту, мы разговаривали, наверное, часа два с ним, чтобы все-таки я достал деньги и дал ему, а у него просто не было денег на дозу. И он так плавно, два часа он меня крутил, разводил. И он это сделал, он добился этого. И в мою жизнь тогда пришли наркотики. Когда я первый раз попробовал, я не понял, что это такое. Я проснулся с утра, говорю, слушай, говорю, какой-то свинячий, говорю, кайф. Я говорю, знаешь, даже вот когда бухаешь, по-моему, до такого состояния вот, ну, не доходишь. Я говорю, чешешься. Я говорю, ну, тошнота какая-то. Говорю, что, говорю, за кайф? Он не говорит, просто ты, говорит, первый раз ты его не понял. Он говорит, второй раз, говорит, ну, ты его поймешь. Я говорю, не, говорю, я не хочу никакого второго раза. Говорю, я обломался. Вот. Но когда я от него вышел, знаете, какие-то мысли стали интригующие приходить. А на самом деле, может, попробовать второй раз понять, что это такое. Какое-то состояние такое было непонятное. И когда я второй раз попробовал, и когда я не остался, там, знаете, в квартире лежать, а когда мы начали двигаться, когда мы начали ходить, я понял, что... Потому что мы как бы... Он мне говорит, надо, говорит, вот уколоться, говорит, лечь и лежать, и балдеть. Я в итоге не лежал, я в итоге укололся, и на меня он сработал как снотворное. Единственное, я просто чесался от опиума. Если кто употреблял опиум, он знает, как чешешься от него. Бывает, руки до крови стираешь, потому, ну, сдираешь, потому что кислота, там, пятое, десятое, все это, ну, сказывается очень негативно. Я говорю, я не понял, что это такое. И вот когда я остался с самим собой наедине, я начал задумываться, надо попробовать второй раз. И вот промежуток там был, наверное, может быть, неделя. Я попробовал второй раз, потом попробовал третий раз. И потом как-то

0: Говорю, все, говорю, не, не буду, Серег. Ну, иначе это на самом деле превратится в зависимость. А как раз, наверное, вот 98-й год – это промежуток, когда вместо опиума на смену пришел героин. А мы на тот период росли на таких вот фильмах, как «Криминальное чтиво», как такие фильмы, как «Пуля», где очень четко пропагандировали наркотик, именно героин. Героин, кокаин, и хотелось попробовать, что это такое. Плюс клубная жизнь, дискотеки, как бы все это было связано, и плюс это стало так легко доступным, и все каналы, и все возможные, оказывается, они были все так рядом, и так это все можно было просто легко пойти и купить, особенно в Санкт-Петербурге. И вот все это и началось. И вот с 98-го года я докололся до такой степени, что непосредственно мне начали уже просто в колокола звонить близкие, родные, говоря о том, что ну, мы не можем больше с тобой жить с таким. Ты просто, говорит, ты деградировался, говорит, ты за последние 2 года, говорит, ты перестал, говорит, быть похожим на того, кем ты был.
1: Но скажи, сам не наблюдаешь этой перемены? Это только со стороны люди могут увидеть. Ты внутри видел эту перемену в себе?
0: Я не знаю, может быть, кто-то и видел. Я не видел, я понимал внутри, что проблема, потому что проблемы в доме начинались. Но знаете, я думаю, что каждый любой человек, который становится наркоманом, это
1: он упускает момент,
0: ты становишься,
1: вот этот главный.
0: Да, таким очень ярым оппозиционером. Ты постоянно стоишь в оппозиции, ты постоянно... Почему? Потому что что развивает сам по себе наркотик? Он развивает чувство ярости, чувство раздраженности, чувство гнева, злости. Все негативные чувства, которые человек трезвый и не пробующий наркотики, он как-то это умеет контролировать. А наркотик, он ломает вот эту платформу, он ломает вот это основание.
1: Ну, расскажем одним словом, асоциальность. Возникает полная асоциальность. Потому что в социуме что, да? Уметь контактировать с людьми?
0: Конечно. Непосредственно наркотик деградирует человека в том плане, что ты перестаешь нормально общаться с людьми. Нормального общения с людьми, оно ликвидируется, понимаете, само по себе. Ты лишаешься его, потому что наркотик, он рождает чувство очень сильной раздражительности. Тебя раздражает постоянно любой человек. Почему? Потому что чувство подозрительности очень сильно развивается. Тебе кажется, что тебя постоянно подозревают, что твое состояние, оно, если таким явным является, и тебе каждый раз говорят, а что тебя рубит? А ты что, ты, понимаешь, ну, не выспался, что ли? Ну, нормальный, трезвый человек, да, который не знает состояние.
1: В общем, это смесь и чувство вины, и агрессия.
0: Да, оно все в одно, оно вот все в одном флаконе. И это, ну, и это чувство, оно на самом деле, оно загоняет...
1: Все, это слом личности уже.
0: Все, оно сломало тебя, оно начинает тобой владеть. И общение, когда с близкими, родными, ты уже понимаешь, что нету контакта, а только один конфликт, то тебе начинают уже говорить, все, с тобой невозможно жить, с тобой невозможно разговаривать.
1: Яков, спасибо. Еще одна музыкальная пауза, еще одна песня, и мы вернемся в студию.

0: В эфире программа «Выбор». Я Наталья, ведущая программы, и наш гость Паластин Яков. Яков, все вдребезги, да, отношения с семьей, ты попал, одним словом.
1: Все.
0: Ты попробовал когда-то и попал.
1: Да, это вот я как говорил, да, что вот диалог с дьяволом, он пришел к тому, что дьявол сделал свою работу.
0: Расскажи нам, как ты выбирался.
1: Выбирался, вот тут уже начала действовать сила Божия, да, где Бог начал потихонечку делать чудо в моей жизни. Это человек, который на сегодняшний день уже 13 лет возглавляет тюремное служение в Санкт-Петербурге при церкви «Источник жизни». И он туда ездит, свидетельствует. И так, ну, тогда, в 99-м, да, это был конец 99-го, передо мной стоял «Миллениум», и так все ждали этого «Миллениума». И я сказал, что вот «Миллениум» точно все, 100%, я в «Миллениум» завязываю с наркотиками, начинаю новую жизнь. Но перед этим начал ко мне приезжать Василий. Вот я уже его сейчас называю Василий Блаженный. В шутке. Угу. Потому что на самом деле тогда этот человек тоже для меня, я его знал, потому что он с моего же города, в котором я учился, в котором я жил. Вот, я знал, что он употреблял наркотики, но потом куда-то пропал.
0: И потом стал каким-то другим.
1: И потом каким-то стал другим, да, он стал ко мне приезжать домой, мама его стала впускать, хотя я был категорически против, потому что из его уст звучали слова Божьи. Я говорю, слушай, давай, ты вот, ну, оставь вот это все свое, ну, вот эту Библию, вот эти молитвы, ты хочешь за меня помолиться, слушай, друг, давай, ты приедешь домой, ты там молись сколько тебе угодно, когда ты там в церковь ходишь, иди там молись. Знаешь, говорю, вот, ну, не надо мне вот эту свою туфту в уши мне втирать. Потому что, говорю, если ты хочешь со мной поговорить о наркотиках, я говорю, то давай поговорим. Я тебе говорю, про них могу рассказать все. Я говорю, что, говорю, ну, у меня все будет нормально, я зарекаюсь тебе, что все будет нормально. А он мне говорил обратное. Тем самым, конечно, это опять же меня раздражало. Почему? Потому что, да, когда к нам приходит свет Божий, да, он говорит прямо, как оно есть.
0: А скажи, ты был атеистом, или это просто не твоя тема на тот момент была?
1: Я не скажу, что я был атеистом, но где-то в глубине я все равно понимал, что где-то есть Бог. Но как он выглядит?
0: Ну, не в таком ракурсе, как тебе рассказывают,
1: нет,
0: да? Там Сын Божий,
1: никак.
0: Там личность какая-то живая.
1: Нет. Я говорил, слушай, какой вообще Иисус Христос вообще, слушай, говорю, от церкви меня воротит, говорю, не в православное, говорю, я церковь не могу ходить, потому что, говорю, вот эта аура, вот эта атмосфера там, говорю, она меня выдавливает и вытесняет оттуда. Я говорил искренне, говорю, слушай, говорю, а еще какого-то Бога где-то искать? Я говорю, слушай, ты, говорю, сейчас не вовремя и не в тему. Я говорю, у меня сейчас проблема, мне бы вот пойти бы сейчас денег где-то нашустрить. Говорю,
0: но
1: на
0: он
1: дозу.
0: Тебе пытался объяснить, что именно потому, что
1: вот
0: проблема,
1: потом
0: тебе нужен
1: этот
0: Бог.
1: Человек в будущем, он стал для меня примером стойкости и твердости. В
0: верности.
1: Том, что, да, и в верности Богу, и в том, что он принял это решение таким образом, что он оставлял семью, двух детей, жену, он в 11 вечера, он садился на машину, преодолевал 50 с лишним километров, чтобы просто меня найти, хотя шансов было очень мало.
0: А отлететь от тебя было очень легко, то есть ты был неприятный, ты ничего не принимал.
1: Вообще, по идее, как бы он как чужой человек со стороны, ну, по идее, как бы, да, ну, раз, ну, два, ну, сказал, как бы, и все. А тут он просто подключился сам, хотя у него было служение тюремное, и что ему было до меня, вообще было непонятно. И он все-таки убедил меня в том, что я должен был поехать в церковь, вот в этот источник жизни, плюс, конечно, влияние, давление со стороны мамы, которая билась всяческими путями, чтобы меня как-то куда-то отправить, потому что она возила меня там к бабкам, мы ездили в Сочи.
0: Ну, я понимаю, ей хоть куда-нибудь.
1: Проходили там всякие процедуры, да, там и
0: гипнозы. Хоть в лечебницу, хоть в церковь.
1: Да, потрачено было очень много с ее стороны средств, финансов на то, чтобы как-то я вылез. Я всем этим манипулировал, пользовался как мог. Соответственно, как бы смеялся над всем над этим, потому что, ну, чувство глумливости в этом плане развивалось, потому что я внутри понимал, что та сила, которая во мне, никто не освободит меня от этого. Ну, я верил, что если только, может быть, какое-то сверхъестественное чудо должно было произойти, но я не верил до конца во все это. Но знаете как, когда я попал в источник жизни, когда я увидел 2000-ю церковь, где прославляли Бога, я немножко был оглушен, я немножко был ошеломлен, я понимал, что и эта атмосфера не моя. Вот, но я лишь только одного хотел, чтобы просто кто-то реально, адекватно мог мне объяснить проблему, как из нее вылезти. Вот найти такого человека, который бы мог мне сказать бы реально о том, как мне нужно двигаться.
0: Скажи, в этом плане, в твоей жизни возник реп-центр?
1: Конечно.
0: Был.
1: Конечно.
0: Расскажи.
1: И вот как
0: раз... Я почему этот вопрос задала? Как раз это то место, где могут с тобой заниматься и что-то объяснить.
1: Конечно. Центр – это место, где ты отрезаешься от этого общества, где ты принимаешь решение быть там по собственной воле.
0: Да, но мы попроще можем сказать. Это то место, где ты можешь отдохнуть, оторваться от старых друзей и жить в среде тебе подобных.
1: Знаете,
0: теперь.
1: Есть так, оторваться, да, это так звучит, но на тот момент, когда ты туда попадаешь, знаете, не место же меняет человека. Человек меняется на том месте, куда он попадает, от того чувства, от того состояния. Вот как вы сказали при начале, да, когда вы говорите, слово прозвучало «выбор». От этого слова вот многое зависит. И Бог наделил нас самым великим чувством. Чувством выбора. У нас есть воля, которую Бог нам дал, и эта воля – это наш выбор.
0: Да.
1: И когда я начал слышать, когда я попал, когда я поехал в этот центр, и это было не просто так туда попасть, я должен был приехать и собственноручно протянуть руку и сказать, что да, я здесь. И я отмечался 12 воскресений, чтобы попасть в этот центр. Не кто-то должен был приехать за меня и сказать, что он там не приехал по такой-то, такой-то причине.
0: Но желание должно быть не мимолетным. Я знаю систему,
1: да,
0: реп-центров.
1: Система была такая.
0: Подтвердить желание.
1: Да. Нужно было, да, подтвердить желание, плюс, естественно, как бы всякие справки медицинские, там перечень вещей, которые нужно было собрать.
0: В каком городе?
1: Это было в Ленинградской области, от источника жизни, новая жизнь, реабилитационный центр. Вот в источнике жизни там было собеседование, оно проходило. Тогда был, и он является, Сергей Матевосян, и я попал к нему. Кстати, в этом же центре был и Гриша Мочалин непосредственно. Вот из
0: Твой пастор, который
1: да, вот
0: да,
1: на сегодняшний день, да, он пресвитер церкви. Вот. И мы вместе с ним, кстати, в один же день мы с ним ехали на реабилитацию в новую жизнь в автобусе. Он ехал там никакой, ну и, соответственно, я ехал, ну, в достаточно таком состоянии. Ну, мы ехали туда, и мы прошли тогда свою реабилитацию.
0: Яков, а вот человек, скажем, такой поддатый, который не вполне в себе, он тоже может выбор сделать, решение принять?
1: Поддатый?
0: Да. Он волен сделать выбор?
1: Конечно.
0: То есть даже если ты где-то под парами, даже если ты не совсем трезв, это возможно человеку,
1: я думаю,
0: рывок,
1: знаете,
0: какой-то
1: я
0: делать?
1: Я думаю, знаете как, когда нас уже обстоятельства лишают возможности на выход, но мы волей-неволей, мы, как знаете, как утопающий, который протягивает руку и пытается ухватиться хоть за соломинку. Вот последняя надежда – поехать хоть куда-нибудь, неважно, в каком бы ты состоянии находился, потому что состояние, душа наша – это то, что, да, и Бог любит, и душа, в каком бы ты состоянии бы ни находился, она все равно будет испытывать, ну, одно желание. Если это проблема в жизни, которая просто всю жизнь твою сломала. Потому что кому не обратись, вот свидетельствуешь, идешь ли по Москве, там кто-то руку там протягивает, там на бухло дай. Я говорю, я не дам на бухло. Я говорю, тебе же на бухло надо. Ну дай, ну что тебе? Я говорю, знаешь, говорю, вот если бы ты попросил бы на еду, ну дай на еду. Я говорю, пойдем, я тебе куплю.
0: Ну ты о сегодняшнем мне сейчас говоришь, а скажи мне, в нескольких словах, буквально наша программа сейчас подойдет к концу, скажи, что ты увидел в реп-центре того, чего ты не видел раньше?
1: Вот, наверное, вот мы
0: вот
1: приходим
0: то, что
1: к самому ключевому. Мы приходим, наверное, к тому моменту, когда вот она, вот эта скорлупа, она отлетела. Почему? Потому что пришло сокрушение внутри.
0: Но
1: вот
0: от слышания какого-то, от чего,
1: конечно,
0: оно пришло?
1: Конечно, от слышания, конечно, от общения, от общества, которое находилось там. Я не скажу, конечно, там очень тяжело. Почему? Потому что там же ты же все равно живешь среди атмосферы наркоманов.
0: Это общежитие, все понятно.
1: Да, ты живешь все равно равных, подобных самих себе, ну, самому себе.
0: И подножки люди ставят, да.
1: Да, и каждый и внутри находятся люди, которые пытаются усомнить, которые пытаются как-то повлиять на то, чтобы ты, ну, не пошел вслед, да, за Богом. Почему? Потому что не каждый туда приезжает и ищет именно выход. Кто-то при разных там обстоятельствах, кто-то уезжает, потому что уже деваться некуда. Вот. Но я лично ехал, я понимал, что у меня впереди есть будущее, я понимал, что я хотел жить нормальной, цивилизованной жизнью. Я не хотел опуститься уже до такого состояния, в котором находился.
0: Ну, этими словами ты уже все практически сказал. Ты сам хотел. Это не мама,
1: конечно.
0: Это не кто-то, ты уже,
1: да,
0: хотел.
1: Это желание, оно пришло. На основании вот этого желания, конечно, пришло понимание о том, что я грешник. Я понимал, что я не могу сказать, что я праведный. Я понимал, что у меня есть очень сильная проблема, с которой я не могу справиться. Она внутри меня. Что это сила внутри меня. И, конечно, каждый день звучащий призыв молитвы, да, плюс общая молитва, и плюс как бы призывали каждого искать Бога в своей личной комнате. И вот эта комната, она, конечно, построилась, она образовалась в определенный период реабилитации. Как бы тяжело было, но, знаете, Бог же, Он тоже отвечает нам именно тогда, когда мы первые шаги к Нему делаем. Он все сделал для того, чтобы я попал в центр через непосредственно вот этого вот брата Василия, который приложил усердие в том, чтобы все-таки настоять на своем.
0: Который сегодня для тебя блаженный.
1: Который для меня сегодня блаженный. Почему? Потому что, да, он до сегодняшнего дня, он уже не просто для меня человек, который приезжает и мне пытается, ну, что-то рассказать. А сегодня этот человек уже для меня, он и брат, он уже и друг. И я этому человеку могу многое что доверить, могу многое что ему рассказать, потому что это человек от Бога.
0: Яков, а теперь из твоего сердца и разума, и из твоего выбора. Кто Иисус для тебя сегодня? Вот есть уже церковь, есть вот этот Григорий, с которым вы ехали в реп-центр, никакие оба. Сегодня он руководит церковью. Сегодня у тебя семья христианская, во Христе рожденные дети. Кто Иисус для тебя?
1: Для меня Иисус – это является Господом. Это хозяин моей жизни, это тот, который сегодня в сердце моем восседает на престоле.
0: Тот, как это на практике это, выглядит?
1: На практике это...
0: Как жизнь с Богом выглядит? Это может быть чтение постоянной Библии или постоянная молитва, или это фанатизм какой-то?
1: Нет, это хождение в уповании на то, что Бог, Он рядом всегда.
0: То есть ты делаешь обычные вещи,
1: это
0: ты работаешь,
1: Бог, это,
0: ты растишь детей.
1: Да, это обычная повседневная жизнь. Я понимаю, что ничего не поменялось в этом мире, по сути.
0: Все и после остается, твоего уверования все, ничего не изменилось.
1: Ничего не поменялось, все остается точно так же. Единственное, что я внутри понимаю, что Бог мне дал понимание путей, по которым мне просто нельзя ходить. Иначе они приведут меня опять к падению.
0: И показал путь превосходнейший.
1: Да, превосходнейший, да, иногда состоящий из терний, состоящий из трудностей, испытаний, но они, знаете, они закаляют каждый день, когда ты понимаешь о том, что ты уже, вот сегодня 4-й год, как я уже далеко вообще стоящий от наркотиков, у меня были падения, я отступал. Я бежал от лица Бога после падений.
0: Ну, боролся.
1: Боролся, да, потому что я принял, я покаялся, я принял крещение, я готов был служить, но пришли какие-то трудности однажды в момент моей жизни, я отступил.
0: Ну, это обычная вещь.
1: Это,
0: то
1: знаете,
0: есть борьба в жизни
1: она
0: была.
1: Она борьба была, да. Говорят, знаете как, и меня ободривали, говорили, знаешь, говорят, праведник, он 7 раз встает, и Бог его поднимает. Вот, и, естественно, как бы Иисус все сделал в моей жизни для того, чтобы на самом деле показать, ну, свое превосходство и то, что Он на самом деле, Он очень сильно любит меня. И Он это мне говорил постоянно, независимо от того, и говорит до сегодняшнего дня, даже тогда, когда я что-то делаю не так, и я, может быть, сам себя осуждаю, и я когда прихожу, и я понимаю, что Он все равно не так думает обо мне. И меня это чувство окрыляет. оно меня вдохновляет. Я понимаю, что, может быть, я могу сам себя осудить, а он меня не осуждает. Я знаю, что он любит, потому что вот как бы мои дети на сегодняшний день бы они бы не шкодничали, они бы не делали, я все равно их люблю.
0: А еще скажем библейским текстом, через жертву Иисуса Христа все вот это происходит в нашей жизни.
1: Да, конечно, крест – это все. То, что произошло на кресте, это до сегодняшнего дня, я думаю, вся
0: работает.
1: Моя жизнь, оно, да, то, что произошло на кресте, это на самом деле, да, я упустил этот момент, извиняюсь, но, да, это то, что произошло 2000 лет назад,
0: это искупление наше.
1: Да, а это весь ключ к спасению, но нет другого имени, кроме как Иисуса Христа. Ну, к завершению хотелось бы выразить это чувство, чувство на самом деле благодарности, благодарности Богу за то, что сегодня я имею, да, это дети, это семья, вновь семья обретенная по милости Божией. Бог дал прекрасную жену, прекрасных детей, здоровые дети, врачи, которые говорили, что моей жене запрещено рожать, и она не родит. Ей много лет говорили о том, что ты не родишь просто потому что, ну, потому что ты наркоманка, потому что как бы ты ни старалась, у тебя ничего не получится. Но сегодня у нее двое детей, прекрасных детей, и перед ней большое будущее. Она горит, она, я вижу, что она любит Христа, и меня это еще больше согревает, потому что я понимаю, что сегодня Бог мне дал помощницу.
0: И давай так скажем, дал жизнь и жизнь с избытком.
1: И жизнь с избытком, да.
0: Яков, спасибо большое. Время нашей передачи подошло к концу. Я напоминаю, что в эфире Белорусское христианское радио провела программу Наталья Чернякова и наш гость сегодня Яков Паластин. Яков, спасибо, до свидания.
1: А вам тоже спасибо за прекрасную передачу.
0: Запишите наш адрес. Москва, индекс 125-047, абонентский ящик 141, Русское христианское радио, программа «Выбор».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Новый Завет. Послание к Колоссянам святого апостола Павла.
2: Глава 3.
3: Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеку угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия.
2: Глава 4.
3: Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также и Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфона, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял, Господи. Приветствие моею рукою Павловую. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла.
2: Глава первая.
3: Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.
2: Глава вторая.
3: Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость.
2: Глава третья.
3: И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог и Отец наш, и Господь наш, Иисус Христос, да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.
2: Глава четвертая.
3: Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами.
2: Глава пятая.
3: О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать, ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы, и так не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Второе послание к фессалоникийцам святого апостола Павла.
2: Глава первая.
3: Павел и Силуан и Тимофей, Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих терпением вашим и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа.
2: Глава вторая.
3: Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды

0: должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братья, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.
1: Глава третья.
0: Итак, молитесь за нас, братья, чтобы слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Завещеваем же вам, братья, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам, ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работаю ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, то ты не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моею рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании, пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла.
1: Глава первая.
0: Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятвопреступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне верит.

0: Сталина. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать.
1: Глава вторая.
0: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарение за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием.
1: Глава третья.
0: Верно слово: если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащих в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, недвоязычны, непристрастны к вину, некоростолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
1: Глава четвертая.
0: Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей, запрещающих вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, дабы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Ибо всякое творение Божие хорошо, и ничто не предосудительно, если принимается с благодарением, потому что освящается Словом Божиим и молитвою. Внушая сие братьям, будешь добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым учением, которому ты последовал. Негодных же и бабьих басен отвращайся, а упражняй себя в благочестии. Ибо телесные упражнения мало полезны, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Да коли не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не не ради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства, а всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя.
1: Глава пятая.
0: Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякую чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла, и сие внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вола молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимая, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут.
1: Глава шестая.
0: Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение — быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Как и всегда, на этой волне программа «Вечная истина». И с нами пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на изучение святого, вдохновенного Слова Божьего, обращенного к вам и ко мне. Наши занятия представляют собой полный обзор Библии. На этот раз мы снова обращаемся к первой книге царств. На нашем последнем занятии мы были заняты тем, что искали основное понятие Царства Божьего, данное в этой книге. Также мы старались найти примеры и предостережения, которые содержит эта историческая книга Ветхого Завета. Мы находим один из таких удивительных примеров в 8 начальных главах первой книги царств. Затем мы видим чрезвычайно важное предостережение, которое дается с 9 по 15 главы. Этим предостережением является жизнь Саула. Как я уже говорил ранее, Саул представляет собой противоречивый характер. Вообще существует много сомнений по поводу духовности Саула. Считают, что на самом деле ее не было вовсе. Точно так же, как и Валаам из книги чисел, Саул не был духовным человеком. Это была лишь видимость, хотя у него определенно был потенциал стать не только духовным человеком, но и великим лидером. Человек не становится роботом, даже когда он становится духовным и испытывает силу помазания Святого Духа, как это произошло с Саулом. Это совсем не значит, что теперь он лишен права свободного выбора. У Саула была возможность принимать решение, и он сделал неверный выбор. Он дважды проявил неповиновение Богу. Сначала он занял место Самуила как священника. Это было неправильно. Потом ему было велено уничтожить народ амаликитян. Он снова не повиновался. Именно после второго случая непослушания в его жизнь пришли суды Божьи. Самуил, который помазал Саула в цари Израилевы, получил повеление от Бога устранить его от управления царством. Тогда же Бог велел Самуилу помазать на царство Давида, второго царя Израилева. Давид стал самым лучшим царем, который когда-либо правил страной. Читая эти страницы, обратите внимание на то, что после второго акта нешания жизнь становится примером предостережения. Если вы разбираете психотерапию, то сразу же заметите, что Саул обладал всеми признаками болезни, которые сегодня мы называем паранойя и шизофрения. Одним из определений шизофрении является расщепление личности. Это определение как нельзя лучше подходит к описанию Саула. Вы можете наблюдать за Саулом на протяжении всей первой книги царств и видеть, как его личность и вся жизнь, буквально распадается на многие части. Его состояние все ухудшалось. Но в этой же самой книге, начиная с 6 главы, перед нами появляется Давид. Когда мы встречаем его впервые, он является обыкновенным пастушком. Это время становится взлетом для него. В первой книге Самуила мы видим, что корона царствования уходит от Саула. И в то же время для Давида все складывается как нельзя лучше. Если вы желаете провести увлекательное изучение характеров, произведите сравнительный анализ жизни Давида и Саула. Потрясающий пример жизни Давида одновременно может послужить и предостережением. Очень многие библейские характеры являются для нас и примером, и предостережением одновременно. Пронаблюдайте развитие паранойи Саула. Одной из главных характеристик этой болезни является постоянное подозрение других в том, что они что-то замышляют против больного. Посмотрите, как Саул постоянно обвиняет всех в том, что они сговорились против него и строят планы по его убийству. Совершенно ясно, что никакого заговора против Саула не было. Давид даже не пытался убить Саула, хотя тот был убежден в обратном. Саул безрассудно завидовал Давиду, потому что пророк Самуил сказал ему о том, что Бог нашел человека, который лучше него. Тот человек был по сердцу Бога и исполнял все его желания. Кажется, доминирующей чертой характера Саула было неповиновение. Самуил говорил ему, что неповиновение хуже колдовства или идолослужения. Он говорил и о том, что Бог желал послушания Саула более, чем его приношений и жертв. Прямой противоположностью Саула был Давид. Преобладающей чертой характера Давида было то, что он являлся человеком по сердцу Бога и делал все, что хотел Бог. Это отчетливо проявилось в тот момент, когда он был призван стать царем над Израилем. Бог совершенно не мог работать через человека, который ни за что не желал исполнять его волю. Бог может действовать только через того, кто будет исполнять его волю. Именно поэтому Саул создал совершенно нерабочую для Бога атмосферу, в то же время как с Давидом было очень легко работать. Я верю, что Саул становится величайшим предостережением после того, как слава Божья оставила его жизнь, когда Бог написал «Иховод», то есть бесславие, на его жизни. Многие люди задают вопрос, разве подобное может происходить сегодня? Я верю, что есть одно различие между тем, как Дух Святой действовал в Ветхом Завете, и тем, как Он взаимодействует с людьми в новозаветный период, где есть крест и пятидесятница. Также есть разница между тем, как все существовало тогда и как все есть сейчас. Например, когда Давид молился, он говорил: «Не отними твоего Святого Духа у меня». Очевидно, что Дух Святой был отнят у Саула. Многие верят, что благодаря Пятидесятнице теперь Бог не обращается с людьми подобным образом. Он не снисходит на своих людей так, как он сходил на Самсона. Тогда он мог также оставить их. В Новом Завете звучат слова: «Никогда не покину и не оставлю тебя». Существует множество стихов Библии, которые являются достаточным основанием для веры в новое рождение, которое мы испытываем в Новом Завете. Тогда становится убедительным то, что Бог ведет свою духовную работу по совершенствованию каждого из нас. Он собирается продолжать ее даже до дня Христова. Апостол Павел пишет: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». Это в послании к филиппийцам, в 1 главе 6 стихом. Это означает, что должно быть два измерения, в которых Дух Святой производит свою работу. Он трудится в нас. Его благословение и помазание есть на нас. Обратите внимание на ту разницу, которая возникает при упоминании Святого Духа в Писании. Он служит в нас, и в нас же производит свою чудесную работу. Также есть помазание и сила, которая исходит от Святого Духа на нас. Признаком работы Духа Святого в нас являются так называемые плоды Святого Духа, которые приходят в нашу жизнь как результат послушания Христу. А сейчас давайте оставим Саула и перейдем к рассмотрению красивого характера Давида. Как я уже говорил ранее, половина первой книги царств и вся вторая книга царств рассказывает нам о Давиде. Когда Самуил был послан помазать Давида на царство, он отправился в дом Иессея из Вифлеема. Он был пастухом и в придачу к Давиду имел 7 сыновей. Когда Самуил вошел в дом Иессея, он не мог определить, который из молодых мужчин должен был стать помазанником на царство. После того, как один из них сделал шаг вперед, Бог проговорил Самуилу кое-что очень значительное. Если перефразировать сказанное Богом в 7 стихе 16 главы 1 книги царств, то получится следующее: «Не суди по лицу или росту человека, это не критерий. Я рассуждаю не так, как ты. Люди судят по внешности, но я смотрю на сердце человека и на его намерения». Потом Иессей приказал еще одному своему сыну Аминадаву выйти вперед и пройтись перед Самуилом. Господь же сказал: «И это не тот». Потом Иессей предложил Шамая, и снова Господь сказал: «Не тот». И так все сыны Иессея один за другим были отвергнуты. Самуил сказал, что Бог не выбрал никого из них. «Это все сыновья, которые у тебя есть?» — спросил он. «Есть еще самый младший», — ответил Иессей. Один из переводов этого места звучит так: «Есть там один маленький парнишка, но сейчас он не здесь, он заботится об овцах». Это мы уже где-то слышали. Самый маленький, самый молодой. Самуил ответил: «Я ни за что не присяду, пока он не придет». Вошедший Давид был красив, цветущего вида и с приятными глазами. Бог сказал: «Это он, помажь его». И вот Давид выступил из строя своих братьев. Самуил достал оливковое масло, которое он принес с собой, и вылил его на голову Давида. Дух Иеговы сошел на него, и с того дня дал ему величайшую силу. Так произошло помазание второго царя Израилева, величайшего из всех, которые когда-либо были у еврейского народа. Но это произошло задолго до того, как этот парень Давид стал царем. Так звучит послание первой книги царств. Как только мы встречаем Давида в первой книге царств с 16 по 31 главу, мы читаем о Божьей семинарии или подготовительной школе. Бог хотел, чтобы Давид был царем, но он совершенно не был приготовлен к этому. Поэтому ему нужен был соответствующий опыт, который весь был сосредоточен на том, чтобы сделать его царем. Так Бог готовил его к служению, которое он собирался дать. Однажды я слышал слова одного капеллана Сената Соединенных Штатов по имени Ричард Халверсон. Он говорил, что каждый день его жизни подготавливал его к тому, чтобы однажды он стал капелланом Сената Соединенных Штатов. Он был пастором в течение 27 лет, и каждый прожитый день, каждое происшествие готовило его к тому, что однажды он станет священником Сената Соединенных Штатов. И так можно сказать не только о Ричарде Халверсоне или Давиде из Ветхого Завета. Когда вы начнете осознавать, что Бог подготавливал Давида к вступлению в задуманный им план, тогда вы сможете увидеть практическое применение этой истории. Если вы любите Бога и призваны к исполнению Его цели, тогда каждое незначительное событие подготавливает вас к чему-то, что Бог запланировал для вас в будущем. Все содействует нам ко благу, если мы любим Бога и призваны исполнить Его цели. Когда человек на самом деле любит Господа и осознает свое призвание, тогда этот закон точно работает в его жизни. Каждый день вашей жизни, который вы уже прожили, станет ступенькой к тем дням, которые еще впереди. Глядя на Давида, без труда можно понять, что он был выдающимся человеком. Кажется, Давид сочетал в себе все. Как-то я услышал от одного тренера по легкой атлетике, что крупный, нехороший человек не стоит и одного маленького человека. Иначе говоря, лучше хороший маленький человек, чем плохой громила. Еще этот тренер добавил: хороший большой человек лучше хорошего маленького человека. Давид был хорошим большим человеком. Давид заключал все это в себе. Вот какое описание Давида, одно из первых, дает нам Писание. Один израильтянин говорил: «Вот, я видел у Иисея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». Это хороший человек. Можно перефразировать эти слова: «Он талантливый арфист, он красивый, смелый и сильный, он великий воин, он человек Бога. У него хорошее твердое рассуждение обо всем». Когда вы осознаете, какие дары Бог поместил в этого человека, вы понимаете, почему он стал великим человеком с человеческой точки зрения. Не просто человеком, но и великим воином. Давид считал себя воином-героем до того, как он стал царем. Он говорил, что поделил все священничество на подразделения и секции после того, как стал царем. В 23 главе 1 книги Паралипоменон говорится, что 4000 священников не занимались ничем иным, как только играли на музыкальных инструментах. Давид сделал их своими руками для прославления Господа. Он написал половину псалмов, собранные в книгу для этих людей, чтобы они могли прославлять Бога. Этот Давид был великим сочинителем гимнов. Обе эти характеристики не так уж и часто являются чертами одного человека. Однако Давид сочетал их обе в себе. Он был и воином, и великим артистом. И, конечно же, он был великим царем, потому что обладал исключительной мудростью. Но более всего, Давид был человеком Бога. Помните, как звучит черта характера Давида номер один? Он был человек по сердцу Бога, который исполнял все желания Бога. Я хорошо понимаю Дуайта Муди. У него было потрясающее служение, хотя он не имел никакого образования. Однако он, а после него Билли Грэм, более всего проповедовал людям лицом к лицу, чем кто-либо из живущих на этой земле. Муди жил в Англии. Слушатели его проповеди в Оксфорде и Кембридже были ошеломлены. А ведь он говорил с грамматическими ошибками. Служение Дуайта Муди может быть объяснено только помазанием Святого Духа. Дух Святой был секретом его служения. Однажды Муди услышал слова: «Мир еще увидит, что Бог может сделать через человека, который полностью следует за ним». Когда Муди услышал это, то сказал: «По благодати Божией я хочу быть таким человеком». Вот так можно объяснить величие служения Муди. Теперь я понимаю, почему его последними предсмертными словами были: «Мир еще увидит, что Бог может сделать через человека, который полностью следует за ним». Таким был и духовный секрет Давида. Он был человеком, который полностью следовал за Богом и хотел исполнять все его желания. На страницах Библии он представляет собой пример того, что Бог делает через человека, который полностью посвящен ему. Наблюдая за Давидом, становится очевидным, что его различные поступки имели своим началом его дары. Во-первых, мы видим, что Давид был музыкантом. Кажется, его первое повышение в должности пришло именно потому, что он был человеком искусства. Мы часто говорим о таких взлетах сегодня. История Давида – это история типа Золушки. Давид был мальчиком-пастушком, который стал царем. В молодости он охранял стада своего отца. Однажды к стаду за одним из барашков пришел медведь. Многие подростки рассуждали бы таким образом: «У моего отца много овец, но немного сыновей. Пусть этот медведь скушает парочку овец из стада моего отца. Так медведь насытится, ему-то и нужно-то всего ничего. Я не собираюсь полагать мою жизнь за нескольких овец». У Давида была своя точка зрения на эту ситуацию. «Это овцы моего отца. Я отвечаю за них, и Бог даст мне возможность поразить этого медведя». Давид убил медведя, потому что Бог был с ним. В другой раз к стаду пришел полакомиться лев. Давид рассуждал точно так же и получил силу от Бога. Он убил льва голыми руками. Похоже на то, как если бы сам Бог взглянул с неба на землю и сказал: «Посмотрите на этого верного юношу. Он хочет отдать свою жизнь за овец отца, сражаясь со львом. Думаю, что сделаю его царем». Если у него такое сердце по отношению к овцам отца, то чувствую, он будет также заботиться и о моих овцах. Часы говорят мне, что мое время подошло к концу. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз, и мы продолжим внимательно анализировать величайшую судьбу из всех существовавших – жизнь Давида, лучшего царя над Израилем.
0: Мы благодарим вас за внимание. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 17 июня Петру Гам исполнилось 66 лет. Сотрудники нашего радио поздравляют его с днем рождения и от всей души желают: храни тебя, рука Творца, на всяком месте в мире этом. Пусть Бог дорогу до конца небесным осияет светом. Желаем быть духовно бодрым, нести другим благословенье и в мире темном и холодном быть ярким светом вдохновенья.
1: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои.
0: Псалом 10, стих 2. Благодарю, Господь, благодарю, и как Тебя, Создателя, не славить? Я радостной хвалой в душе горю, ужель ее на небо не направить? Ты с нами здесь сегодня, в каждом дне. Мы чувствуем всегда, что небо рядом, и свет его не только лишь в окне, и ночью схвачен он духовным взглядом. Он согревает в светлые часы, когда змеей вползает в нас унынье. Ты обвиваешь веточкой лозы теплом любви, живущей в Божьем Сыне. И Ты, Творец, все новое творишь в нас, трудных, близоруких и ранимых. Ты веру, силу и покой даришь, и те дары всегда неповторимы. И потому все снова говорю, Твое прикосновение ощущая, в одно лишь слово чувства все вмещая. Благодарю, Господь, благодарю. Песня, которая сегодня прозвучит для Петра Гам, называется «Дни уходят навсегда, уходят вдаль».

0: 20 июня исполняется 64 года брату во Христе Ивану Гертнер. Ему передают свои поздравления с днем рождения братья и сестры из библейского кружка, и от их имени для Ивана Гертнера звучат следующие стихотворения, затем 12 стих из 5-го псалма и песня под названием «В вышине под небесами». «Бог ввел нас в царство Сына Своего. В Нем, во Христе, теперь мы Божьи дети. Мы все принадлежим к семье Его, пусть и разрозненно живем на свете. В нас Дух один, и это нас роднит, а Бог всех равно любит и прощает, заботится о нас и нас хранит, Он милует нас, Он нас утешает. Любовь Христа, как мощная река, ее нам Дух Святой в сердца вливает. В душе, что широка и глубока, Христовых чувств любви на всех хватает. Как хорошо, что Бог нам дал права на этом свете жить не одиноко, принадлежать к семье, где Он глава, где нас хранит всевидящее око. И благодати хочется желать общению дорогих сестер и братьев, и в ней любовь дарить и принимать через обычный жест рукопожатия.
1: И возрадуются все, уповающие на тебя, вечно будут ликовать, и ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться тобою, любящие имя твое.

Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы».

0: 23 июня – день рождения у молодого брата во Христе Константина Скиба. И для него звучит следующее поздравление с добрыми пожеланиями. От всей души поздравляем тебя с днем рождения. Пусть будет светла и чиста твоя жизнь. Желаем любви и благодати Божией, мира тебе и согласия в семье, духовного и физического здоровья. Храни тебя, Господь.
1: Я же уповаю на милость твою. Сердце мое возрадуется о спасении твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.
0: Псалом 12, стих 6. А годы пролетают белой стаей, и нас уносят тихо за собой. Сегодня вновь тебя мы поздравляем, ведь день рождения — то праздник твой. Пусть пролетают годы белой стаей, уносятся с перрона поезда, стремятся корабли в родную гавань, а мы однажды будем у Христа. Желаем в Боге быть всегда счастливым. Ты Божий Сын, наследник ты небес. Пусть вера простирает свои крылья, и жизнь будет полна Божьих чудес.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 70 17 275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом, и в наше отсутствие в студии он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг по следующей неделе и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. Программу подготовила Галина Кнауц. Озвучили передачу Павел Кнауц и Елизавета Бобер. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.

В моей жизни так много счастья, счастья, что я в Христе имею. И взамен, что могу отдать я, глаз поднять я своих не смею. О величии твоем говорят небеса, о величии твоем.

света, что путь во тьме освещает. Ведь на мир пелена надета, только Бог пелену снимает. О величии твоем говорят небеса, о величии твоем.

мира, мира в сердце и в жизни личной. Мир, который Господь посылает, никогда не бывает лишним. О величии Твоем говорят небеса, о величии Твоем говорят.

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

0: А теперь, дорогие ребята, подошло время послушать детские рассказы. Желаем вам приятного времени и Божьих благословений.
1: Здравствуйте, мои дорогие ребята и взрослые! Я рада вас приветствовать и провести это время вместе с вами. Сегодня я расскажу вам историю, которая называется «Звезда над Гоби». Так как повозка везла большинство вещей, нужных путешественникам, не было необходимости часто ходить в магазины за покупками. Но когда это случалось, Милдред так нравились эти походы, что она называла их праздниками. Однажды три подруги захотели купить немного китайского шелка и три небольших полотенца в городе Хами. Когда они пришли в лавку, торговец немедленно угостил их чаем, а его помощники заторопились, чтобы принести товары и выложить их на прилавок. Разговор начался о вещах, не имеющих ничего общего с торговлей. Хозяин, будучи очень вежливым, хотел узнать о Лондоне, Англии и только как бы случайно упомянул, что все его отрезы шелка хороши. Между тем наблюдательный глаз Милдред осматривал каждый дюйм, обнаруживая неровные нити. Это очень удивило толпу, вошедшую в магазин, и люди заметили: они знают все. Шелк отмерили, полотенца выбрали, а затем начался настоящий деловой торг. Глядя на ярлык с ценой, Милдред улыбнулась и предложила полцены. Но учтивый торговец лавки слегка улыбнулся и указал на объявление снаружи своего магазина, которое гласило: «Здесь цены не обсуждаются». На что толпа эхом отозвалась: «Он не обсуждает цен». Долгие годы жизни в Китае научили Милдред многому. Она понимала, что это только начало к удачному соглашению между продавцом и покупателем. Поэтому она снова улыбнулась, перестала торговаться и почти уверила всех, что у нее нет достаточно денег, чтобы заплатить за такие дорогие товары. «Выпейте еще немного чаю», – улыбнулся хозяин. «Вы наши гости из далекой страны». Это был верный знак того, что сделка заключена. Достали бумагу, принесли чернила, и торговец начал выписывать счет. Достав листок бумаги из кармана, Милдред тоже подсчитала цифры, к удивлению толпы, которая наблюдала, как ее ловкие пальцы скользили по бумаге. «Ты видел такое?» – спросил один мужчина. «Чтение, письмо и арифметика – все так легко им дается», – заметил другой. Все были рады покупке, и, уходя, Милдред оставила торговцу в подарок христианские книги. Три миссионерки планировали остаться еще на несколько дней или даже недель в каком-нибудь большом городе, подобном Хами, чтобы встречаться с людьми, рассказывать им о Боге, использовать любую возможность проповеди Евангелия. Это было частью их служения. Однажды к ним прибежал молодой человек и попросил о помощи. Его жена отравилась, и единственное лекарство, которое пришло ему в голову, было молоко кобылы, которое он ей и дал. Медицинское мастерство Милдред к этому времени было известно в Гоби везде, где побывали миссионерки. Милдред поспешила на помощь. Придя туда, она достала свою аптечку и дала нужное лекарство больной. Через час жизнь молодой женщины была вне опасности. «Я так и думал, что вы придете», – обрадовался ее муж. «Мы вместе часто посещаем ваши собрания для детей в Сучоу». Такие случаи, когда спутницы могли оказать людям помощь, были для них глубоким вознаграждением в их долгом и изнурительном путешествии. Они также ценили продолжительные разговоры с учеными людьми городов и оазисов. Так в Хами после долгого разговора с несколькими посетителями-мусульманами один из них открыто заметил: «Воистину святой человек Иисус скоро придет, и он будет справедливо править на земле». Во время путешествий и разговоров в Гоби их всегда подстерегал какой-нибудь сюрприз. Посещение храма короля драконов на окраине Хами послужило началом разговора с тибетским ламой. Там, в прохладном парке храма, вдали от зноя и суеты Хами, лама пригласил трех подруг к чаю. Они говорили о толпах людей, которые приходили из города по праздничным дням. «Чего они хотят добиться, лама?» – спросили подруги. «Отпущение своих грехов», – сказал он. Те вопросительно посмотрели на него и спросили. «Вы знаете хоть один способ отпущения грехов?» Лама посмотрел на гостей. Эти три странные седоволосые женщины из другого мира были святыми и все же такими практичными, такими добрыми и в то же время желающими задать колкий вопрос. Он признался, что не знает ни одного пути отпущения грехов. Долго говорили они о том, что только Христос прощает все грехи, так как Он взял их на Себя. Прощение дается даром. Его не нужно заработать каким-либо усиленным трудом или добрыми поступками, что пытаются делать многие люди. Только Бог может это сделать, дать прощение. Лама вежливо их выслушал, а женщины ушли домой. Они были счастливы, что еще одному смогли засвидетельствовать о Христе. Через несколько дней к ним в дом в Хами пришел какой-то посетитель. Это был лама из храма короля драконов. Из складок своей мантии он достал пакет из желтого шелка и вручил им. «Вот вам немного денег. Мы хотим помочь вам в вашей доброй работе». Путешественницам всегда хотелось совершить поездку в город в стороне от главной дороги. И вот они решили посетить город Баркул, лежащий за снежными вершинами гор Баркул. По пути они встретили маленькую девочку, дочь хозяина гостиницы. Она ехала верхом на своем ослике и от тряски подпрыгивала на нем. Ослик провел приезжих мимо зеленых уголков и садов скалистой пустыни, мимо ярких лиловых цветов. От этих цветов сердце Милдред радовалось. Ей нравились большие пространства пустыни так же, как и редкие ущелья скал, где в трещинах сухой земли росли разнообразные цветы среди теплых, освещенных солнцем камней. Их маленький гид твердо и уверенно вел путешественниц за собой, пока не привел в Баркул. В гостинице этого города жители встретили их очень радушно. Их интересовало все, что они видели у чужестранцев. «Книги!» – заметил кто-то. «Дайте еще, пожалуйста, книги!» – попросил другой. «Великие студенты! Они все носят очки, так как их зрение испорчено из-за того, что они много читают. Как же держатся очки у этой маленькой, если они ничем не закрепляются за ушами?» Продолжали сыпаться реплики. Не всегда было легко найти в новом городе семью, в доме которой можно было бы остановиться. Женщин никто не знал. Но, к счастью, проходя вниз по улице, Милдред узнала знакомое лицо. Это был молодой человек, который приходил на служение для детей в Сучоу. Он и вся его семья сейчас были в Баркуле, где его сестра вышла замуж за начальника гарнизона. Итак, совершенно неожиданно в чужом городе была открыта дверь для проповеди Евангелия, благодаря молодому человеку, который сказал, что он не забывает молиться каждый день с тех пор, как посетил детское служение в Сучоу. В одном из богатых домов в Баркуле светлолицые разговаривали с молодой образованной женщиной. Она изучала книги и брошюры, которые предложили ей гости. Она была очень любознательная, но прошлое ее жизни было омрачено и отягчено тем, что она поклонялась демонам. Милдред узнала об этом, когда их всех пригласили на поминальную церемонию по поводу 21-й годовщины со дня смерти отца этой женщины. Это было время причитаний и пиршества, песнопения и азартных игр. Но по прибытии трех особых гостей хозяйка потребовала тишины. И в середине языческой оргии все слушали слова об Иисусе и его воскресении, о жизни, которую он дает через свою смерть. И таким образом, во время этого путешествия, три подруги постепенно прошли свой путь по дороге Гоби до Урумчи, где они остановились на зимние месяцы, с ноября 1929 до февраля 1930 года. В 6 остановках от Урумчи они увидели 2 путешественников, подходящих к ним. Один из них махал им шляпой. Это был высокий седовласый мужчина, которого они сразу же узнали. Перси Матер, миссионер из Урумчи, их друг. Но еще приятнее им было увидеть знакомую ему лицу, Молли, которая тянула их старую повозку на протяжении 100 миль, а теперь гордо везла мистера Матера на своей спине. Она была еще весьма полезной и хорошо сохранилась после долгого отдыха в Урумчи. Однажды, проезжая Урумчи в студеную зиму, один русский мужчина громко обратился к Милдред, так как он заметил, что ее лицо, а особенно нос, начинают отмерзать. «Мадам, быстро разотрите ваш нос!» Милдред начала тереть. Наверняка она его отморозила. Она терла очень усердно, и постепенно кровообращение вернулось. А затем какая-то добрая русская женщина натерла его водкой, и нос Милдред отошел. Всю эту зиму путешественницы носили высокие войлочные носки и валенки, чтобы ногам было тепло. Каждый день они заставляли себя изучать туркменский язык. Ежедневно они ходили по серым заснеженным улицам города, чтобы встречаться с людьми и свидетельствовать им о Христе. Когда зима уступила весне, они стали подумывать, не отправиться ли им снова в города и оазисы Гоби. Глава 5. Друзья и враги в Гоби. Дорога в Гоби была одновременно и дружественной, и опасной. К тому времени, когда Милдред Кейбл и ее друзья проезжали по ней туда и обратно 5-й раз, они знали уже все ее изгибы и повороты, и даже знали, где их ожидает тряска и где будет самая долгая остановка. Была ли это мулица Молли или нанятые лошади, которые тянули их повозку, они всегда шли верным путем. Никогда за 15 лет никто не помешал им в путешествии, хотя часто их кто-нибудь или что-нибудь пугало. Во всех местах Гоби, где говорили по-китайски, они чувствовали себя как дома среди друзей, которые понимали их. Но когда дорога пошла в Туркестан, где говорили по-туркменски, им пришлось изучать другой язык. Одним из их учителей был крепкий молодой человек с бородой. Ему было 23 года. Большую часть дня он продавал на улице ткани и мыло домашнего производства. Когда он услышал, что можно заработать деньги, обучая дам туркменскому языку, он загорелся этой идеей. Но когда его отец об этом услышал, он здорово побил его, потому что, как мусульманин, он не должен никому помогать проповедовать христианскую веру. Но Курбан все равно продолжал учить женщин. Он тайно пробирался через сад маленького дома, часто прячась за деревьями, когда шпионы его отца искали его. И в конце концов его арестовал мулла мечети. Учителя собрались уже жестоко избить, когда его друг вступился за него, объясняя все тем, что он был беден и нуждался в деньгах, которые платили ему женщины. «Если он пообещает не учить их, мы дадим ему денег», — сказал священник. Таким образом, Курбану дали $200, и казалось, что он уже никогда не будет преподавать туркменский странствующим миссионерам. Но вскоре он снова начал пробираться через сад и тайно учить туркменскому, а также и слушать то, что рассказывали его ученицы о Боге. Затем появился повар, который в октябре 1930 года присоединился к подругам Сучоу. Милдред оглядела его с ног до головы. Он был высоким, большим человеком, а рядом с ним стоял его крошечный сынок, малыш в маленьком китайском пальтишке и брючках. Повар умел хорошо готовить, кроме того, он еще и знал дорогу к оазису Айлэш, что делало его ценным вдвойне. Путешественники называли их сэр Томас Повар и сын. И удивительно, он оправдал свое славное имя. Сэр Томас частенько бывало ехал верхом вперед, чтобы обеспечить им жилье. В Айлэш, в одном из дворов, он соорудил временное жилище, потому что в городе не было гостиницы. Фермеры в этой части Гоби знали сэра Томаса и распахивали двери своих домов для женщин. А когда потребовались верблюды, чтобы преодолеть песчаный отрезок пути, откуда ни возьмись, появились трое животных, которые смиренно склонились, чтобы принять груз, включая Милдред и ее подруг. Они взгромоздились на спальные мешки, закрепленные на костлявых спинах верблюдов. Сэр Томас всегда был очень находчивым, и даже когда оказывалось, что нигде поблизости не было кухни, он умудрялся приготовить еду в каком-нибудь другом месте и убедиться, что его дамы были накормлены. Когда накануне Рождества 1931 года их всех выгнали солдаты из дома в Тунхуанге, сэр Томас провел их к озеру Crescent Moon в доме для гостей на берегу. Усталый, он преодолевал расстояние в несколько миль туда и обратно, чтобы принести еду к рождественскому ужину. Но 23 декабря он прибыл с приятной новостью о том, что солдаты ушли и что Рождество можно провести в их прежнем доме. Поэтому тележки спешно заполнили горячим хлебом, мясными полуфабрикатами, одеждой, книгами, посудой, и под руководством сэра Томаса караван переселился в Тунхуанг. Здесь никогда не знающий поражения повар приготовил на Рождество обед с чаем и пирогами для всех христиан в оазисе. Брат Чен был главным доверенным лицом во всех дорожных путешествиях. Когда-то он работал на ферме, и его пришлось научить, как накрывать на стол даже тогда, когда имелись только один нож и одна ложка на троих. Найти палочки на троих было легко, но как быть с ножом и ложкой? Брат Чен знал, что их можно положить в центре стола, но ему потребовалось много времени, пока он понял, что ложка и нож кладутся для раздачи еды. Когда Чен готовил, он был слишком щедрым, но казалось, что сам он никогда ничего не ел. Постелью ему служило его верхнее пальто, а вместо подушки он подкладывал под голову полено. Но когда наступал день зарплаты, глаза Чена сияли, потому что его деньги обычно шли на покупку священного писания в красивом переплете, напечатанного крупным шрифтом. Мистер Блафф был извозчиком, одним из многих возчиков, которые управляли повозками в путешествии по дороге. Он полностью соответствовал своему имени. На голове у него была челма из голубой хлопчатобумажной ткани, которую носили настоящие возчики. Он хорошо разбирался в мулах и повозках. Он знал, как накормить животных и ухаживать за транспортом. Ноги у него были сильные, он много ходил пешком. Багаж его состоял всего лишь из большого железного котелка, мешочка с изюмом без косточек и ватного одеяла. Итак, мистер Блафф повез своих пассажиров по дороге Гоби. А мулы, свежие и своенравные после зимнего отдыха в хлеву, решили, что мистер Блафф был вовсе и не возчиком. Все путешественники ехали в двух повозках. И вдруг мулица Молли, которая тащила одну повозку, встала на дыбы и легнулась. А лошади другой повозки рванули вперед и в конце концов застряли в большой канаве у дороги. Пришлось звать Молли, чтобы их вытащить оттуда. В темноте мистер Блафф запутал по стромку Молли вокруг оси колеса, и бедное животное чуть не задохнулось. «Забирай свой котелок и уходи!» – закричали пассажиры из обеих повозок. «Вот твой расчет!» Но мистер Блафф был необычным возчиком. Он с трудом тащился вдоль дороги, напевая себе песни. Недели шли одна за другой, а он все еще был здесь со своим железным котелком и мешочком с изюмом. «Никогда больше не увижу я своего дома! Больше никогда!» – напевал он себе, и трем подругам было жалко его прогнать. В те дни в Гоби были также и враги, так как влияние России стало проникать через границы Туркестана, Монголии и Сибири на торговые пути. Существовало немало банд, которые грабили путешественников. В одной из них предводителем был молодой парень, всего лишь 18 лет, по имени Ли, который присвоил себе звание генерала, известный под прозвищем «Удар молнии». Его разбойники прискакали однажды в Сучоу и, направив оружие в сторону трех миссионеров, потребовали, чтобы те выдали им своих мужей. Когда они сказали, что у них нет мужей, в ответ раздался крик: «Быстро пришлите их сюда!» Вести переговоры с тремя женщинами было ниже достоинства этих людей, поэтому Милдред уговорила старого слугу подняться на крышу дома, где находились бандиты, и спросить, чего им надо. Он вернулся с единственным словом на устах – денег. Три женщины стояли бледные и взволнованные, глядя на захватчиков на плоской крыше. У них при себе было мало денег, но они знали, что весь город был в руках бандитов, которые грабили еду, деньги и все, что можно было унести с собой. Милдред посчитала свой скудный запас серебра и отдала его головорезам, которые ускользнули с крыши в темноту. Несколько дней спустя примчался галопом наездник с посланием от главаря банды Ли. Он потребовал, чтобы три женщины как можно скорее приехали в город Анси, его штаб-квартиру. Сначала Милдред сказала, что они не поедут. Ничто не заставит ее проделать такой далекий путь в Анси, чтобы увидеть этого бандитского буньяна-генерала, который сделал жизнь многих людей опасной и невыносимой. Но вид мэра и городских советников с очень бледными лицами и дрожащими губами, когда они шептались о том, что с ними будет, если три женщины не согласятся поехать, заставили Милдред смягчиться. Стояло унылое ноябрьское утро. Дул резкий ветер Гоби. Миссионеры в сопровождении людей генерала отправились в Анси. Им разрешили ехать в их собственной повозке. Они знали, что поездка займет у них 4 дня. Справа и слева от повозки шагал вооруженный эскорт. Эти грубые бандиты с оружиями наготове выглядели пугающе. Позади повозки устало тащилось человек 200 молодых людей. Многие из них были связаны веревками. Все они были пленниками. Некоторые из них были обречены на казнь из-за прихоти мальчишки-генерала, которого им предстояло увидеть. Даже сами женщины, плотнее прижавшись друг к другу, чтобы было теплее, осознавали, что они тоже пленницы. Когда они покинули город, христиане провожали их со слезами на глазах. Они боялись за своих проповедниц, так как еще никто не возвращался живым из лагеря генерала. Но бесстрашные миссионеры запели гимн, который подхватили все христиане. «Поддержи меня, Боже, своей рукой! Я ведь слаб, а ты всемогущ!» Озябшая от ледяных порывов зимнего ветра, в течение 4 дней не евшая ничего горячего, а только хлеб и чай, три подруги приехали в Анси, уставшими, замерзшими и голодными. Сердца сжимались от страха. Что же сделает с ними этот сумасшедший главарь банды? Расположившись в одном из классов школы возле его дома, они слушали рассказы о том, как он захватывает все дома в городе, все запасы продуктов и оборудования. Когда женщины явились к генералу «Удар молнии», то увидели его сидящим на возвышении среди красивых ковров, которые лежали повсюду. На стенах висело оружие. Вокруг него стояли свирепые разбойники со всей Гоби. бородатые мужчины в тюрбанах, державшие руки на оружие, готовые действовать и стрелять по первому слову своего господина. Но сам удар молнии выглядел женоподобным молодым человеком. Он был высоким и тонким. Сидел он, облокотившись на подушечке, и рассуждал, как следует казнить человека, который рассердил его. Он взглянул на Милдред и попросил ее совета по поводу старой стреляной раны, которая беспокоила его. Он тревожился, не будет ли больно, если ее лечить. Он считал, что дезинфицирующее средство может сжечь кожу, если воспользоваться им. Им стало грустно, когда они слушали этого молодого человека, во власти которого находились. Зачем он заставил привести их в свой лагерь? Возможно, они стали заложниками из-за какой-то его неудачи. Возможно, в неистовстве при какой-то сделке с другим главарем какой-нибудь банды он передаст их как имущество. Проходили день за днем, а они продолжали жить в холодном классе, ожидая услышать приговор своей судьбе. Ежедневно им выдавали маленькую порцию овса. Дров для жаровни не было, и очень пугало, что их здесь так долго держали. Но еще больше они боялись упоминать о своем освобождении, так как это могло рассердить предводителя Ли, и они остались бы здесь на совершенно неопределенное время. Наконец представился случай побеседовать с заместителем генерала, который говорил по-французски. Они храбро попросили, чтобы им разрешили уехать домой. К их великому удивлению, он вернулся с разрешением. Поскольку их храбрость была вознаграждена, они решили идти дальше таким же путем. И вот наступил момент прощания с самим генералом. Стоя перед этим молодым выскочкой с переменчивым характером, они ничего не сказали об отъезде. Но, как и было ими запланировано, Милдред шагнула вперед и вручила ему экземпляр Нового Завета и 10 заповедей. Она заговорила с ним смело, ясно излагая свои мысли о том, что он должен позаботиться о своей собственной душе. Глядя на этих трех героических женщин, молодой человек молчал. Бородатые бандиты с удивлением взирали на их смелость, а выходя из комнаты, женщины сами удивились тому, что они сделали.
0: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы». Мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: Дорогие друзья, мы хотим задать вам вопрос. Если бы сегодняшний день был последним днем вашей жизни на этой земле, были бы вы готовы предстать пред всемогущим Богом?
1: На основании наших дел, слов, мыслей, где было бы наше место в вечности? Готовы ли мы к этому важному переходу в ту жизнь, из которой нет возврата, чтобы исправить свои промахи и ошибки?
0: Не откладывайте дальше и не пренебрегайте милостью и терпением Господа. Верьте, что Он в силах изменить всю нашу природу, наши привычки, всю нашу жизнь. И если мы только доверимся и попросим Его об этом, то Бог во имя Иисуса Христа простит нам и даст нам новую жизнь, жизнь вечную.

Над брегом ночи покрывало взяло в объятья жуткие стремнины, вновь и вновь, словно в тюрьме от давящих оков, где-то внизу морская глыбь стонала, луна на небе в тучах умирала.

На высоте скалы, как в камень влитый, виднелся человека силуэт. И ветром буйным стан его обвитый, как сталь впервые был за 20 лет. В глазах ни зло, ни радость, ни смиренье, без цели взор и тронут разум тленьем. Но вот губами он зашевелил и тихо сам с собой заговорил. Зачем я жив? И что для Бога сделал? Куда не нужно, торопился, бегал. Греховный след остался позади. Темно и пусто все, что впереди. Был Бог моим, а ныне нет. Увы, оставьте мысли все. Ушли те дни, когда я Богу ревностно служил, пока измены чашу не вкусил. Теперь мертва навек душа моя. Забыл я Бога, Он забыл меня. Заброшен словно в море одинок. Кто для меня сегодня Бог? Нет, нет, не жить мне на земле, таким, как я, лежать на дне. Оно постелью будет мне, а волны одеялом, о море. Я прошу тебя, чтоб ты меня забрала. Я видеть не хочу себя, душа моя пропала. Пусть камни будут под головой, возьми к себе меня, со мной уйдет позор жизни земной. Пора, пора кончать с собой и в глубину воды морской уйти с постыдной головой. И только там, в той тишине, найду покой своей душе. Так юноша себе твердил преддверье волн морских могил. Но вот он встал и, чуть качаясь, к воде морской спускаться стал. Во мраке ночи укрываясь, себя жестоко проклинал. Безумство полного решения вело его на преступление. Не знал, что в этот страшный час за ним следил Иисуса глаз. А вот и берег с шумом волн, вблизи лежит дырявый челн. Волна волну на берег гонит, подбросит вверх, себя уронит, пытаясь пеной ног достать. Ей хочется с собой забрать, живую жертву заманить, горячий пыл ее залить, на дне морском захоронить. Не надо злиться, торопиться, волне морской с собой проститься. Скорей сам юноша спешит, хоть слышит он, как в нем стучит больное сердце, изнывает, но ненависть к себе пылает и глупого на смерть толкает. В восторге диком демон-дьявол нашел во тьме себе забаву. Он вьется, словно змей морской, над раненой больной душой. В злорадстве шепчет: «Ну, иди, тебе нет жизни впереди». И правильно вопрос решил, что так с собою поступил. Чернело небо в тучах рваных, и он шагнул, шагнул, как пьяный, не видя землю под ногой, не чувствуя себя собой, шагнул в волну воды морской. Смешалось все здесь, гнев и пыл с прохладой участь разделил. Старался дьявол из всех сил и в смехе зло проговорил: «Я обманул, я победил!» Представить даже все нельзя, по камням слизистым скользя, шел, падал в воду и вставал несчастный. Он не сознавал, что в когти дьявола попал, а тот все громче хохотал. Свирепый ветер волны гонит, на берегу деревья стонут, еще чуть-чуть, и, наконец,
придет желаемый конец. Остановился мглой объятый, по грудь водой холодной сжатый, чтобы сказать «прощай себе», затем предать себя волне. Но что-то вдруг произошло, что ноги дальше не пошли, и мысли страшные ушли, и чувство памяти всплыло, и слезы с глаз тоской гонимы упали в волны гнева мимо. О, неужели никем не зримый стою я здесь для всех чужой? О, Боже, Боже, что со мной? Ведь где-то есть мой дом родной. Лицо водою умывая, стоял в волнах он, вспоминая далекий дом, родных, друзей и радость юности своей. Тепло домашнее, покой там на земле своей родной. Седая мать в своих моленьях, бессонной ночью на коленях, просила Бога за меня, чтоб сыном рос достойным я. Перед глазами крест предстал. На нем Иисус, он умирал. Зачем мне смерть? Одна была смертям земли всей смерть Христа. Тихонько юноша шептал, и гнев, и пыл в нем угасал. Это Христос своей рукой, пронзенной и в крови святой, больную душу утешал.

И вот он, выбившись из сил, живым из смерти выходил. Чем ближе к берегу он брел, тем глубже дьявол в бездну шел. Скрипел зубами, рвался всплыть, чтоб снова жертву возвратить. Чем демон злей кипел в волнах, тем чаще в молодых устах звучало: «Нет, Христос, с тобой хочу я жить своей душой. Врагу тебя не победить, пусть тонет он во мгле морской. Ведь в этой схватке водяной ты был со мной, спаситель мой». Последний шаг на брег сухой, с поникшей низко головой, выходит мокрый, но живой. Нет сил владеть самим собой. Садится на песок морской, спокойно голову положил на старый челн и не тревожил его уже накат злых волн.

Прошло так долго или мало, за морем солнышко вставало, на юношу свой луч послала, заставила глаза открыть, часы ужасные забыть, от ночи к свету возвратить. Летали чайки, наклоняясь к воде морской, волны касаясь, кричали, радостно купаясь. А в высоте, в своей красе, раскрылось небо в синеве, и юные души порывы, срываясь птицами с обрыва, парили над морской волной, любуясь Божьей красотой. Творец, начало всех начал, прости, как некогда прощал, за то, что я не сознавал своих грехов перед тобой, не дорожил любовью той, какой меня ты возлюбил, там на кресте, где кровь пролил. Тогда, когда я погибал, ты руку мне свою подал. Благодарю тебя, хотя я недостоин под ногой твоей лежать, Спаситель мой. Ничтожен я, но не отринь, прошу, Господь, мольбу мою. Жить только для тебя хочу, Христос, любимый мой.

0: Со мною сам Христос идет. Ты, сердце, успокойся. Да, какие прекрасные слова из гимна! Какое упование, какое утешение мы имеем в Господе, когда мы следуем за Ним и ищем Его. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 33 стихе сказано:
1: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам».
0: Нам нужно всею душою стремиться прежде всего к тому, чтобы нам приобрести право гражданства в Царстве Божием, и чтобы правда Его положила свою печать на всю нашу жизнь. Все остальное пошлет нам сам Господь.
2: Какое же это дивное и чудное обетование! Тот, кто является наследником Царства, тот не умирает от голода. Кто облекает свою душу в праведность Божью, тому Господь не даст ходить обнаженным.
0: Друзья, взыщите Господа всей своей душою. Упование на Господа

0: будем стремиться познать Господа».
1: Эти слова записаны в книге пророка Осии, в 6 главе, в 3 стихе. Нам нужно настойчиво, шаг за шагом, достигать этого познания. Господь, ставший нашим наставником, не оставит нас, если даже мы весьма медлительные ученики. Господь радуется, когда умудряет простых. Друзья, держитесь Иисуса. Старайтесь познать Бога в Иисусе. И это познание самое превосходное. Святой Дух наставит вас на всякую истину.

0: Программу подготовила Мария Литовкина, звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесное взаимоотношение с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и болей? Но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец – Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Сегодня мы начинаем новый цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Смотри на великанов, и ты споткнешься. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Готов ли ты выйти навстречу своим великанам? Великан надсмехается над тобой, используя счета, которые ты не в состоянии оплатить, людей, которым угодить невозможно, привычки, с которыми ты не справляешься. Он издевается над тобой, напоминая о прошлых поражениях и предрекая будущее, которого ты боишься. Но и точно так же, как Давид, ты можешь выйти навстречу своему великану, хотя ты не самый сильный, не самый святой, не самый умный. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется.

Наша тема сегодня называется «Навстречу своим великанам». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. Первая книга Царств, 17 глава. Стройный юноша наклоняется к ручью. Его колени намокли. Вода приятно холодит руки. Если бы его мысли занимала собственная красота, он мог бы полюбоваться своим отражением в глади ручья. Его волосы цвета меди. Он загорелый, румяный, и при виде его глаз у еврейских девушек перехватывает дыхание. Но он не смотрит на свое отражение, он ищет камни, гладкие, небольшие камни. Он кладет их в свою пастушью сумку, чтобы потом использовать для пращи. Плоские камни приятной тяжестью ложатся в ладони, и пущенной точной рукой всю свою сокрушительную силу обрушивают на голову льва, медведя или даже великана. Голиаф смотрит на него со склона холма, и только чувство недоумения удерживает его от желания громко расхохотаться. Огромная армия филистимлян превратила свою половину долины в лес ощетинившихся копий. Рычащая кровожадная толпа громил, покрытых татуировками и обменивающихся грубыми шутками, нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Голиаф возвышается над всеми. Его рост едва ли не достигает 3 метров, а доспехи весят почти 57 килограммов. Он издает грозный рык, словно бык, готовящийся к бою. Он играет напряженными мышцами. На другой стороне долины израильское войско слышит его хвастливые слова. «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». Первая книга Царств, 17 глава. Но еще ни один израильтянин не ответил на его вызов до сегодняшнего дня.

Давид появился в лагере утром. Он оставил своих овец, чтобы принести братьям на поле боя хлеб и сыр. Там он услышал, как Голиаф поносит Бога, и без промедления принял решение. Он взял свой посох, нашел у ручья 5 гладких камней, положил их в пастушью сумку и с пращей в руке возвратился к месту событий. Затем он пошел навстречу филистимлянину. Голиаф презрительно фыркает при виде парнишки. «Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?» Худенький Давид — огромный, грубый Голиаф. Щепков против торнадо. Каковы шансы Давида победить Голиафа? «Пожалуй, у него больше шансов, чем у тебя в борьбе против твоего собственного Голиафа. У твоего Голиафа нет ни меча, ни щита. Он вонзает в тебя острие безработицы, одиночества, сексуального насилия или депрессии. Твой великан не марширует хвастливо в долине дуба. Он хозяйничает у тебя в офисе, в твоей спальне или классе. Он заваливает тебя счетами, которые ты не можешь оплатить, дразнит оценками, которые ты не можешь получить, сталкивает тебя с людьми, которым ты не в состоянии угодить. Он заливает тебя водкой, от которой ты не можешь отказаться, все глубже затягивает в порнографию, которая крепко держит тебя в своих цепях. Он сковал тебя работой, от которой тебе не убежать. Он преследует тебя прошлым, которое ты не можешь стряхнуть с себя, и будущим, на которое ты боишься взглянуть. Ты хорошо знаешь рычание своего Голиафа. Давид слышал заявления, которые великан повторял утром и вечером в течение 40 дней. Твой великан делает то же самое. Первая мысль с утра и тревога перед сном о нем. Твой Голиаф подчиняет себе весь твой день и угашает твою радость. Как долго он тебя мучает? Племя Голиафа было древнейшим врагом израильтян. Иисус Навин изгнал их из земли обетованной за 300 лет до описываемых событий. Он уничтожил всех, кроме жителей 3 городов – Газы, Гефа и Азота. В городе Геф гиганты плодились так же быстро, как сорняки в огороде. Знаешь, где вырос Голиаф? Да, ты прав, он вырос в Гефе. Его предки относились к израильтянам так же, как пираты к флоту Ее Величества. Когда воины Саула увидели Голиафа, они заныли. «О, нет! Мой отец воевал с его отцом! Мой дед воевал с его дедом!» «Ты тоже жалуешься на подобные вещи?» «Я становлюсь трудоголиком, точно как мой отец. В нашей семье разводы повторяются с поколения в поколение». У моей мамы тоже не было близких подруг. Неужели это будет продолжаться вечно? Голиаф постоянно стоит у тебя на пути, безжалостный и рычащий, как 2 добермана. Он ждет тебя с утра, мучает по ночам. Он испортил жизнь твоим предкам и теперь преследует тебя. Он заслонил собой солнце и заставляет тебя оставаться в тени сомнений. И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Но что я хочу сказать тебе? Ты знаешь Голиафа. Ты узнаешь его походку и нервно вздрагиваешь, когда он начинает говорить. Вопрос в следующем. Видишь ли ты что-нибудь кроме него? Тебе знаком его голос? Но слышишь ли ты что-нибудь кроме него? Давид видел и слышал намного больше этого. Прочитай снова слова, которые он произнес. И сказал Давид, людям, стоящим с ним, «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Как только Давид появляется среди воинов, он начинает говорить о Боге. Воины даже не вспоминают о нем.
Братья Давида не произносят его имени, но Давид делает первый шаг и сразу начинает говорить о живом Боге. С царем Саулом он говорит о том же. Он не обсуждает битву или другие вопросы. Саул слышит единственное, рожденное Богом заявление. «Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Эту же тему он продолжает в разговоре с Голиафом. Великан надсмехается над Давидом, а юный пастух отвечает ему: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, которые ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле, и узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». До этого никто не упоминал Бога. Давид же говорит только о нем. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседу по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Наша тема сегодня – «Навстречу своим великанам». В этой истории прослеживается дополнительный сюжет. Здесь мы видим не только противопоставление Давида Голиафу, здесь сосредоточенность на Боге противопоставлена сосредоточенности на великане. Давид видит то, чего не видят другие. Он отказывается смотреть на то, на что смотрят другие. Взгляды всего израильского войска устремлены на огромного, дышащего ненавистью громилу. День за днем все, кроме Давида, говорят только об этом. Все хорошо знают насмешки, требования, силу и позицию Голиафа. Все стали большими специалистами в этом вопросе. Но Давид все свое внимание сосредоточил на Боге. Конечно, он тоже видит великана, однако он прежде всего смотрит на Бога. Внимательно слушайтесь в воинственный клич Давида. «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских». Обратите внимание на множественное число в этой фразе. «Воинства израильские». «Воинства»? Обычный наблюдатель видел бы здесь только одно войско – войско Саула, но не Давид. Он видит также войска союзников в День Победы, легионы ангелов и колонны святых, оружие ветра и силы земли. Бог мог уничтожить врага градом, как он это сделал для Моисея, обрушить на него стены, как для Иисуса Навина, или возгреметь сильным громом, как в случае с Самуилом. Давид видит воинство Бога. Поэтому он торопится, он бежит навстречу армии противника, чтобы встретиться с филистимлянином. Братья Давида закрывают глаза в страхе и смущении. Саул вздыхает при виде того, как юный израильтян бежит к верной погибели. Голиаф запрокидывает голову в смехе, и этого вполне достаточно, чтобы чуть сдвинувшийся шлем приоткрыл часть лба гиганта. Давид видит свою цель и использует удачный момент. В наступившей мертвой тишине слышен только свист выпущенного из пращи камня. Он летит с огромной скоростью и вонзается в череп врага. Глаза Голиафа закатываются, ноги подкашиваются. Великан падает на землю. Давид подбегает к нему, выхватывает из ножен Голиафа меч, взмахивает и обезглавливает великана. Можно сказать, Давид знал, как расправиться с гигантом. Когда ты делал то же самое в последний раз?
Когда в последний раз ты бесстрашно бежал навстречу своим проблемам? Мы склонны прятаться под стол или пытаться убежать от них в ночные клубы запретных удовольствий или на ложе запретной любви. На какое-то время, на день или на год, мы можем почувствовать себя в безопасности, в изоляции, без боли. Но со временем проблемы обнажаются, спиртное выдыхается или любовник сбегает, и мы снова слышим рычание Голиафа, его топот, его приближение. Попробуй другой вариант. Выступи против него с душой, переполненной Богом. Гигант развода? Ты не войдешь в мой дом. Великан депрессии? Может быть, у меня на борьбу с тобой уйдет вся жизнь, но ты не одержишь надо мной победу. Великан алкоголя, нетерпимости, насилия, неуверенности. Ты повержен. Как давно ты вкладывал камень в пращу, чтобы послать точный удар в своего гиганта? Давно, говоришь? В таком случае бери пример с Давида. Бог назвал его мужем по сердцу своему. Он больше никого так не называл. Ни Авраама, ни Моисея, ни Иосифа. Павла он назвал апостолом, Иоанна любимым учеником, но никто из них не был назван мужем по сердцу Божьему. Выступи против великана с душой, переполненной Богом. Можно читать историю Давида и удивляться тому, что Бог увидел в этом человеке. Он падал так же часто, как поднимался, и притыкался так же часто, как побеждал. Он победил Голиафа, но потерпел поражение с Версавией. Он одержал верх над теми, кто поносил его Бога, но в пустыне присоединился к ним. Он справлялся с войсками, но не мог справиться с семьей. Давид в ярости, плачущий Давид, кровожадный, ищущий Бога. 8 жен, 1 Бог. Муж по сердцу Божьему? В том, что Бог видел его таковым, для всех нас кроется надежда. Жизнь Давида совсем не похожа на жизнь непорочного святого. Безукоризненные души могут разочароваться в истории Давида, но остальным она покажется весьма вдохновляющей. Мы с вами сидим в той же лодке. Мы тоже колеблемся между грациозным полетом лебедей и бегом рысцой с обвисшим брюшком, между пикантным шоколадным суфле и подгоревшим куском хлеба. В самые лучшие периоды жизни Давида не было человека лучше, чем он. В самые худшие его периоды трудно было бы найти другого хуже, чем он. На сердце, которое любил Бог, были черно-белые пятна. Нам всем нужно хорошо знать историю Давида. Великаны постоянно маячат неподалеку от нас. Это чувство отверженности, обиды, поражения, жажда мести, угрызения совести. Наша жизнь проходит в мучительной и беспрестанной борьбе за выживание. Великаны, нам нужно выйти к ним навстречу. Но идти к ним поодиночке нельзя. Сначала и в первую очередь нужно сосредоточиться на Боге. Когда Давид делал это, великаны падали. Когда Давид этого не делал, он сам падал. Испытай на практике эту теорию с открытой Библией в руках. Прочитай 17 главу из первой книги Царств и перечисли те слова, которые говорил Давид относительно Голиафа. Я нашел всего 2 замечания на эту тему. Сначала он делает Голиафу свою оценку. Кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? После этого он говорит о Голиафе с Саулом. С этим филистимлянином, необрезанным, будет то же, что и с ними. Потому что так поносит воинство Бога живого. Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки филистимлянина. Вот так. 2 комментария относительно Голиафа вполне точные и никаких вопросов. Он не спрашивает о воинском мастерстве Голиафа, его возрасте, социальном положении или умственных способностях. Давид ничего не спрашивает о весе его копья,
о размерах щита или значении татуировки в виде черепа и скрещенных костей на массивной руке гиганта. Давид вообще мало думает о нем, расположившемся на холме. Этот верзила для него – ничто. Но он много думает о Боге. Еще раз прочитай слова Давида, на этот раз обращая внимание на его упоминание Господа. «Воинство Бога живого». «Господь Саваоф – Бог воинств израильских». «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Стремишься ли ты в 4 раза чаще превозносить силу Божью, или ты больше говоришь ему о своих нуждах? Не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Я насчитал 9 упоминаний о Боге. Мысли о Боге превосходят мысли о Голиафе в соотношении 9:2. Можно ли сравнить это соотношение с твоим? Размышляешь ли ты о милостях Божьих в 4 раза больше, чем о своей вине? Можно ли сказать, что твой список благословений в 4 раза превосходит список твоих жалоб? Превышает ли список твоих надежд в 4 раза количество твоих страхов? Стремишься ли ты в 4 раза чаще превозносить силу Божью, или ты больше говоришь ему о своих нуждах? Нет? Тогда Давид тебе должен понравиться. Некоторые отмечают отсутствие чудес в его истории. В его жизни не было разделения Черного моря, не было огненных колесниц, как и не было воскресшего Лазаря, выходившего из могилы. Чудес в его жизни не было. Тем не менее, одно чудо все же было. Собственно, сам Давид и есть чудо. Его неровный путь ярким образом высветил следующую, очень важную истину. «Смотри на великанов, и ты споткнешься. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Подними глаза к небу. Победитель великанов, Бог, который сотворил с Давидом чудо, стоит рядом с тобой, готовый сотворить чудо в твоей жизни».

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь встречаемся на Русском христианском радио, и тема сегодняшнего нашего с вами общения – «Божия премудрость». Призовите своих друзей, родных, близких, и послушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Бог благословит каждого из вас.

Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, братья и сестры во Христе! У микрофона Виктор Сербевский. Я сегодня буду читать из первого послания к Коринфянам первой главы. Речь будет идти о Божьей премудрости. Итак, откройте, пожалуйста, у кого есть возможность, первую главу первого послания к Коринфянам. Будем читать с 18 стиха по 25. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрость? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, премудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Дорогие друзья, конечно же, каждый из нас знает, что в мире всегда были особые люди, великие мудрецы, великие ученые, первооткрыватели. Они были как звезды и сверкали на небосклоне земной истории великими светилами. Это правда, они открывали тайны, достигали вершин знаний, но, к сожалению, не были в состоянии решить своих собственных насущных проблем. Первая мысль. Мудрость мира сего есть безумие, по слову Божьему. Сынишка смастерил лук и стрелы, сел на игрушечного коня и крикнул: «Папа! Я поскакал на охоту, жди меня с большой добычей!» Отец усмехнулся. Пятилетняя дочурка одела на голову белую тюль и спросила маму: «Мам, посмотри, какая у меня хорошая фата! Я выхожу замуж за братишку Петю!» Но папа и мама знают, что у детей свои игры. Однако детские игры – это еще не реальность, не действительность для взрослых людей. Мужчина случайно наступил ногой на муравейник. Муравьи шустро обратились к нему с враждой, то есть хотели отомстить человеку-обидчику. Они не знали, что человек готовил площадку для работы бульдозера. И вскоре муравейник должен быть снесенным. Пчелы на лесной пасеке усердно трудились, собирая мед в улье, когда почувствовали запах дыма. А, ну, наверное, это дым от пасечника, от его дымаря. Но на сей раз дым говорил о большом лесном пожаре, движущемся на пасеку. И муравьи, и пчелы, заботливые труженики трудились, но трудились напрасно. Одних уничтожил бульдозер, других спалил пожар. Миллионы людей, как дети, играют в свои игры, в свои иллюзорные подвиги, верят в великие свершения. Они кажутся друг другу мудрыми. Они строят сытую, счастливую жизнь, но без Бога. Строят, мечтают, женятся, выходят замуж, едят сытно, пьют сладко и, как мы читаем в Слове Божьем, не знают. И не знают. Они могут сказать: как это мы не знаем? Мы знаем все. Может быть, они многое знают, но они не знают главного. Они не знают, что имеет мудрость, но эта мудрость земная, пустая, не ведущая к вечной жизни. Да, возможно, они мудрые, даже очень.
Но их человеческая мудрость похожа на мудрость трудолюбивых муравьев, не догадывающихся о бульдозере, и заботливых пчел, не помышляющих о пожаре. Мир этот своей мудростью не познал чего? Того, что земля и все дела на ней сгорят. Вот что не знает мир. 1 Петра 3:10. Вторая мысль: премудрость Божия ведет к спасению. Коринфяне увлеклись мудростью человеческой, мудростью мира сего, и потому у них было много проблем. Ни одна церковь, здесь отмеченная в Писании, не имела столько неприятностей, сколько церковь в Коринфе. Почему? Потому что, во-первых, у них было много нарушений. Нарушение первое – у них появилась тяга к разделению церкви. Они хотели жить каждый сам по себе. Второе нарушение – это то, что они увлеклись мудростью своих собственных авторитетов. Третье – они предались плотской жизни. Четвертое – не думали о грядущем суде Божьем. Пятое – они были высокомерны в отношениях друг с другом. Шестое – имели низкую мораль, низкую норму жизни. Им все было позволено. И последнее, они даже судились у нечестивых людей, за что их и упрекал апостол Павел. Почитайте эту главу. Мудрость мира, Слово Божие говорит, это безумие. Пусть это не обидит никого из неверующих людей, но это действительно так. Это Слово Божие. Это безумие, то есть ум Христов у них не существует. Мудрость мира есть духовная тьма. Когда слышали о Христе, что думали эти люди? Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, Павел апостол говорит, а для нас спасаемых сила Божия. Смотрите, совершенно разные отношения неверующих и верующих. К слову о кресте одни относятся с уважением, а другие с презрением. Потому что эти, презирающие слово о кресте, называли себя мудрецами. Но написано: «Погублю, — говорит Господь, — мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрость? Где книжник? Где совопросник века сего? Итак, вопрос: не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И когда Бог убедился, что мудростью мир не познал его, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. И верующие были спасены, а остальные? Люди стали как слепые, как безумные. Они отвергли главное – слово о кресте. Слово о нашем Господе и о Его кресте было немодным у них. Однако мы читаем: слово о кресте Иисуса Христа ведет к спасению для одних и осуждению для других. Для спасенных это сила Божья, для погибающих это юродство, что значит безумие. По-человечески это выглядит так. Юродство – это состояние невменяемости человека, то есть состояние ума лишенного. Другим словом, это умопомешательство. Юродство еще есть бессмысленный, нелепый поступок или безумное поведение человека. Знаете, были много юродивых в России и в других странах, и к ним почему-то относились с каким-то уважением. Их не наказывали, им позволялось говорить, считали, что они же ненормальные, но что с них взять? И так еще в то давнее время слово о кресте рассматривалось как юродство. Итак, одни это слово о кресте принимали, а другие не принимали. Так было раньше, так и продолжается сейчас. Крест Иисуса Христа и сегодня делит мир на две неравные части. На спасенных, и по слову Божию этим спасенным Он дает спасение, вечную жизнь с Господом, и на погибающих, которые отвергают крест Христа и идут в ад. Два разбойника, висящие по левую и правую сторону у креста нашего Господа,
Один принял спасение и пошел в небо, а другой не принял спасение и пришел в ад. Но крест Христов не разделяет церковь, однако он делает церковь единым живым организмом, телом Иисуса Христа. Но когда апостолы проповедовали Слово Божие, иудеи, требующие чудес, отвергали слово о кресте. Евреи всегда признавали пророческое слово, если оно подтверждалось, или пророк творил какие-то чудеса, исцеления, скажем, знамения и так далее. Павел апостол говорит, иудеи требуют чудес. Но главное чудо – это сам Бог, пославший Сына Своего умереть за них. Однако они Его не приняли. В 12 главе Евангелия Матфея мы читаем, «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но он сказал ему в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Итак, из прочитанного мы знаем, Господь оставил им только одно знамение, единственное знамение – Его воскресение из мертвых. О еленах апостол Павел говорит, что они ищут мудрости. Однако заметим, все, что не согласовалось с их личной мудростью, эллинской мудростью, они считали безумием. Они хвалились своей традицией, своими знаниями, своими богами. Помните, как они поступили с апостолом Павлом, когда он пришел и увидел их святыни, это было в Афинах. И они слушали его до тех пор, пока он не заговорил о Господе, который умер и воскрес. Потом философы, наверное, переглянувшись, сказали, «Ну, друг, послушаем тебя об этом в другой раз». Другими словами, нас не интересует слово о кресте. Слово тем более об убитом на кресте, о котором вы говорите, что он воскрес. Так рассуждали философы. Философия. Два греческих слова, объединенные в одно. Первое слово означает «любить», второе – «мудрость». Эти любящие мудрствовать философы не приняли главного. Они были слепыми духовно. И мы знаем, если слепой слепого ведет, оба попадут в яму. И третья мысль. Мудрость Божия от Отца Светов. Человеку невозможно понять премудрость Божью плана спасения своим собственным умом без Божьего откровения. Будущее для плотского ума сокрыто, но Бог открывает верным своим свои тайны. Павел апостол говорит, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы. 9 стих 2 главы 1 послания Коринфянам и ниже я читаю. Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проникает, и глубины Божьи. Вот она тайна, которую открыл Господь апостолу Павлу, и это великая мудрость, которая была преподнесена им для нас, утешает нас, не правда ли? Не видел того глаз. Нам Бог открыл это Духом Святым, хотя мы и не видели этого. Бог приготовил спасение в Сыне Его. В этом заключается Его великая любовь. Сын Божий осуществил спасение смертью. В этом есть великое предназначение для нас, когда мы веруем и принимаем это. Мы принимаем его смерть
Мы веруем, получаем жизнь вечную. И Дух Святой применил эти благословения, как первое и второе, оставив нам великую надежду, и вера, и надежда, и любовь, все вместе в наших сердцах. Я хочу прочесть утешительные слова из послания Ефесянам 1 главы. Павел апостол говорит: «Бог открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, во Христе, в устроении полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. И в Нем мы и соделались наследниками, быв предназначенными к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Бог открыл нам тайну свою. И тайна Господня, мы читаем, боящимся Его. Мы знаем, что приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Бог возвещает нам свою мудрость, и мы принимаем эту мудрость, потому что она исходит от Отца Светов. И мы знаем, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божьего, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Павел апостол говорит: но духовный, верующий человек, возрожденный от Духа Божьего, может судить о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И ум Христов дает нам величайшее благословение и величайшую мудрость. Надо быть возрожденным духом человеком, чтобы понимать язык Духа Святого. Многие многого не понимали, пока не покаялись. Но теперь, после покаяния, Бог открыл им ум к разумению Писания, и они радуются, что Господь открыл им. И последняя мысль. Божья премудрость открывает неиссякаемый источник благодати Божьей. И вопрос тебе, дорогой мой друг. Ты принял эту премудрость или живешь, как говорят, своим умом? Принял ли ты его премудрость, нисходящую свыше? Или цепляешься за земную мудрость великих людей мира сего? Что тебя больше приближает, искание правды Божьей или философские рассуждения неверующих людей, которые сами не знают, что делают? Ходишь ли ты во свете или ходишь ты во тьме? Задай себе такой вопрос. Мудрость Божья ведет к свету. Мудрость человеческая тонет во мраке лжи. И я от души хотел бы сказать каждому слушающему мою радиопередачу. Друзья мои, если вы уже приняли Иисуса Христа и Его премудрость, вы приняли великое благословение. Но подумайте и о тех, которые рядом с вами и еще не знают об этом. Скажите им о Христе Иисусе, который есть величайшая премудрость. Может быть, и они захотят присоединиться к этому великому сонму святых и бросить за борт безумие мира сего и обратиться к мудрости Божьей. Сколько людей похожи на того сынишку и на ту пятилетнюю девочку? Да, они играли, играли по-детски, и отец с матерью понимали их игры. Да, но мы-то с вами не дети. Мы понимаем, что от нашего решения принять Христа или нет, принять его премудрость или нет, зависит будущее наших близких. И потому с глубокой молитвой и смирением перед Богом воззовем к Нему и будем просить, чтобы Он коснулся Духом Святым тех, которые еще не приняли Его мудрости, но чтобы, покаявшись, стали детьми Его. Итак, дорогой друг, слушающий мою радиопередачу, еще раз подумай о своей будущности. Где ты будешь проводить вечность? С тем, которое есть вечная премудрость, или с тем, которое есть вечное безумие? Прими Иисуса Христа в сердце свое. Скажи: Господи, я много мудрствовал,
Я, может быть, много книг перечитал, но не достиг тебя. Итак, прости меня. Открой мне свою мудрость, дабы я познал тебя как личного

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Надежда Ивановна, так как еще относительно рано, дети разговаривают вполголоса, чтобы не разбудить тетю Надю.
1: Сережка, ты не видел моего учебника по математике?
2: Маша растеряха. Вон он на полке под географией. Тетради все собрала?
1: Собрала. Не вредничай, пожалуйста.
3: Тише вы, а то тетю Надю разбудите.
4: Да, дети, потише немного. Сережа, вот тебе деньги. После школы забеги в магазин. Может быть, тебе удастся купить торт, хорошо?
2: Вряд ли, мама. Торт в магазине теперь большая редкость.
3: Мама, а мы сами его сделаем.
1: Мука, яички, маргарин, сахар. Средств у нас по чуть-чуть найдется.
4: Ну, вот и хорошо. Я сегодня опять ухожу к тете Рае, так что сами что-нибудь придумайте. Тем более, что обед уже приготовлен. Только если будете делать торт, не забудьте яички взбить с сахаром. Хорошо?
3: Не забудем, мама.
1: Торт мы попробуем испечь.
2: А обед разогреем.
4: Борщ, котлеты и салат в холодильнике. Не забудьте в чайник свежий чай заварить.
1: Ага.
3: Мама, а почему тете Надя все время какая-то грустная, неразговорчивая?
1: Может, мы делаем что-то не так, и она на нас сердится?
2: Мне кажется, что ее любимые слова «не знаю», «не хочу», «не буду».
4: Нет, Сереженька, она совсем не сердитая.
1: Мам, потише.
4: Она очень одинокий человек. И вы, пожалуйста, окружите ее теплом и заботой. Хорошо, Деси?
1: Давай.
2: Мама, ну какая же она одинока? Ведь у нее дочка и внуки.
3: Она нам вчера показала фотокарточку.
1: Там четверо прекрасных малышей.
2: Наверное, дочка с мужем живут далеко, в другом городе. Вот она и скучает.
4: Да, Сереж, они действительно живут далеко от нее. Но дело гораздо сложнее. Их отношения испорчены, помириться им очень трудно. И поэтому обе они очень страдают.
1: Мне кажется, очень трудно жить в этом мире тем, кто старается обходиться без Бога.
2: А тетя Надя неверующая?
4: Не знаю, Сережа. Мы не виделись много лет. Впрочем, вряд ли за это время что-нибудь изменилось. И ты права, Вера. С Господом решить все наши житейские проблемы гораздо-гораздо проще.
3: Да, нам намного легче.
0: Доброе утро всем!
1: Доброе утро!
4: Доброе утро!
1: Как вы спали?
0: Спасибо, хорошо.
4: Надюш, мы не разбудили тебя?
0: Да нет, что вы. Я уже давно не сплю. Я еще слышала, как Павел с Вадимом на работу уходили.
4: Значит, все-таки разбудили.
0: Да нет, Ирина, не беспокойся. Мне вообще не спится по ночам. Наверное, старость подкладывается.
4: Ну-ну, не говори, Надюш. Для своих лет ты выглядишь достаточно хорошо.
0: Ну, спасибо, Ира, на добром слове.
3: Чаю хотите?
0: Да нет, пока не хочу.
4: Ну ладно, дети, собирайтесь в школу.
1: Угу.
4: Идите, собирайтесь, а то опоздаете. Быстренько.
1: Нам и правда надо торопиться. А то действительно опоздаем.
4: Библию почитали? Попросили у Бога благословения на сегодняшний день?
2: Да, мама.
3: Вы прочитали сегодня 7 главу Исаии?
1: А Сережа даже немного больше. Он раньше нам встал.
4: Ну вот и хорошо. Ничего не забыли?
2: Вера, не забудь портфель.
1: О, да. Сам тоже ничего не забудь. Вон, спортивную форму оставил.
2: О, и правда. Вот бы попала сегодня от учителя по физкультуре. Наверное, за родителями послала бы. Спасибо, сестренка.
4: Ну, с Господом. Идите.
1: Пока.
4: Дай Господь, чтобы все было нормально сегодня. Я сказала им, чтобы не задерживались сегодня из школы. Ведь сегодня им одним хозяйничать.
0: А я? Я ведь тоже могу чем-нибудь помочь по хозяйству.
4: Да нет, Надежда, ты в нашей квартире человек новый. Да к тому же гостья. Да они и сами справятся отлично. Они у нас самостоятельные. А теперь мы сможем спокойно почаевничать.
0: Ну что ж, давай чаевничать. Сахару-то хватает?
4: Да, обходимся как-то. у нас мало идет. Мы все не сладкоежки, разве только Люда. Варенье к зиме наварили. Вот, попробуй, пожалуйста. Это вот клубничное, а это из яблок.
0: Сколько же мы не виделись с тобой, Ирина?
4: Да лет 20, наверное. Мы расстались сразу же, как обзавелись семьями.
0: Да. Много воды утекло с тех пор. Ну и как же ты жила все эти годы?
4: Да как все. Работала, растила детей, старалась жить так, как учит нас Бог. А ты как?
0: Да что я? Обо мне неинтересно. Я в ногу с миром шла. И поэтому все у меня в жизни перепутано и исковеркано.
4: Я слышала, Иван Николаевич умер.
0: Да. Нет больше с нами Ивана. Да, впрочем, он и всегда был не с нами.
4: Но в этом, Надя, он был как раз не виноват. Кто бы это? Может, кто-то из детей вернулся, что-нибудь забыл?
0: А может, телеграмму принесли?
4: Сейчас посмотрим.
5: Простите, Ирина Сергеевна, за вторжение, но я больше не могу.
4: Леночка, проходи, пожалуйста. Что с тобой? Почему ты плачешь?
5: Ну, я больше не могу так.
4: Что случилось?
5: Мой муж такое чудовище, но он доведет меня до самоубийства.
4: Лена, ну что ты? Что с тобой? Успокойся.
5: Моя мама...
4: Я накапаю тебе валерьянку.
5: Мама подожди. Была права, она всегда говорила, где твои глаза, неужели не видишь? Же он не только не нашего круга, но даже не нашего мировоззрения.
4: Вот, подожди, я тебе валерьянки немножко накапаю.
5: Тебе где мои глаза были действительно, как я могла совершить такую глупость? Выйти за него замуж, за верующего.
4: Подожди, Лена. Давай разберемся спокойно. Разберемся спокойно. Успокойся. Вот, возьми валерьянки немножко. Твой муж тебя обижает?
5: Ну, еще бы.
4: Может быть, он выпивает втихомолку?
5: Да вы что?
4: Или, может, ваша квартира пропахла сигаретным дымом по его вине? Или он просиживает получку в пивной, а потом, негодуя на недостаток в доме, срывает зло на тебе? Сквернословит? Дерется? Или его подвыпившие друзья вечно толкутся в квартире, уничтожая запасы продуктов в холодильнике? Что ж ты молчишь, Лена? Или тебя не предупреждали, что жить тебе с верующим мужем будет сложно? Если ты сама не станешь верующим человеком. Знаешь, Лена, я не знаю, кому из вас труднее приходится, тебе или все-таки ему. Ведь он отлучен от церкви из-за тебя. Ты понимаешь, что это значит для него?
5: А я считаю, что моя любовь оправдывает такую жертву с его стороны. И в конце концов, я не думала, что будет до такой степени плохо. Ну, представьте себе, ну что это за жизнь? В компании к моим друзьям он не ходит. Дома спиртного вообще не держит. Сколько раз неловкое положение из-за него попадало. Гости приходят, а поставить на стол нечем.
4: Ну, неужели больше нечем встретить гостей? Ну, например, подать им по чашечке кофе. Или приготовить для них вкусный чай.
5: Ой, не смешите меня, Ирина Сергеевна. Кто же гостей в наше время чаем встречает?
4: Ну, мы, например.
5: Ну, это вы. А то мы. Я до сих пор не могу забыть, как он мне новогоднюю ночь испортил. Я просила, я убеждала его. Но если ты меня любишь, проведи эту ночь с моими гостями. Как все нормальные люди. А он?
4: Ну что?
5: Закрылся у себя в комнате на целую ночь со своей Библией и не вышел оттуда до утра, пока все гости не разъехались. Да нам тогда полгорода перемывало косточки, а ему ничего. И вообще, что у меня за жизнь сегодня? Замужем я или нет? На вечеринку одна, в кино одна, с ума можно сойти. А Маринка? Ей же всего 6 лет, а она меня уже воспитывать начала.
4: Как это воспитывать?
5: А вот так. Пить вино нехорошо, курить маме нельзя, заругаешься, у нее в глазах слезы. Я, видите ли, Бога огорчаю. Да ведь ее в порядочный дом и перевести нельзя. Всем рассказывают, что ее папа верующий, всех молиться учит. Знакомые мои за голову хватаются. Он же калечит ребенка. Принимай меры.
6: Лена, как это калечит? Неужели Марине будет лучше от того, что она переймет твои плохие привычки? Ну, скажем, выпивать, курить?
5: Конечно, конечно. Уж у вас-то я никогда не найду сочувствия. И даже наоборот. Вы приложите все силы, чтобы все испортить. Вы, наверное, спите и видите, как бы развести его со мной. Поскорее женить его на верующей.
6: Лена, ну что ты только говоришь? Ну кто тебе внушил, что верующие такой плохой народ?
5: Ой, да перестаньте. Вы думаете, я не знаю, зачем он к вам так часто ходит? Чем вы тут занимаетесь? Тоже знаю. Наверное, молитесь, чтобы Бог поскорее освободил его от меня.
6: Лена, остановись. Наш Бог совсем не такой, каким ты себе его представляешь.
5: Ну, полно вам лицемерить. Так вот, передайте Николаю, что я сегодня же переезжаю к маме и Маринку забираю с собой.
6: Лена.
5: Да-да. Я надеюсь, что еще не поздно все исправить в моей жизни.
6: Лена, подумай хорошенько, прежде чем сделать это. Нужно ли вытравлять из сердца девочки все то прекрасное и чистое, что дает нам вера в Бога?
5: Ой, да уж нет. По-вашему, все равно не будет. Передайте ему, что если он не выбросит из дома эту противную книгу, Библию, я не вернусь. Или я, или Бог. Слышите?
6: Лена, послушай меня. Не надо ставить так вопрос. Бог не заслуживает того, чтобы его гнали. И тебе, Лена, не будет лучше без Бога.
5: Все. Как я сказала, так и сделаю. И не уговаривайте меня. Я не хочу больше так жить.
6: Зачем же ты выходила замуж за верующего человека, Лена? Потому мы и были против, что знали, как вам будет трудно, особенно ему.
5: Зачем я выходила замуж?
6: Да.
5: Извольте, я отвечу вам. Потому что я считала, что легко выбью эту блажь из его головы. Я думала, что любовь, молодость и красота победят. Куда там? И я попрошу ему передать, что если он не перестанет носиться со своей верой, как с писаной торбой, он больше не увидит ни меня, ни Маринки.
6: Лена, Лена, опомнись, Бог поругаем не бывает. Что посеешь, что и пожнешь. Ты потеряешь мужа.
5: Ну и пусть.
6: Ой, какое несчастье. Что же делать?
7: Ира, Ира, беги за ней. Останови ее, Ира. Во имя Бога приведи ее обратно.
6: Наденька, тебе плохо? На тебе лица нет, Надя.
7: Сердце пройдет. Поспеши вернуть ее, чтобы она не повторила моей ошибки. Спеши, Ира. Беги за ней. Верни
6: Надя,
7: ее.
6: Надя, Надя, успокойся. Я сейчас догоню ее. Я попробую ее вернуть. Успокойся.

0: Наденька, очнись. Лена здесь, она согласилась вернуться, Надя.
1: Ты здесь, Лена? Ничего, сейчас пройдет. Главное, чтобы ты была здесь.
2: Но я вернулась по просьбе Ирины Сергеевны. Хотя не понимаю, чем я могу помочь вам, ведь я не доктор.
1: Дорогая Леночка, я хочу от вас очень немногого. Пожертвуйте несколькими минутами своего времени и побудьте здесь при нашем разговоре с Ириной Сергеевной. Поверьте мне пока на слово, он послужит для вас хорошим примером. Ничего пока не говорите. Просто сядьте вон в то кресло и слушайте молча, как будто вас здесь нет. Но, пожалуйста, уважьте просьбу больного человека.
0: Я, признаться, тоже не совсем понимаю, что ты задумала, Надя.
1: Потом поймешь.
2: Ну, хорошо, я посижу, если вам так хочется.
1: И ты, Ирина, садись. Садись. Вот так. Мне нужно, очень нужно поговорить с тобой. Так когда же мы с тобой расстались, Ира?
2: Мы расстались после того, как ты, забрав маленькую Нину, уехала из нашего города.
1: Как я тогда ненавидела вас, верующих, за то, что вы отняли у меня мужа. Тогда я была убеждена в этом.
2: Ну, а теперь-то, я думаю, ты так не считаешь? Ведь иначе мы бы не встретились. И ведь это ты сама его оставила?
1: Да. Сама. Эта мысль долго тешила мое самолюбие. Но Нина, несмотря на все мои старания, росла волчонком. Не понимаю, как и когда она впитала в себя вашу веру. Но она до сих пор считает, что я обокрала ее, лишив ее верующего отца. Много лет я была занята собой и своей жизнью. Периодически выходила замуж, частенько бывала под хмельком, научилась курить. А Нина все больше замыкалась в себе и все дальше уходила от меня. Поделать я тут ничего не могла. Помню, когда я уговаривала ее назвать отцом очередного своего мужа, она только пожимала плечами и упрямо цедила сквозь зубы. У меня же уже есть отец. Зачем мне еще один? Помню, как, будучи уже взрослой девушкой, она сказала мне однажды, что если у нее когда-нибудь будут дети, то они будут верующими детьми. И когда она объявила мне, что выходит замуж за верующего человека, для меня это было настоящим ударом. Это было выше моих сил. Бог когда-то отнял у меня мужа, думала я. А теперь он отнимает у меня моего единственного ребенка. Я плакала, я уговаривала, я грозила, ничего не помогало. Она ушла к верующим, покаялась, приняла крещение, стала верующей женой и верующей матерью. Нет, она не бывает со мной грубой, Ирина, когда я к ним приезжаю. Она равна со мной, ласкова и приветлива. Но я постоянно чувствую, что где-то в самой глубине своей души она продолжает хранить отчужденность ко мне. Да.
2: А может, она просто боится за детей? Боится, что ты из них начнешь вытравлять Бога, как когда-то вытравляла и из нее?
1: Может быть.
2: Надя, этот трудный разговор ты начала сама. Можно я спрошу у тебя об Иване Николаевиче? Мне говорили, что последний месяц его жизни ты была с ним.
1: Да, Ира. В прошлом году я приехала в командировку в город нашей юности. Наверное, так и должно было случиться. В первый же вечер я встретила Зою Петровну, которую я всегда ревновала к Ивану. И которую долгие годы считала своей соперницей.
2: Зоя? Наша Зоя и вдруг твоя соперница? Надо же придумать такое. Да она тогда была обручена с Гришей, женой которого и стала впоследствии.
1: Да, я узнала об этом потом, только после нашей встречи. А тогда долгие годы я вынашивала в себе эту мысль. Что уж теперь-то, после моего ухода, она добилась своего и стала, наконец, его женой.
2: Ой, Надя, Надя, как же враг опутал тебя.
1: Знаешь, я поздоровалась с ней холодно, постаралась не узнать и обойти ее. Но она сама преградила мне дорогу. В этот вечер я узнала от нее много такого, что мешает мне сегодня спать по ночам. Я узнала от нее, что Иван всегда, понимаешь, всегда любил нас с Ниной и никогда даже в мыслях не изменял нам.
2: Я тоже знала об этом.
1: Он всегда оставался мужем одной жены, сказала мне Зоя. Я спросила ее, а почему ты говоришь о нем в прошедшем времени? Что сейчас изменилось? Дни его жизни сочтены, ответила она мне. Я впервые в жизни схватилась за сердце. Не помню, как я разыскала и дом, в котором он жил. Зоя дала мне его адрес. Боже, боже, как я проклинала себя за этот страшный свой шаг, который перевернул и исковеркал две наши жизни. Почему, когда я уходила от него с маленькой Нинкой, никто из вас не остановил меня, никто не уговорил остаться?
2: Надя, ты просто забыла. Мы пытались помешать твоему уходу, но ты не хотела нас слушать.
1: Да, я винила тогда и Бога, и вас всех, только не саму себя.
2: А когда ты пришла к нему, он был в сознании?
1: Да, до самой последней минуты. Он сказал мне, что все время переписывался с Ниной. И ни на день, понимаешь, ни на день не выпускал нас из поля своего зрения. Я потом читала эти письма. Они были пропитаны нежностью, заботой и прощением.
2: Вы говорили с ним о Боге?
1: Да, и о Боге, и о вечности, и об Иисусе Христе. И знаешь, что я поняла, Ира, сидя у его постели? Что он не мог жить иначе. И что Бог стоит того, чтобы ради него жертвовали всем, если он того потребует.
2: Я очень рада, Надя, что ты поняла это.
1: Теперь я подхожу к самому главному. Я поняла, что без Господа я не смогу и не хочу дальше жить. Только простит ли он меня теперь за то, что я совершила? Помоги мне наладить отношения с Богом. Я уже верующая в душе, но с чего мне начать? Как получить прощение и обрести сердечный покой?
2: Знаешь, Надя, давай не будем полагаться в этом вопросе на себя. Лучше откроем Библию и посмотрим, что там говорит Бог.
1: Давай.
2: Почитаем, что написано в Евангелии от Матфея в 5 главе. Вот. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим. Вот видишь, Надя, Бог подсказывает тебе, что прежде всего тебе нужно поехать к Нине и попросить у нее прощения. Я уверена, Надя, что она от всей души простит тебя и будет счастлива, что ее мама наконец-то стала верующей. А потом будем вместе молиться.
1: Ой, Ира, если бы это было так.
3: Тетя Надя, я совершенно уверена в этом.
1: Правда.
3: Все будет хорошо, вот увидите.
2: Ну, а ты, Лена, такого же мнения.
3: Ирина Сергеевна, простите, пожалуйста, что я вам здесь наговорила.
2: Ой, Леночка.
3: Ну, мне просто очень нужно подумать. Я сейчас пойду. Там Маринка одна.
2: Хорошо.
3: До свидания. Все будет хорошо.
2: Спасибо тебе,
4: Ирина. Ирина Сергеевна,
2: да.
4: А в воскресенье можно мы к вам зайдем? Вы знаете, я хочу побывать на молитвенном собрании.
2: Лена, мы будем очень рады. Очень рады.
4: Спасибо.
2: Если придешь.
4: До свидания.
2: До свидания,
3: Леночка.
2: Ну вот, Надя, видишь, и Лена заинтересовалась.
3: А теперь мне нужно собираться к Рае.
2: А ты, Надь, оставайся.
3: Жди ребят из школы. Хорошо?
0: Ну, хорошо.
3: И ни о чем не беспокойся. Все будет хорошо, как сказала Леночка.
0: Ой, если бы.
3: Да.
0: Если бы.
3: Мы ведь попросили помощи у Иисуса Христа, и Он обязательно нам поможет.
0: Ну, хорошо.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджин?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Людмила Грасмик. Мы встретились с вами на волнах эфира передачи «Меч и мастерок».

0: Сегодня у нас последняя передача по биографическому очерку Чарльза Сперджена. Со следующей передачи мы начнем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Продолжим чтение. Текст очерка читает Рудольф Гузе.
1: Приветствую всех радиослушателей. Когда Чарльз Сперджен в 17 лет стал пастором, его труды впервые появились в печати. Он опубликовал несколько коротких статей, объясняющих путь спасения, под общим заглавием «Уоттабич трактаты». Несколько позже его короткие заметки были опубликованы в газете «Baptist Reporter». Однако эти ранние попытки были лишь предвестниками великой писательской работы, которая ждала его впереди. Ко времени выхода в свет первого сборника проповедей, январь 1855 года, Спержен уже опубликовал свои две первые книги «Святой и его Спаситель» и «Камешки из старых ручьев». Он был полон желания продолжать свои еженедельные и ежегодные публикации проповедей, а также писать другие книги. Но один из его лучших друзей, доктор Джон Кэмпбелл, не советовал ему это делать. Он был убежден, что никто не может с одинаковым успехом проповедовать и писать в одно и то же время. И потому Спержену лучше было бы заняться одним и оставить второе. Доктор Кэмпбелл настойчиво убеждал Спержена не заниматься литературным трудом. И, поскольку Спержен его высоко ценил, он не мог не считаться с его мнением. К тому же, письменный труд давался Спержену не так легко, как проповедь. «Письменный труд для меня – каторжная работа. Как приятно облекать мысли в слова сразу же, как только они появляются в голове, и высказывать их вслух. Но как же тяжело сидеть и вздыхать, чтобы появились слова и мысли в то время, как они не появляются». Совершенно правильно книги писателя называют его трудами. Ведь если бы у всех голова устроена была так, как у меня, то даже маленький томик доставался бы тяжкими трудами. И все же, несмотря на уговоры Кэмпбелла и на тяжкие труды, которыми ему доставалось сочинительство, у Спержена были веские причины продолжать печататься. Бог удивительным образом благословлял его устные проповеди. И точно так же эти проповеди были успешны в печатном виде. На ежегодный выпуск последовали тысячи откликов с многочисленными свидетельствами о покаянии грешников и утешении верующих, и поэтому, видя такие результаты, он не мог придумать ничего лучше, как продолжать публиковать свои проповеди. Спержен стал таким же талантливым писателем, как и проповедником. В 1855 году он начал редактировать по понедельникам свои воскресные проповеди, которые издавались на следующий день по вторникам. Эту работу он продолжал еженедельно, без перерыва, вплоть до своей смерти в 1892 году. Этот факт сам по себе уже являлся большим достижением. Считается общепризнанным, что печатные проповеди читают лишь немногие. Многие великие мужи Божьи публиковали целые тома своих проповедей, но их прочитывают обычно не более одного раза. Да и то в основном проповедники, и потом о них забывают. Но проповеди Спержена читали не только многочисленные служители, но и бесчисленное множество людей самых разных сословий, и спрос на них продолжал расти на протяжении всей его жизни. Тысячи людей в разных странах каждую неделю с нетерпением ожидали прибытия новой проповеди Спержена. Его проповеди продавались на улицах Лондона и других городов Англии, рассылались по почте по всей стране и за рубежом, разносились книгоношами по городам и сельским домам. Спрос на проповеди был особенно велик в Шотландии. А в Америке, после того, как реакция на заявление Спержена против рабства пошла на убыль, проповеди продавались еще в большем количестве, чем в Британии. Стали появляться и переводы на другие языки. Первым был перевод на уэльский. Причем на этот язык ежемесячно переводилась новая проповедь. Спержена любили и в Голландии, где его проповеди переводились регулярно. Сама нидерландская королева была в числе читателей Спержена. И когда он посещал ее страну, она пригласила его на аудиенцию. В Германии произведения Спержена публиковали более дюжины издателей. В Швеции его проповедь имели распространение большей частью среди высшего класса. Причем переводчик рассказывал Спержену о случаях обращения среди знати и даже в королевской семье. Проповеди Спержена были введены на множество языков. Некоторые проповеди были также переведены для слепых, читающих по системе Муна и Брайля. Несколько человек пожертвовали немалые средства на распространение проповедей Спержена. Один человек разослал не менее 250 000 экземпляров. Некоторые проповеди были объединены в книги, состоящие из 44 проповедей, и в дорогом переплете разосланы всем коронованным лицам в Европе. Другой человек позаботился о том, чтобы несколько проповедей были переведены на русский язык и добился официального согласия православной церкви на их распространение, о чем свидетельствовал специальный штамп на обложках. С этим штампом в России был распространен 1 000 000 проповедей. Во многих странах находились люди, живущие далеко от церквей. Некоторые собирались по воскресеньям и читали проповеди Спержена. Есть сведения об одной из таких групп, собиравшейся в отдаленных областях Англии. Здесь в результате чтения обратилось приблизительно 200 человек, которые затем пригласили служителя, чтобы образовать новую церковь. Невозможно указать общее число проповедей Спержена, распространенных по всему миру. Однако один английский писатель в 1903 году заявил, что общее количество проповедей Спержена, изданных за половину столетия, должно оцениваться примерно 200 или 300 миллионов экземпляров. За последние годы была проделана еще большая работа по переизданию трудов Спержена. В начале 1970-х издательство «Знамя истины» в Эдинбурге перепечатало несколько томов его ранних проповедей, которые были восприняты с большим энтузиазмом. Прежде всего, нас поражает искренность в проповедях Спержена. Большинство людей, слушавших его проповеди, были поражены той серьезностью и доверием, с которой он относился к Слову Божьему. Привлекает также простота его проповедей. Спержен говорил о самых великих и глубоких предметах, известных человеческому разуму, о Боге, человеке, грехе, искуплении, суде, вечности. Но он излагал их с такой простотой, которая позволяла понимать их даже простолюдине. Тем не менее, проповеди Спержена привлекают внимание и людей образованных. Частыми гостями на его собраниях были члены парламента, судьи, профессора университетов, известные литераторы и промышленные магнаты. Люди из этих сословий получали большое удовольствие и пользу также и от чтения его проповедей. Кроме еженедельных проповедей и ежегодных сборников проповедей, Спержен издавал также ежемесячный журнал «Меч и мастерок». В нем содержались новости религиозной жизни, но особое внимание уделялось церкви Табернакл и связанным с ней организациям. Здесь были комментарии на места Писания, духовные статьи и призыв к христианскому труду. Кроме проповедей и журнала, Спержен издавал множество других книг, всего более 140 различных наименований. Лучшим из них был семитомник комментариев на псалмы под заглавием «Сокровища Давида». Однако помимо этих трудов, раскрывающих громадную эрудицию, Спержен мог писать труды и прямо противоположные, повествующие об элементарных, будничных вещах. Можно еще много сказать о трудах, вышедших из-под пера Спержена. Он выпустил так много книг, что у его издателей никогда не было недостатка в работе. Спержен не был также лишен и поэтического дарования. До сих пор Широко известны и поются его гимны, которые он написал. Спержен придавал особое значение вечере Господней. Он превращал ее в подлинное воспоминание Христа и его смерти. И когда он говорил о его страданиях и старался глубже объяснить его искупление, он бывал так растроган, что едва мог говорить. Его голос был насыщен чувствами, и глаза наполнялись обильными слезами. Спержену приходилось писать примерно 5000 писем каждую неделю. Он писал их собственноручно, пером, которое надо было макать в чернила. Спержен был столь же успешным литератором, как и проповедником. Он постоянно получал письма со всех концов земли, в которых говорилось о благословениях, полученных через чтение его трудов. Через письма он узнавал о новых чудесах благодати. Когда вышла 2000-я проповедь Спержена, церковь Табернакл устроила по этому поводу торжество, с большой радостью отмечая данную веху в его труде. А в приюте провели многолюдную встречу бывших и нынешних воспитанников, и дети заодно со взрослыми оказывали ему знаки своей любви.

0: Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы хотим познакомить наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена. Сегодня у нас последняя передача по биографическому очерку. В следующей передаче мы начнем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Продолжим чтение.
1: И все же тяжесть бремени оказалась для него слишком непосильной. В июле 1888 года он заболел и слег. Он был так слаб, что не мог даже держать перо в своей руке. Через две недели он немного поправился и с новыми силами взялся за работу. Но в ноябре слег опять. Ему нужно было южное солнце. Но он был настолько слаб, что не мог отправиться в дорогу. В декабре, почувствовав себя лучше, он отправился лечиться на южное солнце. На этот раз его пребывание в Ментоне было омрачено сильным падением с каменной лестницы. В эту пору своей жизни он был довольно грузным человеком и поэтому сильно расшибся. Выздоровление после ушиба шло медленно. После двухмесячного отсутствия в феврале 1889 года он вернулся в Табернакл и был встречен огромной толпой народа. Вскоре Спержен погрузился в свой обычный деловой ритм. Он много посещал другие церкви, много трудился и не щадил себя. В середине ноября 1889 года его силы снова истощились. У него не было другого выхода, как снова уехать на зимний период в Ментон. Декабрь 1889 года и январь 1890 года он посвятил работе над комментариями Евангелия от Матфея под названием «Евангелие Царствия». Время, проведенное в теплом климате, пошло на пользу, и он смог вернуться домой с обновленными духовными и физическими силами. И снова он с головой погрузился в работу. Но этих сил хватило ненадолго, и он снова слег. И пришлось в октябре 1890 года снова отправиться в Ментон на юг. В феврале 1891 года он вернулся в Англию. Казалось, что его здоровье улучшилось настолько, что он может перевернуть еще одну страницу в своей жизни. Но этого не случилось. В июне 1891 года Спержен стоял перед своим собранием в последний раз. Эта платформа была его престолом, где он проповедовал Евангелие как минимум 20 миллионам слушателей. Но теперь огромное собрание слушало его голос в последний раз. В течение трех последующих месяцев он был окончательно выведен из строя. Несмотря на лучший медицинский уход и лечение, он был серьезно болен. Проходили неделя за неделей, и у него наблюдались временами обнадеживающие улучшения, чередующиеся с ухудшениями, но в целом его состояние не улучшалось. Ввиду приближающейся зимы было очевидно, что ему надо отправиться в Ментон. Итак, 26 октября 1891 года он отправился в тысячемильное путешествие, сопровождаемый своим братом, секретарем и женой. На этот раз Сюзанна впервые смогла поехать с ним в Ментон, и они оба радовались тому, что здоровье позволило ей быть рядом с ним в этом путешествии. По прибытии в теплый климат он стал чувствовать себя намного лучше. Он смог завершить свое толкование на Евангелие от Матфея, а также много времени проводил на воздухе, сидя на скамейке или в инвалидном кресле. В канун Нового года он выступил с короткой речью перед группой друзей, собравшихся в его гостиничном номере, а также выступил перед ними в новогоднее утро. Он хотел было проповедовать и в последующие два воскресенья, но его разубедили. А 17 января он предложил спеть гимн в заключении небольшого богослужения, и этим гимном было завершено его публичное служение для Господа. Слова гимна звучали как никогда уместно. «Время течет, как песок, и уже светает небесная заря. Наступает долгожданное утро прекрасного летнего дня. Полночный час так темен, но скоро будет день в стране Иммануила, где обитает слава». В последующие дни он находился большей частью в полузабытии. Для Сюзанны и для лечащего врача было очевидно, что жизнь его тает на глазах. 28 января он впал в полное забытье и, несмотря на все усилия, оставался в таком состоянии вплоть до 31 января 1892 года, когда его земной путь пришел к концу, и он ушел, чтобы быть со Христом, что, как свидетельствует Писание, несравненно лучше. Секретарь Спержена, Харальд, сразу же послал телеграмму для церкви Табернакл. В ней сообщалось: «Наш возлюбленный пастор ушел на небо в воскресенье вечером в 11 часов 5 минут». Эта телеграмма была неожиданным и тяжелым ударом для церкви Табернакл. Эта новость стала главной в лондонских газетах, вышедших в понедельник. А в Табернакл, между тем, начались дни серьезных молитв и светлых воспоминаний. На понедельник была запланирована молитва в связи с эпидемией гриппа, свирепствовавшей в городе. Но к данной нужде была добавлена молитва о Сюзанне Спержен, а также о церкви, понесшей столь тяжелую утрату. С одобрения церкви диаконы предложили Джеймсу Спержену продолжать служение ответственного пастора, а доктору Пирсону взять на себя должность его заместителя. И на следующее воскресенье они вдвоем совершали служение в переполненной церкви, включая множество скорбящих, заполнивших огромное пространство на улице. Утром 8 февраля гроб с телом покойного прибыл в Лондон. Сначала его поместили в приемной пасторского колледжа, и в течение дня мимо него проходил непрерывный поток людей, которых было, по некоторым оценкам, не менее 50 тысяч человек. Во вторник гроб перенесли в Табернакл. Гроб был обрамлен цветами, а над ними возвышалось несколько пальмовых веток, которые Сюзанна Спержен сорвала в Ментоне в знак упоминания о пальмовых ветвях, о которых сказано в книге Откровения. На перилах верхней платформы был прикреплен плакат со словами: «Помните, что я, еще находясь у вас, говорил вам». А на перилах нижней: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». По понятным причинам, несмотря на большие размеры, Табернакл не могла вместить всех желающих присутствовать на погребальном богослужении. Ввиду этого было решено провести 5 таких богослужений. Служение на кладбище проводил в основном Арчибальд Браун. Глядя на гроб и размышляя вслух о лежащем в нем дорогом человеке, он сказал: «Возлюбленный наш президент, верный пастор, король проповедников, любезный брат, дорогой Спержен, мы не говорим тебе прощай. Мы говорим ненадолго. Спокойной ночи. Твой труд завершен. Твои борозды были прямыми. Борец Божий, твоя битва, столь трудная и благородная, теперь завершена. Твой меч, прилипший к руке, наконец опущен. Вместо него ты сейчас держишь пальмовую ветвь. Шлем уже теснит твое чело, так часто утомлявшееся от мыслей о нелегкой борьбе. Венец победителя, полученный из рук полководства, дан тебе в полную награду. мы благодарим за Тебя, Бога, и в крови завета вечного имеем надежду, что будем славить Бога вместе с Тобой. Аминь. Когда умер Спержен, церковь Табернакл и все сопутствующие организации работали в полную силу. Посещаемость церкви была такой же высокой, как и обычно. Финансовая поддержка приходила вовремя. Все дела шли хорошо, и, казалось, все должно было продолжаться в таком же духе еще много лет. Но церкви нужен был пастор, который мог бы вести дело в духе Спержена. Церковь Табернакл избрала пастором Томаса Спержена. Он унаследовал некоторые голосовые данные и манеры проповеди своего отца. В 1898 году здание Табернакл сгорело при пожаре. Собрания стали проводиться в разных временных помещениях, и многие стали посещать другие церкви. Через 3 года помещение восстановили, но уже с меньшим количеством мест. В 1907 году Томас Спержен был вынужден оставить пасторское служение по состоянию здоровья. После Томаса Спержена было много пасторов. В 1970 году пастором церкви стал доктор Питер Мастерс. Он старался подражать Спержену в богословских вопросах и в методах работы, и под его руководством дела в церкви пошли на улучшение. Он возобновил выпуск журнала «Меч и мастерок». Он учредил школу благовестия, которую посещали приблизительно 350 человек. В недавние годы зал уменьшился.

Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами закончили чтение биографического очерка Спержина. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Многие люди говорят, что все дороги ведут к Богу. Но герой нашего рассказа на своем опыте убедился, что это не так. В поисках своего пути он испробовал разные дороги, но они либо заводили его в тупик, либо вели его в никуда. Некоторые возможности вначале казались очень заманчивыми, но впоследствии приводили человека лишь к отчаянию и потере всякой надежды. Он мог бы погибнуть, если бы не вмешательство свыше –

если бы не спасительная помощь того, кого он столько искал и, наконец, нашел. Когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Я просто не знаю, Боб. Ты уверен, что с ним все в порядке?
1: Ему всего-навсего нужно немного проветриться после всех этих экзаменов.
0: А я почему-то за него очень переживаю. Мне кажется, дело не только в экзаменах.
1: Дорогая, успокойся. Ты забыла, что такое студенческая жизнь? Это же нервы, нервы, еще раз нервы. Если, конечно, хочешь действительно чему-нибудь научиться.
0: Я знаю нашего мальчика. Сейчас он на себя не похож, его словно подменили.
1: А вообще-то, может быть, ты и права. Что-то уж слишком мрачное в последнее время.
0: Что это было?
1: Марк! Марк, у тебя все в порядке? Он запер дверь. Марк, прошу тебя, открой дверь!
0: Марк, открой Марк! Сейчас же, Марк!
1: Марк, а ну отойди, я выломаю ее!
0: О, нет!
1: Вызови скорую, я попробую остановить кровотечение! Скорее вызывай скорую!

Молодому человеку, о котором пойдет речь в нашем рассказе, было только 22 года. Он заканчивал институт, у него были прекрасные, любящие родители, и перед юношей открывались блестящие перспективы. И тем не менее, он покатился по наклонной плоскости. Почему так случилось? Что привело нашего героя на край гибели? Кто вернул его к жизни? Сейчас в цикле передач «Освобожденные» вы услышите правдивую историю о Марке Робинсоне и узнаете ответ на эти вопросы.

0: Мое детство прошло в обычной семье евреев-американцев среднего класса. У меня было два брата и сестра. Мы жили во Флориде. Родители нас очень любили. И хотя мы редко ходили в синагогу, мы всегда отмечали еврейскую Пасху и другие крупные религиозные праздники.
1: Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Давайте же никогда не забывать о великом святом празднике Пасхи и о Божеской милости к нам.
2: Папа прав.
1: А сейчас всем приятного аппетита.
3: Спасибо, папа. О, сегодня курочка, мне ляшечку. Ты уже решил, куда будешь поступать, Марк?
4: Нет, Джефф, еще нет.
1: Запомни, Марк, чтобы добиться успеха в жизни, нужно прежде всего получить хорошее образование.
4: А главное еще то, что оно поможет уклониться от службы в армии.
3: Да-да, это точно. Лишь бы не пришлось воевать во Вьетнаме.
2: И чем бы ты ни занимался, все должен делать на совесть. От этого зависит твое будущее.
0: О Боге у нас вспоминали два раза в год. На Пасху и в Йом-Кипур. В эти дни мы читали молитвы, но особенно не задумывались над их содержанием. В нашей семье гораздо больше внимания уделялось образованию, чем религии. Поэтому к моменту, когда я поступил в институт, иудаизм мало что значил в моей жизни. Мой брат учился в другом городе, но однажды он сообщил мне нечто очень интересное.
3: Марк, ты знаешь, я открыл для себя путь и истину.
4: Да? И что же это такое?
3: Ну, я не смогу тебе так просто рассказать.
4: Ну, Джефф, раз ты познал истину, ты должен быть способным объяснить мне, что это такое.
3: Истину нужно пережить самому. Ее невозможно просто сообщить. Если ты будешь искать ее достаточно долго и страстно, то обязательно к ней придешь.
4: Да, звучит соблазнительно.
3: Это дзен-буддизм.
4: Дзен-буддизм? Это или какая-то философия, или религия?
3: И не то, и не другое. Это познание себя как частица целого. Я прочитал книгу, написанную бывшим гвардейским психиатром. Кстати, запиши автора и название.
4: Хорошо. Обязательно ее отыщу.
0: Я прочитал ту книгу. Меня очень заинтересовала восточная философия. И я начал пожирать книгу за книгой. Учеба в вузе стала для меня отягощением. Все мои мысли были заняты новым увлечением. А на летних каникулах мы с братом пошли на рок-концерт, на котором испытали настоящий улет. Улет в иную духовную реальность.
3: А, клевая музыка, Марк!
4: Точно!
3: Кстати, не хочешь затянуться?
4: А что это?
3: А это марихуана, ты уже пробовал?
4: Нет.
3: Давай смелее, вдыхай и держи вот так, смотри.
4: Я давно хотел попробовать, ну-ка.
3: Тебе понравится, Марк. Такой кайф. Расширяет сознание. Все представляется в ином свете.
4: Ой, как классно. Атас!
3: Ты прочел книгу, о которой я тебе говорил?
4: Да, я сейчас занимаюсь медитацией.
3: Вселенная слишком велика, и какой-либо одной религии недостаточно, чтобы ответить на все вопросы. Ты согласен?
4: Ты прав, абсолютно прав.
3: Самое главное — достичь состояния нирваны.
4: Мне кажется, я ее сейчас и достиг.
0: Жизнь казалась бессмысленной и никчемной. Увлечение наркотиками привело к тому, что мысли у меня начали путаться. Я впал в глубокую депрессию. Я никогда не кололся, но начал продавать ампулы. Вся эта мерзость до такой степени отравила мне душу, что я стал сам себя ненавидеть и презирать, как последнее ничтожество. Депрессия усиливалась, доходя временами до полного отчаяния.
4: Привет, мама. Это я.
2: Как дела, Марк? У тебя все в порядке?
4: Да, нормально. Я просто совсем замучился от учебы. Жду не дождусь, когда кончится сессия. Я смогу приехать домой и немного отдохнуть.
2: Мы с папой очень переживаем за тебя, Марк.
4: Я чувствую себя выжатым, как лимон.
2: Как только экзамены кончатся, сразу приезжай, ладно? Мы что-нибудь придумаем. Потерпи. Все будет хорошо.
0: И я приехал домой. Но от этого легче не стало.
4: Однажды вечером мне стало так нестерпимо плохо, что я заперся в ванной и порезал себе вены. Родители услышали, как я упал, взломали дверь и вызвали скорую.
5: Мне очень жаль, но мы все еще не можем вывести вашего сына из комы.
1: Доктор, умоляю вас, сделайте хоть что-нибудь. Ведь прошло уже 2 недели.
5: Мистер Робинсон, это чудо, что он вообще не умер. Потерять столько крови.
2: Если бы скорая помощь приехала быстрее.
5: В таких случаях существует огромный риск некроза всех органов.
1: Но должен же быть хоть какой-то способ спасти его.
5: Да, конечно. Остается попробовать электрошоковую терапию.
2: Делайте все, что считаете необходимым. Только верните мне моего мальчика, прошу вас.
1: Марк. Марк. Ты слышишь меня? Марк. Это я, папа.
2: Он открыл глаза. Слава Богу. Он пришел в сознание.
5: Из-за электрошока он, скорее всего, не сможет вспомнить, что с ним случилось.
2: Может быть, это и к лучшему.
1: Все будет хорошо, Марк. Отдыхай.
4: Я пролежал в больнице 2 недели. Когда мне сказали, что я должен был умереть, что меня уже практически ничто не могло спасти, я понял, что на это мог быть только один ответ. Бог Авраама, Исаака и Якова действительно существует, и Он спас мою жизнь. Вера в Господа помогла мне почувствовать себя лучше, но депрессия не желала так легко выпустить меня из своих рук. И это несмотря на то, что меня лечил один из лучших психиатров Южной Флориды.
2: Ты выглядишь гораздо лучше, Марк.
4: Спасибо.
1: Да, так и есть.
4: Угу.
2: Звонил твой друг. Он спрашивал, как ты себя чувствуешь. Ему передали, что ты в больнице.
4: А что ты ему сказала?
2: Что ты случайно принял слишком большую дозу наркотиков.
4: А почему ты не сказала ему правду?
2: Марк, милый, не каждый сможет понять, зачем ты это сделал. Зачем создавать поводы для пересудов?
4: Я не согласен с тобой.
2: Ну, тогда ты сам будешь все объяснять, если захочешь. Я не могу.
1: Но, Марк, как идут сеансы групповой терапии?
4: Сеансы групповой терапии – пустая трата времени.
1: А врач считает, что тебя скоро уже можно будет выписать и продолжить лечение в дневном стационаре.
4: Надо же. Мне он ничего этого не говорил. Из него вообще ни слова не вытянешь.
1: Так, наверное, положено при этом методе лечения.
4: И что, разве нельзя подбодрить или пошутить? Что было бы в этом плохого? Я хочу знать правду. Я хочу знать, станет ли мне когда-нибудь лучше.
1: Станет, Марк. Конечно, станет.
4: Я не верю, что я сумасшедший.
1: Успокойся. С тобой все в порядке, сынок.
4: Но когда я о чем-то спрашиваю врача, он знает, твердит, мы над этим работаем, мы над этим работаем.
1: Марк, успокойся. Нужно иметь терпение.
4: Откуда мне знать, захочу ли я завтра снова покончить с собой или нет? Те вопросы, которые мучили меня раньше, по-прежнему терзали мою душу. И все-таки мне уже было гораздо легче. Я знал, что Бог существует. И знал, что Он хотел, чтобы я жил. Я часто молился Господу, спрашивая, как мне быть, что мне делать. Прошло около года. Психиатрия была бессильна по-настоящему излечить меня. Но и молитвы мне тоже не помогали. Да, сейчас я верил в Бога, но, казалось, мои молитвы до Него не доходили. Или, если даже и доходили, то Он не отвечал на них. Я, как и раньше, принимал наркотики, только в меньших дозах. После окончания института я решил поездить по стране и поискать возможности больше узнать о Боге. Сперва я приехал в гости к своему другу Дугласу в Калифорнию.
6: Марк, тебе со льдом?
7: Да, спасибо.
6: Ну, Марк, рассказывай, как твое путешествие?
4: Ну, что я тебе могу сказать? Ну, все прекрасно. В Луизиане я подобрал двух девчонок, и всю дорогу ехали вместе.
6: Ну и что же?
4: Они увлекаются восточной религией. Меня это раньше тоже интересовало.
6: А я вот никогда не верил.
4: Не верю?
6: Нет.
4: А сейчас я верю в Бога Авраама, Исаака и Якова. Если бы не он, то меня бы здесь уже не было.
6: Я вижу, ты смотришь на эту книгу на столе.
4: Да.
6: Что ты о ней думаешь?
4: Кажется, что-то интересное. В ней что-то о предсказаниях?
6: Ну, я еще не читал, но один мой приятель говорит, что это бестселлер. Все о конце света.
4: Угу. На задней обложке пишут, что ветхозаветные пророки предсказали возрождение Израиля.
6: Ну да, так оно и случилось.
4: Да, но я не согласен с тем, что пишет автор дальше. Смотри, он ссылается на стих из Михея, в котором было предсказано, что Мессия родится в Вифлееме. И на основании этого утверждает, что Иисус – Мессия для иудеев.
6: О да, я помню этот рождественский гимн. Иисус действительно родился в Вифлееме.
4: Ну, быть может, он и Мессия, но только не для иудеев. Вернувшись во Флориду, я устроился работать в розничной торговле и продолжал свои искания Господа. Я не мог понять, почему мои молитвы не доходили до Него. Тогда я еще не знал обещания пророка Иеремии в главе 29, стих 13. «И ты будешь искать и найдешь меня, если будешь искать меня со всем своим сердцем». Мама, ты веришь в Бога?
2: Нет, это для меня не важно.
4: А я верю, что Бог Израиля спас мне жизнь. Но зачем? И как мне его познать?
2: Не знаю.
4: Моисей знал его лично. Почему для нас это невозможно?
2: Так было когда-то.
4: Но я все-таки верю, что должен быть какой-то путь к познанию Господа. Быть может, я найду это в Библии. Вы сможете мне достать эту книгу?
2: Конечно. Пусть она будет тебе подарком на день рождения. Только прошу, поосторожнее с такого рода литературой.
4: Я прочел всю книгу от корки до корки. В ней приводилось множество убедительных доказательств того, что Иисус был Мессией для народа Израиля. Именно этого, будучи евреем, я и не мог принять раньше. Желая узнать о Христе больше, я начал читать Новый Завет и слушать проповеди по радио и телевидению. И постепенно вера в Иешуа начала расти и крепнуть в моем сердце.
7: Бог сказал: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои. Душа же согрешающая, та умрет». Мы все согрешили, и поэтому духовно мертвы. Может ли мертвый человек приблизиться к Богу? Нет. Единственной вашей надеждой является Христос, Агнец Божий, искупивший грехи мира. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, говорится: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Друзья, в тот момент, когда вы уверуете в пролитую кровь Христа, умершего вместо вас, вы получите новое рождение, рождение свыше, и станете духовно живыми в Нем. Бог простит вас и примет как одного из своих детей.
4: И тут я вдруг внезапно осознал, что корень всех моих проблем в грехе. В то утро я опустился на колени в своей комнате у кровати и обратился к Господу с простой молитвой. Боже, прости меня, грешника. Я не могу без Тебя. По щекам у меня текли слезы раскаяния. Иешуа, Мессия и Спаситель, вошел в мое сердце. С того дня все совершенно изменилось. Я чувствовал, что мои молитвы начали доходить до Господа. Удивительная радость переполняла меня. Чтобы поделиться ею с братом, я поехал в Арканзас, где он работал на коммунальной ферме.
3: Марк, ты стал христианином?
4: Хоть я и уверовал в Иешуа как мессию, я от этого не перестал быть евреем.
3: Зачем ты это сделал?
4: Я всю жизнь брел как в пустыне, умирая от жажды. А теперь я нашел воду, я не могу напиться. Раньше я ничего не понимал, сейчас мне все стало ясно, абсолютно все. А почему? Да потому что я сейчас познал Творца, познал Господа.
3: Марк, ты просто свихнулся.
4: Да ничего подобного. Помнишь, когда мы отмечали Пасху, говорили, что Моисей знал Бога лично? Это правда. И ты можешь познать Бога лично, если познаешь Христа.
3: Чего-чего, но этого я от тебя ну никак не ожидал.
4: А что, по-твоему, дзен-буддизм это нормально, а веры во Христа нет? Но он был евреем, и он преобразил мою жизнь. И разве это ничего не значит? Впервые у меня мир в душе, потому что я знаю, что мои грехи прощены.
3: А ты не думаешь, что есть на то какая-то причина, почему большая часть евреев в него не верит?
4: Они просто не знают истины. Как можно во что-то верить, если не знаешь об этом правды?
3: Марк, это очередное твое безрассудство. Пройдет время, и ты забудешь о том, что доказывал мне сейчас с таким жаром.
4: Нет, Джефф, Бог изменил меня. Я вылил все спиртное в раковину и выкинул в туалет наркотики. Мне это больше не нужно. Мне достаточно Господа. Он все для меня.
3: Ну хорошо, хорошо. Но только не трогай меня, ладно? Я нашел свою дорогу в жизни, и она меня вполне устраивает.
4: Я только хотел тебе еще сказать одну очень важную вещь. Иисус говорил: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через меня». Мне тогда казалось, что я был единственным евреем, уверовавшим во Христа. И поэтому по дороге домой я возвал к Господу: «Господи, мой народ должен знать о Тебе. Я сделаю все, что Тебе будет угодно. Пойду туда, куда Ты мне скажешь, хоть на край света. Но самым большим моим желанием было бы нести благую весть моим собратьям, евреям и, конечно, своим родителям».
2: Но, Марк, послушай, это же несерьезно.
4: Нет, мама, это серьезно. Я люблю Иешуа. Мой приход к нему — это самое главное событие в моей жизни.
2: Ты и раньше увлекался разными философиями, но все проходило. Пройдет и твое увлечение Христом.
4: Никогда.
2: Мне кажется, тебе стоит сходить к своему врачу-психиатру.
4: А почему бы и нет? Может быть, и он обратится к Иисусу?
2: Все эти культы до добра не доведут.
4: Я согласен. Но вера в Господа — это не культ. Иешуа — Мессия. Ты только почитай Библию. В нем исполнились все пророчества.
1: Надеюсь, что ты, по крайней мере, не собираешься идти где-то проповедовать.
4: Я хотел бы поделиться благой вестью со всеми, кто еще не знает о ней, особенно с евреями.
1: А как же твой бизнес?
4: Я не знаю, я еще не решил. Может, я оставлю его. Я чувствую в себе призвание служить Господу.
2: Но вспомни, Марк, так уже было однажды. Учась в институте, ты пытался подражать Христу, но из этого ничего не вышло.
4: Да, тогда мне это не удалось. Но лишь потому, что в то время я еще не был рожден свыше, не стал новым человеком. Иисусу можно следовать, только если в тебя снизошел Святой Дух. А сейчас Он во мне. Я это чувствую. И это меня окрыляет. Когда я пошел в магазин христианской литературы, я узнал, что есть и другие евреи, уверовавшие во Христа. Помимо этого, мне стало известно, что у нас в городе существовала еврейская миссионерская организация. Я обратился в нее, надеясь, что и мне дадут возможность рассказать о Мессии. Год я служил волонтером, а затем меня взяли в штат. В это же время я поехал в гости к моему другу Дугласу в Луизиану.
6: Да, Марк, это очень интересно. Ты знаешь, моя жена недавно тоже стала христианкой.
4: Господь всемогущ и полон любви, Дуглас. Ты себе просто не представляешь, как он помогает мне в жизни, как отвечает на все мои молитвы.
6: Ты говоришь это так искренне, что тебе невозможно не верить. Ну, а как твой бизнес?
4: Я просто бросил его. Все, чем я хочу заниматься, это служить Господу.
6: Да. Ну, а как твои родители к этому отнеслись?
4: Они думали, мое увлечение Христом скоро пройдет. Когда же этого не случилось, они объявили мне, что я больше не еврей. Но именно сейчас я чувствую себя евреем, как никогда раньше.
6: Да, ты изменился просто невероятно, Марк. А что заставило тебя поверить в Христа, как в Мессию?
4: Я убедился в этом, прочитав пророчество о приходе Мессии в Ветхом Завете. Я признал себя грешником и покаялся. Нет никакого другого пути освободиться от бремени греха, кроме как через Иисуса. Ведь Он принес себя в жертву, чтобы спасти нас и дать вечную жизнь.
6: Марк! Марк, ты не поверишь!
4: Что случилось?
6: Ты знаешь, я ехал домой и думал обо всем том, что ты мне рассказал.
4: Ну?
6: О том, как невероятно переменилась твоя жизнь. И я попросил Господа войти в мое сердце и жизнь так же, как это произошло с тобой.
4: Как я рад, Дуглас! Какое счастье!
6: Ты был прав. Я испытал нечто совершенно необычайное. Я действительно чувствую себя другим человеком.
4: Я понимаю тебя, Дуглас. Ведь я и сам прошел через это.
0: Я полностью посвятил себя обучению Божьему Слову. Это стало делом всей моей жизни. Я так благодарен Господу за то, что Он дал мне эту возможность. Еще за то, что Он помог мне встретить чудесную женщину и подарил нам прекрасную дочь. Сейчас мы живем и работаем в Калифорнии. Я являюсь директором нашей миссионерской организации. Раньше я страдал от сомнений, беспокойства, страхов и непонимания смысла жизни, но сейчас все совершенно иначе. И это с того момента, как я стал верить во Христа, как в моего Мессию. Он наш Спаситель.

А для вас является ли Иисус Спасителем, друзья? Он пришел, чтобы освободить вас от всякого рабства. Он чудесным образом хочет преобразить вашу жизнь. В Иеремии, глава 29, стих 11, сказано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь. Намерение во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Все, что вам нужно сделать, чтобы обратиться от смерти к жизни, это признать свои грехи, осознать, что Христос умер за вас, и пригласить Его войти в ваше сердце и жизнь. В послании к римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, обещано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle

приобретать знания можно только задумываясь над чем-то. Это неизменно относится и к познанию Божьих истин. Мы предлагаем вашему вниманию передачу под названием «Слушать, думать, понимать». Эти передачи направлены в первую очередь на то, чтобы прославить мудрого Бога Яхве, а также дать на основании Библии ответы на актуальные вопросы человека и побудить слушателей к самостоятельному мышлению. Приветствую вас, дорогие друзья! В эфире программа «Голос Анд». Вы слушаете передачу «Слушать, думать, понимать» с циклом на тему «Церковь Бога Живого». У микрофона Виталий Клим. Сегодняшней передачей я завершу этот цикл, а поговорим мы с вами сегодня о том, как практически сохраняется единство Духа. Первым шагом в сохранении единства Духа является отделение от всякого рода зла, которое проявляется в нравственной, практической форме или области учения. Кстати, именно эти две области в жизни христианина и церкви являются наиважнейшими. Именно в этих двух областях мы несем ответственность перед нашим Господом. Мы в ответе за нашу нравственную жизнь и за чистое учение, основанием которого должно быть исключительно Слово Божие. Итак, нашей первой задачей, нашим долгом является, согласно второго послания к Тимофею, 2 главы, 19 стиху, отступление от всего того, что противно Христу. Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа. Отделившись таким образом, мы имеем общение Духа Святого, который прославляет Христа. И так как прославление Христа является его целью, он обязательно будет освобождать нас от всего того, что не славит его, и соединять с тем, что соответствует его святой воле. Дал бы Бог, чтобы каждый, кто слышит это, принял этот принцип близко к сердцу. Речь не идет о наших добрых отношениях с братьями в различных христианских обществах. Здесь ставится вопрос, угодны ли Богу все эти общества. Не сказано ли, что существует только одно тело? И если это так, то ясно то, что все партии, все безжизненные организации и секты не по воле его. Что же делать? Оставь их. Это звучит жестко, но это Божий путь, единственный путь, который он указывает. Никто не понимает лучше всеведущего Бога, сотворившего человеческое сердце, как горько и больно рвать дорогие, привычные связи, хотя бы и ради Господа. Порою линия разрыва проходит через собственную семью. И однако, если церковные связи не согласуются с волей Его, если ты не можешь осуществлять в них единство Духа, прекрати их. Оставь их. Даже если ты думаешь, что тебе лучше остаться на своем месте, которое ты сам осознал неверным, чтобы ложному противопоставить истинное, чтобы оказать доброе влияние к исправлению ложного. Это опасная игра. Если ты не имеешь полной уверенности в том, что Бог именно тебя призвал пробудить и растормошить заснувшую церковь, не поднимайся на баррикады. Потому что если Бог не с тобой, то тебя просто сметут с пути те, кому по душе сонное состояние церкви. Оставаться в подобной среде — это неправильно. Также неправильно подниматься на борьбу, если Бог не призывал. Так что же делать? Да отступит от неправды. Это ответ Господа. Неправда — это все то, что не согласуется с волей Божьей, все то, что является следствием человеческой воли. Долгом всякого дитя Божье является отделение себя от всех противоречащих Писанию принципов и систем на христианской почве. Христианство, как таковое, идет, к сожалению, путем экумении. А это однозначный путь к Вавилону,
о котором мы читаем в Откровении 17 глава и 18. Единство Духа не достигается путем человеческих объединений, но путем отделения от всего того, что ложно и противно воле Господа. Отделяясь от всего ложного, мы соединяемся к одному истинному. «И услышал я иной голос с неба, говорящий: «Выйди от нее, народ мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не подвергнуться язвам ее, ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул ее». Откровение 18, с 4 стиха. Иногда верующие сознательно остаются в таких церковных объединениях, где они не могут практически осуществлять принципы Писания. Свое непослушание они оправдывают тем, что здесь они имеют больше возможностей для служения и широкий простор для своей активности. Они говорят, что если они отделятся от того, что они сами считают ложным, то служение Господу сильно ограничится. Но это неверный, противоречащий Писанию ход мыслей. Мы должны прежде всего заботиться о том, чтобы наши личное состояние и наши личные связи были таковыми, чтобы Господь мог их одобрить. Лишь тогда Он употребляет нас в Своем служении. Когда мы ходим в послушании Его Слову, Его святой воле, тогда Господь открывает перед нами двери и дает нам большие возможности. Возможности больше, чем мы в состоянии использовать. Верный остаток слышит утешение слова Господа: «Вот я отворил перед тобою дверь, и никто не может затворить ее». Откровение 3:8. Очень важно понять, что не открытые двери к свидетельству и возможности для служения должны быть нашей первой заботой, а отделение от всего того, что не угодно Богу. Сами мы не можем открывать двери. Люди и их учреждения также не в состоянии делать это. Когда же Он открывает двери, тогда никто не может закрыть. Мы можем свободно входить в них. Принцип отделения мы находим уже во втором послании к Коринфянам, 6 глава, 17 стих. «И потому выйдите из среды их и отделитесь, — говорит Господь, — и не прикасайтесь к нечистому, и я приму вас». Все связи, которые бесчестят Христа, должны быть прекращены. Неверно думать, что можно сознательно находиться в соединении с противоречащими Писанию принципам и остаться лично незапачканным. Я лично могу быть свободным от того или иного злого дела, но через практическое соединение с Ним я лишаюсь общения Духа Святого, потому что к нам направлено Слово Божие: «Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Просто удивительно, как часто во втором послании к Тимофею, в котором описывается упадок христианства в последние дни, звучит требование об отступлении от зла. 6 раз говорится об этом, хотя по разному поводу и разными словами. Первое мы находим во 2 главе 16 стих. «А непотребного пустословия удаляйся». Затем 2 глава 19 стих. «Да отпустит от неправды всякий, исповедующий имя Господа». Далее: «А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и один в почетном, а другом в низком употреблении. И так, кто будет чист от сего, тот будет сосудом в чести». Далее 22 стих 2 главы: «Юношеских похотей убегай. От глупых и невежественных состязаний уклоняйся». Это следующий стих. И 3 глава, 5 стих. «Имеющий вид благочестия, силы же его отрекшиеся, таковых удаляйся». Когда апостол сравнивает христианство последних дней с большим домом, в котором имеются сосуды разного рода, из благородного и неблагородного материала, в почетном и низком употреблении, то он соединяет это с призывом быть чистым от сосудов в низком употреблении, то есть отделиться от них, чтобы таким образом быть сосудами в почетном употреблении. Конечно,
Это отделение, как уже было сказано, является болезненным процессом. Но это первый шаг к единству Духа. Для того, чтобы меня правильно поняли, хочу сказать, что я ни в коем случае не призываю поступать так, как поступал в прошлом столетии в Советском Союзе Совет Церквей. Отделение должно происходить тогда, когда в собрании наносится очевидный ущерб чистому учению, когда из центра вытесняется Иисус Христос, а также когда нравственная жизнь подавляется и приходит в упадок. Любое другое, случившееся отделение или разделение, не касающееся этих двух областей, нужно признать как успешную работу сатаны. Вернемся опять к тому, что обычно отделение происходит болезненно, но именно путем такого отделения сосуд делается пригодным для почетного употребления. Написано «И так, кто будет чист от всего, даже дословно очистит себя от них, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело». Обратим внимание на выражение «всякий» и на выражение «и так, кто будет» в стихах 19 и 21. Они показывают, что отделение, ожидаемое от нас, является чисто личным делом. Всякий, исповедующий имя Господа, лично ответственен за то, чтобы отступить от всякого рода неправды. Мы никогда не оправдаем нашу личную неверность Господу тем, что и другие тоже были неверны. Поэтому «а ты» во втором послании к Тимофею так важно и в то же время так ценно. Теперь мы с вами входим в область практического очищения. И сразу хочу уточнить, что это очищение никак не связано с нашим спасением. Очищение самого себя – это наша преданность Христу. Это желание, стремление и старание жить так, как хочет того наш Господь. В этом очищении мы, доверяя Богу и надеясь на Его помощь и силу, становимся все более подобными Христу. Это очищение себя может происходить в двояком значении, или, говоря иначе, в двух областях. Первый случай можно понять легче, чем осуществить. Если верующий христианин находится в такой христианской системе, где он не может осуществлять ни единства духа, ни изменения господствующих там принципов, то в таком случае он вынужден отделиться от этой системы. Только так он может стать сосудом в чести. Второй случай сложнее и, возможно, приемлем не для каждого слушателя. Предположим, что дитя Божие находится в практическом общении с теми, которые признают, что они собираются во имя Господа Иисуса. И хотя они в церковном отношении занимают правильное положение, возможно, что в их среде укоренится явное зло. В практическом ли поведении или учении? В таком случае прежде всего нужно с любовью и долготерпением представить по местной церкви это зло, пытаясь пробудить совесть братьев и сестер. Если же все усилия остаются бесплодными, усилия, с которыми согласны также и окрестные церкви, то, согласно второму посланию к Тимофею, 2 главы 19 и 21 стиха, такую группу необходимо оставить. С целью предостережения от поспешного и неверного отделения необходимо еще раз подчеркнуть, что, во-первых, зло должно быть очевидным и заслуживающим исключения. Во-вторых, выход оттуда возможен только как крайняя мера, после многих усилий и долготерпения, так как случай этот сложнее первого. Дорогие, сейчас я хочу сделать музыкальную паузу, и затем мы продолжим нашу тему.

Дорогие наши радиослушатели, в эфире программа «Голос Анд» с передачей «Слушать, думать, понимать». До музыкальной паузы мы рассматривали личное очищение в виде отделения от любого образа зла. Все это весьма серьезные вопросы, из которых люди, и нередко верующие люди, не желают делать окончательных выводов. Они начинают рассуждать, голосовать, доказывать. Бог не доказывает. Он повелевает. Вера не доказывает, она повинуется. Неверие же доказывает, что каждый человек имеет, в конце концов, право на личное мнение. Но мы, дорогие, должны совершенно отказаться от таких мыслей. Ни один человек не имеет права иметь собственное мнение в божественных вопросах. Только Бог имеет на это право, и Он сообщает нам свою волю и свои намерения. Наше дело — следовать этой воле Божьей, и это ведет к единству Духа. Отказ от этого ведет к раздробленности и сектантству. Рассматривая первый шаг в сохранении единства Духа, мы увидели, что он заключается в отделении от всякого рода зла, от всего, что противоречит Христу и Его истине. Кто-то, возможно, спрашивает, должен ли я теперь идти один? Является ли изоляция волей Божьей в отношении меня? Совершенное Слово Божие и на этот вопрос дает ясный и радостный для нас ответ. Второе послание к Тимофею, 2 глава, 21 стих и 22. «Итак, кто будет чист от сего, тот будет сосудом чести, освященным и благопотребным владыке, годным на всякое доброе дело. Юношеских похотей убегай, одержись правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца». Прежде всего напомним принцип Божий, что Он не дает ни силы, ни света для второго шага, прежде чем не сделан первый. Те, которые послушно сделали этот шаг веры, приобретут утешительный и драгоценный опыт. Отделившись таким образом для общения Духа Святого, они найдут других, которые то же самое сделали раньше их, и они с радостным сердцем смогут пребывать вместе в единстве Духа Божьего. Бог дарует им найти общение со всеми призывающими Господа от чистого сердца. Этот путь не путь одиночества и изоляции, но так как время, в которое мы живем, тяжкое время, то практическому общению и единству Духа соответствует узкий путь, путь отделения от всякого рода зла посредством Духа Божьего. Путь этот широтою своих принципов охватывает всю Церковь Божью. В своей основе, в принципе, он достаточно широк, чтобы вместить каждого члена тела Христова. Но он и достаточно узок, чтобы самым тщательным образом удалять из среды детей Божьих зло, порочащее имя Господа. Те, которые собраны в единстве Духа, будут ревностно стараться, чтобы никакое зло на практике или учении не лишило их общения Духа. Что мы любим детей Божьих, узнаем из того, когда любим Бога и соблюдаем заповеди Его. Истинная любовь никогда не оставит путь истины и света. Но она в союзе мира будет стремиться к тому, чтобы и запутавшихся братьев привести к этому свету, чтобы, насколько возможно, совместно со многими идти этим путем прославления Господа. Запомним это. Мы никогда не превратим зло в добро, смешав его с ним. Если мы хотим сохранять единство Духа, нам не нужно искать, где же находятся дети Божьи. Здесь они могут быть соединены с нравственным злом, там — сложным учением. Нам не нужно также искать, где больше проявляется практической любви и готовности помочь. Если любовь не сопровождается истиной, это не Божья любовь. Любовь сорадуется истине. 1 Коринфянам 13:6. Нет, это не путь к цели.
Общение Духа — это не просто общение христиан, которого многие пытаются достигнуть под различными наименованиями. Люди уже создали много объединений, связывая их с именем Христа и называя церковью. Путь же верующего гораздо проще и смиреннее. Ему просто нужно во свете Слова Божьего испытывать, где осуществляется единство Духа, а где нет. Дух Святой соединяет детей Божьих в одно и собирает их вокруг личности Христа. Не в деноминации, не в какие-то названия и организации, а вокруг личности Христа. Только там, где таким образом собраны вокруг Него, как центра, там, говорит сам Господь Иисус, «Я посреди них». Сохранение единства Духа несовместимо с духом независимости. Поясним это маленьким примером. Предположим, и Дух Святой уже нередко делал это, что группа простых христиан отделилась от христианских систем и начала просто собираться вокруг Господа Иисуса. Они могут еще и не понимать того, что признание единого тела является божественным основанием для общения детей Божьих. Они, возможно, еще ничего не слышали о единстве Духа. Но благодаря своему отделению от того, что они при действии Духа Божьего признали ложным, они обязательно соединяются со всеми теми, кто при том же действии Духа Божьего уже прошел этим путем и кто уже достиг большего понимания в вопросе божественного основания для совместных общений. Но как легко могут они уклониться от этого и соединиться со злом в какой-либо из его форм. Например, не ища единства Духа и не соединяясь с другими церквями, они вдруг громко могут заявить о их независимости. Такой независимости Слово Божие не знает и не допускает. Если же эти христиане, которые вначале в силе Духа Божьего, в простоте собирались во имя Господа, займут независимое положение, то тем самым они практически поставят себя вне единства Духа. И как печально, когда то, что начато Духом, оканчивается плотью новой сектой. Ввиду того, что собирающиеся во имя Господа Иисуса, согласно Евангелию от Матфея 18 главы 20 стиха, могут представлять из себя только остаток, Господь Иисус говорил о двух или трех, нам необходимо обратить внимание на три признака, которые во все времена характеризовали верный остаток. Во-первых, полная отдача Господу. Во-вторых, точное соблюдение принципов и чистое учение. И третий признак, характеризующий верный остаток, это искреннее переживание и глубокое сокрушение о печальном состоянии народа Божьего, которая бесчестит имя Господа. Нет, Дух Божий не предсказывал, что время благодати закончится всеобщим принятием истины Божьей и всеобщей праведностью и миром. Напротив, Он предсказал всеобщее отпадение. Мы видим это. Но даже тогда Он будет иметь остаток, верный Ему. Этот остаток пророчески виден в послании Филадельфийской церкви. Откровение 3 глава с 7 стиха по 13. Остаток — это хорошее выражение. Оно напоминает нам о том, что было от начала. Но это в то же время и скорбное выражение. Если бы все остались верными, не было бы остатка, было бы целое. Но ввиду отпадения основной части, в высшей степени утешительно найти остаток того, чем было целое, и чем оно должно было остаться. Верному остатку посылает Господь свое одобрение. «Ты немного имеешь сил, и сохранил Слово Мое, и не отрекся имени Моего». «Ты немного имеешь силы». Остаток в последние дни христианства не претендует на обладание большой силой и властью, которые были характерны в первые дни после Пятидесятницы. Он признает наличие отпадения в христианском свидетельстве, частью которого является он сам.
Иметь большую силу, большое влияние и популярность – это не есть признаки остатка. Далее мы читаем: «Ты сохранил Слово Мое». Остаток превыше всего ценит Слово Божие, которое для него является руководством как в личном хождении, так и в совместном пути. Он всею душою желает, чтобы как в отношении его понятий и в отношении поступков можно было сказать: «Так говорит Господь». Он отказывается как от человеческих традиций и учений, так и от всего того, что не основано на Слове Божьем. Счастливы люди, для которых Слово Божие является единственным руководителем и авторитетом. Мы также далее читаем: «Ты не отрекся имени Моего». Остаток не отказался ни от чего того, что Господь Иисус открыл о Себе в Своем Слове. Драгоценное имя Господа Иисуса Христа

счастливые люди. Они уже здесь имеют посреди себя того, кто в вечности будет центром всех небес. Хочу и вас призвать присоединиться к верному остатку, который некогда услышит из уст нашего доброго Господа слова одобрения. В таком случае нам нужно выйти к Нему и среди бушующих волн наших дней взирать только на Него, и Он приведет нас к желаемой пристани, где царят вечный покой и блаженство. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают, и веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани. Псалом 106, 29 и 30. Ну вот, дорогие радиослушатели, мы и подошли к концу этого цикла под названием «Церковь Бога Живого», а также подошли к концу нашей сегодняшней передачи. И я прощаюсь с вами. Всего вам доброго, и да благословит вас Бог. С вами был Виталий Кливер.

0: волна надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды, надежды. Волна вашей надежды.
1: Дорогие радиослушатели, в дальнейшем вы прослушаете научно-христианскую передачу «Земля и небо» из архива HCJB «Голоса Ант». Возможно, что некоторые научные факты на сегодняшний день устарели, но, тем не менее, там есть чему научиться. И особенно любители природы ярко увидят славу Божию в Его творении.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете христианскую программу «Земля и небо». Программа составлена сотрудниками радиоотдела Славянского евангельского общества.

Все игры продолжаются. То, о чем вы сегодня услышите, и вправду похоже на Олимпийские игры. Сотрудники научно-исследовательского института загадок

природы ищут чемпионов среди животных с наиболее высоко развитыми органами чувств. На прошлой неделе Миша сам убедился в том, что в каждой категории органов чувств можно выделить по крайней мере несколько чемпионов. Например, если говорить о зрении, то нужно сказать, что орел отличается исключительной зоркостью. У кролика самое широкое поле зрения, а осьминог обладает таинственной способностью различать цвета и улавливать поляризацию света. Но профессор Боголюбов сказал, что среди животных есть еще и другие чемпионы по зрению. Итак, Миша снова пришел в НИИЗАП, чтобы продолжить изучение этой увлекательной темы – зрение животных. Он встретил профессора Боголюбова в коридоре института.

0: Здравствуйте, Илья Васильевич.
1: Здравствуй, Миша.
0: Илья Васильевич, а мы сможем сейчас пойти в лабораторию, где изучают зрение животных? Мне очень хочется увидеть других чемпионов.
1: Вот как? Я очень рад, что тебе хочется побольше узнать про этих животных. Но для начала мы пойдем в фотолабораторию НИИЗАПа. Часть наших опытов по изучению зрения животных проводится там, в темной комнате.
0: А зачем вам нужна темная комната?
1: Мы изучаем животных, которые прекрасно видят при очень слабом освещении. Животные, которые ведут активную жизнь ночью, так называемые ночные животные, отличаются особым устройством глаза, которое позволяет им видеть в темноте. Ты наверняка знаешь животное, которое мы изучаем, и узнаешь его, как только мы войдем в фотолабораторию.
0: Кс-кс-кс-кс. Привет! Это я, Миша. Ты меня не помнишь, наверное? А я тебя помню по лаборатории, в которой изучаются органы вкуса. Правильно, Илья Васильевич?
1: Ты прав. Кошки отличаются характерным для ночных животных устройством глаза, устройством, позволяющим им видеть в темноте.
0: А в чем именно заключается особенность кошачьего глаза? Почему кошки видят ночью лучше, чем люди?
1: Во-первых, у кошек более высокая концентрация светочувствительных клеток, рецепторов, реагирующих на слабое освещение. Существует два основных типа светочувствительных рецепторов. Один из них, так называемые колбочки, дает очень четкое изображение и цвет, но функционирует только при очень ярком освещении. Другой тип, так называемые палочки, реагируют на слабое освещение. Они дают значительно менее четкое изображение, чем колбочки, и вовсе не воспринимают цвет. Но зато они функционируют даже при очень незначительном количестве света.
0: Значит, у кошек в глазах рецепторы палочки, а у нас колбочки.
1: Не совсем так, Миша. И кошкам, и людям необходима способность видеть и при ярком освещении, и при слабом. Так что в глазах тех и других должны быть палочки и колбочки. Но у кошек в глазах намного больше палочек, чем у нас. Зато колбочек у них меньше. Почти в 6 раз. Так что если бы ты участвовал в соревновании по зрению с кошками, то ты вышел бы победителем в категории цветового зрения по способности твоего зрения различать цвета, а кошки бы заняли 1-е место по способности видеть ночью. У кошек много преимуществ, так как их глаза обладают рядом дополнительных качеств, позволяющих им видеть в темноте.
0: Я плохо знаю устройство глаза, Илья Васильевич. Вы думаете, я смогу разобраться во всех этих тонкостях устройства кошачьего глаза, если вы мне объясните?
1: Да что ты, Миш! Ну, конечно, ты все поймешь. Я тебе не только расскажу про устройство кошачьего глаза, но даже и покажу.
0: А что, Илья Васильевич, вы хотите разрезать глаз этой кошки?
1: Нет, Миш!
0: Как же вы тогда хотите показать мне устройство кошачьего глаза?
1: Не волнуйся, сейчас ты все поймешь. Во-первых, я сейчас выключу свет. Дадим нашей кошке 2 минуты, чтобы она привыкла к темноте. А потом я включу фонарик и направлю кошке в глаза, а ты расскажешь мне, что ты при этом увидел.
0: Когда Илья Васильевич выключил свет, я не видел ровным счетом ничего. Потом он включил фонарик и направил его в глаз кошки. Я тут же сообразил, что Илья Васильевич имел в виду. Глаза у кошки засветились, как 2 золотистых огонька. Мне уже приходилось видеть нечто подобное, когда фары машины выхватывали из темноты светящиеся глаза какого-нибудь животного. Я понимал, что этому явлению есть какое-то научное объяснение, и что я его сейчас услышу от Ильи Васильевича. Но то, что я увидел, оказалось фантастическим зрелищем. Можно было подумать, что внутри у кошки горит золотой огонь, и его можно видеть через ее глаза, как свет в окне лесной сторожки ночью. Но такого быть не могло. И когда Илья Васильевич включил свет, я спросил его об этом.
1: Нет, Миша, внутри у кошки никакого света нет. Ты увидел отражение света от фонарика в кошачьих глазах. Дело в том, что в задней части глаза кошки и некоторых других животных, которым свойственен ночной образ жизни, находится слой ткани, который выполняет функцию зеркала, так называемый tapetum fibrosum. Tapetum fibrosum по латыни означает «тканевый покров». Задняя стенка глаза у кошки покрыта волокнами, способными отражать свет, как зеркало. После того, как свет проходит через светочувствительные рецепторы, этот покров отражает свет, и он опять проходит сквозь рецепторные клетки. По сути дела, этот покров дает глазу дополнительную возможность воспринимать свет. А мы видим как раз свет, отраженный этим покровом. Эта способность значительно повышает эффективность кошачьего глаза, даже при очень слабом освещении. Светочувствительные рецепторы все же могут улавливать незначительное количество света, но он удваивается, отражаясь.
0: Илья Васильевич, а почему свет в кошачьих глазах был не такой, как свет фонарика? Ведь свет фонарика не был золотистым.
1: Ты правильно заметил. После того, как свет проникает в кошачий глаз, он проходит через окрашенные в золотой цвет рецепторы. И, отражаясь, свет опять проходит через тот же золотой пигмент. Эти золотистые рецепторы пропускают только золотистый цвет и блокируют все остальные цвета. Поэтому в кошачьем глазу световой луч фонарика преображается в золотистый. Если бы мы посветили фонариком в глаза кролику или гипопотаму, мы бы увидели отраженным красный цвет.
0: Так вот почему у животных глаза светятся в темноте. У них у всех в глазах зеркальце.
1: Ну, не у всех, но у многих животных, ведущих ночной образ жизни, зеркальная прослойка является составной частью глаза. Я хочу, Миша, обратить твое внимание на еще одну характерную черту. Поскольку глаза этих животных обладают высокой восприимчивостью к свету, им нужно каким-то образом предохранить их от большого количества света, даже обычного дневного. Посмотри на кошачий зрачок. Черный участок в самом центре глаза. Он имеет совсем не такую форму, как человеческий зрачок, не так ли? Такая форма зрачка характерна для многих животных, которым свойственен ночной образ жизни.
0: Да, я вижу, что у кошки зрачок вовсе не круглый, а просто щелочка в виде вертикального разреза.
1: Совершенно верно. При ярком свете кошачий зрачок способен закрыться почти полностью. Это необходимо для того, чтобы предохранить очень чувствительный к свету глаз. В темноте зрачок расширяется и принимает форму круга, чтобы уловить как можно больше света. Наши зрачки тоже расширяются и сужаются в зависимости от освещения, но они всегда остаются круглыми. При ярком освещении круглый зрачок, сужаясь в щелеподобную форму, ограничивает поступление света в глаз значительно больше, чем зрачок человека, предохраняя тем самым чувствительные к свету ткани.
0: Да, каждая деталь как будто говорит о том, что глаз кошки специально устроен для того, чтобы видеть даже при очень малом количестве света. Все эти палочки, рецепторы, зеркальца и даже зрачок, способный из узкой щели становиться совсем круглым. Так значит, кошку можно считать чемпионом по зрению в темноте?
1: Мы еще не провели достаточно опытов. Поэтому с уверенностью говорить об этом еще рано. Кошка, конечно, хорошо видит в темноте, как и многие животные. Но сейчас мы изучаем другое животное, которое, возможно, и является чемпионом мира по зрению при слабом освещении. С этим животным, ты сейчас его увидишь, довольно трудно работать. И какими бы талантами в области зрения оно ни обладало, оно никогда не выйдет победителем в конкурсе красоты. Сейчас мы вернемся в лабораторию по исследованию зрения, и ты поймешь, о чем я говорю.
2: Я уже много раз бывал в Ниязапе и видел здесь массу самых разных животных. Многие из них казались мне не очень-то привлекательными. Но никогда прежде Илья Васильевич ни про одно животное ничего подобного не говорил. Мне казалось, что Илья Васильевич способен находить хоть что-то красивое даже в самых отвратительных животных. И пока мы шли в лабораторию, я думал про себя. Что же это должно быть за чудовище, если даже Илья Васильевич так описывает его внешность? Мы вошли в лабораторию, и Илья Васильевич включил свет над большим аквариумом. И тут я его увидел. Ой, это самая уродливая тварь из всех, что когда-либо мне приходилось видеть.
1: Согласен с тобой, Миша. Уж могу заверить тебя, что ты никогда не встретишь в магазине детскую игрушку наподобие этой рыбы. Настолько она неприятна глазу.
2: О, эти огромные зубища и глазища! Возможно, она не выглядела бы столь отвратительно, если бы они пропорционально соответствовали размеру туловища. А так кажется, что это какая-то ошибка природы или деформированное чудовище.
1: О, такие большие глаза и зубы типичны для этой породы. Кстати, это рыба из семейства лососевых. Помнишь, ты видел лосося в лаборатории по исследованию обоняния? Такие необычные пропорции объясняются тем, что она создана для обитания в глубинах океана, куда почти не проникает свет.
2: Да, я понимаю, что эти огромные золотистые глаза служат определенной цели. Но от этого не становится приятнее смотреть на нее.
1: На той глубине, где обитает эта рыба, ей необходимо совершенно особое устройство глаза, чтобы вообще что-нибудь увидеть. Возможно, именно она и является чемпионом мира по способности видеть в темноте. Помнишь, когда мы говорили о двух видах зрительных клеток? Палочкообразных для темноты и наподобие колбочек для света. Так вот, у этой рыбы в глазу находятся только палочкообразные клетки.
2: Я, конечно, уверен, что подобное творение нужно изучать. Но мне бы не хотелось целый день работать с этой уродиной.
1: У нас есть и такие существа, с которыми ты бы, наверное, не отказался работать. Вот, например, посмотри на эту стрекозу. По-моему, она просто красавица. А строение глаза у стрекозы совершенно необычное по сравнению с устройством глаза тех животных, которых ты видел прежде. У стрекозы, комбинированные глаза. Каждый состоит из десятков тысяч крошечных глазков, объединенных наподобие двух полушарий.
2: И что же стрекоза видит при таком сложном комбинированном устройстве глаза?
1: Дельный вопрос, Миша. На этот счет мнения наших сотрудников разделились. Одни считают, что стрекоза видит изображение в сложной мозаичной форме, а другие, что все, что она видит, выглядит очень смутно, как говорится, не в фокусе, но мнение всех сходится на том, что, скорее всего, стрекоза не может видеть предметы так четко, как человек.
2: На прошлой неделе я убедился в том, что способности животных в области зрения не ограничиваются зоркостью или четкостью видимого ими изображения. Что же показывают исследования? Какой особенностью отличается зрение стрекозы?
1: Сейчас мы изучаем способность стрекозы видеть предметы, движущиеся с большой скоростью. Стрекоза не видит изображение столь отчетливо, как человек, но зато ее глаз способен регистрировать предметы на более высокой скорости, чем наш. Я приведу пример из области кинематографии. Тебе приходилось видеть, как мелькают кадры на экране, когда пленка плохо заправлена в проектор?
2: Конечно, приходилось. При этом невозможно понять, что происходит на экране. И механик вынужден остановить картину и перезаправить пленку.
1: Кинофильм, который мы видим, в действительности состоит из тысяч неподвижных кадров. В кинопроекторе они бегут перед нашими глазами так быстро, что все эти отдельные картинки сливаются, и мы видим единое движущееся изображение. А стрекоза могла бы различить отдельные кадры фильма на такой скорости, на которой мы уже не замечаем их. Просто она видит предметы, движущиеся с большой скоростью.
2: А зачем ей нужно видеть движущиеся предметы?
1: А ты вспомни, чем питается стрекоза. Ей нужно на лету ловить мух, комаров, мошкару. Стрекоза живет в скоростном мире, и потому глаза у нее устроены соответствующим образом. Кстати, мы здесь изучаем еще одно животное, которое обладает редкостной способностью замечать цель в движении. Я говорю о лягушке, которая сидит в соседней клетке.
2: О лягушке? Вот уж никогда не мог подумать, что лягушки живут в мире высоких скоростей. Разве лягушка гоняется за насекомыми?
1: Лягушка не гоняется за насекомыми, зато она всегда готова к нападению, сидя в засаде. И если ничего не подозревающая муха подлетит к лягушке слишком близко, то достаточно доли секунды, чтобы она попала лягушке в рот. Большую часть времени лягушка проводит в полной неподвижности, которая периодически прерывается молниеносно быстрым движением, настолько быстрым, что человеческий глаз не в состоянии уловить его. Глаза лягушки приспособлены к тому, чтобы следить за насекомым, которое летит с большой скоростью. Посредством особых светочувствительных клеток в глазу лягушки она внимательно следит за контуром небольшого предмета, движущегося с большой скоростью. Эти клетки, рецепторы, в шутку называются мышиными детекторами. Они работают по принципу радарной системы, которая, поймав движущееся изображение, не упускает его из виду до тех пор, пока оно находится в поле его зрения.
2: Значит, даже когда лягушка сидит неподвижно, ее глаза постоянно следят за движением насекомых вокруг нее?
1: Совершенно верно. Более того, наши исследования дают нам повод думать, что глаз лягушки устроен настолько целенаправленно, что она способна видеть только движущиеся предметы. Возможно, лягушки даже не видят неподвижные предметы. Мы уже знаем из наблюдений, что лягушки не станут есть насекомых, которыми они обычно питаются, если они не движутся. Эксперимент показал, что лягушка ловит любой небольшой предмет, который двигается, как насекомое, в определенной зоне перед ее ртом. Но если неподвижно подвесить в той же зоне точно такой же предмет, лягушка не обратит на него никакого внимания. Так что вполне возможно, что лягушка просто не видит его, пока он не начнет двигаться.
2: Вот это да! Но просто поразительно! Лягушка может следить за движущимся предметом на такой скорости, при которой человеческий глаз не способен проследить. И в то же время предметов неподвижных она не видит.
1: Именно так. Это является примером той особенности зрения, о которой мы говорили на прошлой неделе. Лучшим следует считать такое зрение, которое дает животному необходимую ему зрительную информацию. Представь себе, если бы у лягушки были человеческие глаза. Она не смогла бы находить себе пищу. А если бы у нас были глаза лягушки, мы бы ничего не видели, кроме того, что движется. Итак, мы пришли к выводу, что зрение каждого живого существа соответствует его потребностям.
2: Да, именно это я понял из нашей беседы на прошлой неделе. В то же время вы сказали, что Бога увидеть мы не можем. Мы говорили о том, что Бог явился людям, приняв человеческий облик, и жил среди людей, и это был Иисус Христос. Вы сказали, что Он пришел к людям не только для того, чтобы они убедились в Его существовании, но для того, чтобы люди узнали Его и поняли, что Иисус — наш друг.
1: Ты все правильно понимаешь, Миша. И если помнишь, я высказал предположение о том, что Бог мог бы явить себя людям каким угодно способом, но...
2: Но тем, что Он явил себя в образе человека, Он дал людям возможность узнать о Нем гораздо больше.
1: Совершенно верно. Факты о жизни Иисуса на земле были записаны очевидцами этих событий, или же людьми, которые слышали о Нем от самих очевидцев. Все четыре Евангелия основаны на свидетельствах очевидцев, а не на фантастических легендах. Например, Иоанн, написавший Евангелие и три послания, в первом послании прямо говорит, что пишет как очевидец. Вот послушай, как начинается это послание. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем, и возвещаем вам сию вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам, о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом». Некоторые места в Евангелии, повествующие об Иисусе, не сразу доступны нашему пониманию, но это не значит, что сами повествования являются легендой. Бог жил на земле среди людей, чтобы открыть себя человечеству. Он мог бы послать нам свой портрет или фотографию, однако Он не только явил себя в образе человека, но и повелел свидетелям рассказывать о Нем, о том, что они видели и слышали от Него. Евангелия Нового Завета написаны очевидцами и теми, кто узнал об Иисусе от очевидцев. Так что Библии можно верить. И чем больше читаешь эту книгу, тем больше начинаешь понимать ее. В притчах, одной из книг, входящих в Библию, написано: «Сын мой обращается к человеку Господь, словам моим внимай, да не отходят они от глаз твоих». Сын мой, словам моим внимай и кричам моим преклони ухо твое, да не отходят они от глаз твоих, храни их внутри сердца твоего, потому что они жизнь для того, кто нашел их, и здравие для всего тела его.

0: Дорогие друзья, читайте Библию, Слово Божие, и вы сами убедитесь в том, что оно есть здравие для всего тела. Это удивительный факт.
1: Наша программа подошла к концу. Передачу подготовили сотрудники Славянского евангельского общества.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Поэзия — венец познания, над злом и страстью торжество. В тебе, в ней свет на все создание, в ней божество. Ее сияние святое, раз ощутив навек забыть все мимолетное, земное, лишь ею жить. Одно лишь сознавать блаженство, что в дух твой глубже все идет, и полнота, и совершенство ее красот. Из всех земных творений только один человек обладает способностью к сознательному прославлению Бога. «Пусть те лишь не поют, кто Господа не чтут, но дети Божьи пусть поют, навек забыв, навек печаль и труд». А Давид восклицает: «Радуются уста мои, когда я пою тебе, и душа моя, которую ты избавил». Псалом 70. В последующий час вы услышите христианские песни и стихи.

Покайтесь, покайтесь, звучит Иисуса призыв. Оставьте греховные сети, все сердце, все тайны пред Богом открыв, без хитрости, просто, как дети. Ему расскажите о скользких путях, когда под грехом тяготели, о мыслях нечистых, греховных делах, когда для земли богатели. Покайтесь за все, что приносит печаль, что прежде казалось удачей, за долгие годы ушедшие вдаль, без веры живой и горячей. Быть может, кто другом Иисуса зовет, но жизни святой не имеет, тот, значит, сознательно к смерти идет, к проклятию вечному зреет. Покайтесь, немедли, последний призыв звучит и теперь над душою. Кто хочет спасенья, кто хочет быть жив, жить жизнью правдивой, святою. Скорей к Иисусу, к Голгофской крови, пока еще в силах молиться, во имя великой Христовой любви, пусть вся твоя жизнь обновится, и пусть пробужденье охватит сердца, что прежде себя лишь любили, но ныне пред Сыном Святого Отца все сердце и душу открыли. Он любит, Он хочет всю жизнь обновить, очистив от низких желаний, чтоб вечное счастье тебе подарить во имя голгофских страданий. Покайся, звучит Иисуса призыв, оставьте греховные сети, всю жизнь Иисусу, все сердце открыв, и будьте пред Богом, как дети».

взывай ко Христу. Если тьма иногда подавляет тебя, стонет сердце твое молодое, принеси Иисусу в молитве себя, и Он даст подкрепление благое. Если розы любви в жизни вянут кругом, и взоры их пыль покрывает, нарушается ритм песни мира живой, пусть к Христу твое сердце взывает. Если хор помышлений о горнем молчит, или часто в тебе засыпает, светоч веры твоей очень тускло горит, пусть к Христу твое сердце взывает. Если плоти мечты власть берут над тобой, в душу чувство греха проникает, и туманят твой взор лучезарный собой, пусть к Христу твое сердце взывает. Если дух твой теряет зеркальность небес и тоскою страдать начинает, твоя воля пойдет с волей Божьей вразрез, пусть к Христу твое сердце взывает. Снова в прежней красе ты увидишь себя, все, что было запрятано миром, и отрадно легко станет брат мой тебе в мире диком, пустынном и сером.

Привет! Привет вам, юноши, владыки над неправдой! Привет, рабы вы славного Христа! Привет тому, кто в бой за истину, за правду спешил с рассветом раннего утра! Привет тому, кто в полночь глухую сияет светом неземной страны! Привет и тем, кто вступает в битву злую и разрушает оковы сатаны. Пусть вздрогнет вражеская сила под напором той юной рати с правдою в руках. Пусть мир увидит с охлажденным взором, что нет преград и удален весь страх. Жестока правда, мир ее не любит, в ней нет лукавства, вся она чиста, и в мире зла неправду она губит, рождая мир Спасителя Христа. Итак, вперед, о юность молодая, богатыри невидимых миров, пусть не дрогнет рука твоя плотская в борьбе с грехом, сжимая меч Христов.

незабвенному другу маме. О, мать моя, как много в этом слове тепла и нежности, и радости звучит. Твой образ любящий во мне проснулся снова, о прошлом дорогом мне тихо говорит, что есть в душе моей, твоей душою было, к чему стремилась ты, к тому стремился я. Твой образ любящий во мне не угасила больная суета дневного бытия. И в годы долгие насильственной разлуки, когда измученный дневною суетой, я пускал свои бессильно руки, бодрящий образ твой являлся предо мной. И вновь хотелось мне подняться и трудиться, и вновь мне верилось, что, может, для меня дорога в край родной таинственно открылась, и я узрю тебя, любимая моя. Мне помнится, ребенком я болел, и в долгие часы, склонившись надо мною, огнем тревоги взор горел твоих очей ночной порою. Лампадки, красный свет причудливо дрожал, речь мамина лилась, не умолкая. Я жизнь Христа в подробностях узнал, рассказы все о нем запоминая. И много лет спустя, измученный, разбитый, вдали от родины, меж турками бродя, я вспомнил о тебе, мой дом родной забытый. Я вспомнил о тебе, родная мать моя.

среди гонений и тревог, не трать великих упований, что с нами всюду добрый Бог. Он жизнь спасает от могилы, хранит на суше, на воде, вливает в грудь живые силы и помогает нам везде. Живи надеждою и верой, люби Христа, люби людей, будь благовестником, примером и победителем страстей. В минуту тягостной печали страдальца верный вспоминай. Они любили и страдали, и им открылся вечный рай.

Странник, о странник, к отчизне небесной, взирай на Иисуса, молись. В стране отдохнешь ты чудесной, не падай же духом, борись. Но если порой изнеможешь в неравной борьбе со грехом, ее продолжать ты не сможешь, и слабость увидишь кругом. Тогда ты прильни к Иисусу с горячей сердечной мольбой. Пред Ним ты сердце и душу, о, друг мой, свободно открой. Ты чудо тогда испытаешь, ты счастье в Иисусе найдешь. Ты душу свою напитаешь и радостно путь свой пройдешь.

«Христос воскрес! Христос воскрес!» — воскликнула Мария. Забилось сердце радостью большой, с тревогой шла к Иисусовой могиле, и вдруг, о чудо, он опять живой! Христос воскрес! Неслыханное диво! Спешат друзья, и Петр, и Иоанн, они твердят, что весть эта правдива, едва ли веря собственным словам. Христос воскрес! Звучат тысячелетия и обновляют тысячи сердец, в сражениях рвут греха и ада сети, дают свободу душам наконец. Поэтому я тоже восклицаю всем своим сердцем, разумом, душой: Христос воскрес! Я верю и я знаю, воскресну я для вечности святой.

Покайся, пока есть желание, покайся, пока есть призыв, покайся и дай обещанье, покайся и будешь счастлив. Покайся, о грешник, что дремлешь, покайся, забудь суету, ты Божьему глазу не внемлешь, покайся, приди ко Христу. Покайся, пока еще можно, недолго уж свету сиять, скорей обратись, будет поздно, напрасно придется стучать. Покайся, Господь призывает, покайся, Он любит тебя, покайся, Он грех твой прощает и духом объемлет любя. Покайся, открыто спасенье, Его повеленье храни, покайся, вступи в примиренье, весь страх и злобу изгони. Он примет, не бойся, покайся, вину свою в сердце не скрой. Склонись пред Христом и признайся, Он любит смиренных душой. Покайся, спеши, дверь открыта, и виден спасительный свет. Вина твоя будет забыта, Он даст тебе кроткий ответ. Покайся, тот голос прервется, недолго он будет взывать, он больше тобой не найдется, хотя ты и будешь искать. Покайся, твой век пролетает, и ты все не ищешь покой, вот смерть уж тебя ожидает, ты будешь засыпан землей. И жизнь навсегда уж прервется, твой временный кончится век, и дух твой тогда ужаснется, что ты не спасен, человек.

Лучшее время, уж скоро природа проснется от долгого зимнего сна, и счастьем всему улыбнется, оденется в зелень она. Умолкнет тоскливая вьюга, не будет она нас пугать, а птицы небесные с юга к нам с песней начнут прилетать. Снежные сугробы растают и шумом в реку убегут, для жизни растенья воспрянут, сады и луга зацветут. Везде аромат разольется, все ароматом забьет, все радостно вновь встрепенется и Богу хвалу запоет. Не так ли горе земное пройдет свое время, друзья? Страданье, насмешки, каненье за веру в Иисуса Христа. Мы тверже за истину станем стоять, не бояться врагов, ни пыток, ни горьких страданий, ни тюрем, цепей и оков. Все это пройдет мимолетно, скорбям всем настанет конец, и с неба пришедший Спаситель своим даст нетленный венец. Тогда уже горя не будет, ни мук, ни страданий, ни слез, тогда будет вечная радость без губительных гроз.

узы. Немало есть непрочных уз, от них ни мира нет, ни счастья, они в дороге лишний груз, а в бурю рвущиеся снасти. Немало есть порочных уз, где человек избрал дорогу и грубым словом гордых уст отверг всевидящего Бога. Немало есть опасных уз, плотских желаний и порывов, в печаль их временный союз, ведущий к скорому разрыву. Но сколько есть хороших уз, где Дух Святой любовь являет, да будет с вами Иисус, да поведет, благословляя.

слушать, это замечательно. Но, к большому сожалению, сами христиане намного меньше стали петь. Магнитофоны, интернет, телевидение – это хорошо, но они вытеснили наши с вами песни. А это жаль. Давайте же будем сами петь, тем самым принося жертву хвалы, плод уст, прославляющих имя Господа. В душе моей звучит напев любви святой. Душа поет с тех пор, как мой Господь со мной. Тот Божий гимн пою я всей душой. Поет душа, поет душа.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете –

Христианские новости со всего мира. Пакистанские талибы громят христианские общины. В долине Сват отряды талибов устраивают вылазки против христианских общин в знак протеста против проводимых американской и пакистанской армиями военных операций против исламских экстремистов, передает Интерфакс Религия. В мае толпа экстремистов напала на христиан, проживающих в трущобах города Карачи. Они врывались в наши дома, били нас, кричали смерть иноверцам и угрожали убить, если мы не примем ислам. У христиан здесь нет права голоса. Уже долгое время мы страдаем от того, что эти воинствующие экстремисты жгут наши церкви до основания, разрушают наши дома и насилуют наших дочерей. Рассказал в интервью британской газете Christian Today пастор местной церкви Святого Духа Салим Садык. По его словам, талибы, врываясь в дома христиан, угрожали сполна отомстить за жуткие страдания братьев в долине Сват. Также на днях в Карачи толпа исламистов разрисовала антихристианской символикой стены церкви Святого Иуды, после чего напали на верующих, избили нескольких христиан, подожгли дома. Во время этого нападения был убит 11-летний мальчик. Полиция не вмешивалась, а просто стояла и смотрела, рассказал один из пострадавших. Противники абортов стали большинством в США. Противники абортов стали большинством в американском обществе, пишет Лента.ру со ссылкой на USA Today. Подобная ситуация сложилась впервые с 1995 года, когда компания GoUp начала вести соответствующую статистику. В ходе майского опроса сторонниками жизни Pro-Life себя назвали 51% респондентов, а сторонниками выбора Pro-Choice 42%. Ситуация значительно переменилась по сравнению с 2008 годом. Тогда право женщины на выбор защищали 50% американцев, а сторонники жизни составляли лишь 44%. Социологи также отмечают перемены в отношении общества к законодательному статусу абортов. 23% респондентов считают, что аборты должны быть абсолютно незаконны, тогда как 22% хотят их полной легальности. В предыдущие 4 года доля сторонников неограниченного права на аборты была больше доли сторонников запрета. Рост доли сторонников идеи Pro-Life отмечен в группах, которые и без того придерживаются скорее консервативных позиций. Это республиканцы и различные христианские конфессии, в частности католики и протестанты. Опрос GoUp проводился в период с 7 по 10 мая с участием 1015 респондентов. Библия на лезгинском языке. В апреле 2009 года Институт перевода Библии выпустил в свет книгу «Библия для детей на лезгинском языке». Это 36-й перевод книги на языки народов СССР и стран СНГ, и первый на языки народов Дагестана, сообщает Патриархия.ру со ссылкой на Институт перевода Библии. Лезгины – один из крупнейших коренных народов Дагестана, второй по численности после аварцев и Азербайджана. Численность лезгин, по официальным данным в России, на 2002 год – 411 тысяч. В Азербайджане, по данным, на 1999 год проживало около 250 тысяч лезгин. Кроме того, лезгины также проживают в Турции 15 тысяч, Казахстане 15 тысяч, Киргизии 7,5 тысяч и других странах ближнего зарубежья. Перевод выполнен на литературный лезгинский язык, основанный на гюнейском диалекте кюринского наречия. Во время работы переводчики стремились к тому, чтобы текст был доступен и носителям других диалектов, даже если они не общаются с носителями гюнейского диалекта и не изучали литературный язык в школе. Библия для детей на лезгинском вышла сравнительно небольшим тиражом в 2000 экземпляров. Книги прибыли в апреле в столицу Дагестана Махачкалу. Там они были распределены в местные библиотеки, школы,
а также переданы в церкви, чтобы как можно больше читателей смогли ознакомиться с новым красочно иллюстрированным изданием на родном языке. Раздел ведет Катерина Гертель, источник «Благовест-Инфо».

дорогие наши неписатели, а я все стою на коленях. Читала ваше издание у своей подруги. В 1999 году встретилась с Господом и стала христианкой. Летом приняла крещение вместе с мамой, которая долгие годы пела в хоре в православной церкви. Покаялась и дочка. Сейчас она ведет воскресную школу у нас в селе. Сын покаялся и принял водное крещение. Сейчас все, я, дочка, сын уже 9 лет, славим Господа. Сын – руководитель молодежи. Пишу это для того, чтобы сказать, что хоть муж меня оставил и женился на другой, меня не оставил Отец Небесный. У меня была глубокая депрессия, и я не выходила из психиатрической больницы. Но когда в то время муж говорил: «Встань с колен, Бог тебя не слышит», то я стояла на коленях и просила у Бога. И вот я здорова. Мне сейчас 42 года. Живу с дочкой 17 лет и сыном 22 года, который взял на себя обязанности главы семьи. Удерживает всю семью, а я так и стою на коленях и благодарю, что Отец Небесный никогда меня не оставляет, не дал сломаться моим детям, что они не отошли от веры, дает силы моим друзьям всегда поддерживать меня в трудные минуты. Очень хочу читать ваше издание. Если возможно, подпишите меня. Может, это заполнит мое одиночество. Л.А. Кричуняк, Украина.

тяжело нам в слабостях. Почему мы, люди, разделяем грехи? Кого-то отлучаем, а кого-то по головке гладим. В церкви должен быть порядок. Церковь – невеста Христа, и ничего нечистого не должно там быть. Но все мы имеем слабости, как сильные, так и немощные члены церкви. Нам трудно управлять своими слабостями. Если видите слабости других – лукавство, обман, молитесь за таких, несите бремена друг друга. Господь ответит на ваши молитвы. В своих слабостях мы чувствуем свою зависимость от Господа. И если мы знаем слабости свои, брата или сестры, то Господь исправит наши слабости по молитвам нашим. Слабости часто мешают нам идти за Господом, мешают нашему духовному росту. И тяжело тем, кто их имеет. Молитесь о своих слабостях, чтобы исцелиться. Если, будучи слабыми, мы будем сурово наказаны, то нам очень тяжело будет устоять. Мы должны уметь контролировать себя, чтобы Господь мог показать нам наши слабые стороны. Мы знаем о слабости Самсона, книга Судей Израилевых, 13 глава. Бог отвернулся от него, и все, что он получил, это одиночество, боль, страдания и самоубийство. Господи, спаси наши души, дай нам познать Тебя все лучше и лучше, слышать голос Твой, понимать, что Ты хочешь сказать. Людмила Ил.

каменное сердце. Прошу вас о продлении подписки для мамы. В этом году 1 мая ей исполнилось 82 года. Желаем ей Божьего благословения, здоровья и быть светом сыну Шурику, который живет с ней. Желаем, чтобы и Шура смог победить чувство, что ему нет места в церкви. Бог ждет всех, кто хочет жить для Него. Мы все до покаяния имеем каменные сердца и никому не позволяем прикоснуться к своему дорогому каменному «я». Каменное сердце, как оно упрямо, равнодушье взгляда холодом разит. Льдинки на ресницах не растопишь жаром. Каменное сердце, как оно болит. Каменное сердце Бог теплом наполнит, счастье и свободу в жизнь Он превратит. Злые, непригодные, все дела простит. Он о наших немощах и несчастьях помнит. Каменное сердце видит, но не хочет слышать, не желая главного понять. Но душа получит сердце плотяное, Бог его любовью будет согревать. Каменное сердце сокрушай слезами, сердце сокрушенное ободрит Иисус, и душа омытая прикоснется к вечности, к лучезарной вечности, где мы будем жить. Наталья Ди.

последний день. Моему старшему сыну 18 лет. Он закончил среднюю школу и собирался учиться дальше. Ему нужно было найти для себя рабочее место для прохождения практики. Время уже поджимало, а ему отказали там, где соглашались взять за день до того. Следующий день был последним для оформления документов. Полдня Виталий не находил себе места, а с ним переживала и я. Посоветовала ему попросить помощи у Бога в молитве. И в который раз любящий Господь помог. Уже вечером начальница позвонила и сказала, что передумала и возьмет сына на время практики. Мы удивились и обрадовались. Как выяснилось позже, к ней в тот вечер заходила директор школы, где последние 3 года проучился мой сын. Через этого человека Бог и убедил ее. «Милости Господней полна земля» — Псалом 32, 5 стих. Эй, Гильгенберг!

и сестра есть. Удивительно действует Бог. Мое письмо было напечатано в журнале «Сестра» под заголовком «Я работаю в библиотеке». В нем я писала, что ваши издания по прочтении передаются верующими в библиотеку. Имеются отдельные номера сестры. Сестры пожелали выписать эти издания на библиотеку. Встал вопрос, как это сделать? Для нас это очень сложно и очень дорого. Но Господь все сам усмотрел. Получив журнал с опубликованным в нем моим письмом, я решила, что это одноразовое послание. Но я снова и снова получаю журнал. Он и идет в библиотеку. Мы благодарны Богу и тем душам, которые жертвуют на подписку нуждающимся. Теперь в нашей церковной библиотеке есть печатные издания «Забытый алтарь» и «Сестра». Есть озвученный «Забытый алтарь» и «Сестра» для незрячих. Есть чудесные звуковые беседы от Вальдемара Боша, говорящая картинка, благословение до конца претерпевший и другие. Любовь Роговая, Кыргызстан.

чтоб читали и пришли. Получила ваше письмо, за которое очень благодарна. Вы спрашиваете, почему я не выписываю ваш журнал или газету. Живу я в одном доме с сестрой по вере, а она выписывает и забытый алтарь, и сестру, и наши дни, и мы регулярно все читаем. Я выписала забытый алтарь для дочек своих на Украину. Одна живет в Переяславле, Хмельницком, а другая в городе Полоном. И они еще не приняли Господа в свои сердца. И поэтому я им выписала, чтобы читали и пришли к Господу. И также другим выписала, не знающим Господа, родным и друзьям. И снова хочу выписать своей подруге, у которой сын лежит парализованный, чтоб читали и пришли к Господу. Адина К.

посылаю вам стихотворение жестокого времени войны. Автор неизвестен, он не оставил своего автографа. В моем архиве оно пролежало долгое время, и вот я решил его послать вам. В. Пикалов, Казахстан. Письмо к Богу. Найдено в нагрудном кармане солдата, погибшего в жестоком бою Великой Отечественной войны. Послушай, Бог, еще ни разу в жизни с тобой не говорил я, но сегодня мне хочется приветствовать тебя. Ты знаешь, с детских лет мне говорили, что нет тебя, и я, глупец, поверил. Твоих я никогда не созерцал творений, и вот сегодня ночью я смотрел из кратера, что выбила граната, на небо звездное, что было надо мной. Я понял вдруг, любуюсь мирозданьем, каким жестоким может быть обман. Не знаю, Боже, дашь ли ты мне руку, но я тебе скажу, и ты меня поймешь. Не страшно ль, что средь ужасающего ада мне вдруг открылся свет, и я узнал тебя? Сигнал. Ну что ж, я должен отправляться. Мне было хорошо с тобой. Еще хочу сказать, что, как ты знаешь, битва будет злая. И, может, ночью к тебе я постучусь. А кроме этого мне нечего сказать, вот только, что я рад, что я тебя узнал. На полночь мы назначены в атаку, но мне не страшно, ты на нас глядишь. И вот, хоть до сих пор тебе я не был другом, позволишь ли ты мне войти, когда приду? Но, кажется, я плачу. Боже мой, ты видишь, что со мной случилось то, что ныне я прозрел. До встречи, Боже! Иду я в бой, и вряд ли уж вернусь. Как страшно! Но теперь я смерти не боюсь. Аминь.

Рассказ для детей, специально для сестры, по вере твоей. Почти каждое лето, а именно в начале августа, Давид уезжал со своей семьей отдыхать в Украину, на родину мамы и папы. Мальчик очень был рад предстоящему путешествию. Он любил поезда. Особенно ему нравилось забраться на верхнюю полку в купе вагона и наблюдать из окна за мелькающими красивыми пейзажами. Перед самым отъездом Давид слегка простыл, и на верхней губе появился плоский прозрачный пузырек. Особенного расстройства по этому поводу не было. Обработали ранку йодом и стали собираться в путь. Наконец Давидик дождался того момента, когда оказался в вагоне. Пассажиры суетились, а он прилип к окошку и наблюдал за всем происходящим по ту сторону окна. Поезд тронулся. После того, как проводница проверила билеты, люди начали заниматься своими делами. Кто стелил постель, кто готовился к ужину. Давидик с мамой и старшей сестрой с удовольствием пили душистый чай с шоколадом. Вечерело. За окошком менялись картины одна за другой. Давид лежал, как ему и хотелось, на верхней полке и под стук колес любовался красотой уходящего дня. На следующее утро после завтрака мальчик начал знакомиться с соседями по купе и вскоре нашел себе друзей. Мальчишкам хотелось покрасоваться, показать свою ловкость и умение, быстро взбираться на полку и потом с той же сноровкой с нее слезать. Вскоре им это надоело, они поутихли и начали спокойно играть и делиться игрушками. Мама поглядывала на своего Давидика с волнением. Болячки над губой все больше распространялись. Было очевидным гнойничковое заражение кожи. Мальчику уже нельзя было общаться с другими детьми. За 2 дня пути пузырьки распространились по многим участкам тела, а лицо просто обезобразилось. Пузырьки лопались и сочились. Как только они добрались в Никополь к бабушке, мама Давидика немедленно показала его кожному врачу, который запретил ему мочить кожу, и мальчик был разукрашен бордовой краской фукарциновым раствором. Давидик поник. Он ехал к бабушке с радостной надеждой на то, что он со своим двоюродным братом будет купаться в реке, а тут вот пристала болячка. Фукарцин не помогал. В Никополь приехали миссионеры, гости из Америки. В субботу они должны были быть на вечернем служении в молитвенном доме. Давидик с мамой и дедушкой пошли на собрание. Дома, в своем городе, Давидику приходилось видеть, как служители церкви возлагали руки на больных, и он верил, что Господь им помогал. Давид просто верил в молитву с возложением рук. Собрание уже закончилось, но все еще были на местах. Давид наклонил к себе мамину голову и прошептал на ухо: «Мама, давай попросим братьев обо мне помолиться. Господь меня излечит». Мама тут же поднялась с места и вдвоем с сыном подошла к кафедре. «Что вы хотите, сестричка?» — спросил у нее пресвитер. «У нас, вот видите, проблема», — и она показала на лицо своего мальчика. «Я и Давид верим, что Господь излечит его заболевание. Помолитесь, пожалуйста, о нем». В разговор включился брат-американец. Через переводчика он спросил у местного пресвитера, чего хотят этот мальчик и его мама. Переводчик объяснил. Американец улыбнулся и, обратившись к пресвитеру, сказал на английском языке: «Хорошо». Они возложили руки на голову мальчика и молились об его исцелении. А после, улыбаясь, пожали приветственно руки маме и Давиду. Вернувшись домой, все делились впечатлениями, рассказывая о хорошем вечернем служении. Как-то на короткое время взрослые забыли о Давиде. Тут и произошло неожиданное, что заставило их обратить на мальчика свое внимание. Давид стоял в прихожей у большого зеркала и смотрел на себя самым серьезным образом. Затем громко и внятно заявил: «Так, исцеление началось». Такое заявление Давида заставило взрослых слегка оторопеть. Затем кто-то рассмеялся,
и все посмотрели на него с умилением. Мама Давидика подошла к нему и взяла в руки его лицо, обратив к свету. Ее глаза вдруг приобрели серьезное выражение. «А ведь и правда исцеление началось. Вы посмотрите!» — обратилась она ко всем присутствующим. Приостановилось воспаление, подсушились ранки. Все члены семьи стали подходить к мальчику, осматривая его лицо, шею и руки. Это было явное прикосновение Божие. Взрослые стали вспоминать о исцелениях, которые совершал Христос и о которых рассказывается в Евангелиях. Давидик еще не так глубоко мыслил, как его мама, папа и другие взрослые, которых удивляла его детская вера. Он верил в Господа просто и доверчиво, верил в силу молитвы и поэтому с восторгом воскликнул: «Я так и знал! Наконец-то я смогу купаться в реке и нырять!» Через 2 дня на третий вся кожа у него совершенно очистилась. В первый же воскресный день мама Давидика подала пресвитеру записку. В конце служения он благодарил Господа за исцеление мальчика из России. «Вот такой удивительный наш Иисус Христос!» Тамара Сенкевич, Украина.

Светлана Тимохина, «Защитник». Господь сохранит тебя от всякого зла. Псалом 127. Дождь прошел, и сразу живность вся вылазит. И улитки, и жучки, ласточки и паучки. Вылезла букашка, вдруг ей стало страшно. Но сказал ей добрый Бог, я даю тебе урок. Ты ползи смелее, прямо, не робея, хоть ты и малышка, я тебя услышу. Если будет плохо, я здесь недалеко, защищу тебя всегда. Не страшна со мной беда. Бог в любое время бережет творение. Как спокойно тем жить с ним, кто его рукой храним. Очень любит Божий человека тоже. Он послал в наш мир Христа, чтоб душа была чиста. Татьяна Жембровская. Так бывает. Барабанит дождь по крыше. Может, кто меня услышит? Поспешить открыть пошире двери дома или квартиры. Я такой ужасно серый. Все вокруг мне надоело. Я озяб, продрог, промок. Я так жалок, одинок. Смотрит девочка в окошко. Вот подставила ладошки. Ты не серый, голубой. Небо излилось с тобой. Отражаются в дождинке небо синего слезинки. Управляет Бог могучий солнцем, облаком и тучей. Снова солнце улыбнется, сядет лучиком в оконце.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».

Резонанс. А мне сказали о вас. Забытый алтарь, номер 11 за 2010 год. Не рискуйте своей вечностью. Мерзость пред Господом, уста лживые, а говорящие истину благоугодны Ему. Притчи 12:22. Мир вашему дому, возлюбленные Господом, читатели газеты «Забытый алтарь». Да, согласно Библии, мы все возлюбленные Богом, ибо Бог возлюбил нас и желает, чтобы все спаслись, ибо грядет суд и гнев Божий, и не избежит этого гнева никакой нечестивец, так как пишется памятная книга перед Богом на всех человеков. Все дела и слова записаны в ней. И горе тому человеку, чьи дела или слова сделаны против истины, против правды, а значит и против Бога. И не имеет значения, кто этот человек, какой он веры, какой должности, какое несет служение, какой семьянин. Одним ложным словом, одним словом клеветы этот человек может перечеркнуть все свои добрые дела, которые были записаны в памятной книге перед Богом. И это не шутка. С вечностью не шутят. И как же невнимательны к словам Бога христиане, которые сегодня лгут и клевещут. Беседуя с братьями и сестрами, становится страшно, так как число лжецов растет. Кто-то что-то говорит и не отдает отчета своим словам, а кто-то наговаривает умышленно. С этим мы сталкиваемся иногда. Мне было очень неприятно, когда обо мне умышленно говорили ложь. Но худшее лично для меня было то, что я не мог понять, для чего это делают. Или они служат дьяволу, или у них зависть, или они так воспитаны, или что еще, а ведь называются христианами. Так они говорят, заблуждаясь, и произвольно грешат, забыв, что при произвольном грехе не остается более жертвы за грех. Остановитесь, люди! Что вы с собой делаете? Почему пренебрегаете своей вечной жизнью? Я не знаю, кому вы хотите навредить, но я точно знаю, что вы навредите себе. Так говорит Бог в слове, которое Он нам дал. Сегодня я из первых уст услышал о новой клевете. Вот же неутомимые слуги дьявола оклеветали сестру-христианку, труженицу забытого алтаря. Вместо того, чтобы позвонить в редакцию и узнать правду, распустили сплетни, что она якобы исключена была из церкви и тому подобное. И вот уже некоторые христиане не хотят брать в руки газету, редактором которой является такая сестра. Дорогие, неужели у вас есть желание слушать сплетни, верить сплетням и передавать эту клевету дальше? Этому ли нас учит Христос? К этому ли призывает Библия? Или не читали, что человек коварный сеет раздор и наушник разлучает друзей? Притчи 16:28. А это грех, и за него будет страшное наказание. Тем, кто творит ложь и неправду, Иисус однажды им скажет: «Отойдите от меня, все делатели неправды». Читайте Евангелие от Луки 13:27. Читайте всю Библию. Бог возлюбил правду. Зачем же вы идете против Бога? Зачем служите дьяволу?
забыли, что уготовано ему и слугам его. Давайте вспомним, дорогие, чтобы не погибнуть вам. В Откровении, в 21 главе, 8 стихом написано: «Всех лжецов участь в озере, горящим огнем и серою». Причем сказано, что это смерть вторая, то есть вечная. Оттуда нет выхода никогда. Так Господь ненавидит ложь. И не думайте, что избежите наказания. Бойтесь, погибель ваша не дремлет. Вы сами отвергаете свое спасение. Сами своими устами строите себе погибель. Вы оклеветали сестру. Да, вы сделали ей тяжело и больно. Но Господь ее защитит, а вы можете потерять жизнь. Способны ли вы еще слушать что-то, кроме клеветы? Интересна ли вам истина? Ищете ли вы ее? Нуждаетесь ли вы в истине? Или вам лучше, чтобы ложь ласкала ваш слух? Горе вам, если вы не ищете правду. Не быть вам в жилище Бога, как написано в 14-м псалме. Будьте внимательны к спасению своих душ. Мы видим, что дьявол сильно противится проповеди Евангелия. Усилим нашу молитву за всех трудящихся на ниве Божьей, за миссионеров, за проповедников, за всех, кто подвязается в распространении Евангелия, и за работников алтаря, любящих всех вас, служащих вам. Да укрепит Господь их, да поможет им. С молитвой о вас, брат Александр Макаренко.

0: собирает вокруг себя. Ваша газета? Нет, это наша газета, которая собирает вокруг себя детей Божьих в общении и любви Господней и для помощи друг другу. Как хорошо, что есть те, с кем можно поговорить, поплакать и переживать, и поститься и молиться. Как хорошо, что через забытый алтарь и журнал «Сестра» можно обличить себя и снова встать на Божий путь следования за Иисусом. Как хорошо, что у нас есть забытый алтарь. Валентина В. Узаконенное убийство. Хотел бы ответить на вопрос, что такое эвтаназия, заданный в одном из номеров алтаря. Эвтаназия есть не что иное, как узаконенное государством убийство человека. С помощью шприца человеку вводится медицинский препарат, который приводит к остановке сердца. Эвтаназия использовалась как вид гуманной смертной казни. В некоторых штатах Америки, помимо электрического стула и газовой камеры, за особо тяжкие преступления существовал и такой вид наказания, как эвтаназия. Сейчас в некоторых странах защитники эвтаназии пытаются узаконить убийство, мотивируя тем, что этим они облегчают страдания человека на смертном одре. Люди, которые решаются на эвтаназию, по-моему, неправы. Жизнь нам дает Господь Бог, и только Он один вправе ее забрать. Александр Пряткин, тюрьма, Украина.
1: Ждут 16-го ребенка. Есть души, которые очень желали бы получать алтарь. Это те, которые много молятся о спасении заблудших. Сегодня разговаривал с одной сестрой из России. Это мама, которая ждет 16-го ребенка и желает, чтобы в их семью ушел наш алтарь. И хотя в их семье Бог совершает много чудес по их молитвам, они хотят знать и о чудесах Господних в душах других. В их маленькой церкви дети только из семьи Владимира и Лилии. Дети участвуют в каждом богослужении и нуждаются в новых стихах, которые могут взять в алтаре. До собрания им далеко. Еще идет стройка и дома молитвы, и своего дома. Средств, естественно, не хватает, поэтому выписываю им газету. Может быть, кто-нибудь из этой большой христианской семьи расскажет нам о тех чудесах, который сделал Господь среди них. Без подписи.

0: Учимся всю жизнь. Прочла статью «Не нужен нам ваш резонанс» и решила тоже написать резонанс. Понятно, что люди пишут свое мнение, и каждый пишет, что думает. А правду христиане имеют право сказать. Иисус тоже всегда говорил правду, нравилось то всем или нет. Апостолы тоже говорили правду. И я считаю, что в резонансе на письма, крики под копирку, читатели просто подсказывают, что можно просить, а чего нельзя. А если не сказать правду, то еще многие, прочитав подобные письма, будут просить разного рода помощь, и вся газета будет заполнена такими просьбами. Думаю, все желают им только доброго. Если Давид просил Бога «Только в руки человеческие не впасть мне», то это он говорил о врагах. А мы, просящие, не враги. Мы их любим, и никто не считает себя выше их. Им подсказывают об их ошибках, чтобы учились. Да, нам всем приходится всю жизнь учиться. Всем желаю Божьего благословения. А резонанс – хорошая, полезная, интересная рубрика, и пусть она остается. И зэка, по-моему, никто не гонит. И дэй.
1: У меня есть просьба. Очень хотелось бы узнать тексты песен. Herr, hilf mir gehen jeden Schritt nur mit dir. Weiter gehen immer nach vorne sehen. Заранее сердечно благодарю. Мария Наумов. Хочется о них узнать. У моей мамы зовут ее Элла, девичья фамилия Вольф. Есть родные по отцу брат и сестра. Их зовут Ирина и Евгений. Моей маме очень хочется о них что-нибудь узнать, и если Бог даст, встретиться. Мама родилась в 1941 году. Она рассказывает, что когда была еще ребенком, то они переписывались, а когда ее отец, мой дедушка Абрам, погиб, связь с родными прервалась. «Тетя Ирина, дядя Женя, откликнитесь!» Ольга Никель.

Невыдуманные рассказы. На зимней дороге. 1941 год. Все посевы и пастбища в колхозе Сергеевка сгорели от жаркого, знойного лета. Скот на выпасах жрал все, что уцелело без дождя. О заготовке сена не было и речи. Урожай зерновых был тоже плох. Соломы и той было мало. По этой причине колхозники поехали на заготовку сена за 40 километров. Кое-что заготовили, сложили в копна, да мало успели вывезти из-за бездорожья. Ранняя зима завалила снегом дороги, начались бураны, даже трактор не мог пройти. Небольшие запасы соломы и сена растягивали как могли. Скот отощал, начался падеж. Решили разбирать крытые соломой крыши на базах. Окрылись базы так. Солому связывали в маленькие снопики, окунали в жидкую глину и этим накрывали. Скот день ото дня слабел от прелой соломы с глиной. Животные травились, падали, уже не вставали. За падеж скота вышестоящие органы грозили осудить Якова Робертовича. Но что он мог поделать? Трудолюбивый, безупречно честный, он проводил дни и ночи на ферме, ломая голову в поисках выхода из сложной ситуации. В конце января потеплело, и решили погнать самый слабый скот на табор. Так почему-то называли место, где заготовили сено. И так конюхи и скотники погнали самых слабых коров и лошадей за 40 километров. Синеглазая Лена

Обязанности Лены были затопить печь, сварить еду, подоить 5 коров. В основном она варила молочный суп с лапшой, которую сама делала. Хлеба хватило на пару дней. Картофеля тоже было мало. Через месяц и другие продукты были на исходе. Воды не было. Растопят снег и варят, и сами пьют, и скот поет, умывались снегом. Двух подростков, Лену и Пашу, отправили пешком в село. Через пару дней снова нужно было вернуться в табор с продуктами. На обратный путь им дали лошадку по кличке Цыганка. Лена знала эту лошадь. Она была черной масти с белыми носочками на ногах и с белой звездочкой на лбу. Когда-то резвая и игривая, она не стояла на месте, всегда пританцовывала. За темперамент и веселый нрав ее прозвали Цыганкой. Сейчас же на Лену смотрела измученная, истощенная кляча, кости, обтянутые кожей. Лены сжалось сердце при виде этой животины. Одна сердобольная колхозница возмутилась. «Да вы что? Да куда же вы детей посылаете за 40 километров с полумертвой скотинкой?» «Да плетутся», — сказал бригадир, поставив в кашовку флягу с молоком, положив охапку сена, пару пудов муки и полмешка хлеба, и еще по булке хлеба каждому в кошелку. Потом грязно выругался, закрутил табак в кусочек газеты, прикурил, пуская тошнотворный дым. «Ну что вылупились? Пошли работать», — сказал он стоящим зевакам. Он передал вожжи Лене, зная, что она не из робкого десятка. Павлушке приказал помогать девочке во всем. И уже мягче сказал: «Пойдете пешком, ребятишки. Лошадь слабая». Утро было хмурое, снег местами растаял, лужи подмерзли, оттого дорога была скользкой. Лена вела лошадь. Паша похлопывал Цыганку рукавицей. Животное кое-как переставляло ноги. Медленно доплелись до села Крючково, где был пункт по сдаче молока. Еще немного они прошли, и лошадь первый раз упала. Подростки дали ей сено, она вяло жевала, никто из них не догадался дать ей отдохнуть. Ведь они были еще детьми, которые сами забыли, что значит есть досыта. Когда лошадь справилась с маленькой хапкой сена, они смогли поднять ее, но улица похолодала, солнце так и не пробилось через свинцовые тучи. Начало темнеть. Тут лошадь упала во второй раз. Лена обратила внимание, что у Цыганки странные глаза. Они как будто заволакивались туманом. Неужели ей пришел конец? Что же будет с нами? Сердце Лены испуганно и тревожно стучало. Они снова подкормили лошади, напрягаясь, буквально тянули ее вверх. Лошадь разбила копытами замерзшие лужи. Была вся мокрая, изо всех сил пытаясь подняться. Лена с Павлушей тоже вымокли с ног до головы и опять не смогли поднять ее. Они продолжали путь. На улице стало совсем темно. Ни звезд, ни луны не было на черном небе. Тут лошадь упала в третий раз. Прошли они около 30 километров. И снова они кормили лошадь сеном, но поднять ее уже не смогли. В скотине едва теплилась жизнь, хотя она еще жевала сено. Теперь встал вопрос: кто из них пойдет в табор, а кто останется караулить лошадь и кошевку? Паша протестовал. Он боялся идти и боялся оставаться. «Паша, мы оба замерзнем здесь, если останемся до утра. Решайся, Павлуша! Я ведь тоже боюсь, но у нас нет другого выхода», — уговаривала его Лена. «Ну ладно», — сказал Паша, залезая в кошевку и от страха сжимаясь в комок. «За тобой приедут», — сказала она быстро и пошла. Она шла и плакала, не замечая усталости. Плакала от жалости к Паше, к себе и к измученной лошади. «Неужели мне снова придется увидеть смерть?» От этих мыслей ей стало страшно и холодно. Противный ветер пронизывал до костей. Мокрая юбка и телогрейка замерзли, стояли колом. Ноги в сырых валенках горели огнем. «Господи, почему я одна по обледенелой дороге? Вокруг лес и мрак. Господи, почему на земле столько горя и слез? Почему идет война? Почему люди убивают друг друга? Почему? Почему?» — спрашивала девушка.

0: Девочка. И вдруг так живо перед ней встала картина прошлых лет. Ей казалось, что боль той страшной потери улеглась. Но она проснулась и полоснула, словно бритвой, по сердцу. 10-летняя Лена стоит у гроба матери вместе с 3 сестренками и братиком. Она видит заостренные черты лица матери, которая лежит, не реагирует на плач детей. Особенно запомнился крик ребеночка, который родился слабеньким и плакал до хрипоты, почти умолкая. Пережил мама всего-то 2 недели. Взрослые говорили, что он сейчас на небе. Ему хорошо быть ангелочком. Лена смотрела в небо и спрашивала: «Боже, как туда попасть?» И много раз спрашивал, как и сейчас: «Почему умерла наша мамочка, Господи?» Отец, смахнув слезы с худого осунувшего лица, подошел к повзрослевшей дочери и, обняв ее за плечи, сказал: «Леночка, Господь нас не оставит». И она пошла успокаивать младших. Многого она тогда еще не понимала, да и сейчас не понимает. Девочка остановилась, помолилась детской молитвой и попросила Господа простить ее за ропот и сохранить Паше и ей жизнь. После слова «Аминь» Лене стало легче, как будто волной на нее нахлынула сила, и она ускорила шаг. Надо скорее в табор, чтобы взрослые пошли за Пашей. И вот с Божьей помощью она уже на пороге избы. В жилой комнате было тепло и душно. От спертого воздуха, от грязи и фуфаек, в которых управлялись со скотом, тут было не до санитарии. Мужчины на нарах зашевелились. Один из них полусоном буркнул: «Кого там принесло?» «Это я, Лена. Хлопцы, надо за Пашей идти, не то замерзнет. Паша в кашовке сидит, стережет лошадь, муку и хлеб. Нехай стережет, ничего с ним не станет», — грубо ответил один из мужчин. «Хлопцы, пожалуйста, замерзнет ведь до утра», — слезно просила Лена. «Ну, заладила, замерзнет, замерзнет, перебьется, не околеет. Утром заберем», — сказал другой. С русской печи слез дядя Вася по кличке Старик. Он хромал на правую ногу и сильно кашлял. Он и казался стариком, хотя ему было 45 лет. Лена всегда с почтением относилась к нему. «Да угомонитесь вы! Ишь, раскаркались! Девчонка устала, еле живая, 40 километров прошла. Дело, она говорит, хлопцы, ехать надо, но я небольшой вам помощник». «Залазь на нары, старик!» — грубо буркнул кто-то. Все замолкли, притихли, и вскоре раздался храп. «Полезай, дочка, на печь, поспи чуток, будем надеяться на чудо», — и, чуть помолчав, добавил: «А я на нары». Лена залезла на печь, там было еще тепло, но резко пахло пылью и глиной, и мелом. Ноги гудели от усталости. Укрывшись большим шерстяным платком, она провалилась в сон. Никто ее не будил. К обеду она проснулась и очень обрадовалась, что увидела Пашу. И он поведал ей, что ему пришлось пережить. Как только Лена ушла, он так запаниковал, что от страха пошел за ней, зная, что Лена его не заметит в темноте. Он прошел около 3 километров, когда увидел село и маленький огонек в окне на окраине села Землетеновка. Паша пошел на огонек. «Хуже не будет», — подумал паренек. Он понял, что это конюшня. Сторож и конюх открыли ему ворота, как только он постучал в маленькое окошечко. С пониманием откликнулись они на его беду. Запрягли сразу лошадей в большие сани-дровни, чтобы погрузить лошадь и кашовку. Усталого Пашу положили на топчан спать. Быстро они нашли то место. Лошадь еще дышала, но пока решали, как ее погрузить, она околела. Конюхи распрягли ее, прицепили кашовку к дровням и поехали назад. Утром приехали конюхи с табора. Они еще издали увидели и узнали свою кашовку. Очень обрадовались, увидев в конюшне мальчишку. Конюхи и землетеновцы рассказали им о том, что случилось с цыганкой, и попросили убрать ее с дороги. Те без слов двинулись в дорогу и через 1,5 часа вернулись назад. Паша уже не спал, когда они вошли в каморку и увидели их напуганные, побледневшие лица. Один начал рассказывать: «Мы ехали туда, шутили, Глумились, что сами выспались, и Пашка живой, что Лена зря панику устроила, что хлопец сам выход нашел. Другой, перебив первого, сказал: «Пашка, ты в рубашке родился?»
1: «Да, повезло парню», — воскликнул второй.
0: «Да не тяните вы резину. Убрали лошадь с дороги?» — спросил один из землетеновцев. «Когда мы подъехали на санях и вылезли, чтобы убрать лошадь, мы чуть не умерли на месте от страха. От лошади остался только скелет. Волки ночью разодрали ее, хорошо, что дохлая была, и ее не загрызли заживо». Лена слушала, не перебивая. Она вдруг посмотрела на Пашу большими синими глазами и сказала: «Павлуша, ты не родился в рубашке, и тебе не повезло, слышишь? Павлуша, это сам Бог нас спас. По его милости мы остались живые, и волки не задрали заживо лошадь. Это я точно знаю, Паша». Послесловие. Это только одни сутки, пережитые моей мамой. Председатель колхоза вместе с отцом Лены вернулись домой из труда армии, изможденные трудом и голодом. Яков Робертович через неделю умер. Отец Лены остался жив. На старости лет Лена забрала его и мачеху к себе в Казахстан. В 1978 году отец ушел в вечность в возрасте 83 лет. Пашу после тех событий забрали в армию на фронт. Мальчик был русский. О нем Лена больше ничего не знает. Лена в 1942 году была в трудармии. 3 года и 3 месяца. Прошла через многие страдания, которые не опишешь. Вышла замуж за очень хорошего парня. Вместе уверовали в Господа и пережили рождение свыше. Родили 10 детей, имеют 30 внуков и много правнуков. В 1991 году переехали в Германию. Они каждый день молятся за многострадальную Россию, благословляя ее, и каждый день благодарят Господа за благодать и милость, которую имеют на старости лет здесь, в Германии. Им сегодня по 85 лет. Эту историю я услышала в день рождения мамы Эльзы Шифер.

Встречай меня, дед. Я много езжу, так как работаю за 200 километров от своего дома. Путь в одну сторону занимает более 3 часов. И очень многое можно увидеть, если смотреть внимательно. За всеми событиями в нашей, да и в жизни других людей стоит тот, кто создал весь этот мир и все живущее в нем – Бог. Бог, которому подвластны ветер и море, мороз и снег, дождь и солнце. Ему подвластны и мы, люди, его творения. Наблюдая за людьми, за их поведением, многому можно научиться. Главное – захотеть извлечь из этого уроки. Вот такие небольшие заметки и рождаются из моих наблюдений и размышлений в пути. Как-то на одной из остановок на небольшой районной автостанции мое внимание привлекла такая картина. На платформе стояла бабушка, наша обыкновенная сельская бабушка, невысокого роста, худенькая, одета, как это часто бывает у людей пожилого возраста, в кацавейку, которую в народе называют плюшка, в клетчатый платок, теплую юбку, дутые сапожки, через плечо перекинуты связанные между собой 2 клетчатые сумки, которыми пользуется практически вся страна. Простая, обыкновенная бабулька, может быть, даже малограмотная, как это часто встречается у людей старшего поколения. Ведь у них не всегда была возможность учиться. Время было трудное, война, голод, разруха. Но мое внимание привлекло другое. В руке бабушка держала мобильный телефон и громко кричала в трубочку. «Дед, я сейчас сажусь в автобус. Встречай меня 40 минут на повороте. Слышь меня, дед?» Она кричала, наверное, потому что на противоположном конце дедулька не очень-то хорошо слышал. Но не это поразило меня. Я смотрела и думала, какие молодцы. Они остались с теми же бабушкой и дедушкой. Они не поменяли ни стиль жизни, ни свой стиль одежды. Многие люди, и старые тоже, иногда так нарисуют себе лицо, в такую одежду оденутся, что не по себе становится. Это у них называется идти в ногу со временем. Но возраст не обмануть. Морщины, седые волосы, которые пробиваются сквозь краску, выдают истину. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Но эта бабушка преподала мне урок. Можно оставаться самим собой, но уметь пользоваться тем, что дает прогресс. Разве не так? Через 40 минут она сойдет с автобуса на повороте, от которого, может быть, до села еще несколько километров, а там ее уже будет поджидать дед. Может, на машине, а может и на подводе, в которую запряжена лошадка, и они спокойно доберутся домой. В Священном Писании говорится, «Соблюдающий заповедь не испытает никакого зла. Сердце мудрого знает и время, и устав, потому что для всякой вещи есть свое время и устав». Экклесиаст 8.5. Мы живем в очень интересное время. Сейчас доступно многое из того, что раньше было запрещено. Сейчас можно учиться в библейских учебных заведениях, ездить в разные страны и видеть, как живут там люди, как они служат Богу, как призывают людей к следованию за Господом. Сейчас много издательств, которые выпускают хорошую назидательную литературу. Пользуясь компьютером, можно общаться со многими братьями и сестрами во всем мире. Это время с огромными возможностями, но нужно мудро их использовать. Нам не нужно подстраиваться под мир. Ни в коем случае. Не нужно менять свои убеждения. Нужно оставаться верными христианами, жить, как подобает христианам, одеваться, как прилично святым, не подражать мерзостям мира в отношении одежды, татуировок и тому подобному. Но мы можем пользоваться тем полезным, что дает нам на сегодняшний день Господь, автомобилями, самолетами, разными машинами, мобильными телефонами, компьютерами. Не отвергать, не называть отступниками тех, кто пользуется этим, не цеплять ярлыков, а с пользой для дела Божьего использовать, оставаясь при этом верными детьми Божьими».
всему свое время и время всякой вещи под небом. Время искать и время терять, время сберегать и время бросать, время раздирать и время сшивать, время молчать и время говорить, время любить и время ненавидеть, время войне и время миру. Екклесиаст 3, стихи 1, 6 по 9. Будем же мудрыми. Наталья Береговая, Украина.

Я не знала, как жить. Каждый да испытывает свое дело, и когда будет иметь похвалу только в себе, а не в другом. Галатам 6:4. Здравствуйте и писатели, и читатели. Мое желание написать в утешение и ободрение тем, у кого трудности, болезни и переживания в жизни. Господь нам не дает сверхсил. Он каждую свою овечку знает, все наши мысли, проблемы видит, слышит наши молитвы. 2 года назад Господь взял к себе нашу маму. Раны от потери стали понемногу заживать. Маму нашу, Шичилину Евгению, многие знают в Германии. Там у нас есть друзья верные, которые в трудное время поддерживали нашу семью. Сейчас прошу помолиться за нашего папу, Шичилина Дмитрия, чтобы он был готов ко встрече с Богом. Верю, Господь и его помилует. Когда я вышла замуж за неверующего, мать приходила к его родителям и говорила с верой: «Моя дочка все равно придет к Богу, вот увидите». Тогда я думала, почему она так уверена, что я стану верующей. Такая крепкая вера была у нее. Благодарю Бога за мамочку. Она всех нас, 10 детей, наставляла на Божий путь. И сейчас тоже очень важно, что мы сеем в своих семьях, каким светом мы являемся для семьи. Моя 6-летняя дочь пришла утром ко мне и рассказывает: «Мама, папа наш покается и пойдет в церковь. Мне снилось, что он пришел в церковь и покаялся, а ты от радости плакала». Бог услышит детские молитвы. Они у них искренние, простые, доверчивые. Они все принимают живой верой. А мы иногда сомневаемся в чем-то. Прошу и вас помолиться за моего мужа и детей, чтобы вся моя семья была с Богом. Хочу еще стих написать в утешение и ободрение, который так сильно полюбила, когда покаялась. Мне с тобой, Иисус, так легко и спокойно, и в душе полный мир, тишина, благодать, ни болезни, ни голод, ни скорби, ни войны. У меня это счастье не смогут отнять. Я не знала тебя, мой Бог и Спаситель, человеческой мудростью в мире жила, но хотелось порою кого-то спросить мне, кто меня защитит в этом мире от зла. Было страшно и пусто, и горько, и плохо, и никто не сумел бы тогда мне помочь. И ждала иногда я последнего вздоха и желала уйти не в непроглядную ночь. Я не знала, как жить и к чему мне стремиться. Я от боли душевной рыдала не раз. Приходилось мне мокрые прятать ресницы и от близких подруг, и от маминых глаз. Мне казалось, что все вокруг черного цвета, но ты в сердце мое постучал, Иисус, и оно озарилось потоками света. Я с тобою, я дышу, я живу и молюсь. Ты мне дал без условий, без меры, без платы, столько милостей чудных и столько даров. Иисус, как с тобой я сегодня богата. Подарил ты мне веру, надежду, любовь. Никогда одиноко теперь не бываю. Ранним утром и вечером, ночью и днем. Ты со мной, Иисус. Не уйдешь ты, я знаю. Как отрадно, Господь, быть с тобою вдвоем. Даже если я пью скорбичь горькую чашу, даже если приходит и трудный мой час, никогда не бывает с тобой мне страшно. Знаю, ты моя помощь и ты моя часть. Из твоих рук готова любой протянуть жребий. Мне с тобой и ночь, дня иного светлей. Без тебя, Иисус, что мне нужно на небе? И с тобой ничего не хочу на земле. Автор, к сожалению, мне неизвестен. Этот стих у меня с 1999 года.
Любовь Набеева, УСА.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: В течение следующего часа вы услышите различные передачи. Этот цикл передач мы транслируем два раза в день без определенной последовательности.
2: Христианская студия «Свет Вечности» представляет
3: Вечность не месяц, не два. Вечность не год и не десять. Вечность – блаженство или пропасть без дна. Взвешивай все, пока есть время взвесить.

0: Плод праведника – древо жизни, и мудрый привлекает души.
1: Притчи Соломона 11:30. Привлекать души – это нечто иное, нежели привлекать сторонников в каком-либо движении, партии, церкви или группе. Из Писания и опыта мы знаем, что этого добиваются, прилагая огромные усилия. Много времени, сил и средств тратится на это. Но если души не приведены к Господу Иисусу, чтобы обрести в Нем спасение и мир, то такие усилия не одобряются им. Как сурово порицает он поведение иудеев за то, что они привлекают людей не за тем, чтобы вести их к истинному Богу.
0: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного. И когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые».
1: Евангелие по Матфею 23:15. Нет. Истинный покой душа обретает у того, кто сказал:
0: «Придите ко мне, и я успокою вас».
1: Евангелие по Матфею 11:28. Апостол Павел привел Господу Иисусу тысячи душ, но он не гордился этим, находя радость в служении Господу. Маленькая девочка в доме сирианина Неемана могла указать своему господину путь к пророку Бога, который вылечил его от проказы. Бог упомянул об этом случае в своем слове. Вторая книга царей или Третье царство в синодальном издании, 5 глава. Потому что в его глазах одна единственная душа столь важна, что для ее спасения он отдал своего возлюбленного сына. Как известно, проказа – это образ греха. Также и Филипп должен был покинуть поле своей деятельности, чтобы указать путь спасения одному единственному евнуху. Деяния апостолов 8:26-40. Как хорошо, когда и мы прежде всего послушны Духу Святому в своем служении, сознавая собственную слабость. Для Бога важна наша верность.

0: хвались завтрашним днем, потому что не знаешь, что родит тот день.
1: Притчи Соломона 27.1. В наш дом часто заходил пожилой сосед. Как-то раз моя верующая мать спросила у него о том, сколько ему лет. Затем она сказала, что ему необходимо подумать о конце своей жизни, чтобы умереть в блаженстве. Сосед ответил:
2: «О, для этого еще есть время. Я предполагаю прожить еще лет 7».
1: Но уже в следующее воскресенье он умер. Бог дал ему не 7 лет, как он того хотел, а всего 7 дней. А сколько осталось жить нам на этой земле? Бог всегда говорит о том, что день спасения – сегодня, а не завтра или через 7 лет. Его слово призывает нас.
0: «Ныне, когда услышите глас Его, не ожесточите сердец ваших».
1: Евреям 3.15.
0: «Теперь день спасения».
1: 2 Коринфянам 6.2. Бог предлагает свое спасение, и мы не должны им пренебрегать или откладывать его. Завтра у нас может уже и не быть времени, чтобы принять это даруемое сейчас спасение. И для этого есть только один посредник между Богом и человеком – Иисус Христос. Прими же эту весть сейчас. Что же касается нашего вечного будущего, то это образно можно представить из слов пророка.
0: «Если упадет дерево на юг или на север, то оно там и останется, куда упадет».
1: Екклесиаст 11.3. Другими словами, когда человек умирает, то изменить его участь в вечности уже невозможно. Было бы величайшим безумием тянуть с вопросом вечного спасения. Сегодня, сейчас нам нужно уладить свои отношения с Богом, ибо завтра может быть уже поздно.

0: закончилась еще одна игра. Смерть победила. И в побежденных ты. Ты проиграл. Где жизни сила? Не бьется сердце, вздоха нет в груди, мечты разбиты. Ворота преисподней впереди уже раскрыты. Подталкивает кто-то.
1: Ну, шагай.
0: Торопит, злится. Тяжелый запах ада испугал. Душа боится.

и к дьяволу в объятия навсегда душа не хочет. Сопротивляется идти туда, в мрак вечной ночи.

Какая безысходная печаль, и душат слезы. О, если б возвратиться, хоть и на час, но плакать поздно. Не убежать, не спрятаться нигде. Тебе так страшно. Ты выбрал сам навеки свой удел. Ты в проигравших. Не верил ты, что существует ад ужасной бездной? Пришлось поверить. Но нельзя назад, нельзя исчезнуть. Нет сил кричать, и кто услышит здесь? Но крикнул все же. О, где-то голубое небо есть! Спаси, о Боже, о Боже! И гулким эхом отозвался стон. Душа проснулась. О, слава Богу, это только сон, и жизнь вернулась.

но ты предупрежден. Теперь реши, что выбираешь. На предложение дьявола скажи: «Я не играю». Для тех, кто с дьяволом в одной игре, мрачна дорога. Проснувшись, ты беги, беги скорей в объятья к Богу.

0: Безумный, всю ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?
1: Евангелие по Луке 12:20. Первого ноября 1988 года газеты сообщили о смерти одной женщины. Это была знаменитая женщина, а иначе о ее смерти не было бы сообщено. Речь идет о Кристине Анасис. Смерть наступила внезапно во время одного из приемов в Аргентине. Диагноз – инфаркт. Была ли ее жизнь счастливой? Вряд ли. Хотя она имела миллионное наследство от своего отца, ее жизнь проходила неспокойно. Одиночество, беспокойство и жизненные неурядицы сопровождали ее на протяжении всего ее жизненного пути. 4 раза она выходила замуж и столько же раз разводилась. В 1971 году она предприняла попытку самоубийства. В течение 26 месяцев она потеряла родителей и брата. Конечно, она имела много денег и могла позволить себе все, но счастье и душевный покой невозможно приобрести за деньги. И вот наступил час смерти, которая не остановилась и перед такой богатой женщиной. В тот момент ей уже ничто не могло помочь. Ни деньги, ни ее известность, ни что-либо другое. Дорогой слушатель, возможно, ты не богат и не знаменит, но может быть и наоборот. Но к этому стремиться нет никакого смысла, ибо единственное, что будет иметь значение вечности, это твое отношение к Господу Иисусу. Ты должен решить этот вопрос здесь, на земле. Нейтрального положения нет. Твои грехи искуплены драгоценной кровью Господа Иисуса, но ты должен поверить в это и покаяться перед Богом. Только так ты сможешь обрести мир с Богом и вечную жизнь.

0: Предстояние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа.
1: Деяния апостолов 20:21. Покаяние означает внутреннюю позицию, которую занимает кто-либо по отношению к Богу. Это также нравственный приговор, произносимый человеком самому себе и своим делам. Покаяние – это не просто некое духовное переживание. Это гораздо больше, чем просто раскаяние, которое можно ощутить, если сожалеешь о каком-то поступке. Кто кается, тот признается пред Богом, что находится на ложном пути и хочет найти истинный путь. Он сознается Богу в своих грехах и осуждает не только свои поступки, но и свое греховное состояние. Когда блудный сын стоял перед своим отцом, он не только сказал:
2: «Отче, я согрешил против неба и пред тобой»,
1: но и сказал также:
2: «Я недостоин называться сыном твоим».
1: Евангелие по Луке 15:21. Таково покаяние, как его характеризует Библия. Покаяние пред Богом сопровождается верой в Господа Иисуса Христа. Бог хочет явить свое милосердие, а Господь Иисус умер на кресте Голгофы для того, чтобы каждый мог получить прощение и мир с Богом. Такова благость Бога, ведущая нас к покаянию, чтобы Он мог нас простить.

0: свет Твой и истину Твою, доведут они меня.
1: Псалом 43 или 42 в синодальном издании, 3 стих. В наши дни мы буквально завалены разными видами литературы. Книжные магазины и киоски переполнены книгами и журналами. Современные технологии открыли для людей доступ к информации в электронном виде, что по-настоящему перегрузило все человеческие ресурсы. По последним данным статистики, ежегодно в мире выпускается более 500 тысяч различных наименований книг в разном виде. Чтобы прочитать их все, нам не хватит жизни. И люди тратят много времени на чтение книг, журналов и газет. Есть много пустых и даже вредных книг и журналов. Через прочтение их сердца людей наполняются злом, горечью, насилием и раздражительностью. Появляются дурные мысли и неуверенность. Возникают, к примеру, такие вопросы. Почему у меня дела идут не так хорошо, как у других людей? Почему я не такой, как тот человек? Почему? Дорогой друг, но пытался ли ты найти ответы на эти вопросы в самой важной книге – Библии, Слове Бога? Возможно, что при первом чтении ты поймешь очень мало. Библию невозможно прочесть как роман или газету, но только в этой книге мы можем найти ответы, которые дает сам Бог. Нам нужно искать помощь у Бога и следовать тому, что Он говорит. Только Он может указать нам истинный путь. Мы нуждаемся в Его свете, который способен осветить нам путь. Этим светом является Слово Бога. Оно же является и истиной, открывающей нам мысли и слова Бога и Его указания, если только мы искренне желаем узнать это. Попытки найти Бога где-то в ином источнике, в мирской литературе, философии или поэзии, не принесут никакого успеха. Дорогой слушатель, читай Библию ежедневно, ибо только это способно умудрить тебя для твоего спасения.
2: Книга священная, вечно нетленная, пусть же узнают люди. Ты благодатная, сердцу приятная, в каждом любовь разбудишь. Душой возгораю, когда я читаю книгу великих чудес. Книга желанная, Богом нам данная, вестница Божья с небес. Чистая, ясная, вечно прекрасная, словно живая вода. Слово обильное, нравственно сильное, дух укрепляет всегда. Заветы Христовы снова и снова сладко вас сердцу читать. Всем погибающим, в муках страдающим, льется через вас благодать. Книга раскрытая, нет, не забытая, людям покой ты даешь, нет с тобой схожих, всех ты дороже, к вечной нас жизни ведешь.
3: Как лампа вместе бездорожья злого скитальцу светит, освещая путь, так ты, Господь, своим мне светишь словом, чтоб видел я, куда в миру шагнуть. О, как бы шел я к цели в полном мраке, когда б меня так верно не вело по этому пути, где всюду ложные знаки, сияние слова мирно и светло.
4: В каждом человеке живет непреодолимое стремление к чему-то высокому, светлому, чистому, святому. Откуда это в человеке? Память хранит что-то возвышенное, что-то такое родное-родное, неземное. Но что это и где его найти? На земле. Постоянное стремление к каким-то идеалам, подвергавшееся не раз разочарованиям, возникающее вновь и вновь. Но где же этот идеал,

Творение несет не только грустный признак увядания, признаки страдания, печали и горя, но прежде всего признак смерти. Причиной тому является грех. Бог есть первооснова жизни, обладая в самом себе только бессмертием. В нем не происходит изменения, и в нем нет и тени перемены. В нем нет страданий и горя, в нем обитает только мир, радость и блаженство. Но человек подвержен всякому страданию и скорби. С детства и до глубокой старости тоскует необращенный земной странник по чему-то возвышенному и прекрасному. Человек поистине неудовлетворенное существо, беспокойное, блуждающее, и поэтому мучимое сатаной своими страстями и прихотями, это несчастный странник, у которого нет родины, нет единения с Богом, мира и радости. О, бедный бездомный странник! Если бы ты только почувствовал, как ты потерян, порочен и грешен, как велика твоя беда, и что ты живешь без родины и без Бога, ты создан для Бога и не можешь прийти к покою, пока не успокоишься в Боге, так приди же к Нему через Иисуса Христа, Спасителя. У Него ты обретешь прощение и мир, родину, где полностью утихнет твоя тоска, и ты будешь вовеки вечные хвалить и прославлять Его.

Люди очень много посвящают своего личного времени заботе об улучшении быта, удобствах, пополнению интеллектуального капитала, причем у каждого свой источник, из которого черпается информация, развлечениям и так далее. И когда перед человеком встает очередная проблема, его голова, перегруженная информацией, начинает искать подходящие для разрешения этой проблемы. Но вот беда, оказалось так, что ничего подходящего не нашлось, как же быть теперь? Современный мир, включающий в себя и христианство, богат различными источниками информации. Пресса и телевидение, эфир и аудио представляют многоразличный ассортимент развлечений. Стоит только нажать одну клавишу, и перед тобой новый виртуальный мир с его прелестями, с его интригами, клещами, впивающимися в сознание своей жертвы так, что люди потом бессильны сделать что-нибудь, чтобы эти интриги не нашли свое проявление и осуществление и в их жизни. Увы, многие находят для себя вполне естественным черпать для своей души из подобных источников. Стоит ли удивляться тогда, что мы совершенно бессильны противостать искушениям и соблазнам, которым мы открываем нараспашку свое сердце? «Подивитесь всему небеса, и содрогнитесь, и ужаснитесь, — говорит Господь, — ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили, и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Книга пророка Иеремии 2:12-13. Напротив, как счастлива та душа, которая находит для себя вполне естественным никогда, ни при каких обстоятельствах, не открывать свое сердце иным источником, чем только Богу и Его Слову. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Псалом 119 или 118, 2 и 3 стихи. И еще. «Буду утешаться заповедями Твоими, которые возлюбил. Это утешение в бедствии моем, что Слово Твое оживляет меня». Тот же Псалом, стихи 47 и 50. Как мало сегодня тех, кто со всем усердием изучает Писание, поставив перед собой одну единственную цель – узнать, что же действительно сказал Бог, что Он сказал лично для меня и чего Он желает от меня. Слово, что молот дробящий скалы.

Слово есть жизнь, словом одним жизнь пробуждает и созидает, и всем сокровища предлагает. Земля и небо, увы, конечны, и только слово пребудет вечно.

0: Вы слышите радиопередачу «Воды жизни». Христос в Откровении 21:6 говорит: «Жаждущему дам даром от источника воды живой». Мы приветствуем вас как слушатели этой программы и желаем обильных Божьих благословений. Сегодня мы продолжим разбор Евангелия от Иоанна.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 25 стих. «Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня».
0: Господь остается праведным и справедливым, даже если мир не знает этого. По своей природе Бог свят, в нем нет тьмы. Тот, кто переживает его любовь во Христе, осознает, что не Бог виновен в том, что люди не верят в Сына и не обретают спасения. Христос знает Отца от вечности, ведь Сын может видеть Отца лицом к лицу. Все имена и качества Бога Отца известны Сыну. Глубинные аспекты Божества не сокрыты от Христа. Бог дает право быть Его детьми всем, кто принимает Сына. Иисус раскрыл тайну Божьего Отцовства. Люди, возрожденные, осознают, что Христос пришел от Бога. Он не просто пророк или посланник Божий. Он сам есть истинный Бог. Вся полнота Божества сокрыта в Нем. Дух освящает нас, чтобы мы могли познать божественность Иисуса в человеческом теле. Благодаря этому мы можем стать едиными с Христом и Отцом, пославшим Его. Таким образом, Иисус является связующим звеном между Богом и человеком.
1: Евангелие от Иоанна, 17 глава, 26 стих. «И я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил Меня, в них будет, и Я в них».
0: Христос открыл нам имя Отца. Ясной демонстрацией тому является крест, где Бог Отец пожертвовал Своего Сына, чтобы мы могли разделить с Ним право сыновства. Когда Святой Дух сошел на нас, мы провозгласили из глубины своих сердец «Авва, Отче!» Молитва Господа превыше всех молитв, ведь она прославляет Отца, Его Царство и Его волю. Мы познаем Отца, нашего Господа Иисуса Христа, когда любовь, которая есть между Отцом и Сыном, изливается в нас. Иисус просил Отца дать нам полноту любви. Это означает не только то, что Отец приходит к нам, но и то, что Иисус лично желает пребывать в нас. Так Он молился, прося, чтобы полнота божественной силы сошла на нас. И Иоанн исповедует в своем послании: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Вопрос 109. О чем молился Иисус в своей ходатайственной молитве? Часть 4. Свет побеждает тьму. Евангелие от Иоанна, с 18 главы 1 стиха до 21 главы 25 стиха. А. События от ареста до погребения. Евангелие от Иоанна, с 18 главы 1 стиха до 19 главы 42 стиха. Первое. Взятие Иисуса под стражу. Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 1 по 14 стих.
1: Евангелие от

0: Иоанна, 18 глава, стихи с 1 по 3. «Сказав сие, Иисус вышел с учениками своими за поток Кедрон, где был сад, в который вошел сам и ученики его. Знал же это место и Иуда, предатель его, потому что Иисус часто собирался там с учениками своими. Итак, Иуда, взяв отряд воинов и служителей от первосвященников и фарисеев, приходит туда с фонарями и светильниками и оружием».
1: Иисус в молитве передал свою жизнь и жизнь своих учеников в руки Отца. Этими словами Он завершил свои слова, служение и молитвы. Затем Он вступил в новый этап, этап страданий и поношений, для того, чтобы исполнить предназначенное Ему – стать Божьим Агнцем, взявшим на Себя грех всего мира. Итак, перейдя поток Кедрон, Он вошел в огражденный стенами сад, где давили виноград. Это место было своего рода убежищем, где Иисус проводил время в общении с учениками. Часто Он ночевал в этом саду. Иуда знал это тайное место и сообщил об этом иудейским служителям. Они обрадовались этому и созвали стражу и представителей от фарисеев. Иудеи не имели права арестовать кого-либо ночью или носить оружие, если на то не было разрешения со стороны римских властей. Правитель был уведомлен о случившемся. Но лидерам иудеев недостаточно было информации, полученной от Иуды, поэтому они заставили его проводить их к месту. Чтобы арестовать Иисуса, таким образом Иуда оказался не просто предателем, но лично вручил Христа его врагам. Мы видим, что Бог не допустил, чтобы Иисуса арестовали как изменника или предателя. Бог превыше этого.
0: Евангелие от Иоанна, 18 глава, с 4 по 6 стихи. Иисус же, зная все, что с ним будет, вышел и сказал им: «Кого ищете?» Ему отвечали: «Иисуса Назарея». Иисус говорит им: «Это я». Стоял же с ними Иуда, предатель его. И когда сказал им: «Это я», они отступили назад и пали на землю.
1: Мы не знаем точно, как пришедшие арестовать Иисуса попали в сад. Возможно, у них было много факелов, чтобы найти его в случае, если он вздумает бежать. В то время Иисус пребывал в молитве, а ученики спали. В какой-то момент Он заметил группу людей, приближающихся к Нему. Вместе с ними шел и Иуда. Христос не сделал даже попытки бежать, хотя знал, что Его ожидает жестокий суд и пытки. Он обо всем знал заранее и при этом оставался послушен Отцу. Иисус поднялся и направился навстречу приближающейся толпе. Его величие и честь не были затронуты. Поистине, дело здесь не в том, что Иуда сдал Иисуса врагам, а в том, что Господь Сам предал Себя ради нас. Он спросил их: «Кого вы ищете?» Когда они произнесли Его имя, Иисус ответил привычной для Бога фразой: «Это Я». Каждый, кто имеет Духа, должен осознавать, что в Иисусе Бог находится среди людей, говоря им то же, что говорил когда-то Моисею: «Я есмь». Вы действительно хотите убить своего Спасителя? «Это Я». Подумайте о том, что делаете. «Я — Создатель и Искупитель. Стою перед вами сейчас». Все это время Иуда стоял рядом, и эти слова поразили его в самое сердце. Это последнее упоминание о нем в Евангелии Иоанна. Апостол не упоминает поцелуй Иуды или его самоубийство. Все внимание Иоанна сосредоточено на Иисусе, которого он изображает в своем Евангелии полным благородства, смелости и решительности перед врагами. это добровольное решение Иисуса в смирении сдаться врагам и готовность пострадать поразили Иуду. В присутствии Божьего величия Иуда и полные изумления, сопровождавшие его люди, отступили назад. Пришедшие за Христом люди были вооружены подходящим образом, чтобы схватить обвиняемого. И тут Иисус сам подходит к ним с достоинством первосвященника в день искупления со словами «Я тот, кого вы ищете». Они пали на землю. Иисус мог убежать от них, но он продолжал стоять перед ними.
0: Евангелие от Иоанна, 18 глава, 7 по 9 стихи. «Опять спросил их, кого ищете?» Они сказали, «Иисуса Назарея». Иисус отвечал, «Я сказал вам, что это я. Итак, если меня ищете, оставьте их, пусть идут. Да сбудется слово, реченное им, из тех, которых ты мне дал, я не погубил никого».
1: Христос обратил внимание пришедших на себя. Некоторые из них имели намерение схватить и учеников, но Иисус защитил их. Он — добрый пастырь, который полагает жизнь свою за овец. Иисус последовал за солдатами, чтобы оставить учеников одних в безопасности. Его благородство поразило их, и они послушались его слов. Он снова сказал «Это я», словно говорил тем самым «Я есть хлеб жизни, свет миру, я — дверь, добрый пастырь, путь, истинная жизнь. Я — предназначенный Спаситель. Сам Бог в человеческом обличии стоит перед вами. Имя Иисус означает «Господь спасает». Это спасение, предложенное Богом, было отвергнуто иудеями. Они не хотели, чтобы их спасителем, мессией, оказался кроткий назарянин.

Если у вас появились вопросы или вы хотели бы поделиться своими мыслями по поводу этой передачи, то вы можете выслать ваши пожелания по следующему адресу. Waters of Life, Post Office Box 3007, Index 32720, Детмольд, Германия. Если у вас есть доступ к интернету, то вы можете отправить свои пожелания через email info@waters-of-life.net. В ответ на ваше письмо мы хотели бы выслать вам в подарок небольшую брошюру. Не забудьте, пожалуйста, разборчиво написать ваш полный обратный адрес. Вы слышали радиопередачу «Воды жизни». Христос говорит в Откровении 21:6: «Жаждущему дам даром от источника воды живой».

0: Христианский журнал «Свет Евангелия».
1: Только Иисус может простить наши грехи. В Библии сказано, что Бог свят, а человек грешен. Царь Давид, автор псалмов, говорит: «Свят Господь Бог наш». Апостол Павел пишет: «Все согрешили и лишены славы Божией». Грех – это больше, чем ложь, воровство или аморальный образ жизни. Это отношение, это наш уход от Бога и независимая жизнь по своему усмотрению. Грех создает между нами и Богом огромную пропасть, преодолеть которую нам не помогут даже самые благородные дела. Поэтому личное общение с Ним для нас становится невозможным. Библия учит, что Иисус Христос – единственное искупление грехов, данное Богом. В Ветхом Завете рассказано, как евреи приносили жертвы священнику – непорочного ягненка, голубку или теленка. Животное убивали, и священник разбрызгивал его кровь на алтарь, чтобы временно покрыть грех. Такие жертвоприношения символизировали то, что однажды придет необычный Агнец Божий, чья кровь не только скроет человеческие грехи временно, но и смоет их навсегда. Исполнение этого ветхозаветного пророчества описано в Новом Завете. Посему Христос, входя в мир, говорит: «Жертвы и приношения ты не восхотел, но тело уготовал мне. Всесожжения и жертвы за грех не угодны тебе». Тогда я сказал: «Вот иду, как в начале книги написано обо мне, исполнить волю твою, Боже». Евреям 10:5-7. Бог послал нам своего единственного Сына, Агнца Божия, чтобы Он пролил свою кровь на кресте в искуплении наших грехов. Это значит, что через Иисуса Христа вы можете познать Бога и поддерживать с Ним связь сейчас и в вечности. Даже когда вы были еще грешниками, Бог любил вас так сильно, что послал своего Сына умереть за вас на кресте, чтобы вы могли иметь жизнь вечную. Подобно осужденному, который ожидает неминуемой казни, но которого вдруг освобождают, вы можете получить прощение за свои грехи благодаря смерти и воскресению Иисуса Христа. Такая любовь выше нашего человеческого понимания. Божья любовь, безусловно, ее нельзя заслужить. Она основана только на Его милости и благодати. Он любит нас, несмотря на наше своеволие, на наши грехи, нашу слабость и наш эгоизм. Из-за своей особой любви Он хочет освободить нас, чтобы мы жили радостно и с избытком. Нам не нужно бояться того, кто любит нас так безупречно. Мы можем верить Ему в нашей вечной жизни. Из-за своей безусловной любви Бог дарует нам полное прощение. Он очищает нас до конца и навсегда забывает наши грехи. Каждая из этих истин имеет непреходящее значение. Билл Брайт. Вернись в отцовский дом. Объясняя отношение Богу к человеку, Иисус употреблял притчи. Среди них наиболее известна притча о блудном сыне. Рассказ Христа передал евангелист Лука.
2: «У некоторого человека было два сына, и сказал младший из них отцу: „Отче, дай мне следующую мне часть имения“. По прошествии немногих дней младший сын пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно. Когда же он прожил все, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться. И пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней. И он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему. Придя же в себя, сказал: „Пойду к отцу моему и скажу ему: „Отче, я согрешил против неба и пред тобою, и уже не достоин называться сыном твоим. Прими меня в число наемников твоих“. отец увидел его и сжалился, и, побежав, пал ему на шею и целовал его. Отец сказал рабам своим: «Принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги, и приведите откормленного теленка и закалите, станем есть и веселиться. Ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся». Старший же сын его был на поле, и, возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование. Отец же его, выйдя, звал его. Но он сказал в ответ отцу: «Вот я столько лет служу тебе и никогда не приступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козленка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими. А когда этот сын твой, расточивший имение свое с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка. Он же сказал ему: «Сын мой, ты всегда со мною, и все мое твое. А о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся».
1: Бог щедро делится своим богатством. Он любит нас и потому не отказывается благословлять нашу жизнь. Все, что мы имеем, положение в обществе, способности, таланты, материальное благополучие и, конечно, наш разум и тело, все это подарок из Его щедрых рук. От нас зависит, как мы употребим и отнесемся к тем богатствам Его благодати, которыми Он нас наделил. В притче о блудном сыне Иисус хотел показать, как низко может опуститься человек, отвергающий наставление Отца Небесного. Разве сегодня еще многие не похожи на блудных сыновей и дочерей? Пьянство, наркомания, проституция, как эпидемия, ворвались в людские жизни. За бутылку водки или дозу наркотиков люди способны на самые низкие ими же презираемые преступления. Человек, сознательно разрушающий все доброе и прекрасное, что Бог подарил ему, собственными руками разрушает свое будущее. Это нужно осознать, прежде чем Бог сможет вытащить павших из болота греха и порочной зависимости. Какой смысл умирать от голода, передозировки наркотиков, шальной пули враждующих банд? В чем смысл каждодневного пьянства, калечащего наши семьи и наше собственное здоровье, если есть другая, исполненная высоким смыслом жизнь в отцовском доме? Сегодня Бог призывает нас прийти в себя и посмотреть, до чего же мы дошли без Него. Ведь только покаявшись перед Ним, мы можем стать лучше, расстаться с греховной жизнью и вернуться к любящему Творцу. Бог не принимает покаяния тех, кто продолжает пребывать в омуте порочных страстей и лишь мечтает о каких-то улучшениях в жизни. Он принимает блудных сыновей, которые рвут с тяжким прошлым и возвращаются к Отцу Небесному, прося Его милости. Из этой притчи видно, что отец ждал сына. Он не только простил его, но восстановил как полноправного наследника. Чистая одежда и новая обувь заменили грязные лохмотья. В честь возвращения долгожданного и любимого сына отец устроил пир. Здесь Иисус в сжатой форме открыл людям суть евангельской вести. Бог любит нас и ждет нашего возвращения. Живя беспечно, люди растратили отпущенные им Богом блага. Но если они искренне раскаиваются, расстаются с порочной жизнью и возвращаются к Богу, Он принимает их как детей и восстанавливает в качестве наследников Царства Своего. Снимая с нас запачканные одежды, Бог одевает нас в чистую и белоснежную одежду Своей праведности. Быть прощенным и принятым Богом – великая радость и счастье. И в этом смысле уже здесь на земле Бог устраивает для нас пир и дает надежду на вечную жизнь и на встречу с Ним, Спасителем и любящим Отцом. Притча о блудном сыне была ответом Христа на возмущение фарисеев тем, что он общался с мытарями и грешниками. Как тогда законники своим отношением к согрешившим закрывали им вход в Царство Небесное, так и сегодня нередко люди, знающие Бога, препятствуют принятию в церковь кающегося грешника. Они не только не помогают им вернуться и примириться с Отцом Небесным, но и отталкивают искренне ищущих Бога. Вместо того, чтобы заботиться о спасении отступившихся братьев и сестер, многие удовлетворяются тем, что сами имеют общение с Богом и, подобно старшему сыну, не готовы принимать кающихся в свою семью. Смерть Иисуса – вот цена, уплаченная Богом за то, чтобы сделать возможным возвращение грешника. Видя отношение Создателя к нам, Его творению, нам легче вернуться с раскаянием в отцовский дом. Бегите к Богу, Он любит и ждет вас. Вилли Дик.
0: Александр Савченко. Он был рожден. Носитель высшей истины и света, Он в мир земной вошел через Рождество. Да, Иисус Христос стал человеком, но не от мира грешного сего. Он был рожден для подвига Голгофы. Он был рожден за тем, чтобы умереть и тем избавить мир от катастрофы и с корнем вырвать грех, несущий смерть. Он был рожден, чтоб послужить страдальцам, голодным душам хлеб бессмертия дать и подарить небесное гражданство всем людям, верующим благодать. Лирическим героем для поэтов он стал, с престола неба снизойдя, когда в хлеву родился человеком и искупление начал, как дитя. День Рождества, день радости и света, царь неба к нам в смирении сошел и стал с огромной буквы человеком, которого мы любим всей душой. Надежда. У людей появилась надежда. С Рождеством Иисуса Христа нам дана благодать и одежда, только многим мила нагота. Заложила им уши невеждам оглушительная суета, но окрепла на вечность надежда с воскресением из мертвых Христа. В нем дается нам бездна богатства, только многим мила нищета. Ну а мы славим Бога за братство, обретенное жертвой Христа. Точка отсчета. Рождество – это точка отсчета новой эры безбрежной любви. Рождество – это время отсчета перед Богом, коль путь свой скривил. Божий Сын, в мир родившийся ночью, свет любви в наши души принес. Рождество — это светлая точка, разгоревшаяся до звезд. Без Христа все на свете непрочно. Если хочешь стабильности ты, обратись ко Спасителю срочно, стань под сень Вифлеемской звезды, и она приведет тебя к яслям, а потом привлечет ко кресту, и поймешь из Писания ясно, что обязан спасением Христу. Узкий путь не приносит почета, но коль ты зашагал им уже, Рождество станет точкой отсчета новой жизни в спасенной душе.
3: Студия «Волна надежды» составляет передачи из имеющихся в наличии радиопрограмм. Звукооператор Петр Гам. Ваши отзывы, комментарии и предложения вы можете сообщить нам по телефону 052 31 65 0 715. Повторяю номер телефона 052 31 65 0 715. в рабочее время с 10 до 12 часов.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Уважаемые радиослушатели, представляем вашему вниманию часовую библейскую школу. В первой половине передачи вы услышите чтение Библии, а во второй — лекцию по страницам Библии. Изучая данное местописание, взятый текст будет повторяться в каждой передаче.
2: Новый Завет. Евангелие от Матфея.
3: Глава 20.
4: Ибо Царство Небесное подобно хозяину дома, который вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой, и, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Выйдя около третьего часа, он увидел других, стоящих на торжище праздно, и им сказал: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, дам вам». Они пошли. Опять выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других, стоящих праздно, и говорит им: «Что вы стоите здесь целый день праздно?» Они говорят ему: «Никто нас не нанял». Он говорит им: «Идите и вы в виноградник мой, и что следовать будет, получите». Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему: «Позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых». И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше, но получили и они по динарию. И, получив, стали роптать на хозяина дома и говорили: «Эти последние работали один час, и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной». Он же в ответ сказал одному из них: «Друг, я не обижаю тебя. Не за динарий ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я же хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем делать, что хочу? Или глаз твой завистлив от того, что я добр? Так будут последние первыми и первые последними, ибо много званых, а мало избранных».
5: И, восходя в Иерусалим, Иисус дорогою отозвал 12 учеников одних и сказал им:
4: «Вот, мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят Его на смерть, и предадут Его язычникам на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет».
5: Тогда приступила к Нему мать сыновей Завидеевых с сыновьями своими, кланяясь и чего-то прося у Него. Он сказал ей:
4: «Чего ты хочешь?»
5: Она говорит Ему:
6: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем».
5: Иисус сказал в ответ:
4: «Не знаете, чего просите? Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?»
5: Они говорят Ему:
7: «Можем».
5: И говорит им:
4: «Чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону и по левую не от меня зависит, но кому уготовано отцом моим».
5: Услышав сие, прочие 10 учеников вознегодовали на двух братьев. Иисус же, подозвав их, сказал:
4: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими. Но между вами да не будет так. А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом. Так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих».
5: И когда выходили они из Иерихона, за ним следовало множество народа. И вот двое слепых, сидевшие у дороги, услышав, что Иисус идет мимо, начали кричать:
8: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
5: Народ же заставлял их молчать, но они еще громче стали кричать:
8: «Помилуй нас, Господи, сын Давидов!»
5: Иисус, остановившись, подозвал их и сказал:
4: «Чего вы хотите от меня?»
5: Они говорят ему:
9: «Господи, чтобы открылись глаза наши!»
5: Иисус же, умилосердившись, прикоснулся к глазам их, и тотчас прозрели глаза их, и они пошли за ним.
3: Глава 21.
5: И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им:
4: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею. Отвязав, приведите ко мне. Если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу, и тотчас пошлет их».
5: Все же сие было, да сбудется реченное через пророка, который говорит:
10: «Скажите дщери Сионовой, се царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъеремной».
5: Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус. Привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и он сел поверх их. Множество же народа постилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. Народ же, предшествовавший и сопровождавший, восклицал:
11: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна вышний!»
5: И когда вошел он в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил:
9: «Кто сей?»
5: Народ же говорил:
12: «Сей есть Иисус, пророк из Назарета Галилейского!»
5: И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы миновщиков и скамьи продающих голубей, и говорил им:
4: «Написано: дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников».
5: И приступили к нему в храме слепые и хромые, и он исцелил их. Видев же первосвященники и книжники чудеса, которые он сотворил, и детей, восклицающих в храме и говорящих: вознегодовали и сказали ему:
12: «Слышишь ли, что они говорят?»
5: Иисус же говорит им:
4: «Да, разве вы никогда не читали: из уст младенцев и грудных детей ты устроил хвалу?»
5: И, оставив их, вышел вон из города в Вифанию и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал, и, увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней и, ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей:
4: «Да не будет же впредь от тебя плода вовек!»
5: И смоковница тотчас засохла. Увидев это, ученики удивились и говорили:
12: «Как это тотчас засохла смоковница?»
5: Иисус же сказал им в ответ:
4: «Истинно говорю вам, если будете иметь веру и не усомнитесь, не только сделаете то, что сделано со смоковницей, но если и горе сей скажете: поднимись и ввергнись в море, будет. И все, чего не попросите в молитве с верою, получите».
5: И когда пришел он в храм и учил, приступили к нему первосвященники и старейшины народа и сказали:
13: «Какою властью ты это делаешь? И кто тебе дал такую власть?»
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Спрошу и я вас об одном. Если о том скажете мне, то и я вам скажу, какой властью это делаю. Крещение Иоаннова откуда было? С небес или от человеков?
5: Они же рассуждали между собою.
13: Если скажем «с небес», то он скажет нам, почему же вы не поверили ему. А если сказать «от человеков», боимся народа, ибо все почитают Иоанна за пророка.
5: И сказали в ответ Иисусу:
13: «Не знаем».
5: Сказал им и он:
4: «И я вам не скажу, какой властью это делаю». А как вам кажется, у одного человека было два сына, и он, подойдя к первому, сказал: «Сын, пойди сегодня работай в винограднике моем». Но он сказал в ответ: «Не хочу», а после, раскаявшись, пошел. И, подойдя к другому, он сказал тоже. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?
5: Говорят ему:
14: «Первый».
5: Иисус говорит им:
4: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие. Ибо пришел к вам Иоанн путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему. Вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды. Виноградари, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Опять послал он других слуг, больше прежнего, и с ними поступили так же. Наконец послал он к ним своего сына, говоря: „Постыдятся сына моего“. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: „Это наследник, пойдем, убьем его и завладеем наследством его“. И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили. Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?»
5: Говорят ему:
15: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои».
5: Иисус говорит им:
4: «Неужели вы никогда не читали в Писании: камень, который отвергли строители, тот самый сделался главой угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших. Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие, и дано будет народу, приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, разобьется, а на кого он упадет, того раздавит».
5: И, слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит, и старались схватить его, но побоялись народа, потому что его почитали за пророка.
3: Глава 22.
5: Иисус, продолжая говорить им притчами, сказал:
4: «Царство небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего и послал рабов своих звать званых на брачный пир, и не хотели прийти. Опять послал других рабов, сказав: „Скажите званым: вот, я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлено, заколото, и все готово. Приходите на брачный пир“. Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, а кто на торговлю свою. Прочие же, схватив рабов его, оскорбили и убили их. Услышав о сём, царь разгневался, и, послав войска свои, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: „Брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, кого найдете, зовите на брачный пир. И рабы те, выйдя на дороги, собрали всех, кого только нашли, и злых, и добрых, и брачный пир наполнился возлежащими. Царь, войдя посмотреть возлежащих, увидел там человека, одетого не в брачную одежду, и говорит ему: „Друг, как ты вошел сюда не в брачной одежде?“ Он же молчал. Тогда сказал царь слугам: „Связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов, ибо много званых, а мало избранных.
5: Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах. И посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря:
14: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?»
5: Но Иисус, видя лукавство их, сказал:
4: «Что искушаете меня, лицемеры? Покажите мне монету, которую платится подать».
5: Они принесли ему динарий и говорит им:
4: «Чье это изображение и надпись?»
5: Говорят ему:
14: «Кесаревы».
5: Тогда говорит им:
4: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу».
5: Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его:
16: «Учитель, Моисей сказал, если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас 7 братьев. Первый, женившись, умер, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до 7-го. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из 7 будет она женою? Ибо все имели ее».
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией. Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах. А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом? Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть Бог мертвых, но живых».
5: И, слыша, народ дивился учению его, а фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе, и один из них, законник, искушая его, спросил, говоря:
17: «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?»
5: Иисус сказал ему:
4: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки».
5: Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их:
4: «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?»
5: Говорят ему:
14: «Давидов».
5: Говорит им:
4: «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему?»
5: И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его.
3: Глава 23.
5: Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал:
4: «На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи. Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают. Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые и возлагают на плечи людям, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрилие одежд своих. Также любят предвозлежание на пиршествах и председание в синагогах и приветствие в народных собраниях, и чтобы люди звали их «Учитель, Учитель». А вы не называетесь учителями, ибо один у вас Учитель — Христос. Все же вы — братья. и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник, Христос. Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато примите тем большее осуждение. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены, вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные и слепые, что больше, золото или храм, освящающий золото? Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего, если же кто поклянется даром, который на нем, то повинен. Безумные и слепые, что больше, дар или жертвенник, освящающий дар? Итак, клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем, и клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, то даете десятину с мяты, аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе — суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что очищаете внешность чаши и блюда, между тем, как внутри они полны хищения и неправды. Фарисей слепой, очисти прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты. Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что строите гробницы пророкам и украшаете памятники праведников. И говорите: если бы мы были во дни отцов наших, то не были бы сообщниками их в пролитии крови пророков. Таким образом, вы сами против себя свидетельствуете, что вы сыновья тех, которые избили пророков. Дополняйте же меру отцов ваших. Змии, порождение ехиднины, как убежите вы от осуждения в гиену? Посему вот, я посылаю к вам пророков и мудрых и книжников, и вы иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из города в город. Да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного до крови Захарии, сына Варахиина, которого вы убили между храмом и жертвенником. Истинно говорю вам, что все сие придет народ сей. Иерусалим, Иерусалим, избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе, сколько раз хотел я собрать детей твоих, как птица собирает птенцов своих под крылья, и вы не захотели. Все, оставляется вам дом ваш пуст. Ибо сказываю вам, не увидите меня отныне, доколе не воскликните: благословен грядый во имя Господне.
3: Глава 24.
5: И выйдя, Иисус шел от храма, и приступили ученики его, чтобы показать ему здание храма. И Иисус же сказал им:
4: видите ли все это? Истинно говорю вам, не останется здесь камня на камне, все будет разрушено.
5: Когда же сидел он на горе Елеонской, то приступили к нему ученики наедине и спросили:
18: скажи нам, когда это будет, и какой признак твоего пришествия и кончины века?»
5: Иисус сказал им в ответ:
4: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить: „Я Христос“, и многих прельстят. Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ и царство на царство, и будут глады, моры и землетрясения по местам. Все же это начало болезней. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое. И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут и прельстят многих, и по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка Даниила, стоящую на святом месте, читающий да разумеет, тогда находящиеся в Иудее добегут в горы, и кто на кровле, тот да не сходит взять что-нибудь из дома своего, и кто на поле, тот да не обращается назад взять одежды свои. Горе же беременным и питающим сосцами в те дни. Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, ибо тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет. Если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных сократятся те дни».

Мы продолжаем вещание на русском языке. В эфире программа «По страницам Библии». У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Здравствуйте!

Представьте себе небольшую комнату в виде восьмигранника, стены которой покрыты особым звукопоглощающим материалом. Вдоль стен располагаются несколько стульев, стол и, конечно же, микрофоны. Это наша Санкт-Петербургская студия трансмирового радио, в которой мы готовим радиопрограммы для вас, дорогие радиослушатели. Интересно, что располагается она в куполе церкви, и такое ее расположение говорит само за себя. Итак, мы говорим о Боге, создавшем мир, людей и поселившем их в прекрасное место в раю. Мы говорим об Иисусе Христе, пострадавшем за нас, людей, для того, чтобы мы вновь обрели потерянный рай, имея возможность приходить к Богу. Когда Иисус вознесся на небо после своего воскресения, Он послал в мир Духа Святого, который наставляет и утешает нас. Мы также говорим о человеке, о его проблемах,

0: России. Текст лекции доктора МакГи читает Владимир Сорокин.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжим изучение 22 главы Евангелия от Матфея. Здесь мы прочтем о том, как враги Христа предпринимают свою последнюю атаку на Господа Иисуса, которая завершается окончательным разрывом между ними в 23 главе. Пожалуй, самое удивительное в этих главах для меня лично – это то, как Иисус отвечает своим недругам. Я бы даже сказал, что для меня одним из доказательств Его божественности является то, как Он ведет себя со своими врагами. В 22 главе Евангелия от Матфея, в стихах с 15 по 22, мы видим, что к Иисусу приходят иродиане. Они задают Ему вопрос, который тесно связан с их убеждениями. Иродиане представляли собой политическую партию, которая поддерживала династию Ирода, рассчитывая, что именно эта династия избавит их от римского ига. Вообще говоря, иродиан нельзя назвать религиозной партией, поскольку они занимались исключительно политикой. Однако фарисеи использовали их в своих целях, и вполне возможно, многие фарисеи сами являлись иродианами. Заметьте, что именно фарисеи явились инициаторами этой провокации против Иисуса. Давайте прочтем 15, 16 и 17 стихи. «Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить его в словах, и посылают к нему учеников своих с иродианами, говоря: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и истинно пути Божии учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице. Итак, скажи нам, как тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю или нет?» Нет никаких сомнений, что их вовсе не интересовало его мнение. У них уже были готовы свои собственные ответы. По сути дела, это была ловушка. Если бы Иисус ответил: «Нет, вы не должны платить подати кесарю», они смогли бы обвинить его в подстрекательстве против римской власти. Если бы, однако, Иисус сказал, что они должны платить подать кесарю, никто не пожелал бы принять его за истинного мессию. Наверняка им казалось, что они своим вопросом загнали нашего Господа в угол. Но Иисус, видя лукавство их, сказал: «Что искушаете меня, лицемеры?» Обратите внимание, что он называет их лицемерами, кем они на самом деле являлись. Далее, в 19 стихе он говорит: «Покажите мне монету, которую платится подать». Они принесли ему динарий. Стоит обратить внимание на то, что это они дают ему монету. Можно было бы подумать, а почему Иисус, собственно, не достал свою собственную монету? Я думаю, что у него просто не было денег. И говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Израиль находился под юридической властью Рима, а потому это был римский динарий. Говорят ему: «Кесаревы». Тогда говорит им: «Итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу». Это был поистине удивительный ответ, потому что в нем содержится гораздо больше, нежели просто ответ на их вопрос. Иисус не просто отвечает им, в дополнение к этому Он указывает им, что они кое-чем обязаны кесарю. Действительно, они пользовались римскими деньгами, они ходили по римским дорогам. Именно Рим давал им возможность проживать в относительном мире и спокойствии. И всем этим они были обязаны Риму. Вот почему Иисус отвечает, что необходимо отдавать кесарю то, что кесарево. Но есть и другой аспект. Необходимо также отдавать и Богу то, что ему принадлежит. Услышав это, они удивились и, оставив его, ушли. Мы видим, что Господь не поддался на их провокацию. Да, они были обязаны чем-то кесарю.

0: кесарю, но это еще не снимало с них ответственности перед Богом. Итак, иродиане оставляют Господа, и теперь наступило время саддукеев нанести ему свой удар. Прочтем стихи с 23 по 33. «В тот день приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения, и спросили его: „Учитель, Моисей сказал: если кто умрет, не имея детей, то брат его пусть возьмет за себя жену его и восстановит семя брату своему. Было у нас семь братьев, первый, женившись, умер, и, не имея детей, оставил жену свою брату своему. Подобно и второй, и третий, даже до седьмого. После же всех умерла и жена. Итак, в воскресении, которого из семи будет она женою, ибо все имели ее“». Дело в том, что саддукеи не верили в воскресение. Они использовали эту совершенно невероятную, нелепую историю в попытках поймать Господа на слове. Представьте себе женщину, которая похоронила семерых мужей и которые к тому же все являлись братьями. Такое, пожалуй, бывает только в мыльных операх в Голливуде. Вопрос, который они задали Иисусу, звучал так: «Чьей женой она будет?» Однако здесь саддукеи совершают две ошибки, на что им указывает Господь в 29 стихе. Иисус сказал им в ответ: «Заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божьей». Саддукеи были невежественны в двух сферах. Они не знали Писаний, и они не знали силы Бога. Именно незнание Писания и незнание силы Бога привело к этому нелепому, смехотворному вопросу. А объяснение совершенно простое. Читаем 30 стих. «Ибо в воскресении не женятся, не выходят замуж, но пребывают, как ангелы Божии на небесах». Причем Иисус вовсе не говорит, что они являются ангелами. Точно так же и мы не будем на небесах ангелами, но мы будем подобны ангелам в том, что не будем жениться. Другими словами, на небесах нет нужды в деторождении, так как нет нужды продолжать человеческий род. Это, однако, не означает, что мужья и жены, которые были очень близки здесь, на земле, не смогут быть вместе на небесах. Если они захотят быть вместе, они, несомненно, смогут быть вместе. Однако, друзья мои, подумайте и о тех, кто не захочет быть вместе. Им не придется этого делать. Причем, пребывая там в совершенно новом состоянии, они вполне возможно смогут ладить между собой гораздо лучше, нежели им это удавалось здесь на земле. 31 и 32 стихи. «А о воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом: „Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова“? Бог не есть Бог мертвых, но живых». Это совершенно потрясающее утверждение. Кто из нас не задумывался над тем, что сейчас происходит с теми, кто уже ушел из этого мира? Что сейчас с Авраамом? Ответ таков: сейчас Авраам остается тем, кем он был всегда, то есть Авраамом. Авраам, Исаак и Иаков просто ушли из этого мира и перешли в мир иной. То есть они вовсе не мертвецы, они живы. То же самое относится и к нашим близким, которые пребывают во Христе и ожидают нас на небесах. Это чудесная истина, друзья мои. «И слыша, народ дивился учению его». Итак, Иисус сумел заставить замолчать иродиан и саддукеев на глазах у фарисеев. Секта фарисеев являлась религиозной политической партией, которая желала возрождения царства Давида ради свержения власти Рима. И в этом стремлении возродить царство они объединились с иродианами. Будучи, однако, религиозной партией, фарисеи противостояли саддукеям. Секту фарисеев можно было бы сравнить с консервативным крылом современной церкви, тогда как саддукеи соответствуют ее либеральному крылу. Итак, фарисеи, подобно предыдущим двум группам, пришли к Господу, приготовив ему ловушку. И вот в следующих стихах их представитель, законник, задает весьма любопытный вопрос. Давайте вместе прочтем стихи с 34 по 39. «А фарисеи, услышав, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Послушайте ответ Господа Иисуса. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь». Обратите внимание, что Господь называет не первую попавшуюся заповедь из десяти. Он выбирает вторую. «Вторая же подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Если мы воплощаем этот принцип в своей жизни, мы вдруг начинаем понимать, что у нас недостает благодати Бога. Наш Господь ясно говорит этому законнику. Ты спрашиваешь, какая заповедь важнее всех? Величайшая заповедь – возлюби Господа Бога твоего. А следующая за ней по важности – это возлюби ближнего своего. И далее в 40 стихе он говорит, «На сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки». По сути дела, весь закон Моисея может быть сведен к этим двум заповедям. Ответ Иисуса был настолько ясен, что если бы фарисеи были честны сами с собой, они бы признали свою несостоятельность в этой сфере. Поняли бы, что они не в силах обрести спасение через закон, что им нужен Спаситель. Далее фарисеи пытаются подстроить ему еще одну ловушку, задать еще один каверзный вопрос, но Иисус вновь дает им отпор, задавая им встречный вопрос. Давайте прочтем стихи с 41 по 44. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, «Что вы думаете о Христе? Чей он сын?» Говорят ему, «Давидов». Говорит им, «Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит, «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножье ног твоих». Здесь Господь Иисус Христос цитирует первый стих 109-го псалма. Как же Давид мог назвать своего собственного сына Господом? На это фарисеи должны были бы ответить, что этот сын должен был родиться сверхъестественным образом. Только тогда Давид мог бы назвать его Господом. Итак, если Давид называет его Господом, как же он сын ему? Причем в вопросе, который Иисус задает фарисеям, содержится несколько чрезвычайно важных аспектов. Наш Господь говорит, что это Давид написал 109-й псалом, что он написал его под руководством Духа Святого, а также, что этот псалом написан о Мессии. Если Давид называет его Господом, так как же он сын ему? Разве стал бы Давид называть так своего сына, если бы этот сын не был бы действительно больше, чем Давид? Единственное логическое объяснение этому парадоксу – рождение от девы. Иисус – сын Давида, однако он больше, чем Давид. Сын Давида не мог быть выше отца, если бы в его родословии не было чего-то более великого. И описание рождения Иисуса предоставляет нам единственное удовлетворительное объяснение. Сам Бог Давида появился в родословии сына Давида, как это сказано в Евангелии от Луки. Ангел сказал ей в ответ: «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое, святое, наречется Сыном Божьим». Евангелие от Луки, 1 глава, 35 стих. Он больше Давида, потому что он Господь, пришедший с небес. То есть Господь Иисус заставляет фарисеев задуматься над этим серьезным вопросом и признать его сыном Давида и Господом Давида. При этом конфликт Иисуса с религиозными вождями достиг наивысшей точки, потому что дальше мы читаем в 46 стихе. «И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его». На этом их попытки загнать Господа в угол каверзными вопросами закончились. Вожди Израиля уже решили убить его, и теперь они начали готовиться к этому. Только что они убедились, что не в силах отвечать ему. И это тоже является одним из величайших доказательств его божественности. Теперь мы переходим к изучению 23 главы, где мы читаем об окончательном разрыве между Иисусом и вождями Израиля, когда их конфликт достигает наивысшей точки. В первых стихах этой главы Иисус, обращаясь к народу, открыто обличает фарисеев. Причем это происходит прямо в храме, о плоти его врагов. «Тогда Иисус начал говорить народу и ученикам своим и сказал: „На Моисеевом седалище сели книжники и фарисеи“». Религиозные вожди Израиля обладали властью и держали в своих руках все писания Ветхого Завета. Однако при этом они узурпировали то, на что не имели никакого права. По сути дела, они занимали то же положение, которое в наши дни занимают современные руководители церкви. И народ обращался к ним в поисках истины. Далее Иисус говорит в 3 стихе: «Итак, все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте и делайте. По делам же их не поступайте, ибо они говорят и не делают». Эта фраза означает: «Делайте то, что велит вам Писание, но при этом не следуйте делам этих книжников и фарисеев, потому что они не следуют Слову Божьему». Вот что он говорит относительно этих религиозных вождей, стихи с 4 по 7. «Связывают бремена тяжелые и неудобоносимые, возлагают на плечи людей, а сами не хотят и перстом двинуть их. Все же дела свои делают с тем, чтобы видели их люди, расширяют хранилища свои и увеличивают воскрылие одежд своих. Также любят предвозлежания на пиршествах и председания в синагогах, и приветствия в народных собраниях, и чтобы люди звали их «учитель, учитель». Книжники и фарисеи очень любили всяческие звания и титулы, любили, чтобы люди признавали, уважали и почитали их. Им нравилось носить особые религиозные одежды, что выделяло их среди прочих и привлекало внимание к их величию. И Господь осуждает их за это. «А вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель – Христос, все же вы братья». Как видите, Иисус велит: «А вы не называйтесь учителями». Нет никаких сомнений, что пастору в церкви надлежит воздавать должное уважение. Однако помните, что он такой же человек, как и все остальные. Он один из ваших братьев. Далее стихи 9 и 10. «И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, который на небесах. И не называйтесь наставниками, ибо один у вас наставник – Христос». Слово «Отец» относится к тому, кто дает жизнь. Но если мы называем какого-то человека отцом в духовном смысле, мы тем самым ставим его на место Бога, подразумевая, что это Он дает нам духовную жизнь. Лишь Бог Отец дает жизнь. Слово «наставник» подразумевает авторитет и власть. А Христос – это единственный, кто облечен властью, как глава церкви. Далее Иисус говорит в 11 и 12 стихах. «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Итак, если вы желаете возвыситься, то станьте слугой другим. В следующем отрывке мы читаем, как Иисус произносит самые суровые слова во всем Слове Божьем. Ни один пророк Ветхого Завета не осуждал грех так, как это делал Иисус. Какое-то время назад в определенных кругах появился лозунг «Иисусу да, церкви нет». И я даже слышал, как один политик много разглагольствовал на эту тему, утверждая, что церковь создает у людей неверное представление о Боге. Он еще говорил, что современное поколение стремится к Иисусу, но церковь в том виде, в котором она существует, людям не нужна. Я, пожалуй, соглашусь с тем, что церковь действительно создает у людей неверное представление о Боге. Но это происходит лишь потому, что многие церкви неверно представляют себе, кто такой на самом деле Иисус. Нет никаких сомнений, что Господь любит грешников и умер за грешников. Но в то же самое время однажды Он будет судить этих грешников. И мы с вами должны правильно понимать, кто Он. Мы часто не осознаем, что мнение обычных людей об Иисусе даже не является библейским. Например, как-то я спросил одного проповедника: «Вы верите в Иисуса? А скажите, этот Иисус действительно родился от девы?» Он ответил: «Разумеется, нет. Но ведь вы верите, что Он умер на кресте за грехи этого мира?» — спрашиваю я его. «Нет, конечно», — отвечает он. «Ну, а из мертвых-то Он воскрес?» И в ответ он опять говорит мне «нет». И мне хотелось бы узнать, откуда вообще взялся такой Иисус, о котором говорят подобные люди. Нигде мы не найдем никаких исторических документов, сообщающих нам, что в первом веке действительно жил подобный человек. Единственные исторические документы, которые есть в нашем распоряжении, говорят нам о том, кто родился от девы, кто творил чудеса, кто умер на кресте за грехи этого мира, кто вознесся на небеса и кто однажды вернется в этот мир как судья. Друзья, именно о таком Иисусе люди часто и не имеют ни малейшего представления в наши дни. Однако именно такой Иисус и является единственным Иисусом Христом. Любой другой Иисус – это лишь плод чьего-то воображения. На этом мы закончим сегодня. В следующей передаче мы продолжим изучение 23 главы Евангелия от Матфея, которая завершается окончательным разрывом между Иисусом и религиозными вождями Израиля.
1: Вы прослушали лекцию серии передач по страницам Библии, подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Сегодня мы видели, как Иисус отвечал на искушения фарисеев, саддукеев и законников, в то время как они не могли ответить ни на один из его вопросов. А Иисус, кроме того, своими словами возвещал великие истины, которые являются принципами христианской жизни. «Отдавайте Кесарева Кесарю, а Божье – Богу. Бог не есть Бог мертвых, но живых. «Возлюби Господа Бога твоего и ближнего твоего, как самого себя». И, наконец, основополагающий принцип взаимоотношений христиан. «Больше из вас да будет вам слуга, ибо кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится». Служение другим. Вот что в действительности возвышает человека, проявляет его самые ценные качества, присущие и самому Господу Иисусу Христу. Мы продолжим изучение Евангелия от Матфея в следующей передаче.

Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Напоминаем, что программы «Трансмирового радио» транслируются также российскими радиовещательными станциями «Юность» и «Маяк». Поэтому лекции доктора МакГи по страницам Библии вы можете слушать также на волнах радиостанции «Юность». Они звучат для вас ежедневно с понедельника по пятницу в 13 часов 4 минуты по московскому времени. Кроме того, на «Юности» в 18 часов 5 минут вас ждут авторские программы для взрослых и детей. А в 5 часов 47 минут с повтором в 22 часа 20 минут слушайте радио «Маяк». Расписание наших передач мы вышлем всем желающим. Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.

Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели! Вас приветствует коллектив радиостанции «Волна надежды». В эфире очередной выпуск рубрики «Музыкальные приветы».

0: 17 июня Петру Гам исполнилось 66 лет. Сотрудники нашего радио поздравляют его с днем рождения и от всей души желают: храни тебя рука Творца на всяком месте в мире этом. Пусть Бог дорогу до конца небесным осияет светом. Желаем быть духовно бодрым, нести другим благословенье и в мире темном и холодном быть ярким светом вдохновенья.
1: Буду славить Тебя, Господи, всем сердцем моим, возвещать все чудеса Твои.
0: Псалом 10, стих 2. Благодарю, Господь, благодарю, и как Тебя, Создателя, не славить? Я радостной хвалой в душе горю, ужель ее на небо не направить? Ты с нами здесь сегодня, в каждом дне. Мы чувствуем всегда, что небо рядом, и свет его не только лишь в окне, и ночью схвачен он духовным взглядом. Он согревает в светлые часы, когда змеей вползает в нас унынье. Ты обвиваешь веточкой лозы теплом любви, живущей в Божьем Сыне. И Ты, Творец, все новое творишь в нас, трудных, близоруких и ранимых. Ты веру, силу и покой даришь, и те дары всегда неповторимы. И потому все снова говорю, Твое прикосновенье ощущая, в одно лишь слово чувства все вмещая. Благодарю, Господь, благодарю. Песня, которая сегодня прозвучит для Петра Гам, называется «Дни уходят навсегда, уходят вдаль».

0: 20 июня исполняется 64 года брату во Христе Ивану Гертнер. Ему передают свои поздравления с днем рождения братья и сестры из библейского кружка, и от их имени для Ивана Гертнера звучат следующие стихотворения, затем 12 стих из 5-го псалма и песня под названием «В вышине под небесами». Бог ввел нас в царство Сына Своего. В Нем, во Христе, теперь мы Божьи дети. Мы все принадлежим к семье Его. Пусть и разрозненно живем на свете. В нас Дух один, и это нас роднит. А Бог всех равно любит и прощает. Заботится о нас и нас хранит. Он милует нас, Он нас утешает. Любовь Христа, как мощная река, ее нам Дух Святой в сердца вливает. В душе, что широка и глубока, Христовых чувств любви на всех хватает. Как хорошо, что Бог нам дал права на этом свете жить не одиноко, принадлежать к семье, где Он глава, где нас хранит всевидящее око. И благодати хочется желать общению дорогих сестер и братьев, и в ней любовь дарить и принимать через обычный жест рукопожатия.
1: И возрадуются все, уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое.

Дорогие радиослушатели, в эфире христианская радиостудия «Волна надежды». Мы продолжаем рубрику «Музыкальные приветы».

0: 23 июня – день рождения у молодого брата во Христе Константина Скиба. И для него звучит следующее поздравление с добрыми пожеланиями. От всей души поздравляем тебя с днем рождения. Пусть будет светла и чиста твоя жизнь. Желаем любви и благодати Божией, мира тебе и согласия в семье, духовного и физического здоровья. Храни тебя, Господь.
1: Я же уповаю на милость твою. Сердце мое возрадуется о спасении твоем. Воспою Господу, облагодетельствовавшему меня.
0: Псалом 12, стих 6. А годы пролетают белой стаей, и нас уносят тихо за собой. Сегодня вновь тебя мы поздравляем, ведь день рождения — то праздник твой. Пусть пролетают годы белой стаей, уносятся с перрона поезда, стремятся корабли в родную гавань, а мы однажды будем у Христа. Желаем в Боге быть всегда счастливым. Ты Божий Сын, наследник ты небес. Пусть вера простирает свои крылья, и жизнь будет полна Божьих чудес.

Дорогие радиослушатели, вы слушали рубрику «Музыкальные приветы». На сегодня она подошла к концу. Ваши заказы вы можете присылать на наш адрес в интернете info@hoffnungswelle.org, а по номеру телефона 052 31 70 17 275 вы можете прислать ваш заказ через WhatsApp. Набрав похожий номер телефона 052 31 701 7509, можно оставить заказ с музыкальным приветом, и в наше отсутствие в студии он запишется на автоответчик, и мы прослушаем его при первой же возможности. Также у вас есть возможность слушать рубрику с исполнением ваших заявок и ее повторение по следующему номеру телефона 03-45-483-412-587. С каждой новой пятницы по четверг по следующей неделе и на нашей странице в интернете без ограничения времени суток. Программу подготовила Галина Кнауц. Озвучили передачу Павел Кнауц и Елизавета Бобер. Техническую обработку произвел оператор Петр Гам. До свидания, до следующей встречи на волне надежды.

В моей жизни так много счастья, счастья, что я в Христе имею. И взамен, что могу отдать я, глаз поднять я своих не смею. О величии твоем говорят небеса, о величии твоем

Говорят, что надежда умирает последней. Но знаете ли вы живую надежду, которая никогда не умирает? Слушайте радио «Волна надежды».

Как-то случалось, Милдред так нравились эти походы, что она называла их праздниками. Однажды три подруги захотели купить немного китайского шелка и три небольших полотенца в городе Хами. Когда они пришли в лавку, торговец немедленно угостил их чаем, а его помощники заторопились, чтобы принести товары и выложить их на прилавок. Разговор начался о вещах, не имеющих ничего общего с торговлей. Хозяин, будучи очень вежливым, хотел узнать о Лондоне, Англии и только как бы случайно упомянул, что все его отрезы шелка хороши. Между тем наблюдательный глаз Милдред осматривал каждый дюйм, обнаруживая неровные нити. Это очень удивило толпу, вошедшую в магазин. И люди заметили, они знают все. Шелк отмерили, полотенца выбрали, а затем начался настоящий деловой торг. Глядя на ярлык с ценой, Милдред улыбнулась и предложила полцены. Но учтивый торговец лавки слегка улыбнулся и указал на объявление снаружи своего магазина, которое гласило: «Здесь цены не обсуждаются». На что толпа эхом отозвалась: «Он не обсуждает цен». Долгие годы жизни в Китае научили Милдред многому. Она понимала, что это только начало к удачному соглашению между продавцом и покупателем. Поэтому она снова улыбнулась, перестала торговаться и почти уверила всех, что у нее нет достаточно денег, чтобы заплатить за такие дорогие товары. «Выпейте еще немного чаю», – улыбнулся хозяин. «Вы наши гости из далекой страны». Это был верный знак того, что сделка заключена. Достали бумагу, принесли чернила, и торговец начал выписывать счет. Достав листок бумаги из кармана, Милдред тоже подсчитала цифры, к удивлению толпы, которая наблюдала, как ее ловкие пальцы скользили по бумаге. «Ты видел такое?» – спросил один мужчина. «Чтение, письмо и арифметика – все так легко им дается», – заметил другой. Все были рады покупке, и, уходя, Милдред оставила торговцу в подарок христианские книги. Три миссионерки планировали остаться еще на несколько дней или даже недель в каком-нибудь большом городе, подобном Хами, чтобы встречаться с людьми, рассказывать им о Боге, использовать любую возможность проповеди Евангелия. Это было частью их служения. Однажды к ним прибежал молодой человек и попросил о помощи. Его жена отравилась, и единственное лекарство, которое пришло ему в голову, было молоко кобылы, которое он ей и дал. Медицинское мастерство Милдред к этому времени было известно в Гоби везде, где побывали миссионерки. Милдред поспешила на помощь. Придя туда, она достала свою аптечку и дала нужное лекарство больной. Через час жизнь молодой женщины была вне опасности. «Я так и думал, что вы придете», – обрадовался ее муж. «Мы вместе часто посещаем ваши собрания для детей в Сучоу». Такие случаи, когда спутницы могли оказать людям помощь, были для них глубоким вознаграждением в их долгом и изнурительном путешествии. Они также ценили продолжительные разговоры с учеными людьми городов и оазисов. Так в Хаме после долгого разговора с несколькими посетителями-мусульманами один из них открыто заметил: «Воистину святой человек Иисус скоро придет, и он будет справедливо править на земле». Во время путешествий и разговоров в Гоби их всегда подстерегал какой-нибудь сюрприз. Посещение храма короля драконов на окраине Хами послужило началом разговора с тибетским ламой. Там, в прохладном парке храма, вдали от зноя и суеты Хами, лама пригласил трех подруг к чаю. Они говорили о толпах людей, которые приходили из города по праздничным дням. «Чего они хотят добиться, лама?» – спросили подруги. «Отпущение своих грехов», – сказал он. Те вопросительно посмотрели на него и спросили: «Вы знаете хоть один способ отпущения грехов?» Лама посмотрел на гостей. Эти три странные седоволосые женщины из другого мира были святыми и все же такими практичными –

0: такими добрыми и в то же время желающими задать колкий вопрос, он признался, что не знает ни одного пути отпущения грехов. Долго говорили они о том, что только Христос прощает все грехи, так как Он взял их на Себя. Прощение дается даром. Его не нужно заработать каким-либо усиленным трудом или добрыми поступками, что пытаются делать многие люди. Только Бог может это сделать, дать прощение. Лама вежливо их выслушал, а женщины ушли домой. Они были счастливы, что еще одному смогли засвидетельствовать о Христе. Через несколько дней к ним в дом в Хаме пришел какой-то посетитель. Это был лама из храма короля драконов. Из складок своей мантии он достал пакет из желтого шелка и вручил им. «Вот вам немного денег. Мы хотим помочь вам в вашей доброй работе». Путешественницам всегда хотелось совершить поездку в город в стороне от главной дороги. И вот они решили посетить город Баркул, лежащий за снежными вершинами гор Баркул. По пути они встретили маленькую девочку, дочь хозяина гостиницы. Она ехала верхом на своем ослике и от тряски подпрыгивала на нем. Ослик провел приезжих мимо зеленых уголков и садов скалистой пустыни, мимо ярких лиловых цветов. От этих цветов сердце Милдред радовалось. Ей нравились большие пространства пустыни так же, как и редкие ущелья скал, где в трещинах сухой земли росли разнообразные цветы среди теплых, освещенных солнцем камней. Их маленький гид твердо и уверенно вел путешественниц за собой, пока не привел в Баркул. В гостинице этого города жители встретили их очень радушно. Их интересовало все, что они видели у чужестранцев. «Книги!» – заметил кто-то. «Дайте еще, пожалуйста, книги!» – попросил другой. «Великие студенты! Они все носят очки, так как их зрение испорчено из-за того, что они много читают. Как же держатся очки у этой маленькой, если они ничем не закрепляются за ушами?» Продолжали сыпаться реплики. Не всегда было легко найти в новом городе семью, в доме которой можно было бы остановиться. Женщин никто не знал. Но, к счастью, проходя вниз по улице, Милдред узнала знакомое лицо. Это был молодой человек, который приходил на служение для детей в Сучоу. Он и вся его семья сейчас были в Баркуле, где его сестра вышла замуж за начальника гарнизона. Итак, совершенно неожиданно в чужом городе была открыта дверь для проповеди Евангелия, благодаря молодому человеку, который сказал, что он не забывает молиться каждый день с тех пор, как посетил детское служение в Сучоу. В одном из богатых домов в Баркуле светлолицые разговаривали с молодой образованной женщиной. Она изучала книги и брошюры, которые предложили ей гости. Она была очень любознательная, но прошлое ее жизни было омрачено и отягчено тем, что она поклонялась демонам. Милдред узнала об этом, когда их всех пригласили на поминальную церемонию по поводу 21-й годовщины со дня смерти отца этой женщины. Это было время причитаний и пиршества, песнопения и азартных игр. Но по прибытии трех особых гостей хозяйка потребовала тишины. И в середине языческой оргии все слушали слова об Иисусе и Его воскресении, о жизни, которую Он дает через Свою смерть. И таким образом, во время этого путешествия три подруги постепенно прошли свой путь по дороге Гоби до Урумчи, где они остановились на зимние месяцы с ноября 1929 до февраля 1930 года. В шести остановках от Урумчи они увидели двух путешественников, подходящих к ним. Один из них махал им шляпой. Это был высокий седовласый мужчина, которого они сразу же узнали. Перси Матер, миссионер из Урумчи, их друг. Но еще приятнее им было увидеть знакомую ему лицу, Молли, которая тянула их старую повозку на протяжении сотен миль, а теперь гордо везла мистера Матера на своей спине. Она была еще весьма полезной и хорошо сохранилась после долгого отдыха в Урумчи. Однажды, проезжая Урумчи в студеную зиму, один русский мужчина громко обратился к Милдред, так как он заметил, что ее лицо, а особенно нос, начинают отмерзать. «Мадам, быстро разотрите ваш нос!» Милдред начала тереть. Наверняка она его отморозила. Она терла очень усердно, и постепенно кровообращение вернулось. А затем какая-то добрая русская женщина натерла его водкой, и нос Милдред отошел. Всю эту зиму путешественницы носили высокие войлочные носки и валенки, чтобы ногам было тепло. Каждый день они заставляли себя изучать туркменский язык. Ежедневно они ходили по серым заснеженным улицам города, чтобы встречаться с людьми и свидетельствовать им о Христе. Когда зима уступила весне, они стали подумывать, не отправиться ли им снова в города и оазисы Гоби. Глава 5. Друзья и враги в Гоби. Дорога в Гоби была одновременно и дружественной, и опасной. К тому времени, когда Милдред Кейбл и ее друзья проезжали по ней туда и обратно 5-й раз, они знали уже все ее изгибы и повороты, и даже знали, где их ожидает тряска и где будет самая долгая остановка. Была ли это мулица Молли или нанятые лошади, которые тянули их повозку, они всегда шли верным путем. Никогда за 15 лет никто не помешал им в путешествии, хотя часто их кто-нибудь или что-нибудь пугало. Во всех местах Гоби, где говорили по-китайски, они чувствовали себя как дома среди друзей, которые понимали их. Но когда дорога пошла в Туркестан, где говорили по-туркменски, им пришлось изучать другой язык. Одним из их учителей был крепкий молодой человек с бородой. Ему было 23 года. Большую часть дня он продавал на улице ткани и мыло домашнего производства. Когда он услышал, что можно заработать деньги, обучая дам туркменскому языку, он загорелся этой идеей. Но когда его отец об этом услышал, он здорово побил его, потому что, как мусульманин, он не должен никому помогать проповедовать христианскую веру. Но Курбан все равно продолжал учить женщин. Он тайно пробирался через сад маленького дома, часто прячась за деревьями, когда шпионы его отца искали его. И в конце концов его арестовал мулла мечети. Учителя собрались уже жестоко избить, когда его друг вступился за него, объясняя все тем, что он был беден и нуждался в деньгах, которые платили ему женщины. «Если он пообещает не учить их, мы дадим ему денег», — сказал священник. Таким образом, Курбану дали $200, и казалось, что он уже никогда не будет преподавать туркменский странствующим миссионерам. Но вскоре он снова начал пробираться через сад и тайно учить туркменскому, а также и слушать то, что рассказывали его ученицы о Боге. Затем появился повар, который в октябре 1930 года присоединился к подругам Сучоу. Милдред оглядела его с ног до головы. Он был высоким, большим человеком, а рядом с ним стоял его крошечный сынок, малыш в маленьком китайском пальтишке и брючках. Повар умел хорошо готовить, кроме того, он еще и знал дорогу к оазису Айлэш, что делало его ценным вдвойне. Путешественники называли их сэр Томас Повар и сын. И удивительно, он оправдал свое славное имя. Сэр Томас частенько бывало ехал верхом вперед, чтобы обеспечить им жилье. В Айлэш, в одном из дворов, он соорудил временное жилище, потому что в городе не было гостиницы. Фермеры в этой части Гоби знали сэра Томаса и распахивали двери своих домов для женщин. А когда потребовались верблюды, чтобы преодолеть песчаный отрезок пути, откуда ни возьмись, появились трое животных, которые смиренно склонились, чтобы принять груз, включая Милдред и ее подруг. Они взгромоздились на спальные мешки, закрепленные на костлявых спинах верблюдов. Сэр Томас всегда был очень находчивым, и даже когда оказывалось, что нигде поблизости не было кухни, он умудрялся приготовить еду в каком-нибудь другом месте и убедиться, что его дамы были накормлены. Когда накануне Рождества 1931 года их всех выгнали солдаты из дома в Тунхуанге, сэр Томас провел их к озеру Крессент-Мун в доме для гостей на берегу. Усталый, он преодолевал расстояние в несколько миль туда и обратно, чтобы принести еду к рождественскому ужину. Но 23 декабря он прибыл с приятной новостью о том, что солдаты ушли и что Рождество можно провести в их прежнем доме. Поэтому тележки спешно заполнили горячим хлебом, мясными полуфабрикатами, одеждой, книгами, посудой, и под руководством сэра Томаса караван переселился в Тунхуанг. Здесь никогда не знающий поражения повар приготовил на Рождество обед с чаем и пирогами для всех христиан в оазисе. Брат Чен был главным доверенным лицом во всех дорожных путешествиях. Когда-то он работал на ферме, и его пришлось научить, как накрывать на стол даже тогда, когда имелись только один нож и одна ложка на троих. Найти палочки на троих было легко, но как быть с ножом и ложкой? Брат Чен знал, что их можно положить в центре стола, но ему потребовалось много времени, пока он понял, что ложка и нож кладутся для раздачи еды. Когда Чен готовил, он был слишком щедрым, но казалось, что сам он никогда ничего не ел. Постелью ему служило его верхнее пальто, а вместо подушки он подкладывал под голову полено. Но когда наступал день зарплаты, глаза Чена сияли, потому что его деньги обычно шли на покупку священного писания в красивом переплете, напечатанного крупным шрифтом. Мистер Блафф был извозчиком, одним из многих возчиков, которые управляли повозками в путешествии по дороге. Он полностью соответствовал своему имени. На голове у него была челма из голубой хлопчатобумажной ткани, которую носили настоящие возчики. Он хорошо разбирался в мулах и повозках. Он знал, как накормить животных и ухаживать за транспортом. Ноги у него были сильные, он много ходил пешком. Багаж его состоял всего лишь из большого железного котелка, мешочка с изюмом без косточек и ватного одеяла. Итак, мистер Блафф повез своих пассажиров по дороге Гоби. А мулы, свежие и своенравные после зимнего отдыха в хлеву, решили, что мистер Блафф был вовсе и не возчиком. Все путешественники ехали в двух повозках. И вдруг мулица Молли, которая тащила одну повозку, встала на дыбы и легнулась. А лошади другой повозки рванули вперед и в конце концов застряли в большой канаве у дороги. Пришлось звать Молли, чтобы их вытащить оттуда. В темноте мистер Блафф запутал по стромку Молли вокруг оси колеса, и бедное животное чуть не задохнулось. «Забирай свой котелок и уходи!» – закричали пассажиры из обеих повозок. «Вот твой расчет!» Но мистер Блафф был необычным возчиком. Он с трудом тащился вдоль дороги, напевая себе песни. Недели шли одна за другой, а он все еще был здесь со своим железным котелком и мешочком с изюмом. «Никогда больше не увижу я своего дома!» «Больше никогда!» – напевал он себе, и трем подругам было жалко его прогнать. В те дни в Гоби были также и враги, так как влияние России стало проникать через границы Туркестана, Монголии и Сибири на торговые пути. Существовало немало банд, которые грабили путешественников. В одной из них предводителем был молодой парень, всего лишь 18 лет, по имени Ли, который присвоил себе звание генерала, известный под прозвищем «Удар молнии». Его разбойники прискакали однажды в Сучоу и, направив оружие в сторону трех миссионеров, потребовали, чтобы те выдали им своих мужей. Когда они сказали, что у них нет мужей, в ответ раздался крик: «Быстро пришлите их сюда!» Вести переговоры с тремя женщинами было ниже достоинства этих людей, поэтому Милдред уговорила старого слугу подняться на крышу дома, где находились бандиты, и спросить, чего им надо. Он вернулся с единственным словом на устах – денег. Три женщины стояли бледные и взволнованные, глядя на захватчиков на плоской крыше. У них при себе было мало денег, но они знали, что весь город был в руках бандитов, которые грабили еду, деньги и все, что можно было унести с собой. Милдред посчитала свой скудный запас серебра и отдала его головорезам, которые ускользнули с крыши в темноту. Несколько дней спустя примчался галопом наездник с посланием от главаря банды Ли. Он потребовал, чтобы три женщины как можно скорее приехали в город Анси, его штаб-квартиру. Сначала Милдред сказала, что они не поедут. Ничто не заставит ее проделать такой далекий путь в Анси, чтобы увидеть этого бандитского буньяна-генерала, который сделал жизнь многих людей опасной и невыносимой. Но вид мэра и городских советников с очень бледными лицами и дрожащими губами, когда они шептались о том, что с ними будет, если три женщины не согласятся поехать, заставили Милдред смягчиться. Стояло унылое ноябрьское утро. Дул резкий ветер Гоби. Миссионеры в сопровождении людей генерала отправились в Анси. Им разрешили ехать в их собственной повозке. Они знали, что поездка займет у них 4 дня. Справа и слева от повозки шагал вооруженный эскорт. Эти грубые бандиты с оружиями наготове выглядели пугающе. Позади повозки устало тащилось человек 200 молодых людей. Многие из них были связаны веревками. Все они были пленниками. Некоторые из них были обречены на казнь из-за прихоти мальчишки-генерала, которого им предстояло увидеть. Даже сами женщины, плотнее прижавшись друг к другу, чтобы было теплее, осознавали, что они тоже пленницы. Когда они покинули город, христиане провожали их со слезами на глазах. Они боялись за своих проповедниц, так как еще никто не возвращался живым из лагеря генерала. Но бесстрашные миссионеры запели гимн, который подхватили все христиане. «Поддержи меня, Боже, своей рукой! Я ведь слаб, а ты всемогущ!» Озябшая от ледяных порывов зимнего ветра, в течение 4 дней не евшие ничего горячего, а только хлеб и чай, три подруги приехали в Анси, уставшими, замерзшими и голодными. Сердца сжимались от страха. Что же сделает с ними этот сумасшедший главарь банды? Расположившись в одном из классов школы возле его дома, они слушали рассказы о том, как он захватывает все дома в городе, все запасы продуктов и оборудование. Когда женщины явились генералу «Удар молнии», то увидели его сидящим на возвышении среди красивых ковров, которые лежали повсюду. На стенах висело оружие. Вокруг него стояли свирепые разбойники со всей Гоби, бородатые мужчины в тюрбанах, державшие руки на оружие, готовые действовать и стрелять по первому слову своего господина. Но сам «Удар молнии» выглядел женоподобным молодым человеком. Он был высоким и тонким. Сидел он, облокотившись на подушечке, и рассуждал, как следует казнить человека, который рассердил его. Он взглянул на Милдред и попросил ее совета, по поводу старой стреленной раны, которая беспокоила его. Он тревожился, не будет ли больно, если ее лечить. Он считал, что дезинфицирующее средство может сжечь кожу, если воспользоваться им. Им стало грустно, когда они слушали этого молодого человека, во власти которого находились. Зачем он заставил привести их в свой лагерь? Возможно, они стали заложниками из-за какой-то его неудачи. Возможно, в неистовстве при какой-то сделке с другим главарем какой-нибудь банды он передаст их как имущество. Проходили день за днем. А они продолжали жить в холодном классе, ожидая услышать приговор своей судьбе. Ежедневно им выдавали маленькую порцию овса. Дров для жаровни не было, и очень пугало, что их здесь так долго держали. Но еще больше они боялись упоминать о своем освобождении, так как это могло рассердить предводителя Ли, и они остались бы здесь на совершенно неопределенное время. Наконец представился случай побеседовать с заместителем генерала, который говорил по-французски. Они храбро попросили, чтобы им разрешили уехать домой. К их великому удивлению, он вернулся с разрешением. Поскольку их храбрость была вознаграждена, они решили идти дальше таким же путем. И вот наступил момент прощания с самим генералом. Стоя перед этим молодым выскочкой с переменчивым характером, они ничего не сказали об отъезде. Но, как и было ими запланировано, Милдред шагнула вперед и вручила ему экземпляр Нового Завета и 10 заповедей. Она заговорила с ним смело, ясно излагая свои мысли о том, что он должен позаботиться о своей собственной душе. Глядя на этих трех героических женщин, молодой человек молчал. Бородатые бандиты с удивлением взирали на их смелость, а выходя из комнаты, женщины сами удивились тому, что они сделали.
1: Дорогие ребята, вы прослушали одну часть рассказа. Продолжение вы можете услышать в нашей следующей передаче в то же время.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы». Мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

0: дорогие друзья, мы хотим задать вам вопрос. Если бы сегодняшний день был последним днем вашей жизни на этой земле, были бы вы готовы предстать пред всемогущим Богом?
1: На основании наших дел, слов, мыслей, где было бы наше место в вечности? Готовы ли мы к этому важному переходу в ту жизнь, из которой нет возврата, чтобы исправить свои промахи и ошибки?
0: Не откладывайте дальше и не пренебрегайте милостью и терпением Господа. Верьте, что Он в силах изменить всю нашу природу, наши привычки, всю нашу жизнь. И если мы только доверимся и попросим Его об этом, то Бог во имя Иисуса Христа простит нам и даст нам новую жизнь, жизнь вечную.

Над брегом ночи покрывало взяло в объятья жуткие стремнины, вновь и вновь, словно в тюрьме от давящих оков, где-то внизу морская глыбь стонала, луна на небе в тучах умирала.

На высоте скалы, как в камень влитый, виднелся человека силуэт. И ветром буйным стан его обвитый, как сталь впервые был за 20 лет. В глазах ни зло, ни радость, ни смиренье, без цели взор и тронут разум тленьем. Но вот губами он зашевелил и тихо сам с собой заговорил. Зачем я жив? И что для Бога сделал? Куда не нужно, торопился, бегал. Греховный след остался позади. Темно и пусто все, что впереди. Был Бог моим, а ныне нет. Увы, оставьте мысли все. Ушли те дни, когда я Богу ревностно служил, пока измены чашу не вкусил. Теперь мертва навек душа моя. Забыл я Бога, Он забыл меня. Заброшен, словно в море одинок, кто для меня сегодня Бог? Нет, нет, не жить мне на земле, таким, как я, лежать на дне. Оно постелью будет мне, а волны одеялом, о море. Я прошу тебя, чтоб ты меня забрала, я видеть не хочу себя, душа моя пропала. Пусть камни будут под головой, возьми к себе меня, со мной уйдет позор жизни земной. Пора, пора кончать с собой и в глубину воды морской уйти с постыдной головой. И только там, в той тишине, найду покой своей душе. Так юноша себе твердил преддверье волн морских могил. Но вот он встал и, чуть качаясь, к воде морской спускаться стал. Во мраке ночи укрываясь, себя жестоко проклинал. Безумство полного решения вело его на преступление. Не знал, что в этот страшный час за ним следил Иисуса глаз. А вот и берег шумом волн, вблизи лежит дырявый челн. Волна волну на берег гонит, подбросит вверх, себя уронит, пытаясь пеной ног достать. Ей хочется с собой забрать живую жертву, заманить, горячий пыл ее залить, на дне морском захоронить. Не надо злиться, торопиться, волне морской с собой проститься. Скорей сам юноша спешит, хоть слышит он, как в нем стучит больное сердце, изнывает, но ненависть к себе пылает и глупого на смерть толкает. В восторге диком демон-дьявол нашел во тьме себе забаву. Он вьется, словно змей морской, над раненой больной душой. В злорадстве шепчет: «Ну, иди, тебе нет жизни впереди». И правильно вопрос решил, что так с собою поступил. Чернело небо в тучах рваных, и он шагнул, шагнул, как пьяный, не видя землю под ногой, не чувствуя себя собой, шагнул в волну воды морской. Смешалось все здесь, гнев и пыл с прохладой участь разделил. Старался дьявол из всех сил и в смехе зло проговорил: «Я обманул, я победил!» Представить даже все нельзя, по камням слизистым скользя, шел, падал в воду и вставал несчастный. Он не сознавал, что в когти дьявола попал, а тот все громче хохотал. Свирепый ветер волны гонит, на берегу деревья стонут, еще чуть-чуть, и, наконец,
обретет желаемый конец. Остановился мглой объятый, по грудь водой холодной сжатый, чтобы сказать «прощай себе», затем предать себя волне. Но что-то вдруг произошло, что ноги дальше не пошли, и мысли страшные ушли, и чувство памяти всплыло, и слезы с глаз тоской гонимы упали в волны гнева мимо. О, неужели никем не зримый стою я здесь для всех чужой? О, Боже, Боже, что со мной? Ведь где-то есть мой дом родной. Лицо водою умывая, стоял в волнах он, вспоминая далекий дом, родных, друзей и радость юности своей. Тепло домашнее, покой там на земле своей родной. Седая мать в своих моленьях, бессонной ночью на коленях, просила Бога за меня, чтоб сыном рос достойным я. Перед глазами крест предстал. На нем Иисус, он умирал. Зачем мне смерть? Одна была смертям земли всей смерть Христа. Тихонько юноша шептал, и гнев, и пыл в нем угасал. Это Христос своей рукой, пронзенной и в крови святой, больную душу утешал.

И вот он, выбившись из сил, живым из смерти выходил. Чем ближе к берегу он брел, тем глубже дьявол в бездну шел. Скрипел зубами, рвался всплыть, чтоб снова жертву возвратить. Чем демон злей кипел в волнах, тем чаще в молодых устах звучало: «Нет, Христос, с тобой хочу я жить своей душой! Врагу тебя не победить! Пусть тонет он во мгле морской! Ведь в этой схватке водяной ты был со мной, спаситель мой!» Последний шаг на брег сухой, с поникшей низко головой, выходит мокрый, но живой. Нет сил владеть самим собой. Садится на песок морской, спокойно голову положил на старый челн и не тревожил его уже накат злых волн.

Прошло так долго или мало, за морем солнышко вставало, на юношу свой луч послала, заставила глаза открыть, часы ужасные забыть, от ночи к свету возвратить. Летали чайки, наклоняясь к воде морской, волны касаясь, кричали радостно купаясь, а в высоте, в своей красе, раскрылось небо в синеве, и юные души порывы, срываясь птицами с обрыва, парили над морской волной, любуясь Божьей красотой. Творец, начало всех начал, прости, как некогда прощал, за то, что я не сознавал своих грехов перед тобой, не дорожил любовью той, какой меня ты возлюбил, там на кресте, где кровь пролил. Тогда, когда я погибал, ты руку мне свою подал. Благодарю тебя, хотя я не достоин под ногой твоей лежать, Спаситель мой. Ничтожен я, но не отринь, прошу, Господь, мольбу мою. Жить только для тебя хочу, Христос, любимый мой.

0: Со мною сам Христос идет. Ты, сердце, успокойся. Да, какие прекрасные слова из гимна! Какое упование, какое утешение мы имеем в Господе, когда мы следуем за Ним и ищем Его. В Евангелии от Матфея, в 6 главе, в 33 стихе сказано:
1: «Ищите же прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам».
0: Нам нужно всею душою стремиться прежде всего к тому, чтобы нам приобрести право гражданства в Царстве Божием, и чтобы правда Его положила свою печать на всю нашу жизнь. Все остальное пошлет нам сам Господь.
2: Какое же это дивное и чудное обетование! Тот, кто является наследником царства, тот не умирает от голода. Кто облекает свою душу в праведность Божью, тому Господь не даст ходить обнаженным.
0: Друзья, взыщите Господа всей своей душою. Упование на Господа – это достояние, и подобие Богу – это небесное наследие.

0: будем стремиться познать Господа».
1: Эти слова записаны в книге пророка Осии, в 6 главе, в 3 стихе. Нам нужно настойчиво, шаг за шагом, достигать этого познания. Господь, ставший нашим наставником, не оставит нас, если даже мы весьма медлительные ученики. Господь радуется, когда умудряет простых. Друзья, держитесь Иисуса. Старайтесь познать Бога в Иисусе. И это познание самое превосходное. Святой Дух наставит вас на всякую истину.

0: Программу подготовила Мария Литовкина. Звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья, радиослушатели, прощаюсь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу Новые Нивы, почтовый ящик 210-246, почтовый индекс 5-16-28, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германия. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

Добрый вечер, дорогие друзья! У микрофона Виктория Фаст. В эфире передача «Беседы по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Бог хочет, чтобы мы с радостью ощущали себя неповторимыми, прощенными и принятыми Богом. Для этого Он предлагает нам вступить в тесное взаимоотношение с Ним на Его условиях. Богоцентричная жизнь эффективна, и она избавляет нас от жизни, которая эффективной быть не может. Ты хочешь избежать трудностей и болей? Но у твоей боли есть цель. У твоих проблем, битв, сердечных атак один конец — Божья слава. И с таким предназначением не так-то легко согласиться. Сегодня мы начинаем новый цикл передач по книге Макса Лукада «Выйди навстречу своим великанам». Смотри на великанов, и ты споткнешься. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Готов ли ты выйти?

Наша тема сегодня называется «Навстречу своим великанам». Когда филистимлянин поднялся и стал подходить и приближаться навстречу Давиду, Давид поспешно побежал к строю навстречу филистимлянину. Первая книга Царств, 17 глава. Стройный юноша наклоняется к ручью. Его колени намокли. Вода приятно холодит руки. Если бы его мысли занимала собственная красота, он мог бы полюбоваться своим отражением в глади ручья. Его волосы цвета меди. Он загорелый, румяный, и при виде его глаз у еврейских девушек перехватывает дыхание. Но он не смотрит на свое отражение, он ищет камни, гладкие, небольшие камни. Он кладет их в свою пастушью сумку, чтобы потом использовать для пращи. Плоские камни приятной тяжестью ложатся в ладони, и пущенной точной рукой всю свою сокрушительную силу обрушивают на голову льва, медведя или даже великана. Голиаф смотрит на него со склона холма, и только чувство недоумения удерживает его от желания громко расхохотаться. Огромная армия филистимлян превратила свою половину долины в лес ощетинившихся копий. Рычащая кровожадная толпа громил, покрытых татуировками и обменивающихся грубыми шутками, нетерпеливо переминается с ноги на ногу. Голиаф возвышается над всеми. Его рост едва ли не достигает 3 метров, а доспехи весят почти 57 килограммов. Он издает грозный рык, словно бык, готовящийся к бою. Он играет напряженными мышцами. На другой стороне долины израильское войско слышит его хвастливые слова. «Сегодня я посрамлю полки израильские. Дайте мне человека, и мы сразимся вдвоем». Первая книга Царств, 17 глава. Но еще ни один израильтянин не ответил на его вызов до сегодняшнего дня.

Давид появился в лагере утром. Он оставил своих овец, чтобы принести братьям на поле боя хлеб и сыр. Там он услышал, как Голиаф поносит Бога, и без промедления принял решение. Он взял свой посох, нашел у ручья 5 гладких камней, положил их в пастушью сумку и с пращей в руке возвратился к месту событий. Затем он пошел навстречу филистимлянину. Голиаф презрительно фыркает при виде парнишки. «Что ты идешь на меня с палкой и с камнями? Разве я собака?» Худенький Давид — огромный, грубый Голиаф. Щепков против торнадо.

0: каковы шансы Давида победить Голиафа?
1: Пожалуй, у него больше шансов, чем у тебя в борьбе против твоего собственного Голиафа. У твоего Голиафа нет ни меча, ни щита. Он вонзает в тебя острие безработицы, одиночества, сексуального насилия или депрессии. Твой великан не марширует хвастливо в долине дуба. Он хозяйничает у тебя в офисе, в твоей спальне или классе. Он заваливает тебя счетами, которые ты не можешь оплатить, дразнит оценками, которые ты не можешь получить, сталкивает тебя с людьми, которым ты не в состоянии угодить. Он заливает тебя водкой, от которой ты не можешь отказаться, все глубже затягивает в порнографию, которая крепко держит тебя в своих цепях. Он сковал тебя работой, от которой тебе не убежать. Он преследует тебя прошлым, которое ты не можешь стряхнуть с себя, и будущим, на которое ты боишься взглянуть. Ты хорошо знаешь рычание своего Голиафа. Давид слышал заявления, которые великан повторял утром и вечером в течение 40 дней. Твой великан делает то же самое. Первая мысль с утра и тревога перед сном о нем. Твой Голиаф подчиняет себе весь твой день и угашает твою радость. Как долго он тебя мучает? Племя Голиафа было древнейшим врагом израильтян. Иисус Навин изгнал их из земли обетованной за 300 лет до описываемых событий. Он уничтожил всех, кроме жителей 3 городов – Газы, Гефа и Азота. В городе Геф гиганты плодились так же быстро, как сорняки в огороде. Знаешь, где вырос Голиаф? Да, ты прав, он вырос в Гефе. Его предки относились к израильтянам так же, как пираты к флоту Ее Величества. Когда воины Саула увидели Голиафа, они заныли. «О, нет, мой отец воевал с его отцом, мой дед воевал с его дедом!» Ты тоже жалуешься на подобные вещи. Я становлюсь трудоголиком, точно как мой отец. В нашей семье разводы повторяются с поколения в поколение. У моей мамы тоже не было близких подруг. Неужели это будет продолжаться вечно? Голиаф постоянно стоит у тебя на пути. Безжалостный и рычащий, как 2 добермана. Он ждет тебя с утра, мучает по ночам. Он испортил жизнь твоим предкам и теперь преследует тебя. Он заслонил собой солнце и заставляет тебя оставаться в тени сомнений. И услышал Саул и все израильтяне эти слова филистимлянина, и очень испугались и ужаснулись. Но что я хочу сказать тебе? Ты знаешь Голиафа. Ты узнаешь его походку и нервно вздрагиваешь, когда он начинает говорить. Вопрос в следующем. Видишь ли ты что-нибудь кроме него? Тебе знаком его голос, но слышишь ли ты что-нибудь кроме него? Давид видел и слышал намного больше этого. Прочитай снова слова, которые он произнес. И сказал Давид людям, стоящим с ним: «Что сделают тому, кто убьет этого филистимлянина и снимет поношение с Израиля? Ибо кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого?» Как только Давид появляется среди воинов, он начинает говорить о Боге. Воины даже не вспоминают о нем. Братья Давида не произносят его имени, но Давид делает первый шаг и сразу начинает говорить о живом Боге. С царем Саулом он говорит о том же. Он не обсуждает битву или другие вопросы. Саул слышит единственное, рожденное Богом, заявление: «Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки этого филистимлянина». Эту же тему он продолжает в разговоре с Голиафом. Великан надсмехается над Давидом, а юный пастух отвечает ему: «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских, который ты поносил. Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и я убью тебя, и сниму с тебя голову твою, и отдам труп твой, и трупы войска филистимского птицам небесным и зверям земным. И узнает вся земля, что есть Бог в Израиле. И узнает весь этот сон, что не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши». До этого никто не упоминал Бога. Давид же говорит только о нем. Вы слушаете «Голос Ант», передачу «Беседу по душам». Эти передачи не о том, как облегчить нашу жизнь, но о том, как изменить ее изнутри. Наша тема сегодня – «Навстречу своим великанам». В этой истории прослеживается дополнительный сюжет. Здесь мы видим не только противопоставление Давида Голиафу, здесь сосредоточенность на Боге противопоставлена сосредоточенности на великане. Давид видит то, чего не видят другие. Он отказывается смотреть на то, на что смотрят другие. Взгляды всего израильского войска устремлены на огромного, дышащего ненавистью громилу. День за днем все, кроме Давида, говорят только об этом. Все хорошо знают насмешки, требования, силу и позицию Голиафа. Все стали большими специалистами в этом вопросе. Но Давид все свое внимание сосредоточил на Боге. Конечно, он тоже видит великана, однако он прежде всего смотрит на Бога. Внимательно вслушайтесь в воинственный клич Давида. «Ты идешь против меня с мечом и копьем и щитом, а я иду против тебя во имя Господа Саваофа, Бога воинств израильских». Обратите внимание на множественное число в этой фразе. «Воинства израильские». «Воинства»? Обычный наблюдатель видел бы здесь только одно войско – войско Саула, но не Давид. Он видит также войска союзников в День Победы, легионы ангелов и колонны святых, оружие ветра и силы земли. Бог мог уничтожить врага градом, как он это сделал для Моисея, обрушить на него стены, как для Иисуса Навина, или возгреметь сильным громом, как в случае с Самуилом. Давид видит воинство Бога. Поэтому он торопится, он бежит навстречу армии противника, чтобы встретиться с филистимлянином. Братья Давида закрывают глаза в страхе и смущении. Саул вздыхает при виде того, как юный израильтян бежит к верной погибели. Голиаф запрокидывает голову в смехе, и этого вполне достаточно, чтобы чуть сдвинувшийся шлем приоткрыл часть лба гиганта. Давид видит свою цель и использует удачный момент. В наступившей мертвой тишине слышен только свист выпущенного из пращи камня. Он летит с огромной скоростью и вонзается в череп врага. Глаза Голиафа закатываются, ноги подкашиваются. Великан падает на землю. Давид подбегает к нему, выхватывает из ножен Голиафа меч, взмахивает и обезглавливает великана. Можно сказать, Давид знал, как расправиться с гигантом. Когда ты делал то же самое в последний раз? Когда в последний раз ты бесстрашно бежал навстречу своим проблемам? Мы склонны прятаться под стол или пытаться убежать от них в ночные клубы запретных удовольствий или на ложь запретной любви. На какое-то время, на день или на год, мы можем почувствовать себя в безопасности, в изоляции, без боли. Но со временем проблемы обнажаются, спиртное выдыхается или любовник сбегает, и мы снова слышим рычание Голиафа, его топот, его приближение. Попробуй другой вариант. Выступи против него с душой, переполненной Богом. «Гигант развода, ты не войдешь в мой дом. великан депрессии? Может быть, у меня на борьбу с тобой уйдет вся жизнь, но ты не одержишь надо мной победу. Великан алкоголя, нетерпимости, насилия, неуверенности. Ты повержен. Как давно ты вкладывал камень в пращу, чтобы послать точный удар в своего гиганта? Давно, говоришь? В таком случае бери пример с Давида. Бог назвал его мужем по сердцу своему. Он больше никого так не называл. Ни Авраама, ни Моисея, ни Иосифа. Павла он назвал апостолом, Иоанна любимым учеником, но никто из них не был назван мужем по сердцу Божьему. Выступи против великана с душой, переполненной Богом. Можно читать историю Давида и удивляться тому, что Бог увидел в этом человеке. Он падал так же часто, как поднимался, и притыкался так же часто, как побеждал. Он победил Голиафа, но потерпел поражение с Версавией. Он одержал верх над теми, кто поносил его Бога, но в пустыне присоединился к ним. Он справлялся с войсками, но не мог справиться с семьей. Давид в ярости, плачущий Давид, кровожадный, ищущий Бога. 8 жен, 1 Бог. Муж по сердцу Божьему? В том, что Бог видел его таковым, для всех нас кроется надежда. Жизнь Давида совсем не похожа на жизнь непорочного святого. Безукоризненные души могут разочароваться в истории Давида, но остальным она покажется весьма вдохновляющей. Мы с вами сидим в той же лодке. Мы тоже колеблемся между грациозным полетом лебедей и бегом рысцой с обвисшим брюшком, между пикантным шоколадным суфле и подгоревшим куском хлеба. В самые лучшие периоды жизни Давида не было человека лучше, чем он. В самые худшие его периоды трудно было бы найти другого хуже, чем он. На сердце, которое любил Бог, были черно-белые пятна. Нам всем нужно хорошо знать историю Давида. Великаны постоянно маячат неподалеку от нас. Это чувство отверженности, обиды, поражения, жажда мести, угрызения совести. Наша жизнь проходит в мучительной и беспрестанной борьбе за выживание. Великаны, нам нужно выйти к ним навстречу, но идти к ним поодиночке нельзя. Сначала и в первую очередь нужно сосредоточиться на Боге. Когда Давид делал это, великаны падали. Когда Давид этого не делал, он сам падал. Испытай на практике эту теорию с открытой Библией в руках. Прочитай 17 главу из первой книги Царств и перечисли те слова, которые говорил Давид относительно Голиафа. Я нашел всего 2 замечания на эту тему. Сначала он делает Голиафу свою оценку. Кто этот необрезанный филистимлянин, что так поносит воинство Бога живого? После этого он говорит о Голиафе с Саулом. С этим филистимлянином, необрезанным, будет то же, что и с ними. Потому что так поносит воинство Бога живого. Господь, который избавил меня от льва и медведя, избавит меня и от руки филистимлянина. Вот так. 2 комментария относительно Голиафа вполне точные и никаких вопросов. Он не спрашивает о воинском мастерстве Голиафа, его возрасте, социальном положении или умственных способностях. Давид ничего не спрашивает о весе его копья, размерах щита или значении татуировки в виде черепа и скрещенных костей на массивной руке гиганта. Давид вообще мало думает о нем, расположившемся на холме. Этот верзила для него – ничто. Но он много думает о Боге. Еще раз прочитай слова Давида, на этот раз обращая внимание на его упоминание Господа. «Воинство Бога живого». «Господь Саваоф – Бог воинств израильских». «Ныне предаст тебя Господь в руку мою, и узнает вся земля, что есть Бог в Израиле». Стремишься ли ты в 4 раза чаще превозносить силу Божью Или ты больше говоришь ему о своих нуждах? Не мечом и копьем спасает Господь, ибо это война Господа, и Он предаст вас в руки наши. Я насчитал 9 упоминаний о Боге. Мысли о Боге превосходят мысли о Голиафе в соотношении 9:2. Можно ли сравнить это соотношение с твоим? Размышляешь ли ты о милостях Божьих в 4 раза больше, чем о своей вине? Можно ли сказать, что твой список благословений в 4 раза превосходит список твоих жалоб? Превышает ли список твоих надежд в 4 раза количество твоих страхов? Стремишься ли ты в 4 раза чаще превозносить силу Божью, или ты больше говоришь ему о своих нуждах? Нет? Тогда Давид тебе должен понравиться. Некоторые отмечают отсутствие чудес в его истории. В его жизни не было разделения Черного моря, не было огненных колесниц, как и не было воскресшего Лазаря, выходившего из могилы. Чудес в его жизни не было. Тем не менее, одно чудо все же было. Собственно, сам Давид и есть чудо. Его неровный путь ярким образом высветил следующую, очень важную истину. «Смотри на великанов, и ты споткнешься. Смотри на Бога, и твой великан рассыплется. Подними глаза к небу. Победитель великанов, Бог, который сотворил с Давидом чудо, стоит рядом с тобой, готовый сотворить чудо в твоей жизни».

Сегодня мы прощаемся с вами. Будем рады встретиться с вами в нашей следующей передаче. У микрофона Виктория Фаст, звукооператор Петр Гам. Программу подготовила Людмила Петкау. До свидания. До следующей встречи в эфире.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Дорогие друзья, вы слушаете радиопередачу «Луч надежды». Сегодня мы вновь встречаемся на Русском христианском радио, и тема сегодняшнего нашего с вами общения – «Божия премудрость». Призовите своих друзей, родных, близких, и послушайте нашу радиопередачу «Луч надежды», и пусть Бог благословит каждого из вас. –

Дорогие друзья, уважаемые наши радиослушатели, братья и сестры во Христе. У микрофона Виктор Сербевский. Я сегодня буду читать из первого послания к Коринфянам первой главы. Речь будет идти о Божьей премудрости. Итак, откройте, пожалуйста, у кого есть возможность, первую главу первого послания к Коринфянам. Будем читать с 18 стиха по 25. «Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас, спасаемых, сила Божия. Ибо написано: погублю мудрость мудрецов и разум разумных отвергну. Где мудрость? Где книжник? Где совопросник века сего? Не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? Ибо когда мир своей мудростью не познал Бога, при мудрости Божией, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. Ибо иудеи требуют чудес, и эллины ищут мудрости. А мы проповедуем Христа распятого, для иудеев соблазн, а для эллинов безумие, для самих же призванных иудеев и эллинов Христа, Божью силу и Божью премудрость. Потому что не мудрое Божие, премудрее человеков, и немощное Божие сильнее человеков. Дорогие друзья, конечно же, каждый из нас знает, что в мире всегда были особые люди, великие мудрецы, великие ученые, первооткрыватели. Они были как звезды и сверкали на небосклоне земной истории великими светилами. Это правда, они открывали тайны, достигали вершин знаний, но, к сожалению, не были в состоянии решить своих собственных насущных проблем. Первая мысль. Мудрость мира сего есть безумие, по слову Божьему. Сынишка смастерил лук и стрелы, сел на игрушечного коня и крикнул: «Папа! Я поскакал на охоту, жди меня с большой добычей!» Отец усмехнулся. Пятилетняя дочурка одела на голову белую тюль и спросила маму: «Мам, посмотри, какая у меня хорошая фата! Я выхожу замуж за братишку Петю!» Но папа и мама знают, что у детей свои игры. Однако детские игры – это еще не реальность, не действительность для взрослых людей. Мужчина случайно наступил ногой на муравейник. Муравьи шустро обратились к нему с враждой, то есть хотели отомстить человеку-обидчику. Они не знали, что человек готовил площадку для работы бульдозера. И вскоре муравейник должен быть снесенным. Пчелы на лесной пасеке усердно трудились, собирая мед в улье, когда почувствовали запах дыма. А, ну, наверное, это дым от пасечника, от его дымаря. Но на сей раз дым говорил о большом лесном пожаре, движущемся на пасеку. И муравьи, и пчелы, заботливые труженики трудились, но трудились напрасно. Одних уничтожил бульдозер, других спалил пожар. Миллионы людей, как дети, играют в свои игры, в свои иллюзорные подвиги, верят в великие свершения. Они кажутся друг другу мудрыми. Они строят сытую, счастливую жизнь, но без Бога. Строят, мечтают, женятся, выходят замуж, едят сытно, пьют сладко и, как мы читаем в Слове Божьем, не знают. И не знают. Они могут сказать: как это мы не знаем? Мы знаем все. Может быть, они многое знают, но они не знают главного. Они не знают, что имеет мудрость, но эта мудрость земная, пустая, не ведущая к вечной жизни. Да, возможно, они мудрые, даже очень.
Но их человеческая мудрость похожа на мудрость трудолюбивых муравьев, не догадывающихся о бульдозере, и заботливых пчел, не помышляющих о пожаре. Мир этот своей мудростью не познал чего? Того, что земля и все дела на ней сгорят. Вот что не знает мир. 1 Петра 3:10. Вторая мысль: премудрость Божия ведет к спасению. Коринфяне увлеклись мудростью человеческой, мудростью мира сего, и потому у них было много проблем. Ни одна церковь, здесь отмеченная в Писании, не имела столько неприятностей, сколько церковь в Коринфе. Почему? Потому что, во-первых, у них было много нарушений. Нарушение первое – у них появилась тяга к разделению церкви. Они хотели жить каждый сам по себе. Второе нарушение – это то, что они увлеклись мудростью своих собственных авторитетов. Третье – они предались плотской жизни. Четвертое – не думали о грядущем суде Божьем. Пятое – они были высокомерны в отношениях друг с другом. Шестое – имели низкую мораль, низкую норму жизни. Им все было позволено. И последнее, они даже судились у нечестивых людей, за что их и упрекал апостол Павел. Почитайте эту главу. Мудрость мира, Слово Божие говорит, это безумие. Пусть это не обидит никого из неверующих людей, но это действительно так. Это Слово Божие. Это безумие, то есть ум Христов у них не существует. Мудрость мира есть духовная тьма. Когда слышали о Христе, что думали эти люди? Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, Павел апостол говорит, а для нас спасаемых сила Божия. Смотрите, совершенно разные отношения неверующих и верующих. К слову о кресте одни относятся с уважением, а другие с презрением. Потому что эти, презирающие слово о кресте, называли себя мудрецами. Но написано: «Погублю, — говорит Господь, — мудрость мудрецов, и разум разумных отвергну». Где мудрость? Где книжник? Где совопросник века сего? Итак, вопрос: не обратил ли Бог мудрость мира сего в безумие? И когда Бог убедился, что мудростью мир не познал его, то благоугодно было Богу юродством проповеди спасти верующих. И верующие были спасены, а остальные? Люди стали как слепые, как безумные. Они отвергли главное – слово о кресте. Слово о нашем Господе и о Его кресте было немодным у них. Однако мы читаем: слово о кресте Иисуса Христа ведет к спасению для одних и осуждению для других. Для спасенных это сила Божья, для погибающих это юродство, что значит безумие. По-человечески это выглядит так. Юродство – это состояние невменяемости человека, то есть состояние ума лишенного. Другим словом, это умопомешательство. Юродство еще есть бессмысленный, нелепый поступок или безумное поведение человека. Знаете, были много юродивых в России и в других странах, и к ним почему-то относились с каким-то уважением. Их не наказывали, им позволялось говорить, считали, что они же ненормальные, но что с них взять? И так еще в то давнее время слово о кресте рассматривалось как юродство. Итак, одни это слово о кресте принимали, а другие не принимали. Так было раньше, так и продолжается сейчас. Крест Иисуса Христа и сегодня делит мир на две неравные части. На спасенных, и по Слову Божию этим спасенным Он дает спасение, вечную жизнь с Господом, и на погибающих, которые отвергают крест Христа и идут в ад. Два разбойника, висящие по левую и правую сторону у креста нашего Господа,
Один принял спасение и пошел в небо, а другой не принял спасение и пришел в ад. Но крест Христов не разделяет церковь, однако он делает церковь единым живым организмом, телом Иисуса Христа. Но когда апостолы проповедовали Слово Божие, иудеи, требующие чудес, отвергали Слово о кресте. Евреи всегда признавали пророческое слово, если оно подтверждалось, или пророк творил какие-то чудеса, исцеления, скажем, знамения и так далее. Павел апостол говорит, иудеи требуют чудес. Но главное чудо – это сам Бог, пославший Сына Своего умереть за них. Однако они Его не приняли. В 12 главе Евангелия Матфея мы читаем, «Тогда некоторые из книжников и фарисеев сказали, «Учитель, хотелось бы нам видеть от Тебя знамение». Но он сказал ему в ответ, «Род лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы Пророка. Ибо как Иона был в чреве кита 3 дня и 3 ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли 3 дня и 3 ночи». Итак, из прочитанного мы знаем, Господь оставил им только одно – знамение, единственное знамение, его воскресение из мертвых. О еленах апостол Павел говорит, что они ищут мудрости. Однако заметим, все, что не согласовалось с их личной мудростью, эллинской мудростью, они считали безумием. Они хвалились своей традицией, своими знаниями, своими богами. Помните, как они поступили с апостолом Павлом, когда он пришел и увидел их святыни, это было в Афинах, и они слушали его до тех пор, пока он не заговорил о Господе, который умер и воскрес. Потом философы, наверное, переглянувшись, сказали, «Ну, друг, послушаем тебя об этом в другой раз». Другими словами, нас не интересует слово о кресте. Слово тем более об убитом на кресте, о котором вы говорите, что он воскрес. Так рассуждали философы. Философия. Два греческих слова, объединенные в одно. Первое слово означает «любить», второе – «мудрость». Эти любящие мудрствовать философы не приняли главного. Они были слепыми духовно. И мы знаем, если слепой слепого введет, оба попадут в яму. И третья мысль. Мудрость Божия от Отца Светов. Человеку невозможно понять премудрость Божью плана спасения своим собственным умом без Божьего откровения. Будущее для плотского ума сокрыто, но Бог открывает верным своим свои тайны. Павел апостол говорит, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих. Но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей, которую никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа слава. 9 стих 2 главы. Первое послание Коринфянам, и ниже я читаю. «Но, как написано, не видел того глаз, не слышало ухо и не приходило на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проникает, и глубины Божьи». Вот она тайна, которую открыл Господь апостолу Павлу, и эта великая мудрость, которая была преподнесена им для нас, утешает нас, не правда ли? Не видел того глаз. Нам Бог открыл это Духом Святым, хотя мы и не видели этого. Бог приготовил спасение в Сыне Его. В этом заключается Его великая любовь. Сын Божий осуществил спасение смертью. В этом есть великая предназначение для нас, когда мы веруем и принимаем это. Мы принимаем его смерть
мы веруем, получаем жизнь вечную. И Дух Святой применил эти благословения, как первое и второе, оставив нам великую надежду. И вера, и надежда, и любовь все вместе в наших сердцах. Я хочу прочесть утешительные слова из послания Ефесянам 1 главы. Павел апостол говорит: «Бог открыл нам тайну своей воли по своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, во Христе, в устроение полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою Христом. И в Нем мы и соделались наследниками, быв предназначенными к тому по определению совершающего все по изволению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа». Бог открыл нам тайну свою. И тайна Господня, мы читаем, боящимся Его. Мы знаем, что приняли не духа мира сего, а духа от Бога, чтобы знать дарованное нам от Бога. Бог возвещает нам свою мудрость, и мы принимаем эту мудрость, потому что она исходит от Отца Светов. И мы знаем, что душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием. И не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Павел апостол говорит: но духовный, верующий человек, возрожденный от Духа Божия, может судить о всем, а о нем судить никто не может. Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов. И ум Христов дает нам величайшее благословение и величайшую мудрость. Надо быть возрожденным духом человеком, чтобы понимать язык Духа Святого. Многие многого не понимали, пока не покаялись. Но теперь, после покаяния, Бог открыл им ум к разумению Писания, и они радуются, что Господь открыл им. И последняя мысль. Божья премудрость открывает неиссякаемый источник благодати Божьей. И вопрос к тебе, дорогой мой друг, ты принял эту премудрость или живешь, как говорят, своим умом? Принял ли ты его премудрость, нисходящую свыше, или цепляешься за земную мудрость великих людей мира сего? Что тебя больше приближает? Искание правды Божьей или философские рассуждения неверующих людей, которые сами не знают, что делают? Ходишь ли ты во свете или ходишь ты во тьме? Задай себе такой вопрос. Мудрость Божия ведет к свету. Мудрость человеческая тонет во мраке лжи. И я от души хотел бы сказать каждому слушающему мою радиопередачу: друзья мои, если вы уже приняли Иисуса Христа и Его премудрость, вы приняли великое благословение. Но подумайте и о тех, которые рядом с вами и еще не знают об этом. Скажите им о Христе Иисусе, который есть величайшая премудрость. Может быть, и они захотят присоединиться к этому великому сонму святых и бросить за борт безумие мира сего и обратиться к мудрости Божьей. Сколько людей похожи на того сынишку и на ту пятилетнюю девочку? Да, они играли, играли по-детски. И отец с матерью понимали их игры. Да, но мы-то с вами не дети. Мы понимаем, что от нашего решения принять Христа или нет, принять Его премудрость или нет, зависит будущее наших близких. И потому с глубокой молитвой и смирением перед Богом воззовем к Нему и будем просить, чтобы Он коснулся Духом Святым тех, которые еще не приняли Его мудрости, но чтобы, покаявшись, стали детьми Его. Итак, дорогой друг, слушающий мою радиопередачу, еще раз подумай о своей будущности. Где ты будешь проводить вечность? С тем, которое есть вечная премудрость, или с тем, которое есть вечное безумие? Прими Иисуса Христа в сердце свое. Скажи: Господи, я много мудрствовал,
Я, может быть, много книг перечитал, но не достиг тебя. Итак, прости меня. Открой мне свою мудрость, дабы я познал тебя как личного спасителя. И когда это с тобой совершится, уверен, на все 100% ты будешь самым счастливым человеком, потому что ты примешь самое драгоценное самого Иисуса Христа в сердце свое. Аминь.

Дорогие друзья, закончилось время нашей радиопередачи «Луч надежды». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.

0: Утро в доме Каратаевых. Накануне к ним приехала давняя мамина знакомая Надежда Ивановна. Так как еще относительно рано, дети разговаривают вполголоса, чтобы не разбудить тетю Надю.
1: Сережка, ты не видел моего учебника по математике?
2: Маша растеряша. Вон он на полке под географией. Тетради все собрала?
1: Собрала. Не вредничай, пожалуйста.
3: Тише вы, а то тетя Надю разбудите.
4: Да, дети, потише немного. Сережа, вот тебе деньги. После школы забеги в магазин. Может быть, тебе удастся купить торт, хорошо?
2: Вряд ли, мама. Торт в магазине теперь большая редкость.
3: Мама, а мы сами его сделаем.
1: Мука, яички, маргарин, сахар. Средств у нас по чуть-чуть найдется.
4: Ну, вот и хорошо. Я сегодня опять ухожу к тете Рае, так что сами что-нибудь придумайте. Тем более, что обед уже приготовлен. Только если будете делать торт, не забудьте яички взбить с сахаром. Хорошо?
3: Не забудем, мама.
1: Торт мы попробуем испечь.
2: А обед разогреем.
4: Борщ, котлеты и салат в холодильнике. Не забудьте в чайник свежий чай заварить.
3: Мама, а почему тетя Надя все время какая-то грустная, неразговорчивая?
1: Может, мы делаем что-то не так, и она на нас сердится?
2: Мне кажется, что ее любимые слова «не знаю», «не хочу», «не буду».
4: Нет, нет, Сереженька, она совсем не сердитая.
1: Мам, потише.
4: Она очень одинокий человек. И вы, пожалуйста, окружите ее теплом и заботой. Хорошо, Деси?
2: Мама, ну какая же она одинока? Ведь у нее дочка и внуки.
3: Она нам вчера показывала фотокарточку.
1: Там четверо прекрасных малышей.

0: Доброе утро всем.
1: Доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Как вы спали?
0: Спасибо, хорошо.
2: Надюш, мы не разбудили тебя?
0: Да нет, что вы. Я уже давно не сплю. Я еще слышала, как Павел с Вадимом на работу уходили.
2: Значит, все-таки разбудили.
0: Да нет, Ирина, не беспокойся. Мне вообще не спится по ночам. Наверное, старость подкладывается.
2: Ну-ну, не говори, Надюш. Для своих лет ты выглядишь достаточно хорошо.
0: Ну, спасибо, Ира, на добром слове.
1: Чаю хотите?
0: Да нет, пока не хочу.
2: Ну, ладно, дети, собирайтесь в школу. Идите, собирайтесь, а то опоздаете. Быстренько.
1: Но мне правда надо торопиться. А то действительно опоздаем.
2: Библию почитали? Попросили у Бога благословения на сегодняшний день?
3: Да, мама.
1: Вы прочитали сегодня 7 главу Исаии? А Сережа даже немного больше. Он раньше нас встал.
2: Ну вот и хорошо. Ничего не забыли?
3: Вера, не забудь портфель.
1: О, да. Сам тоже ничего не забудь. Вот, спортивную форму оставил.
3: Ой, и правда. Вот бы попала сегодня от учителя по физкультуре. Наверное, за родителями послала бы. Спасибо, сестра.
2: Ну, с Господом. Идите.
1: Пока.
2: Дай Господь, чтобы все было нормально сегодня. Я сказала им, чтобы не задерживались сегодня из школы. Ведь сегодня им одним хозяйничать.
0: А я? Я ведь тоже могу чем-нибудь помочь по хозяйству.
2: Да нет, Надежда, ты в нашей квартире человек новый. Да к тому же гостья. Да они и сами справятся отлично. Они у нас самостоятельные. А теперь мы сможем спокойно почаевничать.
0: Ну что ж, давай чаевничать. Сахару-то хватает?
2: Да обходимся как-то. Он у нас мало идет. Мы все не сладкоежки, разве только Люда. Варенье к зиме наварили. Вот, попробуй, пожалуйста. Это вот клубничное, а это из яблок.
0: Сколько же мы не виделись с тобой, Ирина?
2: Да 20, наверное. Мы расстались сразу же, как обзавелись семьями.
0: Да. Много воды утекло с тех пор. Ну и как же ты жила все эти годы?
2: Да как все. Работала, растила детей, старалась жить так, как учит нас Бог. А ты как?
0: Да что я? Обо мне неинтересно. Я в ногу с миром шла, и поэтому все у меня в жизни перепутано и исковеркано.
2: Я слышала, Иван Николаевич умер.
0: Да. Нет больше с нами Ивана. Да, впрочем, он и всегда был и с нами.
2: Но в этом, Надя, он был как раз не виноват. Кто бы это? Может, кто-то из детей вернулся, что-нибудь забыл?
0: А может, телеграмму принесли?
2: Сейчас посмотрим.
4: Простите, Ирина Сергеевна, за вторжение, но я больше не могу.
2: Леночка, проходи, пожалуйста.
4: Что с тобой?
2: Почему ты плачешь?
4: Ну, я больше не могу так.
2: Что случилось?
4: Мой муж такое чудовище, но он доведет меня до самоубийства.
2: Лена, ну что ты? Что с тобой? Успокойся.
4: Моя мама...
2: Я накапаю тебе валерьянку.
4: А мама была права, она всегда говорила, где твои глаза, неужели не видишь? Это же он не только не нашего круга, но даже не нашего мировоззрения.
2: Вот, подожди, я тебе валерьянки немножко накапаю.
4: Где мои глаза были действительно, как я могла совершить такую глупость? Выйти за него замуж, за верующего.
2: Подожди, Лена. Давай разберемся спокойно. Разберемся спокойно. Успокойся. Вот, возьми валерьянки немножко. Твой муж тебя обижает?
4: Ну, еще бы.
2: Может быть, он выпивает втихомолку?
4: Да вы что?
2: Или, может, ваша квартира пропахла сигаретным дымом по его вине? Или он просиживает полу...

0: бочку в пивной, а потом, негодуя на недостаток в доме, срывает зло на тебе, сквернословит, дерется. Или его подвыпившие друзья вечно толкутся в квартире, уничтожая запасы продуктов в холодильнике. Что ж ты молчишь, Лена? Или тебя не предупреждали, что жить тебе с верующим мужем будет сложно, если ты сама не станешь верующим человеком? Знаешь, Лена, я не знаю, кому из вас труднее приходится, тебе или все-таки ему. Ведь он отлучен от церкви из-за тебя. Ты понимаешь, что это значит для него?
1: А я считаю, что моя любовь оправдывает такую жертву с его стороны. И в конце концов, я не думала, что будет до такой степени плохо. Ну, представьте себе, что, ну что это за жизнь? В компании к моим друзьям он не ходит. Дома спиртного вообще не держит. Сколько раз неловкое положение из-за него попадало. Гости приходят, а поставить на стол нечего.
0: Ну, неужели больше нечем встретить гостей? Ну, например, подать им по чашечке кофе или приготовить для них вкусный чай.
1: Ой, не смешите меня, Ирина Сергеевна. Кто же гостей в наше время чаем встречает?
0: Ну, мы, например.
1: Ну, это вы. А то мы. Я до сих пор не могу забыть, как он мне новогоднюю ночь испортил. Я просила, я убеждала его. Но если ты меня любишь, проведи эту ночь с моими гостями. Как все нормальные люди. А он?
0: Ну что?
1: Закрылся у себя в комнате на целую ночь со своей Библией и не вышел оттуда до утра, пока все гости не разъехались. Да нам тогда полгорода перемывало косточки, а ему ничего. И вообще, что у меня за жизнь сегодня? Замужем я или нет? На вечеринку одна, в кино одна, с ума можно сойти. А Маринка? Ей же всего 6 лет, а она меня уже воспитывать начала.
0: Как это воспитывать?
1: А вот так. Пить вино нехорошо, курить маме нельзя, заругаешься, у нее в глазах слезы. Я, видите ли, Бога огорчаю. Да ведь ее в порядочный дом и привезти нельзя. Всем рассказывают, что ее папа верующий, всех молиться учит. Знакомые мои за голову хватаются, он же калечит ребенка. Принимай меры.
0: Лена, как это калечит? Неужели Марине будет лучше от того, что она переймет твои плохие привычки? Ну, скажем, выпивать, курить?
1: Конечно, конечно. Уж у вас-то я никогда не найду сочувствия. И даже наоборот. Вы приложите все силы, чтобы все испортить. Вы, наверное, спите и видите, как бы развести его со мной поскорее и женить его на верующей.
0: Лена, ну что ты только говоришь? Ну кто тебе внушил, что верующие... Такой плохой народ.
1: Ой, да перестаньте. Вы думаете, я не знаю, зачем он к вам так часто ходит? Чем вы тут занимаетесь? Тоже знаю. Наверное, молитесь, чтобы Бог поскорее освободил его от меня.
0: Лена, остановись. Наш Бог совсем не такой, каким ты себе его представляешь.
1: Ну, полно вам лицемерить. Так вот, передайте Николаю, что я сегодня же переезжаю к маме и Маринку забираю с собой.
0: Лена.
1: Да-да. Я надеюсь, что еще не поздно все исправить в моей жизни.
0: Лена, подумай хорошенько, прежде чем сделать это. Нужно ли вытравлять из сердца девочки все то прекрасное и чистое, что дает нам вера в Бога?
1: Ой, да уж нет. По-вашему, все равно не будет. Передайте ему, что если он не выбросит из дома эту противную книгу, Библию, я не вернусь. Или я, или Бог, слышите?
0: Лена, послушай меня. Не надо ставить так вопрос. Бог не заслуживает того, чтобы его гнали. И тебе, Лена, не будет лучше без Бога.
1: Все. Как я сказала, так и сделаю. И не уговаривайте меня. Я не хочу больше так жить.
0: Зачем же ты выходила замуж за верующего человека, Лена? Потому мы и были против, что знали, как вам будет трудно, особенно ему.
1: Зачем я выходила замуж?
0: Да.
1: Извольте, я отвечу вам. Потому что я считала, что легко выбью эту блажь из его головы. Я думала, что любовь, молодость и красота победят. Куда там? И я попрошу ему передать, что если он не перестанет носиться со своей верой, как с писаной торбой, он больше не увидит ни меня, ни Маринки.
0: Лена, опомнись, Бог поругаем не бывает. Что посеешь, то и пожнешь. Ты потеряешь мужа.
1: Ну и пусть!
0: Какое несчастье. Что же делать?
2: Ира, беги за ней. Останови ее, Ира. Во имя Бога приведи ее обратно.
0: Наденька, тебе плохо? На тебе лица нет, Надя.
2: Сердце пройдет. Поспеши вернуть ее, чтобы она не повторила моей ошибки. Спеши, Ира, беги за ней, верни ее.
1: Надя, успокойся. Я сейчас догоню ее. Я попробую ее вернуть. Успокойся.

0: Наденька, очнись. Лена здесь. Она согласилась вернуться. Надя.
1: Ты здесь, Лена? Ничего, сейчас пройдет. Главное, чтобы ты была здесь.
0: Но я вернулась по просьбе Ирины Сергеевны. Хотя не понимаю, чем я могу помочь вам. Ведь я не доктор.
1: Дорогая Леночка, я хочу от вас очень немногого. Пожертвуйте несколькими минутами своего времени и побудьте здесь при нашем разговоре с Ириной Сергеевной. Поверьте мне пока на слово, он послужит для вас хорошим примером. Ничего пока не говорите. Просто сядьте вон в то кресло и слушайте молча, как будто вас здесь нет. Но, пожалуйста, уважьте просьбу больного человека.
0: Я, признаться, тоже не совсем понимаю, что ты задумала, Надя.
1: Потом поймешь.
0: Ну, хорошо, хорошо, я посижу, если вам так хочется.
1: И ты, Ирина, садись. Садись, садись. Вот так. Мне нужно, очень нужно поговорить с тобой. Так когда же мы с тобой расстались, Ира?
0: Мы расстались после того, как ты, забрав маленькую Нину, уехала из нашего города.
1: Как я тогда ненавидела вас, верующих, за то, что вы отняли у меня мужа. Тогда я была убеждена в этом.
0: Ну, а теперь-то, я думаю, ты так не считаешь. Ведь иначе мы бы не встретились. И ведь это ты сама его оставила.
1: Да-да. Сама. Эта мысль долго тешила мое самолюбие. Но Нина, несмотря на все мои старания, росла волчонком. Не понимаю, как и когда она впитала в себя вашу веру. Но она до сих пор считает, что я обокрала ее, лишив ее верующего отца. Много лет я была занята собой и своей жизнью. Периодически выходила замуж, частенько бывала под хмельком, научилась курить. А Нина все больше замыкалась в себе и все дальше уходила от меня. Поделать я тут ничего не могла. Помню, когда я уговаривала ее назвать отцом очередного своего мужа, она только пожимала плечами и упрямо цедила сквозь зубы. У меня же уже есть отец. Зачем мне еще один? Помню, как, будучи уже взрослой девушкой, она сказала мне однажды, что если у нее когда-нибудь будут дети, то они будут верующими детьми. И когда она объявила мне, что выходит замуж за верующего человека, для меня это было настоящим ударом. Это было выше моих сил. Бог когда-то отнял у меня мужа, думала я. А теперь он отнимает у меня моего единственного ребенка. Я плакала, я уговаривала, я грозила, ничего не помогало. Она ушла к верующим, покаялась, приняла крещение, стала верующей женой и верующей матерью. Нет, нет, она не бывает со мной грубой, Ирина, когда я к ним приезжаю. Она равна со мной, ласкова и приветлива. Но я постоянно чувствую, что где-то в самой глубине своей души она продолжает хранить отчужденность ко мне. Да-да.
0: А может, она просто боится за детей? Боится, что ты из них начнешь вытравлять Бога, как когда-то вытравляла и из нее?
1: Может быть.
0: Надя, этот трудный разговор ты начала сама. Можно я спрошу у тебя об Иване Николаевиче? Мне говорили, что последний месяц его жизни ты была с ним.
1: Да, Ира. В прошлом году я приехала в командировку в город нашей юности. Наверное, так и должно было случиться. В первый же вечер я встретила Зою Петровну, которую я всегда ревновала к Ивану. И которую долгие годы считала своей соперницей.
0: Зоя? Наша Зоя и вдруг твоя соперница? Надо же придумать такое. Да, она тогда была обручена с Гришей, женой которого и стала впоследствии.
1: Да, я узнала об этом потом, только после нашей встречи. А тогда долгие годы я вынашивала в себе эту мысль. Что уж теперь-то, после моего ухода, она добилась своего и стала, наконец, его женой.
0: Ой, Надя, Надя. Как же враг опутал тебя.
1: Знаешь, я поздоровалась с ней холодно, постаралась не узнать и обойти ее. Но она сама преградила мне дорогу. В этот вечер я узнала от нее много такого, что мешает мне сегодня спать по ночам. Я узнала от нее, что Иван всегда, понимаешь, всегда любил нас с Ниной и никогда даже в мыслях не изменял нам.
0: Я тоже знала об этом.
1: Он всегда оставался мужем одной жены, сказала мне Зоя. Я спросила ее, а почему ты говоришь о нем в прошедшем времени? Что сейчас изменилось? Дни его жизни сочтены, ответила она мне. Я впервые в жизни схватилась за сердце. Не помню, как я разыскала их дом, в котором он жил. Зоя дала мне его адрес. Боже, Боже, как я проклинала себя за этот страшный свой шаг, который перевернул и сковеркал две наши жизни. Почему, когда я уходила от него с маленькой Нинкой, никто из вас не остановил меня, никто не уговорил остаться?
0: Надя, ты просто забыла. Мы пытались помешать твоему уходу, но ты не хотела нас слушать.
1: Да, я винила тогда и Бога, и вас всех, только не саму себя.
0: А когда ты пришла к нему, он был в сознании?
1: Да. До самой последней минуты. Он сказал мне, что все время переписывался с Ниной. И ни на день, понимаешь, ни на день не выпускал нас из поля своего зрения. Я потом читала эти письма. Они были пропитаны нежностью, заботой и прощением.
0: Вы говорили с ним о Боге?
1: Да, и о Боге, и о вечности, и об Иисусе Христе. И знаешь, что я поняла, Ира, сидя у его постели? Что он не мог жить иначе. И что Бог стоит того, чтобы ради него жертвовали всем, если он того потребует.
0: Я очень рада, Надя, что ты поняла это.
1: Теперь я подхожу к самому главному. Я поняла, что без Господа я не смогу и не хочу дальше жить. Только простит ли он меня теперь за то, что я совершила? Помоги мне наладить отношения с Богом. Я уже верующая в душе. Но с чего мне начать? Как получить прощение и обрести сердечный покой?
0: Знаешь, Надя, давай не будем полагаться в этом вопросе на себя. Лучше откроем Библию и посмотрим, что там говорит Бог.
1: Давай.
0: Почитаем, что написано в Евангелии от Матфея в 5 главе. Вот. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим. Вот видишь, Надя, Бог подсказывает тебе, что прежде всего тебе нужно поехать к Нине и попросить у нее прощения. Я уверена, Надя, что она от всей души простит тебя и будет счастлива, что ее мама наконец-то стала верующей. А потом... Ой. Будем вместе молиться.
1: Ой, Ира, если бы это было так.
2: Тетя Надя.
0: Ох, я совершенно уверена в этом.
1: Правда.
0: Все будет хорошо, вот увидите.
2: Ну, вот и Лена такого же мнения.
0: Ирина Сергеевна, простите, пожалуйста, что я вам здесь наговорила.
2: Ой, Леночка.
0: Ну, мне просто очень нужно подумать. Я сейчас пойду, там Маринка одна.
2: Хорошо.
0: До свидания, все будет хорошо.
2: Спасибо тебе,
0: Ирина Сергеевна.
2: Да.
0: А в воскресенье можно мы к вам зайдем? Вы знаете, я... Хочу побывать на молитвенном собрании.
2: Лена, мы будем очень рады. Очень рады.
0: Спасибо.
2: До свидания.
0: До свидания, Леночка. Ну вот, Надя, видишь, и Лена заинтересовалась. А теперь мне нужно собираться к Рае. А ты, Надь, оставайся. Жди ребят из школы. Хорошо?
3: Ну, хорошо.
0: И ни о чем не беспокойся. Все будет хорошо, как сказала Леночка.
3: Ой, если бы.
0: Да.
3: Если бы.
0: Мы ведь попросили помощи у Иисуса Христа, и Он обязательно нам поможет.
3: Ну, хорошо.

Заканчивая сегодняшний выпуск, сообщаем вам наш адрес, по которому вы можете написать нам. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Финляндия, почтовый ящик 71, индекс 04251, Кирова. Ивану Степановичу Хауке. Всего вам доброго!

Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из архива нашей студии. Авторские права полностью сохранены за авторами этой передачи, но адрес, указанный на сегодня, не актуален.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

0: Вы слышали, как и о чем проповедовал знаменитый проповедник Чарльз Спёрджен?
1: Слушайте его проповеди в нашей передаче «Меч и мастерок».
0: Цель этих передач – пробудить ревность к возрастанию в благодати и познании Господа. Старайтесь делать твердым ваше призвание и избрание.

Добрый вечер, дорогие радиослушатели. У микрофона Людмила Грасмик. Мы встретились с вами на волнах эфира передачи «Меч и мастерок».

0: Сегодня у нас последняя передача по биографическому очерку Чарльза Сперджена. Со следующей передачи мы начнем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Продолжим чтение. Текст очерка читает Рудольф Гузе.
1: Приветствую всех радиослушателей. Когда Чарльз Сперджен в 17 лет стал пастором, его труды впервые появились в печати. Он опубликовал несколько коротких статей, объясняющих путь спасения, под общим заглавием «Уотабич трактаты». Несколько позже его короткие заметки были опубликованы в газете «Baptist Reporter». Однако эти ранние попытки были лишь предвестниками великой писательской работы, которая ждала его впереди. Ко времени выхода в свет первого сборника проповедей, январь 1855 года, Спержен уже опубликовал свои две первые книги «Святой и его Спаситель» и «Камешки из старых ручьев». Он был полон желания продолжать свои еженедельные и ежегодные публикации проповедей, а также писать другие книги. Но один из его лучших друзей, доктор Джон Кэмпбелл, не советовал ему это делать. Он был убежден, что никто не может с одинаковым успехом проповедовать и писать в одно и то же время, и потому Спержену лучше было бы заняться одним и оставить второе. Доктор Кэмпбелл настойчиво убеждал Спержена не заниматься литературным трудом, и, поскольку Спержен его высоко ценил, он не мог не считаться с его мнением. К тому же, письменный труд давался Спержену не так легко, как проповедь. «Письменный труд для меня – каторжная работа. Как приятно облекать мысли в слова сразу же, как только они появляются в голове, и высказывать их вслух. Но как же тяжело сидеть и вздыхать, чтобы появились слова и мысли в то время, как они не появляются». Совершенно правильно книги писателя называют его трудами. Ведь если бы у всех голова устроена была так, как у меня, то даже маленький томик доставался бы тяжкими трудами. И все же, несмотря на уговоры Кэмпбелла и на тяжкие труды, которыми ему доставалось сочинительство, у Спержена были веские причины продолжать печататься. Бог удивительным образом благословлял его устные проповеди. И точно так же эти проповеди были успешны в печатном виде. На ежегодный выпуск последовали тысячи откликов с многочисленными свидетельствами о покаянии грешников и утешении верующих, и поэтому, видя такие результаты, он не мог придумать ничего лучше, как продолжать публиковать свои проповеди. Спержен стал таким же талантливым писателем, как и проповедником. В 1855 году он начал редактировать по понедельникам свои воскресные проповеди, которые издавались на следующий день по вторникам. Эту работу он продолжал еженедельно, без перерыва, вплоть до своей смерти в 1892 году. Этот факт сам по себе уже являлся большим достижением. Считается общепризнанным, что печатные проповеди читают лишь немногие. Многие великие мужи Божьи публиковали целые тома своих проповедей, но их прочитывают обычно не более одного раза. Да и то в основном проповедники, и потом о них забывают. Но проповеди Спержена читали не только многочисленные служители, но и бесчисленное множество людей самых разных сословий, и спрос на них продолжал расти на протяжении всей его жизни. Тысячи людей в разных странах каждую неделю с нетерпением ожидали прибытия новой проповеди Спержена. Его проповеди продавались на улицах Лондона и других городов Англии, рассылались по почте по всей стране и за рубежом, разносились книгоношами по городам и сельским домам. Спрос на проповеди был особенно велик в Шотландии, а в Америке, после того, как реакция на заявление Спержена против рабства пошла на убыль, проповеди продавались еще в большем количестве, чем в Британии. Стали появляться и переводы на другие языки. Первым был перевод на уэльский. Причем на этот язык ежемесячно переводилась новая проповедь. Спержена любили и в Голландии, где его проповеди переводились регулярно. Сама нидерландская королева была в числе читателей Спержена. И когда он посещал ее страну, она пригласила его на аудиенцию. В Германии произведения Спержена публиковали более дюжины издателей. В Швеции его проповедь имели распространение большей частью среди высшего класса. Причем переводчик рассказывал Спержену о случаях обращения среди знати и даже в королевской семье. Проповеди Спержена были введены на множество языков. Некоторые проповеди были также переведены для слепых, читающих по системе Муна и Брайля. Несколько человек пожертвовали немалые средства на распространение проповедей Спержена. Один человек разослал не менее 250 000 экземпляров. Некоторые проповеди были объединены в книги, состоящие из 44 проповедей, и в дорогом переплете разосланы всем коронованным лицам в Европе. Другой человек позаботился о том, чтобы несколько проповедей были переведены на русский язык и добился официального согласия православной церкви на их распространение, о чем свидетельствовал специальный штамп на обложках. С этим штампом в России был распространен 1 000 000 проповедей. Во многих странах находились люди, живущие далеко от церквей. Некоторые собирались по воскресеньям и читали проповеди Спержена. Есть сведения об одной из таких групп, собиравшейся в отдаленных областях Англии. Здесь в результате чтения обратилось приблизительно 200 человек, которые затем пригласили служителя, чтобы образовать новую церковь. Невозможно указать общее число проповедей Спержена, распространенных по всему миру. Однако один английский писатель в 1903 году заявил, что общее количество проповедей Спержена, изданных за половину столетия, должно оцениваться примерно 200 или 300 000 000 экземпляров. За последние годы была проделана еще большая работа по переизданию трудов Спержена. В начале 1970-х издательство «Знамя истины» в Эдинбурге перепечатало несколько томов его ранних проповедей, которые были восприняты с большим энтузиазмом. Прежде всего, нас поражает искренность в проповедях Спержена. Большинство людей, слушавших его проповеди, были поражены той серьезностью и доверием, с которой он относился к Слову Божьему. Привлекает также простота его проповедей. Спержен говорил о самых великих и глубоких предметах, известных человеческому разуму, о Боге, человеке, грехе, искуплении, суде, вечности. Но он излагал их с такой простотой, которая позволяла понимать их даже простолюдине. Тем не менее, проповеди Спержена привлекают внимание и людей образованных. Частыми гостями на его собраниях были члены парламента, судьи, профессора университетов, известные литераторы и промышленные магнаты. Люди из этих сословий получали большое удовольствие и пользу также и от чтения его проповедей. Кроме еженедельных проповедей и ежегодных сборников проповедей, Спержен издавал также ежемесячный журнал «Меч и мастерок». В нем содержались новости религиозной жизни, но особое внимание уделялось церкви Табернакл и связанным с ней организациям. Здесь были комментарии на места Писания, духовные статьи и призыв к христианскому труду. Кроме проповедей и журнала, Спержен издавал множество других книг, всего более 140 различных наименований. Лучшим из них был семитомник комментариев на псалмы под заглавием «Сокровища Давида». Однако помимо этих трудов, раскрывающих громадную эрудицию, Спержен мог писать труды и прямо противоположные, повествующие об элементарных, будничных вещах. Можно еще много сказать о трудах, вышедших из-под пера Спержена. Он выпустил так много книг, что у его издателей никогда не было недостатка в работе. Спержен не был также лишен и поэтического дарования. До сих пор Широко известны и поются его гимны, которые он написал. Спержен придавал особое значение вечере Господней. Он превращал ее в подлинное воспоминание Христа и его смерти. И когда он говорил о его страданиях и старался глубже объяснить его искупление, он бывал так растроган, что едва мог говорить. Его голос был насыщен чувствами, и глаза наполнялись обильными слезами. Спержену приходилось писать примерно 5000 писем каждую неделю. Он писал их собственноручно, пером, которое надо было макать в чернила. Спержен был столь же успешным литератором, как и проповедником. Он постоянно получал письма со всех концов земли, в которых говорилось о благословениях, полученных через чтение его трудов. Через письма он узнавал о новых чудесах благодати. Когда вышла 2000-я проповедь Спержена, церковь Табернакл устроила по этому поводу торжество, с большой радостью отмечая данную веху в его труде. А в приюте провели многолюдную встречу бывших и нынешних воспитанников, и дети заодно со взрослыми оказывали ему знаки своей любви –

0: Вы слушаете радиостанцию «Голос Ант», передачу «Меч и мастерок», в которой мы хотим познакомить наших радиослушателей с проповедями Чарльза Спержена. Сегодня у нас последняя передача по биографическому очерку. В следующей передаче мы начнем чтение проповедей из его книги «Бог Вседержитель». Продолжим чтение.
1: И все же тяжесть бремени оказалась для него слишком непосильной. В июле 1888 года он заболел и слег. Он был так слаб, что не мог даже держать перо в своей руке. Через две недели он немного поправился и с новыми силами взялся за работу. Но в ноябре слег опять. Ему нужно было южное солнце. Но он был настолько слаб, что не мог отправиться в дорогу. В декабре, почувствовав себя лучше, он отправился лечиться на южное солнце. На этот раз его пребывание в Ментоне было омрачено сильным падением с каменной лестницы. В эту пору своей жизни он был довольно грузным человеком и поэтому сильно расшибся. Выздоровление после ушиба шло медленно. После двухмесячного отсутствия в феврале 1889 года он вернулся в Табернакл и был встречен огромной толпой народа. Вскоре Спержен погрузился в свой обычный деловой ритм. Он много посещал другие церкви, много трудился и не щадил себя. В середине ноября 1889 года его силы снова истощились. У него не было другого выхода, как снова уехать на зимний период в Ментон. Декабрь 1889 года и январь 1890 года он посвятил работе над комментариями Евангелия от Матфея под названием «Евангелие Царствия». Время, проведенное в теплом климате, пошло на пользу, и он смог вернуться домой с обновленными духовными и физическими силами. И снова он с головой погрузился в работу. Но этих сил хватило ненадолго, и он снова слег. И пришлось в октябре 1890 года снова отправиться в Ментон на юг. В феврале 1891 года он вернулся в Англию. Казалось, что его здоровье улучшилось настолько, что он может перевернуть еще одну страницу в своей жизни. Но этого не случилось. В июне 1891 года Спержен стоял перед своим собранием в последний раз. Эта платформа была его престолом, где он проповедовал Евангелие как минимум 20 миллионам слушателей. Но теперь огромное собрание слушало его голос в последний раз. В течение трех последующих месяцев он был окончательно выведен из строя. Несмотря на лучший медицинский уход и лечение, он был серьезно болен. Проходили неделя за неделей, и у него наблюдались временами обнадеживающие улучшения, чередующиеся с ухудшениями, но в целом его состояние не улучшалось. Ввиду приближающейся зимы было очевидно, что ему надо отправиться в Ментон. Итак, 26 октября 1891 года он отправился в тысячемильное путешествие, сопровождаемый своим братом, секретарем и женой. На этот раз Сюзанна впервые смогла поехать с ним в Ментон, и они оба радовались тому, что здоровье позволило ей быть рядом с ним в этом путешествии. По прибытии в теплый климат он стал чувствовать себя намного лучше. Он смог завершить свое толкование на Евангелие от Матфея, а также много времени проводил на воздухе, сидя на скамейке или в инвалидном кресле. В канун Нового года он выступил с короткой речью перед группой друзей, собравшихся в его гостиничном номере, а также выступил перед ними в новогоднее утро. Он хотел было проповедовать и в последующие два воскресенья, но его разубедили. А 17 января он предложил спеть гимн в заключении небольшого богослужения, и этим гимном было завершено его публичное служение для Господа. Слова гимна звучали как никогда уместно. «Время течет, как песок, и уже светает небесная заря. Наступает долгожданное утро прекрасного летнего дня. Полночный час так темен, но скоро будет день в стране Иммануила, где обитает слава». В последующие дни он находился большей частью в полузабытии. Для Сюзанны и для лечащего врача было очевидно, что жизнь его тает на глазах. 28 января он впал в полное забытье и, несмотря на все усилия, оставался в таком состоянии вплоть до 31 января 1892 года, когда его земной путь пришел к концу, и он ушел, чтобы быть со Христом, что, как свидетельствует Писание, несравненно лучше. Секретарь Спержена, Харальд, сразу же послал телеграмму для церкви Табернакл. В ней сообщалось: «Наш возлюбленный пастор ушел на небо в воскресенье вечером в 11 часов 5 минут». Эта телеграмма была неожиданным и тяжелым ударом для церкви Табернакл. Эта новость стала главной в лондонских газетах, вышедших в понедельник. А в Табернакл, между тем, начались дни серьезных молитв и светлых воспоминаний. На понедельник была запланирована молитва в связи с эпидемией гриппа, свирепствовавшей в городе. Но к данной нужде была добавлена молитва о Сюзанне Спержен, а также о церкви, понесшей столь тяжелую утрату. С одобрения церкви диаконы предложили Джеймсу Спержену продолжать служение ответственного пастора, а доктору Пирсону взять на себя должность его заместителя. И на следующее воскресенье они вдвоем совершали служение в переполненной церкви, включая множество скорбящих, заполнивших огромное пространство на улице. Утром 8 февраля гроб с телом покойного прибыл в Лондон. Сначала его поместили в приемной пасторского колледжа, и в течение дня мимо него проходил непрерывный поток людей, которых было, по некоторым оценкам, не менее 50 тысяч человек. Во вторник гроб перенесли в Табернакл. Гроб был обрамлен цветами, а над ними возвышалось несколько пальмовых веток, которые Сюзанна Спержен сорвала в Ментоне в знак упоминания о пальмовых ветвях, о которых сказано в книге Откровения. На перилах верхней платформы был прикреплен плакат со словами: «Помните, что я, еще находясь у вас, говорил вам». А на перилах нижней: «Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». По понятным причинам, несмотря на большие размеры, Табернакл не могла вместить всех желающих присутствовать на погребальном богослужении. Ввиду этого было решено провести 5 таких богослужений. Служение на кладбище проводил в основном Арчибальд Браун. Глядя на гроб и размышляя вслух о лежащем в нем дорогом человеке, он сказал: «Возлюбленный наш президент, верный пастор, король проповедников, любезный брат, дорогой Спержен, мы не говорим тебе прощай, мы говорим ненадолго, спокойной ночи. Твой труд завершен, твои борозды были прямыми. Борец Божий, твоя битва, столь трудная и благородная, теперь завершена. Твой меч, прилипший к руке, наконец опущен. Вместо него ты сейчас держишь пальмовую ветвь. Шлем уже теснит твое чело, так часто утомлявшееся от мыслей о нелегкой борьбе. Венец победителя, полученный из рук полководства, дан тебе в полную награду. Мы благодарим за Тебя, Бога, и в крови завета вечного имеем надежду, что будем славить Бога вместе с Тобой. Аминь. Когда умер Спержен, церковь Табернакл и все сопутствующие организации работали в полную силу. Посещаемость церкви была такой же высокой, как и обычно. Финансовая поддержка приходила вовремя. Все дела шли хорошо, и, казалось, все должно было продолжаться в таком же духе еще много лет. Но церкви нужен был пастор, который мог бы вести дело в духе Спержена. Церковь Табернакл избрала пастором Томаса Спержена. Он унаследовал некоторые голосовые данные и манеры проповеди своего отца. В 1898 году здание Табернакл сгорело при пожаре. Собрания стали проводиться в разных временных помещениях, и многие стали посещать другие церкви. Через 3 года помещение восстановили, но уже с меньшим количеством мест. В 1907 году Томас Спержен был вынужден оставить пасторское служение по состоянию здоровья. После Томаса Спержена было много пасторов. В 1970 году пастором церкви стал доктор Питер Мастерс. Он старался подражать Спержену в богословских вопросах и в методах работы, и под его руководством дела в церкви пошли на улучшение. Он возобновил выпуск журнала «Меч и мастерок». Он учредил школу благовестия, которую посещали приблизительно 350 человек. В недавние годы зал уменьшили на 1/3, которую теперь посещают примерно 300 человек. Таким образом, в Табернакл и сегодня проповедуется то благословение, которого придерживался Спержен. И хотя остальных его учреждений в церкви не существует, все же в Англии, где процветает агностицизм, начатая Спержином работа продолжается по тому образу, который он когда-то установил.

Дорогие радиослушатели, сегодня мы с вами закончили чтение биографического очерка Спержина. До свидания. До следующей встречи в эфире.

0: Ваша жизнь может измениться. Послушайте передачу
1: «Освобожденные».

Здравствуйте. Многие люди говорят, что все дороги ведут к Богу. Но герой нашего рассказа на своем опыте убедился, что это не так. В поисках своего пути он испробовал разные дороги, но они либо заводили его в тупик, либо вели его в никуда. Некоторые возможности вначале казались очень заманчивыми, но впоследствии приводили человека лишь к отчаянию и потере всякой надежды. Он мог бы погибнуть, если бы не вмешательство свыше, если бы не спасительная помощь того, кого он столько искал и, наконец, нашел. Когда его сердце, разум и жизнь стали освобожденными –

0: Я просто не знаю, Боб. Ты уверен, что с ним все в порядке?
1: Ему всего-навсего нужно немного проветриться после всех этих экзаменов.
0: А я почему-то за него очень переживаю. Мне кажется, дело не только в экзаменах.
1: Дорогая, успокойся. Ты забыла, что такое студенческая жизнь? Это же нервы, нервы, еще раз нервы. Если, конечно, хочешь действительно чему-нибудь научиться.
0: Я знаю нашего мальчика. Сейчас он на себя не похож, его словно подменили.
1: А вообще-то, может быть, ты и права. Что-то уж слишком мрачное в последнее время.
0: Что это было?
1: Марк! Марк, у тебя все в порядке? Он запер дверь. Марк, прошу тебя, открой
0: Марк!
1: Дверь!
0: Марк, открой Марк! Сейчас же, Марк!
1: Марк, а ну отойди, я выломаю ее!
0: О, нет!
1: Вызови скорую, я попробую остановить кровотечение! Скорее вызывай скорую!

0: Мое детство прошло в обычной семье евреев-американцев среднего класса. У меня было два брата и сестра. Мы жили во Флориде. Родители нас очень любили. И хотя мы редко ходили в синагогу, мы всегда отмечали еврейскую Пасху и другие крупные религиозные праздники.
1: Итак, если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля. Давайте же никогда не забывать о великом святом празднике Пасхи и о Божеской милости к нам.
2: Папа прав.
1: А сейчас всем приятного аппетита.
3: Спасибо.
4: Спасибо, папа.
3: О, пожалуйста. Сегодня курочка, мне ляшечку. Ты уже решил, куда будешь поступать, Марк?
4: Нет, Джефф, еще нет.
1: Запомни, Марк, чтобы добиться успеха в жизни, нужно прежде всего получить хорошее образование.
4: А главное еще то, что оно поможет уклониться от службы в армии.
3: Да-да, это точно. Лишь бы не пришлось воевать во Вьетнаме.
2: И чем бы ты ни занимался, все должен делать на совесть. От этого зависит твое будущее.
0: О Боге у нас вспоминали два раза в год. На Пасху и в Йом-Кипур. В эти дни мы читали молитвы, но особенно не задумывались над их содержанием. В нашей семье гораздо больше внимания уделялось образованию, чем религии. Поэтому к моменту, когда я поступил в институт, иудаизм мало что значил в моей жизни. Мой брат учился в другом городе, но однажды он сообщил мне нечто очень интересное.
3: Марк, ты знаешь, я открыл для себя путь и истину.
4: Да? И что же это такое?
3: Ну, я не смогу тебе так просто рассказать.
4: Ну, Джефф, раз ты познал истину, ты должен быть способным объяснить мне, что это такое.
3: Истину нужно пережить самому. Ее невозможно просто сообщить. Если ты будешь искать ее достаточно долго и страстно, то обязательно к ней придешь.
4: Да, звучит соблазнительно.
3: Это дзен-буддизм.
4: Дзен-буддизм? Это или какая-то философия, или религия?
3: И не то, и не другое. Это познание себя как частица целого. Я прочитал книгу, написанную бывшим гвардейским психиатром. Кстати, запиши автора и название.
4: Хорошо. Обязательно ее отыщу.
0: Я прочитал ту книгу. Меня очень заинтересовала восточная философия. И я начал пожирать книгу за книгой. Учеба в вузе стала для меня отягощением. Все мои мысли были заняты новым увлечением. А на летних каникулах мы с братом пошли на рок-концерт, на котором испытали настоящий улет. Улет в иную духовную реальность.
3: А, клевая музыка, Марк!
4: Точно!
3: Кстати, не хочешь затянуться?
4: А что это?
3: А это марихуана, ты уже пробовал?
4: Нет.
3: Давай смелее вдыхай и держи вот так, смотри.
4: Я давно хотел попробовать, ну-ка.
3: Тебе понравится, Марк. Такой кайф. Расширяет сознание. Все представляется в ином свете.
4: Ой, как классно. Атас!
3: Ты прочел книгу, о которой я тебе говорил?
4: Да, я сейчас занимаюсь медитацией.
3: Вселенная слишком велика, и какой-либо одной религии недостаточно, чтобы ответить на все вопросы. Ты согласен?
4: Ты прав, абсолютно прав.
3: Самое главное — достичь состояния нирваны.
4: Мне кажется, я ее сейчас и достиг.
0: Жизнь казалась бессмысленной и никчемной. Увлечение наркотиками привело к тому, что мысли у меня начали путаться. Я впал в глубокую депрессию. Я никогда не кололся, но начал продавать ампулы. Вся эта мерзость до такой степени отравила мне душу, что я стал сам себя ненавидеть и презирать, как последнее ничтожество. Депрессия усиливалась, доходя временами до полного отчаяния.
4: Привет, мама. Это я.
2: Как дела, Марк? У тебя все в порядке?
4: Да, нормально. Я просто совсем замучился от учебы. Жду не дождусь, когда кончится сессия, я смогу приехать домой и немного отдохнуть.
2: Мы с папой очень переживаем за тебя, Марк.
4: Я чувствую себя выжатым.

0: Тем как лимон.
1: Как только экзамены кончатся, сразу приезжай, ладно? Мы что-нибудь придумаем. Потерпи, все будет хорошо.
0: И я приехал домой. Но от этого легче не стало. Однажды вечером мне стало так нестерпимо плохо, что я заперся в ванной и порезал себе вены. Родители услышали, как я упал, взломали дверь и вызвали скорую.
2: Мне очень жаль, но мы все еще не можем вывести вашего сына из комы.
3: Доктор, умоляю вас, сделайте хоть что-нибудь. Ведь прошло уже 2 недели.
2: Мистер Робинсон, это чудо, что он вообще не умер. Потерять столько крови.
1: Если бы скорая помощь приехала быстрее.
2: В таких случаях существует огромный риск некроза всех органов.
3: Но должен же быть хоть какой-то способ спасти его.
2: Да, конечно. Остается попробовать электрошоковую терапию.
1: Делайте все, что считаете необходимым. Только верните мне моего мальчика, прошу вас.
3: Марк. Марк. Ты слышишь меня? Марк. Это я, папа.
1: Он открыл глаза. Слава Богу. Он пришел в сознание.
2: Из-за электрошока он, скорее всего, не сможет вспомнить, что с ним случилось.
1: Может быть, это и к лучшему.
3: Все будет хорошо, Марк. Отдыхай.
0: Я пролежал в больнице 2 недели. Когда мне сказали, что я должен был умереть, что меня уже практически ничто не могло спасти, я понял, что на это мог быть только один ответ. Бог Авраама, Исаака и Якова действительно существует, и Он спас мою жизнь. Вера в Господа помогла мне почувствовать себя лучше, но депрессия не желала так легко выпустить меня из своих рук. И это несмотря на то, что меня лечил один из лучших психиатров Южной Флориды.
1: Ты выглядишь гораздо лучше, Марк.
0: Спасибо.
3: Да, так и есть.
0: Угу.
1: Звонил твой друг. Он спрашивал, как ты себя чувствуешь. Ему передали, что ты в больнице.
0: А что ты ему сказала?
1: Что ты случайно принял слишком большую дозу наркотиков.
0: А почему ты не сказала ему правду?
1: Марк, милый, не каждый сможет понять, зачем ты это сделал. Зачем создавать поводы для пересудов?
0: Я не согласен с тобой.
1: Ну, тогда ты сам будешь все объяснять, если захочешь. Я не могу.
3: Но, Марк, как идут сеансы групповой терапии?
0: Сеансы групповой терапии – пустая трата времени.
3: А врач считает, что тебя скоро уже можно будет выписать и продолжить лечение в дневном стационаре.
0: Надо же. Мне он ничего этого не говорил. Из него вообще ни слова не вытянешь.
3: Так, наверное, положено при этом методе лечения.
0: И что, разве нельзя подбодрить или пошутить? Что было бы в этом плохого? Я хочу знать правду. Я хочу знать, станет ли мне когда-нибудь лучше.
3: Станет, Марк. Конечно, станет.
0: Я не верю, что я сумасшедший.
3: Успокойся. С тобой все в порядке, сынок.
0: Но когда я о чем-то спрашиваю врача, он знает, твердит, мы над этим работаем.
3: Марк, успокойся. Нужно иметь терпение.
0: Откуда мне знать, захочу ли я завтра снова покончить с собой или нет? Те вопросы, которые мучили меня раньше, по-прежнему терзали мою душу. И все-таки мне уже было гораздо легче. Я знал, что Бог существует. И знал, что Он хотел, чтобы я жил. Я часто молился Господу, спрашивая, как мне быть, что мне делать. Прошло около года. Психиатрия была бессильна по-настоящему излечить меня. Но и молитвы мне тоже не помогали. Да, сейчас я верил в Бога, но, казалось, мои молитвы до Него не доходили. Или, если даже и доходили, то Он не отвечал на них. Я, как и раньше, принимал наркотики, только в меньших дозах. После окончания института я решил поездить по стране и поискать возможности больше узнать о Боге. Сперва я приехал в гости к своему другу Дугласу в Калифорнию.
4: Марк, тебе со льдом?
5: Да, спасибо.
4: Ну, Марк, рассказывай, как твое путешествие?
5: Ну, что я тебе могу сказать? Ну, все прекрасно. В Луизиане я подобрал двух девчонок, и всю дорогу ехали вместе.
4: Ну и что же?
5: Они увлекаются восточной религией. Меня это раньше тоже интересовало.
4: А я вот никогда не верил.
5: Не верю?
4: Нет.
5: А сейчас я верю в Бога Авраама, Исаака и Якова. Если бы не он, то меня бы здесь уже не было.
4: Я вижу, ты смотришь на эту книгу на столе.
5: Да.
4: Что ты о ней думаешь?
5: Кажется, что-то интересное. В ней что-то о предсказаниях?
4: Ну, я еще не читал, но один мой приятель говорит, что это бестселлер. Все о конце света.
5: Угу. На задней обложке пишут, что ветхозаветные пророки предсказали возрождение Израиля.
4: Ну да, так оно и случилось.
5: Да, но я не согласен с тем, что пишет автор дальше. Смотри, он ссылается на стих из Михея, в котором было предсказано, что Мессия родится в Вифлееме. И на основании этого утверждает, что Иисус – Мессия для иудеев.
4: О да, я помню этот рождественский гимн. Иисус действительно родился в Вифлееме.
5: Ну, быть может, он и Мессия, но только не для иудеев.
0: Вернувшись во Флориду, я устроился работать в розничной торговле и продолжал свои искания Господа. Я не мог понять, почему мои молитвы не доходили до Него. Тогда я еще не знал обещания пророка Иеремии в главе 29, стих 13. «И ты будешь искать и найдешь меня, если будешь искать меня со всем своим сердцем». Мама, ты веришь в Бога?
1: Нет, это для меня не важно.
0: А я верю, что Бог Израиля спас мне жизнь. Но зачем? И как мне его познать?
1: Не знаю.
0: Моисей знал его лично. Почему для нас это невозможно?
1: Так было когда-то.
0: Но я все-таки верю, что должен быть какой-то путь к познанию Господа. Быть может, я найду это в Библии. Вы сможете мне достать эту книгу?
1: Конечно. Пусть она будет тебе подарком на день рождения. Только прошу, поосторожнее с такого рода литературой.
0: Я прочел всю книгу от корки до корки. В ней приводилось множество убедительных доказательств того, что Иисус был Мессией для народа Израиля. Именно этого, будучи евреем, я и не мог принять раньше. Желая узнать о Христе больше, я начал читать Новый Завет и слушать проповеди по радио и телевидению. И постепенно вера в Иешуа начала расти и крепнуть в моем сердце.
6: Бог сказал: «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына, мои. Душа же согрешающая, та умрет». Мы все согрешили, и поэтому духовно мертвы. Может ли мертвый человек приблизиться к Богу? Нет. Единственной вашей надеждой является Христос, Агнец Божий, искупивший грехи мира. Во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 21, говорится: «Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными перед Богом». Друзья, в тот момент, когда вы уверуете в пролитую кровь Христа, умершего вместо вас, вы получите новое рождение, рождение свыше, и станете духовно живыми в Нем. Бог простит вас и примет как одного из своих детей.
0: И тут я вдруг внезапно осознал, что корень всех моих проблем в грехе. В то утро Я опустился на колени в своей комнате у кровати и обратился к Господу с простой молитвой. Боже, прости меня, грешника. Я не могу без Тебя. По щекам у меня текли слезы раскаяния. Йешуа, Мессия и Спаситель, вошел в мое сердце. С того дня все совершенно изменилось. Я чувствовал, что мои молитвы начали доходить до Господа. Удивительная радость переполняла меня. Чтобы поделиться ею с братом, я поехал в Арканзас, где он работал на коммунальной ферме.
7: Марк, ты стал христианином?
0: Хоть я и уверовал в Йешуа как мессию, я от этого не перестал быть евреем.
7: Зачем ты это сделал?
0: Я всю жизнь брел как в пустыне, умирая от жажды. А теперь я нашел воду, я не могу напиться. Раньше я ничего не понимал, сейчас мне все стало ясно, абсолютно все. А почему? Да потому что я сейчас познал Творца, познал Господа.
7: Марк, ты просто свихнулся.
0: Да ничего подобного. Помнишь, когда мы отмечали Пасху, говорили, что Моисей знал Бога лично? Это правда. И ты можешь познать Бога лично, если познаешь Христа.
7: Чего-чего, но этого я от тебя ну никак не ожидал.
0: А что, по-твоему, дзен-буддизм это нормально, а веры во Христа нет? Но он был евреем, и он преобразил мою жизнь. И разве это ничего не значит? Впервые у меня мир в душе, потому что я знаю, что мои грехи прощены.
7: А ты не думаешь, что есть на то какая-то причина, почему большая часть евреев в него не верит?
0: Они просто не знают истины. Как можно во что-то верить, если не знаешь об этом правды?
7: Марк, это очередное твое безрассудство. Пройдет время, и ты забудешь о том, что доказывал мне сейчас с таким жаром.
0: Нет, Джефф, Бог изменил меня. Я вылил все спиртное в раковину и выкинул в туалет наркотики. Мне это больше не нужно. Мне достаточно Господа. Он все для меня.
7: Ну хорошо, хорошо. Но только не трогай меня, ладно? Я нашел свою дорогу в жизни, и она меня вполне устраивает.
0: Я только хотел тебе еще сказать одну очень важную вещь. Иисус говорил: «Я есмь путь, истина и жизнь. Никто не придет к Отцу, как только через меня». Мне тогда казалось, что я был единственным евреем, уверовавшим во Христа. И поэтому по дороге домой я возвал к Господу: «Господи, мой народ должен знать о Тебе. Я сделаю все, что Тебе будет угодно. Пойду туда, куда Ты мне скажешь, хоть на край света. Но самым большим моим желанием было бы нести благую весть моим собратьям, евреям и, конечно, своим родителям».
1: Но, Марк, послушай, это же несерьезно.
0: Нет, мама, это серьезно. Я люблю Йешуа. Мой приход к нему — это самое главное событие в моей жизни.
1: Ты и раньше увлекался разными философиями, но все проходило. Пройдет и твое увлечение Христом.
0: Никогда.
1: Мне кажется, тебе стоит сходить к своему врачу-психиатру.
0: А почему бы и нет? Может быть, и он обратится к Иисусу?
1: Все эти культы до добра не доведут.
0: Я согласен. Но вера в Господа — это не культ. Йешуа — Мессия. Ты только почитай Библию. В нем исполнились все пророчества.
3: Надеюсь, что ты, по крайней мере, не собираешься идти где-то проповедовать.
0: Я хотел бы поделиться благой вестью со всеми, кто еще не знает о ней, особенно с евреями.
3: А как же твой бизнес?
0: Я не знаю, я еще не решил. Может, я оставлю его. Я чувствую в себе призвание служить Господу.
1: Но вспомни, Марк, так уже было однажды. Учась в институте, ты пытался подражать Христу, но из этого ничего не вышло.
0: Да, тогда мне это не удалось. Но лишь потому, что в то время я еще не был рожден свыше, не стал новым человеком. Иисусу можно следовать, только если в тебя снизошел Святой Дух. А сейчас Он во мне. Я это чувствую. И это меня окрыляет. Когда я пошел в магазин христианской литературы, я узнал, что есть и другие евреи, уверовавшие во Христа. Помимо этого, мне стало известно, что у нас в городе существовала еврейская миссионерская организация. Я обратился в нее, надеясь, что и мне дадут возможность рассказать о Мессии. Год я служил волонтером, а затем меня взяли в штат. В это же время я поехал в гости к моему другу Дугласу в Луизиану.
4: Да, Марк, это очень интересно. Ты знаешь, моя жена недавно тоже стала христианкой.
0: Господь всемогущ и полон любви, Дуглас. Ты себе просто не представляешь, как он помогает мне в жизни, как отвечает на все мои молитвы.
4: Ты говоришь это так искренне, что тебе невозможно не верить. Ну, а как твой бизнес?
0: Я просто бросил его. Все, чем я хочу заниматься, это служить Господу.
4: Да. Ну, а как твои родители к этому отнеслись?
0: Они думали, мое увлечение Христом скоро пройдет. Когда же этого не случилось, они объявили мне, что я больше не еврей. Но именно сейчас я чувствую себя евреем, как никогда раньше.
4: Да, ты изменился просто невероятно, Марк. А что заставило тебя поверить в Христа, как в Мессию?
0: Я убедился в этом, прочитав пророчество о приходе Мессии в Ветхом Завете. Я признал себя грешником и покаялся. Нет никакого другого пути освободиться от бремени греха, кроме как через Иисуса. Ведь Он принес себя в жертву, чтобы спасти нас и дать вечную жизнь.
4: Марк! Марк, ты не поверишь!
0: Что случилось?
4: Ты знаешь, я ехал домой и думал обо всем том, что ты мне рассказал.
0: Ну?
4: О том, как невероятно переменилась твоя жизнь. И я попросил Господа войти в мое сердце и жизнь так же, как это произошло с тобой.
0: Как я рад, Дуглас! Какое счастье!
4: Ты был прав. Я испытал нечто совершенно необычайное. Я действительно чувствую себя другим человеком.
0: Я понимаю тебя, Дуглас. Ведь я и сам прошел через это.
8: Я полностью посвятил себя обучению Божьему Слову. Это стало делом всей моей жизни. Я так благодарен Господу за то, что Он дал мне эту возможность. Еще за то, что Он помог мне встретить чудесную женщину и подарил нам прекрасную дочь. Сейчас мы живем и работаем в Калифорнии. Я являюсь директором нашей миссионерской организации. Раньше я страдал от сомнений, беспокойства, страхов и непонимания смысла жизни, но сейчас все совершенно иначе. И это с того момента, как я стал верить во Христа, как в моего Мессию. Он наш Спаситель.

для вас является ли Иисус Спасителем, друзья? Он пришел, чтобы освободить вас от всякого рабства. Он чудесным образом хочет преобразить вашу жизнь. В Иеремии, глава 29, стих 11, сказано: «Ибо только я знаю намерения, какие имею о вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду». Все, что вам нужно сделать, чтобы обратиться от смерти к жизни, это признать свои грехи, осознать, что Христос умер за вас, и пригласить Его войти в ваше сердце и жизнь. В послании к Римлянам, глава 10, стихи 9 и 10, обещано: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению».

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Новый Завет. Послание к Колоссянам святого апостола Павла.
2: Глава 3.
3: Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном, ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними. А теперь вы отложите все — гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его и облегшись в нового, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу. Как Христос простил вас, так и вы. Более же всего, облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства. И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны. Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу. И все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца. Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали. Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человеку угодники, но в простоте сердца, боясь Бога. И все, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что в воздаянии от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу. А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у него нет лицеприятия.
2: Глава 4.
3: Господа, оказывайте рабам должное и справедливое, зная, что и вы имеете Господа на небесах. Будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением. Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я и в узах, дабы я открыл ее, как должно мне возвещать. Со внешними обходитесь благоразумно, пользуясь временем. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. А мне все скажет вам Тихик, возлюбленный брат и верный служитель и сотрудник в Господе, которого я для того послал к вам, чтобы он узнал о ваших обстоятельствах и утешил сердца ваши. С Анисимом, верным и возлюбленным братом нашим, который от вас, они расскажут вам о всем здешнем. Приветствует вас Аристарх, заключенный вместе со мною, и Марк, племянник Варнавы, о котором вы получили приказание, если придет к вам, примите его. Также и Иисус, прозываемый Иустом, оба из обрезанных. Они единственные сотрудники для Царствия Божия, бывшие мне отрадою. Приветствует вас Епафрас ваш, раб Иисуса Христа, всегда подвязающийся за вас в молитвах, чтобы вы прибыли совершенны и исполнены всем, что угодно Богу. Свидетельствую о нем, что он имеет великую ревность и заботу о вас и о находящихся в Лаодикии и Иераполе. Приветствует вас Лука, врач возлюбленный, и Димас. Приветствуйте братьев в Лаодикии и Нимфона, и домашнюю церковь его. Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было прочитано и в Лаодикийской церкви, а то, которое из Лаодикии, прочитайте и вы. Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты принял, Господи. Приветствие моею рукою Павловую. Помните мои узы. Благодать со всеми вами. Аминь. Первое послание к фессалоникийцам святого апостола Павла.
2: Глава первая.
3: Павел и Силуан и Тимофей, церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в молитвах наших, непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья, потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы сами знаете, каковы были мы для вас между вами. И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа Святого. Так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас пронеслось слово Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла слава о вере вашей в Бога. Так что нам ни о чем не нужно рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу живому и истинному, и ожидать с небес Сына Его, которого Он воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.
2: Глава вторая.
3: Вы сами знаете, братья, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный, но прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом. Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человеком, но Богу, испытующему сердца наши. Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти, Бог свидетель. Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других. Мы могли явиться с важностью, как апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, братья, труд наш и изнурение, ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедовали у вас благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно есть поистине, которое и действует в вас, верующих. Ибо вы, братья, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы тоже претерпели от своих единоплеменников, что и те от иудеев, которые убили и Господа Иисуса, и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся, которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих, но приближается на них гнев до конца. Мы же, братья, быв разлучены с вами на короткое время лицом, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лицо ваше. И потому мы, я, Павел, и раз, и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана. Ибо кто наша надежда или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествии Его? Ибо вы — слава наша и радость.
2: Глава третья.
3: И потому, не терпя более, мы восхотели остаться в Афинах одни, и послали Тимофея, брата нашего, и служителя Божия, и сотрудника нашего в благовествовании Христовом, чтобы утвердить вас и утешить в вере вашей, чтобы никто не поколебался в скорбях сих, ибо вы сами знаете, что так нам суждено. Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не сделался тщетным труд наш. Теперь же, когда пришел к нам от вас Тимофей и принес нам добрую весть о вере и любви вашей, и что вы всегда имеете добрую память о нас, желая нас видеть, как и мы вас, то мы при всей скорби и нужде нашей утешились вами, братья, ради вашей веры, ибо теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать Богу за вас, за всю радость, которую радуемся о вас пред Богом нашим, ночь и день всеусердно молясь о том, чтобы видеть лицо ваше и дополнить, чего недоставало вере вашей. Сам же Бог, и Отец наш, и Господь наш, Иисус Христос, да управит путь наш к вам. А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какую мы исполнены к вам, чтобы утвердить сердца ваши непорочными во святыне пред Богом и Отцом нашим в пришествие Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его. Аминь.
2: Глава четвертая.
3: Засим, братья, просим и умоляем вас Христом Иисусом, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Ибо вы знаете, какие мы дали вам заповеди от Господа Иисуса. Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похотения, как и язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь — мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Итак, непокорный не покорен ни человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии. Умоляем же вас, братья, более преуспевать и усердно стараться о том, чтобы жить тихо, делать свое дело и работать своими собственными руками, как мы заповедовали вам, чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались. Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Ибо сие говорим вам Словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, оставшиеся в живых вместе с ними, восхищены будем на облаках, в сретении Господу на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими словами.
2: Глава пятая.
3: О временах же и сроках нет нужды писать к вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью. Ибо когда будут говорить «мир и безопасность», тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, ни тьмы. Итак, не будем спать, как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви, и в шлем надежды спасения, потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа, умершего за нас, чтобы мы, бодрствуем ли или спим, жили вместе с Ним. Посему увещевайте друг друга и назидайте один другого, как вы и делаете. Просим же вас, братья, уважать трудящихся у вас и предстоятелей ваших в Господе и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью за дело их. Будьте в мире между собою. Умоляем также вас, братья, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло, но всегда ищите добра, и друг другу, и всем. Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова у вас воля Божия во Христе Иисусе. Духа не угашайте, пророчества не уничижайте, все испытывайте, хорошего держитесь, удерживайтесь от всякого рода зла. Сам же Бог мира да осветит вас во всей полноте, и ваш дух и душа, и тело во всей целости да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа. Верен призывающий вас, который и сотворит сие. Братья, молитесь о нас. Приветствуйте всех братьев лобзанием святым. Заклинаю вас Господом прочитать сие послание всем святым братьям. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Второе послание к Фессалоникийцам святого апостола Павла.
2: Глава первая.
3: Павел и Силуан и Тимофей Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе. Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих терпением вашим и верую во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царствие Божие, для которого и страдаете. Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явление Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего отмщение, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он приидет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству. Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа.
2: Глава вторая.
3: Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему, не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. Да не обольстит вас никто никак, ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели, противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынью, так что в храме Божием сядет он как Бог, выдавая себя за Бога. Не помните ли, что я еще, находясь у вас, говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды, удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению, которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати, да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.
2: Глава третья.
3: Итак, молитесь за нас, братья, чтобы Слово Господне распространялось и прославлялось, как и у вас, и чтобы нам избавиться от беспорядочных и лукавых людей, ибо не во всех вера, но верен Господь, который утвердит вас и сохранит от лукавого. Мы уверены о вас в Господе, что вы исполняете и будете исполнять то, что мы вам повелеваем. Господь же да управит сердца ваши в любовь Божию и в терпение Христово. Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое приняли от нас. Ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам. Ибо мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас. Не потому, чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом, чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб. Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова нашего всем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте его за врага, а вразумляйте как брата. Сам же Господь мира да даст вам мир всегда во всем. Господь со всеми вами. Приветствие моею рукою Павловую, что служит знаком во всяком послании, пишу я так: благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Первое послание к Тимофею святого апостола Павла.
2: Глава первая.
3: Павел, апостол Иисуса Христа по повелению Бога, Спасителя нашего и Господа Иисуса Христа, надежды нашей, Тимофею, истинному сыну в вере, благодать, милость, мир от Бога, Отца нашего и Христа Иисуса, Господа нашего. Отходя в Македонию, я просил тебя прибыть в Ефесе и увещевать некоторых, чтобы они не учили иному, и не занимались баснями и родословиями бесконечными, которые производят больше споры, нежели Божие назидание в вере. Цель же увещания есть любовь от чистого сердца и доброй совести, и нелицемерной веры, отчего, отступив, некоторые уклонились в пустословие, желая быть законоучителями, но не разумея ни того, о чем говорят, ни того, что утверждают. А мы знаем, что закон добр, если кто законно употребляет его, зная, что закон положен не для праведника, но для беззаконных и непокоривых, нечестивых и грешников, развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для человека-убийц, для блудников, мужеложников, человека-хищников, клеветников, скотоложников, лжецов, клятва преступников и для всего, что противно здравому учению, по славному благовестию блаженного Бога, которое мне верено. Благодарю давшего мне силу Христа Иисуса, Господа нашего, что Он признал меня верным, определив на служение меня, который прежде был хулитель и гонитель и обидчик, но помилован, потому что так поступал по неведению, в неверии. Благодать же Господа нашего Иисуса Христа открылась во мне обильно с верою и любовью во Христе Иисусе. Верно и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Но для того я и помилован, чтобы Иисус Христос во мне первым показал все долготерпение в пример тем, которые будут веровать в Него к жизни вечной. Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как добрый воин, имея веру и добрую совесть, которую некоторые, отвергнув, потерпели кораблекрушение в вере. Таковы Именей и Александр, которых я предал сатане, чтобы они научились не богохульствовать.
2: Глава вторая.
3: Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков, за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте, ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, который хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в свое время свидетельство, для которого я поставлен проповедником и апостолом, истину говорю во Христе, не лгу, учителем язычников в вере и истине. Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждою, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю, не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева, и не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви, и в святости с целомудрием.
2: Глава третья.
3: Верно слово, если кто епископство желает, доброго дела желает, но епископ должен быть непорочен. Одной жены муж трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий домом своим, детей содержащих в послушании со всякою честностью. Ибо кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пищись о Церкви Божией? Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть дьявольскую. Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения. Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим, ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса. Сие пишу тебе, надеясь вскоре прийти к тебе, чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в Доме Божием, который есть Церковь Бога Живого, столб и утверждение истины. И беспрекословно, великое благочестие тайна. Бог явился во плоти, оправдал себя в духе, показал себя ангелом, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.
2: Глава четвертая.
3: Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей.

0: а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей. Слово сие верно и всякого принятия достойно, ибо мы для того и трудимся, и поношение терпим, что уповаем на Бога живого, который есть Спаситель всех человеков, а наипаче верных. Проповедуй сие и учи. Никто да не пренебрегает юностью твоею, но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте. Доколе не приду, занимайся чтением, наставлением, учением. Не неради о пребывающем в тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства, а всем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя.
1: Глава 5.
0: Старца не укоряй, но увещевай, как отца, младших, как братьев, старец, как матерей, молодых, как сестер, со всякую чистотою. Вдовиц почитай, истинных вдовиц. Если же какая вдовица имеет детей или внучат, то они прежде пусть учатся почитать свою семью и воздавать должное родителям, ибо сие угодно Богу. Истинная вдовица и одинокая надеется на Бога и пребывает в молениях и молитвах день и ночь, а сластолюбивая заживо умерла, и сие внушай им, чтобы были беспорочны. Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного. Вдовица должна быть избираема не менее как 60-летняя, бывшая женою одного мужа, известная по добрым делам, если она воспитала детей, принимала странников, умывала ноги святым, помогала бедствующим и была усердна ко всякому доброму делу. Молодых же вдовиц не принимай, ибо они, впадая в роскошь, в противность Христу, желают вступать в брак. Они подлежат осуждению, потому что отвергли прежнюю веру. Притом же они, будучи праздны, приучаются ходить по домам, и бывают не только праздны, но и болтливы, любопытны, и говорят, чего не должно. Итак, я желаю, чтобы молодые вдовы вступали в брак, рождали детей, управляли домом и не подавали противнику никакого повода к злоречию, ибо некоторые уже совратились вслед сатаны. Если какой верный или верная имеет вдов, то должны их довольствовать и не обременять церкви, чтобы она могла довольствовать истинных вдовиц. Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении. Ибо Писание говорит: «Не заграждай рта у вала молотящего, и трудящийся достоин награды своей». Обвинение на пресвитера не иначе принимай, как при двух или трех свидетелях. Согрешающих обличай перед всеми, чтобы и прочие страх имели. Пред Богом и Господом Иисусом Христом и избранными ангелами заклинаю тебя сохранить сие без предубеждения, ничего не делая по пристрастию. Рук ни на кого не возлагай поспешно и не делайся участником в чужих грехах. Храни себя чистым. Впредь пей не одну воду, но употребляй немного вина ради желудка твоего и частых твоих недугов. Грехи некоторых людей явны и прямо ведут к осуждению, а некоторых открываются впоследствии. Равным образом и добрые дела явны, а если и не таковы, скрыться не могут.
1: Глава 6.
0: Рабы, под игом находящиеся, должны почитать господ своих достойными всякой чести, дабы не было хулы на имя Божие и учение. Те, которые имеют господами верных, не должны обращаться с ними небрежно, потому что они братья, но тем более должны служить им, что они верные и возлюбленные, и благодетельствуют им. Учись ему и увещевай. Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего –

Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, от которых происходит зависть, распри, злоречие, лукавые подозрения, пустые споры между людьми поврежденного ума, чуждыми истины, которые думают, будто благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. Великое приобретение – быть благочестивым и довольным. Ибо мы ничего не принесли в мир, явно, что ничего не можем и вынести из него. Имея пропитание и одежду, будем довольны тем. А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости. Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, к которой ты и призван, и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Пред Богом, все животворящим, и пред Христом Иисусом, который засвидетельствовал пред Понтием Пилатом доброе исповедание, завещеваю тебе соблюсти заповедь чисто и неукоризненно, даже до явления Господа нашего Иисуса Христа, который в свое время откроет блаженный и единый сильный Царь царствующих и Господь господствующих, единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь. Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам все обильно для наслаждения, чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, добрые основания для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. О Тимофей, храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прикословий лжеименного знания, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры. Благодать с тобою. Аминь.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Как и всегда, на этой волне программа «Вечная истина». И с нами пастор Геннадий Строков.
1: Добро пожаловать на изучение святого, вдохновенного Слова Божьего, обращенного к вам и ко мне. Наши занятия представляют собой полный обзор Библии. На этот раз мы снова обращаемся к первой книге царств. На нашем последнем занятии мы были заняты тем, что искали основное понятие Царства Божьего, данное в этой книге. Также мы старались найти примеры и предостережения, которые содержит эта историческая книга Ветхого Завета. Мы находим один из таких удивительных примеров в 8 начальных главах первой книги царств. Затем мы видим чрезвычайно важное предостережение, которое дается с 9 по 15 главы. Этим предостережением является жизнь Саула. Как я уже говорил ранее, Саул представляет собой противоречивый характер. Вообще существует много сомнений по поводу духовности Саула. Считают, что на самом деле ее не было вовсе. Точно так же, как и Валаам из книги чисел, Саул не был духовным человеком. Это была лишь видимость, хотя у него определенно был потенциал стать не только духовным человеком, но и великим лидером. Человек не становится роботом, даже когда он становится духовным и испытывает силу помазания Святого Духа, как это произошло с Саулом. Это совсем не значит, что теперь он лишен права свободного выбора. У Саула была возможность принимать решения, и он сделал неверный выбор. Он дважды проявил неповиновение Богу. Сначала он занял место Самуила как священника. Это было неправильно. Потом ему было велено уничтожить народ амаликитян. Он снова не повиновался. Именно после второго случая непослушания в его жизнь пришли суды Божьи. Самуил, который помазал Саула в цари Израилевы, получил повеление от Бога устранить его от управления царством. Тогда же Бог велел Самуилу помазать на царство Давида, второго царя Израилева. Давид стал самым лучшим царем, который когда-либо правил страной. Читая эти страницы, обратите внимание на то, что после второго акта жизнь Саула становится примером предостережения. Если вы разбираете психотерапию, то сразу же заметите, что Саул обладал всеми признаками болезни, которые сегодня мы называем паранойя и шизофрения. Одним из определений шизофрении является расщепление личности. Это определение как нельзя лучше подходит к описанию Саула. Вы можете наблюдать за Саулом на протяжении всей первой книги царств и видеть, как его личность и вся жизнь, буквально распадается на многие части. Его состояние все ухудшалось. Но в этой же самой книге, начиная с 6 главы, перед нами появляется Давид. Когда мы встречаем его впервые, он является обыкновенным пастушком. Это время становится взлетом для него. В первой книге Самуила мы видим, что корона царствования уходит от Саула. И в то же время для Давида все складывается как нельзя лучше. Если вы желаете провести увлекательное изучение характеров, произведите сравнительный анализ жизни Давида и Саула. Потрясающий пример жизни Давида одновременно может послужить и предостережением. Очень многие библейские характеры являются для нас и примером, и предостережением одновременно. Пронаблюдайте развитие паранойи Саула. Одной из главных характеристик этой болезни является постоянное подозрение других в том, что они что-то замышляют против больного. Посмотрите, как Саул постоянно обвиняет всех в том, что они сговорились против него и строят планы по его убийству. Совершенно ясно, что никакого заговора против Саула не было. Давид даже не пытался убить Саула, хотя тот был убежден в обратном. Саул безрассудно завидовал Давиду, потому что пророк Самуил сказал ему о том, что Бог нашел человека, который лучше него. Тот человек был по сердцу Бога и исполнял все его желания. Кажется, доминирующей чертой характера Саула было неповиновение. Самуил говорил ему, что неповиновение хуже колдовства или идолослужения. Он говорил и о том, что Бог желал послушания Саула более, чем его приношений и жертв. Прямой противоположностью Саула был Давид. Преобладающей чертой характера Давида было то, что он являлся человеком по сердцу Бога и делал все, что хотел Бог. Это отчетливо проявилось в тот момент, когда он был призван стать царем над Израилем. Бог совершенно не мог работать через человека, который ни за что не желал исполнять его волю. Бог может действовать только через того, кто будет исполнять его волю. Именно поэтому Саул создал совершенно нерабочую для Бога атмосферу, в то же время как с Давидом было очень легко работать. Я верю, что Саул становится величайшим предостережением после того, как слава Божья оставила его жизнь, когда Бог написал «Иховод», то есть бесславие, на его жизни. Многие люди задают вопрос, разве подобное может происходить сегодня? Я верю, что есть одно различие между тем, как Дух Святой действовал в Ветхом Завете, и тем, как Он взаимодействует с людьми в новозаветный период, где есть крест и пятидесятница. Также есть разница между тем, как все существовало тогда и как все есть сейчас. Например, когда Давид молился, он говорил: «Не отними твоего Святого Духа у меня». Очевидно, что Дух Святой был отнят у Саула. Многие верят, что благодаря Пятидесятнице теперь Бог не обращается с людьми подобным образом. Он не снисходит на своих людей так, как он сходил на Самсона. Тогда он мог также оставить их. В Новом Завете звучат слова: «Никогда не покину и не оставлю тебя». Существует множество стихов Библии, которые являются достаточным основанием для веры в новое рождение, которое мы испытываем в Новом Завете. Тогда становится убедительным то, что Бог ведет свою духовную работу по совершенствованию каждого из нас. Он собирается продолжать ее даже до Дня Христова. Апостол Павел пишет: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до Дня Иисуса Христа». Это в послании к филиппийцам, в 1 главе 6 стихом. Это означает, что должно быть два измерения, в которых Дух Святой производит свою работу. Он трудится в нас. Его благословение и помазание есть на нас. Обратите внимание на ту разницу, которая возникает при упоминании Святого Духа в Писании. Он служит в нас, и в нас же производит свою чудесную работу. Также есть помазание и сила, которые исходят от Святого Духа на нас. Признаком работы Духа Святого в нас являются так называемые плоды Святого Духа, которые приходят в нашу жизнь как результат послушания Христу. А сейчас давайте оставим Саула и перейдем к рассмотрению красивого характера Давида. Как я уже говорил ранее, половина первой книги царств и вся вторая книга царств рассказывает нам о Давиде. Когда Самуил был послан помазать Давида на царство, он отправился в дом Иессея из Вифлеема. Он был пастухом и в придачу к Давиду имел 7 сыновей. Когда Самуил вошел в дом Иессея, он не мог определить, который из молодых мужчин должен был стать помазанником на царство. После того, как один из них сделал шаг вперед, Бог проговорил Самуилу кое-что очень значительное. Если перефразировать сказанное Богом в 7 стихе 16 главы 1 книги царств, то получится следующее: «Не суди по лицу или росту человека, это не критерий. Я рассуждаю не так, как ты. Люди судят по внешности, но я смотрю на сердце человека и на его намерение». Потом Иессей приказал еще одному своему сыну Аминадаву выйти вперед и пройтись перед Самуилом. Господь же сказал: «И это не тот». Потом Иессей предложил Шамая, и снова Господь сказал: «Не тот». И так все сыны Иессея один за другим были отвергнуты. Самуил сказал, что Бог не выбрал никого из них. «Это все сыновья, которые у тебя есть?» — спросил он. «Есть еще самый младший», — ответил Иессей. Один из переводов этого места звучит так: «Есть там один маленький парнишка, но сейчас он не здесь, он заботится об овцах». Это мы уже где-то слышали. «Самый маленький, самый молодой». Самуил ответил: «Я ни за что не присяду, пока он не придет». Вошедший Давид был красив, цветущего вида и с приятными глазами. Бог сказал: «Это он, помажь его». И вот Давид выступил из строя своих братьев. Самуил достал оливковое масло, которое он принес с собой, и вылил его на голову Давида. Дух Иеговы сошел на него, и с того дня дал ему величайшую силу. Так произошло помазание второго царя Израилева, величайшего из всех, которые когда-либо были у еврейского народа. Но это произошло задолго до того, как этот парень Давид стал царем. Так звучит послание первой книги царств. Как только мы встречаем Давида в первой книге царств с 16 по 31 главу, мы читаем о Божьей семинарии или подготовительной школе. Бог хотел, чтобы Давид был царем, но он совершенно не был приготовлен к этому. Поэтому ему нужен был соответствующий опыт, который весь был сосредоточен на том, чтобы сделать его царем. Так Бог готовил его к служению, которое он собирался дать. Однажды я слышал слова одного капеллана Сената Соединенных Штатов по имени Ричард Халверсон. Он говорил, что каждый день его жизни подготавливал его к тому, чтобы однажды он стал капелланом Сената Соединенных Штатов. Он был пастором в течение 27 лет, и каждый прожитый день, каждое происшествие готовило его к тому, что однажды он станет священником Сената Соединенных Штатов. И так можно сказать не только о Ричарде Халверсоне или Давиде из Ветхого Завета. Когда вы начнете осознавать, что Бог подготавливал Давида к вступлению в задуманный им план, тогда вы сможете увидеть практическое применение этой истории. Если вы любите Бога и призваны к исполнению Его цели, тогда каждое незначительное событие подготавливает вас к чему-то, что Бог запланировал для вас в будущем. Все содействует нам ко благу, если мы любим Бога и призваны исполнить Его цели. Когда человек на самом деле любит Господа и осознает свое призвание, тогда этот закон точно работает в его жизни. Каждый день вашей жизни, который вы уже прожили, станет ступенькой к тем дням, которые еще впереди. Глядя на Давида, без труда можно понять, что он был выдающимся человеком. Кажется, Давид сочетал в себе все. Как-то я услышал от одного тренера по легкой атлетике, что крупный, нехороший человек не стоит и одного маленького человека. Иначе говоря, лучше хороший маленький человек, чем плохой громила. Еще этот тренер добавил: хороший большой человек лучше хорошего маленького человека. Давид был хорошим большим человеком. Давид заключал все это в себе. Вот какое описание Давида, одно из первых, дает нам Писание. Один израильтянин говорил: «Вот, я видел у Иисея Вифлеемлянина сына, умеющего играть, человека храброго и воинственного, и разумного в речах, и видного собою, и Господь с ним». Это хороший человек. Можно перефразировать эти слова: «Он талантливый арфист, он красивый, смелый и сильный, он великий воин, он человек Бога. У него хорошее твердое рассуждение обо всем». Когда вы осознаете, какие дары Бог поместил в этого человека, вы понимаете, почему он стал великим человеком с человеческой точки зрения. Не просто человеком, но и великим воином. Давид считал себя воином-героем до того, как он стал царем. Он говорил, что поделил все священничество на подразделения и секции после того, как стал царем. В 23 главе 1 книги Паралипоменон говорится, что 4000 священников не занимались ничем иным, как только играли на музыкальных инструментах. Давид сделал их своими руками для прославления Господа. Он написал половину псалмов, собранные в книгу для этих людей, чтобы они могли прославлять Бога. Этот Давид был великим сочинителем гимнов. Обе эти характеристики не так уж и часто являются чертами одного человека. Однако Давид сочетал их обе в себе. Он был и воином, и великим артистом. И, конечно же, он был великим царем, потому что обладал исключительной мудростью. Но более всего, Давид был человеком Бога. Помните, как звучит черта характера Давида номер один? Он был человек по сердцу Бога, который исполнял все желания Бога. Я хорошо понимаю Дуайта Муди. У него было потрясающее служение, хотя он не имел никакого образования. Однако он, а после него Билли Грэм, более всего проповедовал людям лицом к лицу, чем кто-либо из живущих на этой земле. Муди жил в Англии. Слушатели его проповеди в Оксфорде и Кембридже были ошеломлены. А ведь он говорил с грамматическими ошибками. Служение Дуайта Муди может быть объяснено только помазанием Святого Духа. Дух Святой был секретом его служения. Однажды Муди услышал слова: «Мир еще увидит, что Бог может сделать через человека, который полностью следует за ним». Когда Муди услышал это, то сказал: «По благодати Божией я хочу быть таким человеком». Вот так можно объяснить величие служения Муди. Теперь я понимаю, почему его последними предсмертными словами были: «Мир еще увидит, что Бог может сделать через человека, который полностью следует за ним». Таким был и духовный секрет Давида. Он был человеком, который полностью следовал за Богом и хотел исполнять все его желания. На страницах Библии он представляет собой пример того, что Бог делает через человека, который полностью посвящен ему. Наблюдая за Давидом, становится очевидным, что его различные поступки имели своим началом его дары. Во-первых, мы видим, что Давид был музыкантом. Кажется, его первое повышение в должности пришло именно потому, что он был человеком искусства. Мы часто говорим о таких взлетах сегодня. История Давида – это история типа Золушки. Давид был мальчиком-пастушком, который стал царем. В молодости он охранял стада своего отца. Однажды к стаду за одним из барашков пришел медведь. Многие подростки рассуждали бы таким образом: «У моего отца много овец, но немного сыновей. Пусть этот медведь скушает парочку овец из стада моего отца. Так медведь насытится, ему-то и нужно-то всего ничего. Я не собираюсь полагать мою жизнь за нескольких овец». У Давида была своя точка зрения на эту ситуацию. «Это овцы моего отца. Я отвечаю за них, и Бог даст мне возможность поразить этого медведя». Давид убил медведя, потому что Бог был с ним. В другой раз к стаду пришел полакомиться лев. Давид рассуждал точно так же и получил силу от Бога. Он убил льва голыми руками. Похоже на то, как если бы сам Бог взглянул с неба на землю и сказал: «Посмотрите на этого верного юношу. Он хочет отдать свою жизнь за овец отца, сражаясь со львом. Думаю, что сделаю его царем». Если у него такое сердце по отношению к овцам отца, то чувствую, он будет также заботиться и о моих овцах. Часы говорят мне, что мое время подошло к концу. Присоединяйтесь ко мне в следующий раз, и мы продолжим внимательно анализировать величайшую судьбу из всех существовавших – жизнь Давида, лучшего царя над Израилем.
0: Мы благодарим вас за внимание. До свидания.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

Он мой. Он к ним пришел, они его не ждали, веками обетованного Богом, и с криком на Голгофу отвели. Избили, осмеяли, извели, к публичной казни осудили строго. А я не чаяла пришествия его, не знала, что обещан Избавитель, но из пучины горя своего взмолилась, не зная ничего, и он ответил мне, ко мне пришел Спаситель. Он стал моим не так, как человек, что может изменить и передумать, и, мимо проходя израненных коллег, взор пряча свой в тени прикрытых век, в протянутую руку камень сунув. Он стал моим не так, как президент, которыми не так легко добиться. Я для кого безликий претендент, а письменная просьба — документ, где подписей, печати вереница. Он стал мне другом, братом и отцом, отдавший жизнь, чтоб я жила навеки, увенчанный из терниев венцом. Он смотрит на меня святым лицом, мой Бог. Ты для меня стал человеком, он их. Он мой, он ваш, он равно близок всем. О, глубина и полнота отдачи! Как отблагодарить его и чем? Я жизнь свою хотела бы совсем отдать ему без жалости, без сдачи. Аминь.

Тире. Сойдут на нет житейские дороги, закончим жизнь когда-то я и ты. В газетах и в журналах некрологи, а на могиле свежие цветы. Цветок прильнет к холодному надгробью, где высечены раз и навсегда две даты, и, как мостика подобие, тире, соединившие года. Тире, черта, стрижок едва заметный, земной наш путь с начала до конца. Вся наша жизнь, весь бег наш эстафетный в одном коротком росчерке резца. Что кроется за этим знаком малым? Пустое прозябанье, суета, погоня за обманным капиталом, безделье, бесполезность, суета. Что шепчет, глядя на тире, потомок? Зачем ты умер или зачем ты жил? Штришок короток, неглубок и тонок. Каким был ты, кто здесь под ним почил? Весь год, читая чьи-то некрологи, задумалась невольно над собой. Проходит жизнь, но как? Всецело ли в Боге? Или, как попало, с Богом в разнобой? Божественный нектар или снадобье давало близким и далеким пить. Меж датами тире. Мое надгробье о чем потомкам будет говорить? Была ли жизнь моя теплом и светом, и идеалы были ли высоки? Возьмут ли люди их, как эстафету, из тихо опустившейся руки? Аминь.

Александр Межиров. «Чужая жизнь». У человека в середине века болит висок и дергается века, но он промежду тем прожекты строит, все замечает, обличает, кроет, рвет на ходу подметки, землю роет. И только иногда в ночную тьму, все двери заперев, по волчьи воет. Но этот вой не слышен никому.

Встреча с Иисусом. Шли года. На очи Симеона тень свою набросил жизни вечер. О скорбящих жителях Сиона он скорбел и ждал с Иисусом встречи. Постоянно утешенье чаял, о котором Бог сказал в завете. Как хотел он мать с детем встречая самого желанного заметить. И свершилось. Перед ним младенец. Над Иисусом Симеон склонился и узнал, что этот поселенец из другого мира к нам явился. На руках Марии тот единый, в ком найдут спасение народы, счастлив старец. Песни лебединой огласил он громко храма своды. Чтобы жизнью полной жить могли мы, чтобы был красивым жизни вечер, чтобы с миром встретить ночь могилы, нам, друзья, нужны с Иисусом встречи. Сколько встреч мы знаем с вами разных, нехороших и хороших много, есть же встреча, настоящий праздник. Это встреча человека с Богом. Аминь.

Жизнь ушла, отлетела, поневоле спеша, на лицо и на тело проступает душа. Огорчаться не надо, всяк получит свое, старость — это награда или кара за все. Так что слишком и очень не сходите с ума, если кончилось лето и настала зима.

равнодушие. Можно жизнь прожить и просто так. Налегке, шутя, как говорится, пролететь через жизнь, как тот сквозняк, ни за что ничем не зацепиться, мимо всех пройти, как ни при чем, и не приласкав, и не обидев, не задев ни мыслью, ни плечом, словно не заметив, не увидев. Может быть, так жить и хорошо, меньше, мол, и горечи, и боли. Только что же станется с душой, с мыслями и чувствами, и волей? Человек для ближних сотворен, хоть и сам в себе оригинален, но без ближних жить не может он. Это Бог решил еще в начале. И такую тягу заложил в сердце человека к человеку, что невольно, где бы он ни жил, одному ему тоскливо, больно. На душе неизгладимый след нам оставлен каждой новой встречей. Друг прошел здесь, родственник, сосед, причастив к семье нас человечной. Есть еще и совершенный путь, беззаветной ближнему отдача. Только им немногие идут, да и не для всех он предназначен. Там идут два поприща. Когда только об одном их попросили, грош последний могут там отдать, посидеть не только на могиле. Там паденье ближнего — беда, чистого сочувствия основа, для святого скорого труда там друг друга поощрять готовы. Нам же еще нужно подрасти до того святого состояния, нам хотя бы только не пройти мимо наших ближних без внимания». Только б через жизнь не пролететь, налегке, шутя, как говорится, никого собою не задеть, ни за что ничем не зацепиться. Аминь.

Эскиз. Когда предстанут перед Богом двое, жених, а рядом хрупкая невеста, я вижу в этом что-то неземное, как бы эскиз к событиям небесным, и нежно-розово в моем сознании рисуется огромная картина, вокруг пространство в радужном сиянии, и вечный Бог благословляет сына. А рядом с ним, в весоне белоснежном, от счастья даже глаз поднять не в силах, склонилась церковь пред любовью нежной, чей образ в сердце пламенном носила, и голос Божий радугой в пространстве. Благословенна ты, Христа невеста, окончен путь твоих скорбей и странствий, настала эра радости небесной. Вселенная поет в благоговении, как золотой венец повисли звезды. О, те неповторимые мгновения, когда сам Бог дарит нам счастье грозди. Когда предстанут перед Богом двое, жених, а рядом нежная невеста, я вижу в этом что-то неземное, как бы эскиз к событиям небесным. Аминь.

Не все ли равно? Не все ли равно, когда уйти, оставив мир пустой и ложный? Одно познал я, что в пути с Христом погибнуть невозможно. За годом год и день за днем идут к концу земные сроки. Господь любовью и огнем преподает свои уроки. Я не всегда внимаю им, вот отчего бываю ранен, но каждый день с Христом моим иду на экстренный экзамен. Порой я очень устаю, тропа к вершине стала уже, но только к Богу воспою, и враг души обезоружен. Мне все равно, когда уйти, оставив мир пустой и ложный. Одно познал я, что в пути с Христом погибнуть невозможно. Аминь.

В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.de.

отмененный приговор. Он освободил душу мою от могилы, и жизнь моя видит свет. Иов 33:28. Глубокая грусть объяла ее душу. Гнетущая тоска стальным обручем сковала силу воли. Она сидела подавленная, совершенно растерянная. На удобной лавочке в чудном городском сквере. Летом он выглядит просто великолепно, прямо-таки роскошно, утопая в зелени кустов и обилии разных по-своему прекрасных цветов. А сейчас вся его территория хранит некую таинственность в своем роскошном зимнем убранстве. Земля укутана красивым, ровным, белоснежным одеялом. Деревья, заваленные свежими пушистыми хлопьями снега, блестят, сверкают, переливаются обворожительными красками под слегка покачивающимися фонарями. Дорожки, видимо, не так давно очищены, чуть-чуть припорошены снежком. На них нет никаких следов. Царствует затяжная зимняя ночь. Уже далеко за полночь. Спящий здоровым крепким сном город давно затих, притушив огни, отдыхает от своих дневных трудов в мягких постелях. А она вот здесь, на твердой холодной лавочке, сидит, думает, сокрушается. И уже давно. Сон ее не берет. Да и хорошо, что так-то еще успеет отоспиться. И этот сон будет глубоким, беспробудным. Что ж не спится-то? Что так тревожит душу молодой, очаровательной, модно одетой женщине в столь поздний час? И почему она не дома? Там гнетет беспокойство, здесь мысли рассеиваются. Но по ночам в городе отнюдь небезопасно. Всякий люд в нем живет. И не ровен час, все может обернуться большими неприятностями, даже трагическими. Не боязно? Нет, ей все равно. Какая разница, как и когда остановится ее жизнь? Да и можно ли всерьез назвать ее теперешнее пребывание на земле чудесным словом «жизнь»? Иллюзия жизни – вот что это. Конечно, еще совсем недавно в ней бурлила, кипела, пульсировала, давала о себе знать эта самая жизнь. Энергия перехлестывала через край. И все в ней, в этой жизни, так удачно и замечательно складывалось. В ясной и изобретательной голове роились уйма практических планов. На будущее. Она ощущала себя бесподобно счастливым человеком. У нее все еще только-только начинается. А там впереди необыкновенная, ни с чем не сравнимая пора совершения всех ее планов и надежд. Высокая и стройная, прекрасная и нежная, с огромными голубыми глазами и копной белокурых волос, она нравилась всем. А ее спокойный, сговорчивый характер приобрел ей много преданных друзей. Она их очень любила. Дорожила каждым. Частые встречи с ними всегда были праздником. Совсем недавно она приобрела удобную, просторную квартиру в элитном доме с ультрасовременной и очень красивой отделкой. Купила роскошную модную мебель. В квартире она чувствовала себя так хорошо, уютно и комфортно. Особенно она любила понежиться в ванной. Ее сияющая белизной ванна была большой, круглой, напоминала собою бассейн. Она всегда подливала в горячую воду настой пахучих и целебных трав, которые благотворно действовали на кожу, делая ее здоровой и бархатистой. А какой прелестный аромат распространялся по всему помещению от лесных цветов! Казалось, что этой радостной, благоприятно сложившейся жизни и ее счастливым мгновением не будет конца. Но он, этот самый конец, совершенно неожиданно, негаданно объявился, замаячил на горизонте и со скоростью звука стал приближаться. В ушах устрашающе зазвенел погребальный звук колоколов. Но ей в это не верилось.
Не хотелось верить. Тут какая-то роковая ошибка. Надо будет еще и еще раз проверить, посоветоваться, с кем надо. Только не унывать, не падать духом, держаться, надеяться, быть оптимисткой. Да ей всего-то 25. О чем они там думают? Но вот теперь все надежды рухнули. Ее приговорили окончательно и бесповоротно. Даша внезапно вспомнила, как ее мама всегда в критической ситуации поговаривала: «Пришла беда, отворяй ворота». А ей, ох, как не хотелось их отворять для несущейся к ней беды. Зачем она ей? В ее-то хорошо благоустроенном доме, в ее-то совершенно замечательной жизни она ей не нужна. И она старалась эти ворота запереть на 10 замков, заклепать, пойти наперекор судьбе. А они раз и настежь, и никак не закрыть. Все. Приготовься. Прими, что есть. Смирись. А как? Она озябла и съежилась. Но вдруг ощутила на своем лице ласковое, теплое прикосновение солнечных лучей. Оно уже высоко взошло, солнышко, а она и не заметила. Над нею могучее раскидистое дерево в большой снежной шапке загородило встающее светило и голубоглазое безоблачное небо. Даша увидела, как от вездесущих шаловливых лучиков солнца засиял, расцветился позолоченный шпиль от древней крепости. Аж зарябило в глазах. Как хорошо-то, что она сегодня встречает новый день вот так, на лавочке, в сказочном сквере, в лучах солнца. Теперь она более предпочитает день. Он светлый, радостный, а ночь ей не по нраву. Она испытывает ночью чувство глубокого одиночества и страха. Конечно, ее навещают подруги. Стремятся как-то скрасить ее существование. Да, по-другому не скажешь, стараются помочь ей, поднять настроение, поддержать морально, жалеют. А какой толк? Одна бесконечная тоска обнимает, сдавливает ее тело и душу. «Девушка, смотрите, я принес вам подарок», — услышала Даша приветливый голос над своей головой. Молодой человек в меховой шапке и драповом пальто протягивал ей какой-то листок. «Спасибо. Он мне не нужен. У меня все есть». «Нет-нет, вы только взгляните. Это приглашение на рождественский концерт. Вы не пожалеете. Он состоится завтра». «Мне не до концертов, молодой человек. Хотите, я буду вас сопровождать?» Даша встала и всем своим видом показала, что разговор окончен. «Прощайте, не приставайте, идите своей дорогой, а я пойду своей тропинкой». Какая уж там у нее дорога! Она теперь сузилась, едва заметно, и все теряется вдали. Не успела она пройти по тротуару несколько шагов, как обнаружила его рядом. «Ну вот еще, что же делать-то? Возьму его бумажку и распрощаюсь». «Простите меня», — мягко заговорил незнакомец, — «но у вас такое грустное лицо, что я решился поговорить с вами, пригласить на праздник. Возможно, печаль ваша уйдет.

Речь его была не назойливой, дружеской, и она сказала: «Ну хорошо, давайте ваше приглашение». «Но мне неизвестно указанное место встречи этого... как там? Да, Рождества. Кажется, вы предложили меня туда сопровождать? Ваша любезность еще не остыла?» «Что вы? Нет-нет, пожалуйста, сколько скажете. Где я могу вас найти?» Они подошли к входу в большое и красивое здание. Даше тут все понравилось. Великолепие архитектурного стиля и внутреннего убранства, мягкие удобные кресла, профессиональное пение хора, мелодичное звучание инструментального оркестра. Шла программа в своеобразном, непривычном для ее глаза оформлении. Да и название весьма удивляло. «В мир пришел Спаситель». Она мало что поняла в содержании этой программы, но вот хор ее очаровал. Провожая ее домой, Кирилл, так звали молодого человека, пытался отвечать на ее вопросы. «Спаситель? Как это надо понимать? Кого он спас и от чего? Я что-то ничего такого не заметила. Всех людей? Весь род людской? И меня?» Она улыбнулась, удивилась. «Да ну! А как это произошло? Я лично ничего такого не заметила, не почувствовала. Надеюсь, шутка? Выкупил меня своей смертью от власти ада? Чтоб я жила вечно? Вот даже как! А ты веришь в эти-то доморощенные сказки?» «Какая там еще жизнь, да еще вечное зло», — подумала Даша. «У меня этой вечности осталось-то чуть-чуть». Они подошли к ее дому. И вдруг Даша, увидев у своего спутника расстроенное лицо, но ничего не смог ей толком объяснить, решила пригласить его в гости. «Приходи, когда будет свободное время. Объяснишь мне подробно и более вразумительно об этом спасении и жизни вечной. Мне такие темы для беседы кажутся абсурдными, но, возможно, тебе удастся меня как-то переубедить. Как знать?» Их встречи стали частыми. Даша постепенно вникала в суть его объяснений, обдумывала и непременно все сверяла с первоисточником — Библией. При этом она отметила, что, скажем, практическая жизнь людей разительно отличается от рекомендаций Бога, и это грех, мерзость в его глазах. Но вот что явилось для нее потрясающим откровением — Бог любит свое творение. Вот этих самых грешников, негодных людей, а они пренебрегают этим очевидным фактом, объявили Библию мифом и смело шагают в ад, существование которого, как и она когда-то, напрочь отвергая. Теперь, после объяснения Кириллом значения смерти Иисуса Христа на кресте, она считала людей, не принимающих спасительную руку Божию через веру и покаяние, просто безумцами. «Как же они слепы, несчастные!» — часто восклицала Даша. «И все потому, что они не желают прочесть Библию и разобраться в ней, увлечены детективами, читают бесчисленное число других подобных изданий, а вот одну, лишь одну книгу книг не замечают. Им, видите ли, неинтересны легенды, несчастные». Она вспомнила о своих друзьях. Как пробудить у них интерес к Библии и желание прочесть ее? Они ее часто навещают, а она всегда читает им Библию. Но по выражению их лиц поняла: напрасный труд, хотя невежливы. Что ж, послушаем и с большим вниманием, ведь скоро, очень скоро все закончится. Ее болезнь неизлечима, не будем огорчать человека своим невниманием. Как мне их жаль! Что же делать-то? Как что? Читать дальше? Дать им как можно больше библейских знаний? Они же не глупы. Постепенно сделают правильные выводы о земной и вечной жизни. Кирилл позвонил в дверь. Открыла незнакомка. Он уже решил, что перепутал этаж. Но она вдруг спросила: «Вы к Даше?» «Да, именно к ней. А вы кто будете?» «Подруга, Аля. Рад познакомиться.
Кирилл уже намеревался переступить порог Дашиной комнаты, как увидел Алин жест, запрещающий, и тихий шепот. «Лучше вам не входить, она уже в тяжелом состоянии. Мы теперь с подругами неотлучно дежурим у ее постели, и днем, и ночью. По очереди, прошу вас, не беспокойте ее, дайте ей без всяких там назиданий отойти в мир иной». Кирилл остолбенел, потом всполошился. «Как это надо понимать? Что случилось? Он вызовет скорую. Ее надо в больницу и лечить. Бесполезно? Но почему? Что произошло?» Аля была в недоумении. «Все знают, а он?» «А разве вы не в курсе?» «Да в чем собственное дело? Нельзя ли пояснее?» Она объяснила. «Боже праведный! Но она же еще не примиренная с Господом. Надо спешить!» И мгновенно исчез. Но буквально через полчаса появился снова. Не один, с пастором. Они тихонько прошли в ее комнату и присели у кровати. Даша открыла глаза. Слабая улыбка осветила ее бледное и исхудавшее лицо. Они давно не виделись. Кирилл поразился. Как она изменилась! «Кирилл, я ждала тебя. Однажды ты мне сказал, что обращение к Богу с просьбой о прощении всех грехов, сделанных в жизни, должно состояться при свидетелях. Так лучше, да? Поэтому я дожидалась твоего прихода, и, слава Богу, ты пришел, и не один. Вы все, включая Алю, сейчас будете такими свидетелями. Для меня это важно». Она закрыла глаза и, как им всем показалось, долго беседовала с Богом. Голос был тихим, слабым, но они расслышали каждое сказанное ею слово. По окончании ее молитвы пастор обратился с просьбой Господу принять эту искреннюю исповедь к престолу своей благодати. Даша счастливым взглядом окинула братьев, улыбнулась и неожиданно выразила свое, как она объявила заветное желание принять крещение. Мужчины оторопели. «Как? Где? Возможно ли это? В их жизни такого еще не случалось? Нужен водоем, транспорт? В состоянии ли она физически осуществить эту поездку? Зачем куда-то ездить? У меня в доме есть маленький бассейн. Помните Филиппа, как он крестил Евнуха? Тогда Евнух сказал: вот вода, что препятствует мне креститься. Значит, должна быть вода, именно вода. Вода есть, вы, пастор, имеете право». Братья переглянулись, решились, попросили у Бога благословения. Аля принесла пастору белый махровый халат, а Даше, по ее просьбе, самое красивое, длинное, до щиколоток, бледно-розовое платье. Сама идти она уже не могла. Кирилл взял ее на руки и отнес в ванную комнату. Совершив молитву, пастор окунул ее в воду. Аля заранее приготовила ей сухую теплую одежду, быстренько промокнула ее тело чистым полотенцем и переодела. Потом неожиданно нежно поцеловала ее в щеку. Даша на лицо озарилась каким-то чудным сиянием. Она приняла это как поздравление в связи с важным событием в ее жизни. Она обрела то, что хотела. После крещения Даша как будто бы чуточку ожила и повеселела, и было такое впечатление, что она выздоравливает. Она прожила еще 10 дней и спокойно отошла в вечность. А через пару месяцев Кирилл вдруг увидел в церкви Алю и ее друзей и возблагодарил Бога. Рука Господня не сократилась, чтобы спасать грешников. Слава Ему вовеки! Тамара Каширина, Россия.

рассуждения вслух. Дом нетленный. Иметь свой дом на этой земле – это неоспоримое преимущество. Но если в доме и особенно в сердце нет мира, то это одно горе. Так, подобно многим живущим беспечно, не думая о Боге и своем будущем вечности, один богатый человек построил себе хороший дом и роскошно обставил его. Для осмотра дома он пригласил своих друзей и показал им внутри и снаружи все достопримечательности. Среди гостей был один верующий архитектор, которого он спросил: «Ну как вам, нравится мой новый дом? Нашли ли в нем хоть один недостаток?» «Да», — сказал архитектор, — «все сделано отлично, но с одним недостатком. Ваш дом может войти смерть». Такой неожиданный ответ опечалил хозяина, и он, задумавшись, отвернулся. И действительно, не прошло и года, как пришла смерть в дом богатого и унесла его. Ясно, что смерть может войти в любой земной дом или даже крепость, а поэтому и важно, чтобы всякий человек задумался над тем, что всем нам положено однажды умереть, а потом суд. Смерти никто не может избежать до пришествия Христа, но суда Божьего может избежать каждый верующий в Сына Божьего. Важно, чтобы мы, живя или умирая, всегда были с Господом, ибо имя Господа – крепкая башня, убегает в нее праведник и безопасен. Притчи 18.10. Закхей тоже был богатым человеком, но не имел мира в сердце. Он хотел увидеть Иисуса. И когда Иисус сказал ему: «Закхей, сегодня надобно мне быть у тебя в доме», то он принял его с радостью. Бог хочет, чтобы все люди спаслись, и для этого он, любя мир, отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Наше помилование и вечное спасение зависит от нашей веры и принятия Христа, но главным образом все зависит от Бога милующего. Ведь всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий. Иакова 1:17-18. Без рождения свыше никто Царство Божие не увидит и не войдет в Него. Это Христос ясно сказал Никодиму словами: «Истинно, истинно говорю тебе». Многие правила имеют еще и исключения, но рождение свыше есть правило без исключений, потому что без рождения нет и жизни. Рождение свыше и последующая благочестивая жизнь есть предпосылка для входа верующего в вечное Царство Господа нашего Иисуса Христа. Дух Святой, используя Слово Божие, касается совести человека и обличает его во грехах. И если грешник осознает свое погибшее состояние перед Богом и кается, веруя в Господа Иисуса, то ему все прощается. Таким образом, Бог возрождает нас к упованию живому и к наследству нетленному, и мы на суд уже не приходим, но перешли от смерти в жизнь. В таком случае мы знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Поэтому ободримся, взирая на Иисуса, зная, что народ Божий поистине имеет вечное светлое будущее. И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет. А если вы, дорогой читатель, еще не родились свыше и еще не уверены в своем спасении, то покайтесь
и, приняв Иисуса Христа, веруйте в Евангелие. Решите этот важнейший вопрос сегодня же и скажите: «Отныне я и дом мой будем служить Господу». Якоб Вибе.

Судьбы. Желтые листки из Молдавии. Пишет вам 74-летняя сестра в Господе, живущая в Германии уже 20 лет. Перебирая старую корреспонденцию, я нашла стихотворение, которое дала мне сестра в церкви. Жили мы тогда в Молдавии, в Бендерах. Я часто читала в церквах стихи. К нам переехала сестра Галина Ивановна Иващенко. Она писала стихи, в семье у них не было верующих, и она передавала мне книгу со стихами. Вскоре она отошла в вечность, а наша семья переехала в Германию. Мне по состоянию здоровья не пришлось больше побывать в Молдавии, и о судьбе книги со стихами ничего не знаю, но найденные листы высылаю вам. Если понравится, то напечатайте, дайте им жизнь. Мы принадлежим к поместной церкви, где говорят только по-немецки. Может, через вас послужат стихи для кого-то ободрением, зная, что сестра пришла к Господу на закате жизни и принесла ему добрые плоды. Алевтина Беквинкноль. Утро нежится прохладой, небо в дымке голубой, в ареале светлых радуг, и умолк волны прибой. Море чисто голубое, заискрилась волна, образ Божий предо мною, и лишь им душа полна. Ежедневно солнце всходит, день Господень настает, ветерок прохладный дышит, соловей в саду поет. Вечер тихий и прохлада заменила зной дневной, в сердце дивная отрада и в душе святой покой. Колосятся в поле нивы, не пустые и сады, тучи носятся дождливы, ждет земля от них воды. Там, за далью небосвода, мой Христос в сиянии дня, Он создал эти красоты для тебя и для меня, чтобы ты, творение Божие, человек, любимый им, в жизни был красивым тоже, чист и свят, ходил пред ним. Чтоб твое благоухание услаждало и того, кто еще не знает Бога и не пал к ногам Его. Счастлив тот, кто Бога встретил на своем земном пути, согласился с Иисусом в Царство Вечное идти. Взял Господь его за руку и, конечно, доведет в город тот, где нет ни муки, ни печали, ни забот. Там, где нет светил небесных, там Христос есть, свет светил —

Он своей славой вечной царство неба озарил. Кто не хочет быть с Иисусом? Кто не хочет вечно жить? Кто не хочет грех оставить, а с Христом всегда дружить? Ты не хочешь, друг? Напрасно. Промедление ни к чему. Пролетит благое время, в ноги ты падешь ему. Только будет очень поздно. Отойдите, скажет Бог, как судья великий, грозный. Зов мой кончился в чертог. А теперь в моем чертоге место только лишь для тех, кто подвел свои итоги, на земле оставил грех. Верен был живому Богу, весь ему принадлежал, и святой прошел дороги и победу одержал. Галина Иващенко.

Стихотворение. Стою у берега пустого, отдавшись мыслям и мечте. Вздымаясь, стонут, плещут волны, как страшно море в темноте. Вот набежит волна большая, ударит берег и ушла. А вслед за ней еще страшнее, еще сильней волна пошла. А море жизни? Нет, не море. Океан кипучий, широк, глубок, безжалостен, могучий, способный поглотить в мгновение ока и унести на дно глубоко. Все то, что встретит на пути, а на поверхности волны лишь пену может принести. И я чуть-чуть в тот омут не попала, и на закате дня о помощи взывала. Господь пришел без промедления и сохранил свое творение. Теперь я в тихой гавани живу с Христом, скорблю и плачу лишь о том, что Бог меня терпел так много, что шла я не святой дорогой, которая в жизнь вечную ведет, а шла совсем наоборот. Я плачу, нет, не плачу, а рыдаю, свои поступки вспоминаю. О той весне, привольной и свободной, пустой, безрадостной, неплодородной, святая радость осенью ко мне пришла. Я все же Господа нашла, иль Господь нашел меня, когда о помощи взывала на закате дня. Хвала Тебе, о мой Творец, Творец земли, Творец сердец. Хвалу Тебе я приношу, не оставлять меня прошу. Веди меня, как солнце луч, где нет скорбей и нету туч, где вечный день теплом объят, любовь Твоя и благодать, где хоры ангелов поют, где вечный дом, душе приют, туда стремлюсь я всей душой. Так не оставь меня, Бог мой!

Поле деятельности газеты все расширяется, поэтому мы обрадовались, что в США можно будет выписывать «Забытый алтарь» и «Сестру». Да поможет Господь в этом. Вложи меч в ножны. По рассказу свидетельству брата-старца. Однажды в молодости было, что Бог урок мне преподал, то слово для меня ожило, что Иисус Петру сказал. Когда в саду том Гефсиманском окружены со всех сторон, ученики с Христом стояли, враги вокруг, их целый сон. С мечами, с кольями, с Иудой, как на разбойника пришли. И Петр не мог снести такого, решил учителя спасти. Он быстро меч свой вынимает, Иисуса, чтобы защитить, и в спешке ухо отсекает рабу, что рядом с ним стоит. Но Иисус сказал: «Довольно, вложи свой меч туда, где был». А ухо исцелил с любовью, ведь он же и врагов любил. А у меня так в жизни было. Мне срочно нужно уезжать. А денег нет, в душе уныло. Я начал у друзей искать. И те, что раньше выручали, никто ничем мне не помог. А время сильно поджимало. Но это все соделал Бог. Во мне большое беспокойство. Не мог в ту ночь совсем я спать. В своем уме слагал я планы на утро телеграммы слать. Хотел просить я у знакомых занять мне денег, так нужны, и вдруг услышал тихий голос: «Вложи свой меч в его ножны». Я понял сразу, что мне делать, в молитве стал благодарить. Я в руки Бога предал дело, поверил, Он все совершит. На утро же хозяин дома меня спросил: «Ну как дела? Ты чем-то очень удрученный, и на лице печаль видна». И тут я перед ним открылся, свою проблему рассказал, а он на время отлучился, потом пришел и так сказал: «Возьми вот этот ты конвертик, тебе там хватит на проезд». А было там гораздо больше, я словно в утро то воскрес. И я с тех пор во всех проблемах доверчивым Иисусу был, и никогда еще ни разу мой Бог меня не подводил. На ум свой, друг, не полагайся, ни на друзей, ни на родных, а лучше Богу доверяйся, поможет Он в скорбях твоих. Пошлет оттуда тебе помощь, откуда ты не ожидал, и вовремя не опоздает, но не забудь, хвалу воздай. Нина Ищенко, USA.

Рассказ для детей. Леночка. Леночка печально посмотрела в окно. Когда же мама придет? Мама уехала на операцию в Москву, и вот уже месяц, как ее нет. Лена прошла в кухню. Там мыла посуду ее бабушка, тоже Лена. «Внучка, мамочка твоя на днях приедет». «А когда? Я ее очень жду». «Не знаю, милая, она не сообщила, когда приедет, но сказала, что как купит билет, так и приедет». «Ну вот», — надула губы Лена, — «значит, пойду играть». «Внучка, погоди-ка, приберись в квартире, вытри пыль на полках и вымой полы. Может быть, мама уже на неделю приедет?» Лена не хотела прибираться, хотелось ей в куклы поиграть. Лена кивнула головой и пошла в комнату. «Еще есть время, потом приберусь», — решила она. После обеда, как ей и хотелось, бабушка ушла, и Лена, быстро перекусив, опять пошла играть. Время шло, и на улице начало темнеть. Вернулась бабушка. «Леночка, я ходила помочь по хозяйству соседке на пятый этаж. Ох, как устала! А ты как, прибралась?» Лена выбежала из комнаты. «Бабулечка, прости, я немного подремала». «Ну ничего, сейчас ужинать будем. Иди, милая, приберись». Леночка взяла веник, как будто бы собралась прибираться, а сама шмыгнула играть с куклой Дашей. «Внучка, кушать!» — донесся голос из кухни. Девочка пулей взлетела в кухню и плюхнулась на стул. «Как вкусно пахнет, бабушка! А что мы сегодня будем читать? Опять про Лазаря и его сестер? Такое в наши дни невозможно! Я бы хотела прочитать что-нибудь такое, что похоже на нашу жизнь. Случай какой-нибудь». «Хорошо», — ответила бабушка. Лена поела, поблагодарила Бога и бабушку и отправилась к себе в комнату. Баба Лена осталась одна мыть посуду. Девочка одела пижаму и взяла детскую Библию, ведь в 9 часов вечера они должны с бабулей Библию читать, а потом спать. Лена открыла наугад Библию. На странице была изображена ночь. В правой стороне стояли 5 девушек с горящими светильниками, а в левой стороне тоже 5 девушек. Они сидели на земле, в руках у них были потухшие светильники. А чуть дальше — жених. «Баба, про вот это почитай!» «Конечно, только где мы присядем? На диване книги и вещи, на столе пыль. Почему вон там лежит ненужная бумага? Ах, неужели ты...» Бабу Лену прервал звонок в дверь. «Пойду посмотрю, кто там?» Старушка направилась к двери. «Миленькая моя, как здоровье!» — услышала Лена, как, всхлипывая, восклицала бабушка. «Ну а как поживает моя Еленка? Здравствуй, дочка, как ты выросла! А почему здесь так грязно?» — строго спросила мама. Девочке стало стыдно до слез, и она расплакалась. «Простите меня, я не послушалась и обманула бабушку!» Лена бросилась в объятия мамы. И вот, когда они все вместе перед сном прочли из Библии, бабушка сказала: «Видишь, Лена, эта история очень похожа на нашу жизнь. Эти 5 дев были готовы встретить жениха, а эти 5 неразумных нет. Иисус придет тоже внезапно, и будешь ли ты готова встретить Его с чистым сердцем, без грязи в мыслях, поступках, делах?» Татьяна Веселова.

0: В эфире христианская радиостанция «Волна надежды». Мы транслируем передачи на русском языке 24 часа в сутки. Наш сайт в интернете hoffnungswelle.org.
1: Мы приветствуем вас в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь».